0: взгляд, и это мешает, это смущает. Но между тем, кстати, я пока готовился к передаче, посмотрел правила, которые рекомендуют иностранцам соблюдать при приезде в Россию. Так вот, среди прочего, там есть такое правило: мужчины должны избегать длительного контакта с женщинами, особенно в людных местах. Ну вот такое у них представление о нас. По поводу общения, пожалуй, все. Сложно сказать, общение это или нет. Есть такой элемент, замечен иностранцами, что когда русские попадают в какую-нибудь, ну скажем так, толпу или очередь, да, то очень активно толкаются, пихаются, пытаются пробиться куда-то, вот, и активно работают локтями. Это тоже считается неприличным.
1: Какие-то плохие примеры ты привозишь.
0: Ну, если честно, мне самому тяжело представить, что вот многие...
1: Не толкающего россиянина?
0: Нет, тяжело представить, что прям вот все русские так толкаются, прям вот так вот пялятся.
1: Мне тоже кажется, что это привлечение.
0: Вот, да, это как-то... Есть, наверное, определенная категория граждан. Надеюсь, что это не так часто. Но, тем не менее, об этом не забывайте. Теперь поговорим об одежде. Ну, в первую очередь, иностранцы недоумевают до сих пор, почему русские могут сочетать несочетаемое. Это, например, спортивные костюмы и золотые украшения. Понятно, что очень хочется показать свое богатство, да, состояние и так далее, но обычно не принято все же носить спортивный костюм и золотые браслеты и так далее. Это тоже нужно учесть. Есть такой интересный момент, когда в жарких странах вечером мужчины на ужин приходят по пояс раздетыми.
1: Это ж где?
0: Ну, Турция, Египет, Тунис, Испания и так далее.
1: Я надеюсь, это не принято, это просто как раз исключение из правил?
0: Это вот как раз категорически запрещено. Отлично. Иностранцы говорят, что, в общем, очень неприятно смотреть на потные красные тела. Вот, когда ты ешь, это, в общем, не очень здорово. Вот, так что имейте в виду, что лучше что-нибудь на себя все-таки накинуть. Почему-то особенно итальянцы и испанцы возмущаются вот чем. Откровенностью одежды русских женщин. Там такое мнение даже существует, что многие наши барышни одеваются так на отдыхе, как будто вот непременно им сейчас же нужно найти любовника. Шарахаются многие иностранцы от женщин в бикини, которые обшиты вот всякими блестящими штуками, стразами и так далее. Это считается тоже дурновкусие. Причем такое с элементом пошлости, я бы, наверное, это так назвал.
1: А они снобы.
0: Возможно. Но они не понимают вот этого. Для них это что-то такое уже запредельное. Шпильки их не устраивают. Многих иностранцев, причем и англичан, и немцев, и австрийцев, и испанцев, и итальянцев, как выяснилось, очень не устраивают шпильки и вообще высокие каблуки, а особенно, когда в этом во всем расхаживают возле бассейна. Ну, считается, что это неприлично тоже.
1: Давай я немножко... А то мы все время окрашиваем россиян. Я расскажу о том, как поступают иностранцы.
0: Давайте, пожалуемся теперь на иностранцев.
1: Но в первую очередь, если мы заговорили о женщинах, то часто жительницы иностранного государства в Европе, не буду называть какого, они делают эпиляции почему-то, и на пляже выглядят не очень хорошо. В общем-то, для российской женщины, для женщины из России это выглядит ужасно, наверное. Еще те же жители из той же страны очень часто жалуются, если есть какие-то малейшие нарушения, например, ПДД. Понятно, что правила парковки были нарушены, но ведь иностранец, он иногда может не понимать, где запрещено, а где нет. То есть какие-то поблажки ему, наверное, все-таки можно сделать. А жители этой страны обязательно наябедничают, позвонят в полицию и вызовут людей в форме, чтобы оштрафовали нарушителя, даже если он иностранец и вот так вот случайно попутал что-то.
0: Занудство немножко тоже дает, да? Как-то так вот. Может быть, еще что-то из этой категории у тебя есть?
1: Теперь я тоже читала про россиян как раз, что бывает так, что в мусульманских странах наши соотечественники предлагают жителям, местным жителям спиртные напитки. Их это оскорбляет, особенно если человек действительно верующий, то это для него вообще что-то ужасное. Поэтому если вы находитесь в Арабских Эмиратах, в Турции или в Египте, вдруг, мало ли, туда поехали,
0: А вообще, насколько я знаю, нужно быть очень-очень-очень аккуратно в этом смысле, потому что в некоторых Эмиратах все настолько строго, что женщины и мужчины даже едят в разных кафе, да, ну, это понятно, что вот местные жители. Так что очень аккуратно. Для них это больной вопрос сильно. Вот алкоголь, свинина, такая открытая одежда сильно.
1: Табак.
0: И так далее. А, даже и табак. Вот. Я вот об этом не знал.
1: А еще люди, которые приехали впервые в страну, очень любят фотографировать из-под тишка. Это относится не только к россиянам, но, наверное, и ко всем жителям мира, которые сейчас пытаются сфотографировать все на свете. Поэтому, если их заинтересовал какой-то объект, они пытаются сфотографировать его. И очень часто не спрашивают разрешения у человека, если его фотографируют. Ну, любопытный объект, да, и вот так вот из-под тишка на фоне него, дай-ка я сфоткаюсь. В общем, это неэтично, поэтому, когда вы хотите сфотографировать человека, надо, конечно, попросить у него разрешения.
0: Ну вот, кстати, в Индии, насколько я знаю, наоборот, местное население...
1: О, там
0: очень,
1: с вами
0: очень
1: будут фотографироваться.
0: Очень радуется. И даже детей в кадр подпихивают, да, они считают, что... Ну, не все, конечно, но вот в определенных местах считают, что фотография с белым человеком приносит удачу. Так что везде по-разному. Ну, к этому вопросу мы еще подойдем, как бы, в конце нашей программы. Попробуем сделать некоторое такое резюме. Что касается одежды еще. Пожалуйста, имейте в виду, что одеваться нужно в соответствии с сезоном, который вы проводите на данном курорте. Имеется в виду не супермодная одежда. Имеется в виду, что некоторые русские туристы носят осеннюю или весеннюю одежду, хотя стоит жара, да, палящее солнце и так далее. Все, в общем, достаточно легко одеты. Почему-то иностранцев это тоже смущает. Ну, это
1: замерзли мы у них в стране. Что ж такого?
0: Что же в этом, да?
1: Да.
0: Есть еще странная особенность, которую отметили наши хозяева, на котором мы, возможно, поедем. Есть такой момент, когда русский турист берет шезлонг и уносит его к себе в номер, чтобы потом взять его и с утра пораньше принести и забить себе место. Есть такой, опять же, обычай положить полотенце в шезлонг или шляпу, сумку на стул в ресторане, уйти куда-нибудь часика на полтора, а потом прийти, и, ну, место свободно, вроде мое место, да? То есть вот эта вот попытка забить себе, взять что-то без очереди или забить место сразу, тоже очень возмущает иностранцев. Хорошо, на этом мы пока прервемся и вернемся к вам через несколько секунд.
2: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
0: А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос» в студии Максим Петров и Елена Колосенцева. А говорим мы сегодня о русских туристах, об их привычках и рассматриваем, чем же недовольны иностранцы в поведении русских туристов на отдыхе. Мы закончили на том, что иностранцев возмущает особенность русских забивать себе место или лезть без очереди. Кроме того, есть жалобы на то, что русские никогда не предложат помощь, хотя видят, что она нужна. Ну, вот такой случай был. Опять же, англичанин отвечал на вопросы о русских туристах и сказал следующее, что когда-то они сели за стол в ресторане, и им нужно было еще два стула. За соседним столом сидели муж с женой русские, и было два свободных места. Они попросили, значит, англичане у наших вот эти вот два стула, на что получили ответ, что, несмотря на то, что места не заняты, на них лежат, вот на этих стульях свободных лежат сумки, там какие-то кепки и так далее. То есть стулья вы не получите. Это очень оскорбило туриста из Великобритании, поэтому он вот так вот пожаловался. На самом деле, я думаю, что есть в этом доля правды. Рассказывали мне тоже знакомые примерно о таком же поведении.
1: У меня есть история, когда человек обиделся, это было в Египте, таксист из-за того, что человек сел на заднее сиденье. Оказывается, считается, что те, кто садится в машину, это гости, а не пассажиры, поэтому им лучшее место. А лучше считается рядом с водителем.
0: Как интересно. За рубежом считают, что переднее место — это место все-таки хорошее, да? Самое хорошее в машине. Это любопытно, потому что я, например, слышал, что у нас правое заднее сиденье называют вообще дамским, да? То есть оно считается наиболее уютным, наиболее удобным и, кстати, наиболее безопасным по каким-то причинам. Вот. Ну вот, разный менталитет. Кроме того, есть некоторые особенности, касающиеся отдельных курортов и отдельных стран. Например, вот этот момент обыграли даже в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. Русские очень часто заказывают красное вино к рыбе и морепродуктам. Иностранцы надрывают животики. Так делать нельзя, считается. К рыбе и морепродуктам нужны белые вина. То есть это, опять же, вот, как они говорят, это плохой тон.
1: А я считаю, это вкусовщина.
0: Наверное. Я, кстати, вот с тобой здесь согласен. Ну вот хочу я красного вина с мидиями там, или с чем там, с креветками. И хочу, и все. Понятно, что есть какие-то там особенности кухни и, как это сказать, гурманского этикета, но я не гурман, поэтому... Но тем не менее, просто чтобы вот вы, уважаемые радиослушатели, знали, что есть такие нюансы. Итальянцы сильно возмущены тем, что русские просят в обед капучино. Капучино в Италии — это утренний напиток исключительно, поэтому никто его готовить вам не будет. Или будут, ну, соответственно, любить вас больше не станут. Там есть такой вариант, как макиато кофе, это эспрессо с молочной пенкой. Или советуют они, возьмите просто эспрессо. Ну, опять же, вот соглашусь, что это причуды уже, наверное, итальянские. Вообще во всем мире, не только в Италии, считается плохим тоном, плебейством покупать самое дорогое из имеющихся вин. Это, как они говорят, не признак достатка, а признак вот именно что плебейства. Считается плохим тоном сделать заказ и просить, чтобы все блюда принесли одновременно. Это прямое оскорбление для тех, кто вам готовит. Тоже вот плохой тон. Опять же, будьте дружелюбнее, больше улыбайтесь. Как мы уже говорили в начале, русских считают очень хмурыми, очень неприветливыми. Так что улыбайтесь, улыбайтесь и улыбайтесь. Эти советы, которые мы сейчас вам дали, как мне кажется, касаются всех. Есть ли зрение, нет зрения, разницы никакой. Какие-то советы особенные для незрячих давать, я думаю, нет смысла, хотя есть один нюанс все-таки, как мне кажется. Перед тем, как ехать в какую-либо страну, попытайтесь все-таки через знакомых или через интернет немного узнать о культуре страны, об общественной жизни, об истории, об укладе. Ну, самые общие, как бы, сведения. Возьмите с собой в дорогу, чтобы не попасть впросак. Бывают такие ситуации, когда это действительно важно. Вот как мне кажется. Дело вот в чем. Я, наверное, многим рассказывал эту печальную и в то же время смешную историю о себе самом. То есть, ну, я вот живу себе и живу, да, отдыхаю где-то в России, в санаториях и так далее, возможно, где-то там на море. И, ну, я по определенным причинам, собственно, по причине отсутствия зрения, не могу наблюдать за окружающими людьми. А вот так, чтобы сильно интересоваться модой, там, перелистывать какие-то модные форумы и что-то там такое изучать, ну, у меня такого нет просто. Так вот, поехали мы отдыхать в свое время за границу. Это был Израиль, чудеснейшая страна. Все замечательно и великолепно, но не подозревая о новых там модных тенденциях, ну, я так понимаю, что они уже не совсем модные, поехали мы с братом в обычных плавках, да, то есть чтобы купаться. Совершенно обычные советские плавки, которые, как вы знаете, выглядят как, ну, можно сказать, резиновые трусы, да. При этом вот эта одежда, она же очень обтягивает на самом деле. Как оказалось, там уже на месте, когда мы захотели купить там плавки и зашли в магазин, меня долго там не понимали. И оказалось даже не потому, что я не, там, плохо знаю язык. С английским-то я более-менее совладал. Меня все равно не поняли. Мы даже воспользовались помощью местного жителя, который сказал, как плавки будут на иврите. И это не помогло, потому что все время на вопрос вот, про плавки в магазине мне давали в руки то, что я называю шорты. Да, ну и в принципе это и есть шорт, то есть это вещь с карманами, просторная, да, с подкладкой, с задним карманом, с завязками. Вот. И меня все время удивляло. Вот. И меня все время удивляло, почему меня никто не понимает. Просто потом объяснили, что

0: где встречается тоже достаточно много мусульман, и вот в частности там в бассейне периодически появлялась девушка, которая в чадре купалась, в платье там и в чадре. Да, видимо, там достаточно жесткие правила, а мы вот, я боюсь, что выглядели не очень хорошо. Поэтому неплохо было бы выяснять культурные и религиозные нюансы того места, куда вы едете. Я думаю, что если у тебя, Лен, нет ничего добавить, на
1: ну,
0: этом мы
1: буквально,
0: сегодня...
1: раз ты начал говорить о плавках, mm-hmm. несколько слов о женском костюме. В некоторых странах рекомендуют использовать парео, если купальник слишком открытый, или если человек имеет какие-то дефекты там, с кожей связанные или с состоянием тела и так далее. Если люди старшего возраста, тоже им рекомендуется носить парео, по крайней мере, до момента входа в воду. А еще в некоторых странах не принято появляться на пляже совсем белым. То есть если вы где-нибудь живете на севере и вдруг решили поехать куда-нибудь на юг, например, в Индию, а живете в Карелии, то лучше заранее все-таки получить минимальный загар, чтобы не выглядеть белой вороной на пляже. Такой тоже совет дают. И иногда просто, когда купальник теряется или нет возможности его приобрести, или по каким-то другим причинам, женщины надевают нижнее белье вместо купальника. Это тоже считается плохим тоном. Найдите время, купите купальник. Может быть, заранее, может быть, на месте. Но все-таки не выходите в нижнем белье на пляж. Это считается плохим тоном. Повторюсь.
0: Ну вот, тогда на этой ноте мы с вами и закончим. Хорошего вам отдыха, удачных поездок и взаимопонимания. А если у вас остались какие-то предложения, замечания, вопросы, присылайте их, пожалуйста, по адресу radio@radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
1: До свидания.
2: Бытовой вопрос. Радио ВОС.

0: Постоянная рубрика «Для инвалидов по зрению».
1: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
3: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
1: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
3: Ну как не радоваться этому? С праздником!
1: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, «Матери Туринска». Мы об этом еще не слышали.
2: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
1: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
2: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение, и меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
3: Здорово.
2: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что, как бы, информация про родник, она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что, так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть, прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна, часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, ну, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины. И стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринская». Это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки ушли защищать нашу Родину. Тем самым было небольшое движение, но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд, появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске, мы в их помещении и с участниками, именно членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет, у кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет, и такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально, кто-то носки вяжет, кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу, кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало участие, ну, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла Урал. Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали. В феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых. Ирбит у нас. Активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий. Они точно так же помогают. Вот прям активно везде включаются, весь наш, ну, восточный округ, как минимум, точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем, у нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, а дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу. Но тем не менее, по городам проезжаем, передаем продаем, и мы часто ездим в серую зону. Это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть, в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать. Но всегда доезжали до всех, всем передавали. Если прям где-то кому-то не могли, мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже два раза. Возле Гуляй-Поля мы недалеко были. Там сейчас до сих пор еще идут боевые действия. Но, тем не менее, мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы. Сегодня все это необходимо. Гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей. Говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю местное отделение общества слепых в Туринске, мы как бы Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим, люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
1: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
2: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят все. До последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух, его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины, но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота, или когда они письмо читают, вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
1: А ну настроение и здесь?
2: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но, тем не менее, ребятам намного будет теплее.
1: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
2: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин, мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник, его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы эти. Я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее, они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань, я разговаривал с предпринимателями, предприниматели у нас же люди занятые, они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее, они постоянно приобретают нам вот эту ткань, предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают вот с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жительницы, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют, да любое, сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье, все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
1: Вот каких людей воспитала областная организация Мария Ахмадеевна.
3: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александр Викторовичу, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать. А мы уже, в свою очередь, Александр Викторовичу, хотя он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами, у него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам, некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию, открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. Им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки, и чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
1: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
2: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробно информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд нести нужно помощь, но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами, со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся, либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская. Но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серово приезжали ребята в Ирбит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети либо внуки и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю: сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
3: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступлению Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот режевское предприятие предприятию под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденья, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревдинском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит: хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы, как службы, хоть можно понемножечко да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
2: Будем брать.
1: Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день. Самый светлый день. Не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
3: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то эти дроны. Это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание скорее закончит эту войну. А всем нам поддержать терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
2: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем неба над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прадедушка, но тем не менее есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что, еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, Днем Великой Победы!
1: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо!

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Выбрасывают Тольяттинцы шайбу в среднюю.
2: Хватит друг на друга, Антон, ну тут пошел.
3: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
4: Решили прессинговать.
5: Видимо, есть. Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
6: Давление будет оказываться нешуточное.
0: Аксиомы спорта.
3: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио ВОС «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Алишер Цвит. Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен любви. Да-да, вы не ослышались. Потому что лучший путь к успеху – это влюбиться в то, что ты делаешь. Примем это крылатое выражение за аксиому и поговорим об одном из самых любимых и массовых видов спорта во Всероссийском обществе слепых – о настольном теннисе. Сегодня вместе со мной в студии Радио ВОС люди, несомненно влюбленные в этот замечательный вид спорта, о чем говорят их спортивные достижения. Итак, представители сборной команды Москвы по настольному теннису для слепых, тренер команды, мастер спорта России международного класса, педагог Константин Анатольевич Голубцов и успешный спортсмен, в копилке которого множество медалей различного достоинства, мастер спорта России Игорь Михайлов. Добрый день, друзья.
7: Добрый день.
8: Дорогие радиослушатели, всех приветствую.
3: Знаете, ребята, мне кажется, что нет ни одного слушателя Радио ВОС, не имеющего вообще никакого представления о настольном теннисе. И все же я предлагаю слегка освежить в памяти основные вехи становления и развития этого увлекательного вида спорта и напомнить правила игры.
9: Игроки готовы?

0: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
1: Для начала немного истории. В настольный теннис для слепых «Шоудаун» играют практически все. Годом создания можно считать 1960-й, когда канадцы Джо Льюис и Патрик Йорк придумали эту игру, разработали правила и необходимое оборудование. Широкую известность и мировое признание «Шоудаун» получил в 1980 году после презентации во время Паралимпийских игр в Нидерландах. Всплеск особого интереса к настольному теннису для слепых наметился после Паралимпийских игр 1996 года в Атланте, когда в Международную федерацию спорта слепых, ИПСА, обратились представители 30 стран с запросом о получении информации об оборудовании и правилах игры. С тех пор по настольному теннису для слепых регулярно проводятся международные соревнования различного уровня, и есть хорошая перспектива, что столь популярная и широко распространенная в мире игра рано или поздно войдет в программу Паралимпийских игр. Международные правила по шоудауну были разработаны и утверждены ИПСА в 2009 году в Праге. Если не ошибаюсь, в 2024 году тоже были внесены какие-то правки. Все верно? По крайней мере, на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых я видела какие-то изменения и редакцию уже от 2024 года. У нас в России в настольный теннис для слепых играют практически во всех региональных организациях ВОЗ. Первыми активно заниматься шоудауном начали инвалиды по зрению Калининградской области. Именно здесь, в 2014 году, впервые в России, состоялся первый международный турнир по настольному теннису среди инвалидов по зрению, который назывался «Кубок Балтийских стран». Особое место в истории развития российского настольного тенниса для слепых занимает КСРК ВОЗ. В 2010 году специалистами отдела физкультуры и спорта стала проводиться большая работа по развитию и распространению этой замечательной игры в России. Были переведены правила и подготовлено первое методическое пособие. Закуплены в Германии теннисные столы, стали регулярно проводиться тренировки и соревнования. В дальнейшем было организовано производство отечественного инвентаря и оборудования, теннисных столов, ракеток и даже шариков. Низкая по сравнению с зарубежными аналогами цена позволила многим региональным организациям ВОЗ приобрести инвентарь и повсеместно включить настольный теннис для слепых в программу реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению. Начиная с 2010 года специалисты КСРК регулярно проводили мастер-классы и семинары для судей в различных субъектах Российской Федерации. Благодаря этой работе в 2014 году настольный теннис был включен в единый реестр видов спорта Министерства спорта России, а в 2015 году был проведен первый официальный чемпионат России, опять же в городе Калининграде. А также в 2015 году российские теннисисты впервые принимали участие во Всемирных играх слепых в Корее в составе сборной команды России, где показали прекрасные результаты. За этим успехом наших спортсменов последовало еще много-много побед на соревнованиях различного уровня. С каждым годом популярность настольного тенниса для слепых в России только возрастает. Это если вкратце об истории. Конечно, каждая региональная организация, московская в том числе, имеет свою богатую историю развития, распространения, популяризации этого вида спорта. Я знаю, что Москва, но опережают очень многие регионы по своим результатам на соревнованиях. Но об этом поговорим немножко попозже. А сейчас, дорогие мои гости, у меня вопрос к вам. Может быть, вот как к тренеру и как к специалисту, Константин Анатольевич, к вам в первую очередь. Давайте немножко расскажем о самом виде спорта, что он из себя представляет. Мне вот попадалось такое сравнение, кто-то сравнивает шоудаун с классическим настольным теннисом и как бы в совокупность с аэрохоккеем. Это так и есть? Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
2: Когда возникает такой вопрос рассказать о настольном теннисе, я всегда прошу этим поделиться Игорем. Игорь очень хорошо доносит до ребят всю суть игры.
1: Игорь, я в предвкушении.
3: Кстати, Анатольевич, вообще ловко перевалил, да, на младшего товарища. Я тоже когда-нибудь так буду делать, когда вырасту. Если говорить о теннисе, то вопрос в следующем заключается.
1: Квинтэссенция игры, что это?
3: Да, насколько глубоко стоит погрузиться, да, вот в контексте этой передачи. Потому что можно полтора-два часа просто рассказывать о том, как взять в руки ракетку.
1: Мы занимаемся популяризацией.
3: Но если бегло, да,
1: да,
3: я вожу экскурсии в музей темноты, и как раз-таки чуть ли не каждый день, когда вожу экскурсии, рассказываю, что такое теннис. Рассказываю следующим образом. Так что это вот мой кусочек экскурсии. Послушайте, пожалуйста. Я рассказываю так. Стол 1,22 м на 3,66 м, он с бортиками. Вместо сетки прозрачный центр центрборд, и мячик совершенно сумасшедшей скоростью носится по столешнице. И задача спортсмена — забить озвученный мячик в лузу соперника, который стоит на противоположном стороне стола такой вот плоской ракеточкой. Рассказываю, что проходят чемпионаты мира, чемпионаты Европы на высоком уровне. Игра очень спортивная, очень атлетичная и очень глубокая. Да, то есть сколько лет я уже занимаюсь конкретно, чуть больше 6, и все равно продолжаю находить какие-то нюансы, которые мне были недоступны полгода назад, год назад, два года назад. Так что...
1: Если, да, спасибо, Игорь, если говорить конкретно об инвентаре, еще раз, это ракетка, она отличается от обычной теннисной ракетки,
2: да,
1: что представляли?
2: Да, она
1: люди?
2: Отличается. Дело в том, что если для обычного тенниса ракетка круглая, да, то здесь ракетка вытянутая, угу. Она имеет плоские борта. Также к инвентарю можно отнести перчатку, потому что шарик по размеру где-то вот...
1: 6 сантиметров, если не ошибаюсь.
2: Да. Размер примерно мячик для большого тенниса. Только он пластиковый, внутри накроется дробь. Удары очень сильные, и если попадет по руке, то будет очень больно.
1: Может быть травма.
2: Да,
1: так.
2: Может быть травма. Ну, поэтому...
1: И очки. Насколько я знаю, игра проходит вслепую.
2: Да, очки тоже входят в обязательный инвентарь, так как люди с поражением зрения, то есть не все имеют отсутствие полностью отсюда. Угу. То есть для того, чтобы были все в одинаковых условиях, угу, да, существуют очки, которые судья перед каждой игрой проверяет, чтобы не было засветов, чтобы свет не проникал. Игра протекает только на слух. У игроков очень высокая реакция. То есть стол, если представить, допустим, 360, да, так, то представляете, то есть микропространство, да, в котором шарик носится со скоростью больше 100 км в час.
1: Это кто-то измерял? Или это...
2: Нет,
1: на самом деле,
2: да. Да? Да, то есть это проводились измерения. Ну, то есть если в обычном теннисе, в настольном теннисе, даже вот более легкий мяч, да, перемещается со скоростью 150-200 км при сильных ударах. Соответственно, здесь, ну, то есть 100 км – это не такая колоссальная скорость. Возможно, там гораздо и больше.
1: Но, тем не менее, это производит впечатление,
2: да,
1: эта цифра.
2: Это очень...
1: Значит, бортики примерно сантиметров 14, если не ошибаюсь, высотой. И центрборд, он также где-то на уровне этих бортиков поднят от,
2: да,
1: стола. И вот в эти вот 14
2: именно...
1: сантиметров нужно...
2: Да, там, ну,
1: чтобы пролетел...
3: 10. Высота, да? Бортика 14, центрборд нависает на столешнице.
1: 10. И вот эти 10 сантиметров...
2: Да, именно для того, чтобы шарик проходил и
1: как
2: перемещался.
1: Как очки начисляются, рассказывайте. Очки. До 11 играют, если не ошибаюсь.
2: Да, игра происходит, если, допустим, происходят личные...
1: Да, ну, на соревнования бывают личные,
2: личные
1: и командные.
2: И командные,
1: вот,
2: да,
1: в личных, то есть, как происходит?
2: Вот в личных два соперника. Угу. Если происходит гол, то начисляется 2 очка.
1: А гол — это попадание в лузу,
2: да,
1: в ворота, да?
2: Ворота соперника.
1: Так.
2: Если мяч падает в ворота соперника, 2 очка.
1: 2 очка.
2: 2 очка. И по одному очку начисляется за, так,
1: нарушение.
2: Скажем, за нарушение.
1: Давайте расскажем, какие бывают нарушения.
2: Нарушения бывают: вылет мяча за пределы стола,
1: так,
2: попадание мяча в руку выше перчатки или в тело,
1: угу,
2: попадание мяча в центр борт. И еще одно нарушение – неправильная защита. У каждого вокруг ворот есть определенная такая черта. То есть рука не должна находиться в воротах. Если мяч попадает в перчатку или в ракетку в районе ворот, угу, за этой линией, это считается неправильная защита и засчитывается одно очко сопернику.
1: Но это все нужно изучать на практике. Обязательно,
2: да,
1: нужно прийти, посмотреть, потрогать, ощупать стол, чтобы понять, как это делается. Почувствовать пальцами буквально все эти диаметры, все эти изгибы. Стол ведь закругленный, имеет края. Да, это,
2: да,
1: очень интересно.
2: В принципе, с этого всегда все и начинается. То есть, если приходит новый человек, мы сначала показываем стол. Нужно, чтобы человек почувствовал пространство, понял, где он должен стоять, куда он должен бить, где находится соперник. На самом деле, когда первый раз я вот пришел, для меня перемещение мяча, вот это шумного, был как хаос.
1: А вот хаос-то хаосом, скажите, пожалуйста, а есть какие-то специальные виды бросков? Они как-то квалифицируются, классифицируются удары? Или как получится, так получится? Может быть, Игорь расскажет?
2: Я
1: или
2: думаю, нет.
1: Тренируйтесь?
2: Я думаю, нет. Но об этом лучше, об ударах расскажет сам
1: какие
2: игрок.
1: Какие они бывают,
2: Игорь.
1: Да.
3: Если говорить о ударах, они достаточно, с одной стороны, разнообразны, с другой их можно разделить условно на удары в ворота с одним отскоком, который попадает, и на удары в ворота, которые попадают с двумя отскоками. Ну, у этих двух ударов есть много всяких подвидов. Этот самый бросок в одно касание можно нанести как и вдоль борта, так и в противоположный борт. Можно в радиус направить, можно на вылет бить этот самый удар, можно, как я уже сказал ранее, там, с отскоком и так далее. То есть разные задачи, которые ставит перед собой нападающий игрок, подразумевают разные траектории, даже разные силы броска, Если говорить про те же самые двойки, то, в принципе, та же самая история. Двойку можно направить, можно в радиус, можно с отскоком, можно там в торец, чтобы сам человек закреп, можно за ракетку закинуть. То есть, в общем-то, это шахматы. Удары как бы два, условно, но у них большое количество комбинаций, плюс все это наслаивается, все вот эти технические атакующие нюансы на те же самые нюансы, которые присутствуют в обороне, плюс все это подстраивается под конкретного соперника, плюс еще есть всякие нюансы, там всякие бортики, не бортики, тихие, опять же, все, в общем, все варьируется.
1: По звуку мяча можно понять, действительно, какой удар вот произвел соперник? Можно понять, что тебе нужно отражать за такое короткое время?
3: В этом смысл заключается.
2: Вот в этом смысл и заключается.
3: То есть не можно, а нужно. Если ты не понимаешь, куда летит мяч, в принципе, лучше перейти в дартс. У нас сегодня соревнования проходили. Там ничего слушать не надо.
1: Понятно.
2: Я бы еще добавил к рассказу Игоря, да. То есть я бы разделил еще... Существуют удары и существуют броски. То есть мяч можно как ракеткой ударить по мячу, я считаю, что это удар. И бывают еще ребята, спортсмены, да, то есть делают бросок. То есть когда мяч находится на ракетке, резкие движения, бросок. Броски уже можно разделить вдоль борта, допустим, там, или там длинные диагонали. Мне нравится, допустим, как называют эти удары и броски дети. Ну, то есть вот Игорь озвучил, да, что с одним касанием, с двумя, они воспринимают зигзагом бить. Я говорю, да, бьем зигзагом. Ну, то есть вот как-то...
1: Уже свои названия появляются,
2: да,
1: это хорошо.
2: Да, дети придумывают.
1: Но они неофициальные, да?
2: Нет, конечно, да. Это все индивидуально, каждый тренер подбирает.
1: А вот вы мне скажите, пожалуйста, я сказала, вот, когда говорила об истории, что было методическое пособие издано, но, конечно, таких тонкостей в нем не было. Тогда еще, по-моему, не было такой классификации, мы не могли разделить, рассказать об этих бросках. Что-то где-то сейчас есть какие-то еще материалы дополнительные, где уже опытные игроки и специалисты поделились о том, как, какой бросок или удар надо производить? Где можно посмотреть такую информацию?
3: Методические материалы есть, они в видеоформатах, есть несколько авторов. Если интересно, могу их озвучить. Те материалы, которые есть, они были созданы непосредственно людьми, которые сами занимались теннисом. Сейчас, может быть, чуточку так ракетка у них висит на гвозде. Такие видеоматериалы создавал Павел Сафонов, тренер сборной Башкортостана.
1: У них отличный сайт, между прочим, да, и группа ВКонтакте,
3: группа
1: по-моему,
3: ВК,
1: да.
3: Да. Ну вот Максим Дьяконов, даже хочется уточнить, Максим Валерьевич Дьяконов, вот у него есть видеоматериалы. Видеоматериалы есть у Сергея Кислицкого. И в текстовые работы, из видео перешло в текстовые материалы, опять-таки, у Павла Сафонова. Вот Максим Валерьевич Дьяконов ездил, если я не ошибаюсь, в Казахстан не так давно, насаждал вот культуру, так сказать, методическую в нашей бывшей, да, Дружеской Республике. Есть еще переводной материал немца одного, и у меня есть, и в доступе есть. Фамилию автора не могу назвать, так что, в принципе, 4 материала есть, ну, плюс вот видеоматериал КСРК.
1: Да, хорошо, да.
3: Ваш
1: хорошо.
3: Материал, Мария,
1: да, но это самое начало, когда мы только занимались популяризацией. Конечно, сейчас он недостаточен для того, чтобы прямо серьезно заниматься уже спортсменом высокого уровня. Но для начала, может быть, и пригодится кому-то еще.
3: Да, извините, добавлю, хорошо. Чуть не забыл, замечательно есть, в принципе, такой аудиоработа. Это Самойлов. Артур Самойлов, это как раз теннисист Калининграда, который зачинал все вот это вот наше теннисное движение вместе с Сергеем Кислицким. Вот у него есть еще аудиокурс. В принципе, несмотря на то, что курс аудио, а не видео, не текста, вот я считаю,
1: очень
3: в принципе,
1: понятно.
3: Ну, я считаю, он, наверное, вот из того, что есть, я бы отнес даже немножко.
1: Так, отлично. Ну что же, из этого разговора я уже понимаю, что с одной стороны, все как бы просто и легко. Может прийти любой человек, попробовать и сможет, если захочет, заиграть. А с другой стороны, если ты хочешь хороших результатов, то есть что изучать, надо тренироваться, нужно заниматься, просто так легко ничего не получится. Давайте тогда вот что обсудим. Скажите, пожалуйста, вот на международном уровне проходит достаточно большое количество мероприятий, естественно. Все это проходит под эгидой ИПСА. Мы сейчас выключены из этого процесса, как я понимаю, в большей степени, к большому сожалению. Но отслеживаете ли вы, несмотря ни на что, события мировые, спортивные вот в теннисе? Кто сейчас сильнейший в мире? Или мы варимся только в собственном соку и как-то пока не интересуемся? Ну-ка, Игорь, вы улыбаетесь. Сэр, расскажите.
3: Если мы что-то даже отслеживаем, это совершенно не означает, что мы не варимся в собственном соку. То есть мы, поскольку на практике отрезаны от международных стартов, мы варимся в собственном соку, и вместе с тем, эта вещь, одна вещь другому не противоречит, мы тихонечко, да, вот что до нас доносится.
1: Наблюдайте.
3: Ну, потихонечку,
1: кто сильнейший,
3: да,
1: в мире сейчас там?
3: Ну, ничего сильно сверх не поменялось. Поляки, финны, немцы сейчас вот подтянулись. К нам-то, говорят, особо отношения нет. Можно следить, можно не следить на нашем уровне.
1: Просто же интересно. Рано или поздно мы встретимся и всех всех победим, я так думаю.
3: Обязательно,
1: да. Но тогда давайте поговорим немножко о том, что, собственно, происходит у нас в стране. У нас соревнования проходят как? Под эгидой Всероссийской Федерации спорта слепых. Во-первых, это то, что Минспорт оплачивает. Это чемпионаты России командные и личные. Еще что-то есть? Первенство?
2: Кубки России. Да, сейчас вот с того года появились первенства России.
1: Хорошо. И по линии Всероссийского общества слепых, соответственно, тоже проходит большое количество турниров. Местные, межрегиональные, региональные и всероссийские даже в том числе. Достаточно много мероприятий идет. Московская команда везде участвует, старается.
3: Как? По-разному.
1: По-разному. А вот тогда, если мы говорим о последнем чемпионате России, сколько регионов приезжает сейчас на чемпионат России? Сколько у вас соперников? И кто лучше на стране, самый сильный? Да.
3: Ну, вид спорта у нас не паралимпийский, но максимально высококонкурентный, как мне кажется, в нашей стране. Максимум приезжал на чемпионат России, по-моему, 90 с чем-то мужчин и около 60 или за 50 женщин. То есть,
1: очень большое количество.
3: Да, и количество регионов приезжает каждый раз по-разному. Это зависит от места проведения чемпионата. Кому-то доехать проще было в Нальчик, кому-то в Челябинск, кому-то в Раменское было проще приезжать. И в зависимости от условий проведения меняется количество регионов на чемпионатах России.
1: Ну, лидеры кто?
3: Ну, лидеры просто можно перечислить.
1: Да, можно перечислить на сегодняшний момент. Вот.
3: Ну, у нас Владимир Поляков, у нас стал шестикратным чемпионом России.
1: Сразу с регионами, я бы хотела про регионы.
3: Регион, ну, как бы сейчас выступает Владимир за Свердловск. Да, предыдущие медали были завоеваны за Тверскую область, сейчас за Свердловскую область. Ну, а так, люди, которые занимали лидерские позиции достаточно длительное время, сейчас они продолжают находиться в той самой обойме лидеров, но все-таки есть такая тенденция, что все-таки время идет, и появляются новые люди, это даже и мальчиков касается, и девочек, да. Но лидеры те, которые были, в общем-то, они те прям настоящие такие лидеры, вот они прошли проверку временем, и такие люди у нас остались. Если по мальчикам говорить, то Александр Завьялов, да, Владимир Поляков.
1: Если не сложно, сразу региональную организацию, чтобы я представляла, и наши слушатели понимали, где
2: Свердлов,
1: в регионе.
2: Свердлов,
3: да. Тюмень. Если говорить про регионы, то сильным регионом можно назвать Тюменьскую область, Челябинскую область, они чемпионами России стали.
1: Так.
3: Чуваши, Москва.
2: Санкт-Петербург.
3: Да, если говорить по перспективным регионам, в Санкт-Петербурге молодые ребята играют, Новосибирская область.
1: Хорошо.
3: Молодые ребята. Лидирующие позиции примерно.
2: Ну
3: вот
2: и
3: таковы.
2: Москва.
1: Ну, Москва да,
2: тоже
1: это сказал. Я знаю, это вы
2: пока,
1: молодцы.
2: Мы пока, да,
1: это вы молодцы.
2: Держимся пока.
1: Хорошо, будем надеяться, мы желаем вам успехов. Ну, конечно же, и всем нашим ребятам из других регионов.
2: Башкирия, Татарстан, ну, то есть порядка, допустим, 10-12 регионов, да, которые, ну, на самом деле конкурентоспособны, да, и просто, на самом деле, кому повезет.
1: Хорошо. Ну что ж, немножко переварим информацию, и мне кажется, пришло взять время музыкальный тайм-аут.
4: Музыкальный тайм-аут.
1: Для всех любителей настольного тенниса звучит песня на музыку.

соперника. Только кто защитит вас потом от ударов судьбы? Пусть противники нам на победу ни шанса не дали, все равно никогда не склоним.

0: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
1: А мы продолжаем наш рассказ о настольном теннисе для слепых. Можно теперь немного личных вопросов? Вот, пожалуйста, расскажите каждый немного о себе. Константин, начнем с вас, как с тренера, как специалиста. Как вы пришли в спорт? Как вы сделали его своей профессией? Как начали заниматься с незрячими ребятами? Почему именно теннис?
2: На самом деле, очень случайно. Вся наша жизнь как бы всегда состоит из случайностей, но вот со мной случилась такая вот случайность. Я тренер по легкой атлетике, и ко мне женщина одна привела незрячую спортсменку. Я начал заниматься с ней легкой атлетикой, как-то попал на чемпионат России, и потом, заметив мои старания и занятия вот с незрячей девушкой, меня пригласили в САШ, ну, то есть спортивно-адаптивную школу Москвы, где мне предложили вот именно помочь ребятам с настольным теннисом. Я, конечно, был крайне удивлен такому предложению, но согласился. Меня отправили к ребятам, я приехал с ними, познакомился, и вот уже почти 2,5 года. Да, получается. Первый месяц для меня было это что-то непонятное.
1: Тяжело было?
2: Да, то есть очень сложно следить.
1: Они все умели играть, а вы нет, я чувствую, да?
2: Да,
1: ну, или все не умели играть в Москве?
2: Нет, они уже были чемпионами России. Они уже имели звание, то есть выигрывали. Но на самом деле я вот смотрю, с каждым турниром, через каждые полгода там у нас идут эти вот турниры, ну, такие вот значимые, там, чемпионат России, потом командный чемпионат России. И с каждым годом людей становится все больше, и люди становятся все мастеровитей. Скорости растут, реакция у людей растет.
1: Хорошо. Вот вы начинали сами с легкой атлетики. Я знаю, что у вас спортивное звание такие есть. Вы спортсмен? Вы сами выступали? Ну, так, немножко, чтобы понимать, что человек, который жизнь посвящает спорту, хоть даже и не самая первая спортивная специальность была теннис, все-таки понимает, о чем идет речь и что такое спорт как профессия.
2: Я 16 лет занимался легкой атлетикой, дошел до мастера спорта международного класса, был победителем Кубка Европы. Потом, после завершения карьеры как спортсмена, 16 лет работал тренером по легкой атлетике, имею звание тренер высшей категории. Меня пригласили, 2 года работал со сборной Китая, то есть по своему виду спорта по легкой атлетике. Потом оказался вот в Москве, тоже занимался легкой атлетикой, но встретился такой, получается, человек. Вот,
1: как интересно распоряжается иногда судьба.
2: На самом деле, понимая, что люди встречаются в твоей жизни не просто
1: не
2: так.
1: Случайно. У вас сейчас горят глаза. Я чувствую, что вы себя вот, ну, вы счастливый человек. Вам нравится

0: то, что вы делаете.
1: Да.
0: Это
1: мне
0: здорово.
1: Мне кажется, на самом деле мне нравится то, что я делаю. Мне нравится помогать. Нравится с ними играть, учить, видеть, как они чего-то добиваются.
0: С Игорем, я так понимаю, вы знакомы те самые 2,5 года. Игорь, сразу вопрос тогда уже и к тебе, дорогой мой. Я так говорю уже запросто, потому что давно тебя знаю, ты активно участвуешь вообще во всех мероприятиях здесь КСРК. Ты большой умница, очень такой человек разносторонний. Как ты дошел до такой жизни? Почему теннис стал таким важным для тебя? Я видела раньше, ты упорно тренировался, у тебя есть ноу-хау определенный, насколько я знаю, там, да, вот это, тренажеры какие-то придумывал, верно? Расскажи, как ты стал таким вот успешным спортсменом?
2: Я больше 4 лет сотрудничал со СМИ, которые освещают жизнь слабовидящих и незрячих людей, в частности, с журналом «Наша жизнь». И 6 лет назад, осенью, в 2018 году, я приехал как раз в КСРК на мероприятие, посвященное Эдуарду Асадову, да, незрячему поэту. Вот, и чисто случайно меня товарищ, кстати, тоже работал на радио ВОС, Максим Петров, показал мне вот этот теннисный стул. Мы с ним немножечко поиграли, я пошел на вечер Эдуарда Асадова. Вот, но, находясь на вечере, думал совершенно не о том. Вот, потом все это, когда закончилось, я опять побежал к теннисному столу, и первая моя тренировка была уже около 5 часов. Просто я взял какой-то шарик, ракетку, и вот очень азартно что-то там куда-то пулял по каким-то придуманным мною траекториям. Вот, и когда написал материал у Асадова, позвонил очень удивленный главный редактор журнала Владимир Дмитриевич Бахтияров, сказал: «Знаешь, друг, что-то какую-то ерунду написал». Я с ним согласился, и вот это стало единственной статьей, которая больше чем за 4 года не пошла в печать, потому что, правда, была какая-то ерунда написана.
0: Через слово был настольный теннис, видимо.
2: Ну, как-то примерно так. И буквально через день или два я приехал еще раз в КСРК, тренировка была уже 6 часов. Вот тоже так, моя какая-то придуманная, изобретенная, по придуманным мной траекториям, пыталась что-то забивать. Но, в принципе, так оно и идет. Средняя тренировка моя сейчас около 8 часов. Вот сегодня в 12 приехал, в 9 примерно поеду назад. То, что тренироваться я не бросил, чтобы выступать на высоком уровне, нужно посвящать этому довольно много времени. Ну и вот так вот сразу как-то затянуло.
0: Кроме настольного тенниса, никаких спортивных увлечений не было, да? Вот он сразу вот стал таким любимым, действительно любимым и родным, можно сказать, так?
2: У меня просто привычка такая спортивная была. На протяжении всей жизни я так вот периодами ходил в спортзал.
0: Постоянно, ну, для себя, для поддержания здоровья.
2: Да, какие-то турники, спортзалы, тренажеры. Да, профессионально.
0: Именно настольный теннис.
2: Профессиональным каким-то спортом я не занимался, только исключительно так, любительски.
0: Понятно. А если говорить о результатах? Медалей-то много. Какие самые яркие победы? Вот на каких турнирах?
2: Ну, самые яркие те, которые, наверное, максимально статусными. Да?
0: Угу. То есть есть давай все... назовем.
2: У меня 2 медальницы. Вот все медали и отдельная медаль чемпионата России.
0: Так.
2: То есть там максимально высокая конкуренция как в командном зачете, так и в личном зачете. Москва является таким самым лидирующим регионом в командном зачете. За 6 проведенных чемпионатов России командных у Москвы 4 медали. У ближайших конкурентов меньше гораздо. У нас 2 чемпионства, серебряная медаль, бронзовая медаль. И 2 медали у меня в личном зачете. То есть всего у меня медаль чемпионата России 6. Вот эти самые ценные.
0: Ну, уже иконостас, так понимаю, дома, да?
2: Ну, висят, да, в несколько слоев.
0: Здорово.
2: Но это как любого, в принципе, теннисиста, я думаю, любого уровня. То есть всегда медали, так или иначе, медали набираются. Но федеральные медали у меня на отдельной полочке висят. Потихонечку копятся очень медленно, ну, поскольку это чемпионат России. Тем они, в общем-то, и цены тем, что
0: впереди,
2: они редки.
0: Впереди еще много лет, что хорошо. Конечно же, для нас, для всех. Константин
2: посмотрим.
0: Анатольевич, в таком случае вот еще вопрос как к тренеру. Что все по 8 часов тренируются или нет? Вообще, как проходят тренировки? Расскажите.
1: Нет,
0: что
1: конечно же, нет. Не все тренируются 8 часов. Хотелось бы, чтобы все тренировались только. Но на самом деле это не так.
0: Как вы готовитесь к соревнованиям, например?
1: Ну, ребята должны самостоятельно хотя бы 2 часа проводить самостоятельно около стола. Хорошо, допустим, что у нас вот в Москве есть вот возможность, что у нас стоит несколько столов, где спортсмен может самостоятельно поотрабатывать удары. Пока один спортсмен отрабатывает удары самостоятельно по определенным, там, мы договариваемся тогда, там, вот, как объяснял Игорь, с 2 касаниями, там, да, там, с 1 касанием. Ну, то есть отрабатывает точки, в которые нужно попадать, что нужно делать. То есть это атака. Он тренирует атаку. Есть еще тренировка с тренером. Зачем как бы нужен я? Я имитирую атакующего игрока, а мой, скажем так, спортсмен, да, то есть
0: ученик, да,
1: ученик, да, он стоит в защите. То есть его задача услышать попадание.
0: И суметь отразить и,
1: да,
0: этот
1: да,
0: мяч.
1: Да, и отразить мяч. Но это тоже где-то примерно уходит там час, да, но это не целый час. Скажем, там есть перерывы по 20, по 30 минут. На самом деле это очень тяжелая физически игра. Ну, скажем так, это если 5 минут постоять, конечно, нет. Но когда ты стоишь 20 минут, а игры, бывает, проходят и по 20, и по 30 минут, они стоят у стола. Это на самом деле концентрация, очень серьезная нагрузка физическая.
0: Ну, тогда у меня сразу вопрос, а у нас вообще есть ограничения по здоровью для настольного тенниса? А то мы так как-то говорим, что он для всех, для любого возраста, любой комплекции. Или как?
1: Нет, ограничений-то, как, кстати, так особых-то нет, да.
0: Тогда
1: но все, вот, все имеет.
0: Да. Нагрузки на что? Опорно-двигательный аппарат, ноги, спина.
1: Нет, ну так как бы, да, наверное, немножко на мышечный, на да? опорно-двигательный аппарат. Потому что человек стоит немножко наклоненный над столом, и нагрузка на спину, конечно
0: приличная,
1: же, есть.
0: И
1: да.
0: на ноги, наверное,
1: во-первых,
0: тоже.
1: То есть концентрация внимания, то есть нужна быстрая реакция и сильные удары. Удары по мячу, на самом деле, когда ты их делаешь по 50, по 100, по 150 раз, да, то есть это сказывается. Ограничений нет. Когда люди выходят на турнир, а давайте вот скажем так, что основной вид деятельности спортсмена — это же не тренировки, это выступление на соревнованиях.
0: Конечно.
1: Вот их основной вид деятельности. И там все сказывается. Кто-то много тренировался, соответственно, будет выше.
0: Ну, то есть стабильно это все.
1: Стабильно,
0: если стабильность
1: да.
0: есть, ты выдержишь.
1: Вот.
0: Если ты не можешь выдержать, да. ты устанешь и просто сойдешь
1: да.
0: с дистанции.
1: Да, то есть, потому так. что турниры длятся, бывают там день, два, бывает и три дня. И каждый день у тебя по 8 игр. То есть не каждый человек
0: и
1: это может
0: выдержать. И все ваши ученики ходят, как Игорь, на ОФП, в тренажерный зал. Это, наверное, просто нужно вводить в программу, потому что раз такие
1: Нет,
0: серьезные
1: Нет, естественно, да,
0: нагрузки.
1: Это входит. Мы попросили, и спортивно-адаптивная школа нам закупила тренажеры, которые, кстати, нашел в интернете Игорь. Он у нас главный такой поисковик, да, такой, да. Очень хорошие тренажеры, которые помогают. И, то есть ребята, приходя сюда заниматься, какое-то время уделяют работе с тренажерами.
0: Угу. Травмы бывают? Такого как, безобидного, как, милого, легкого, красивого,
1: конечно,
0: изящного
1: да.
0: вида спорта?
1: Конечно,
0: 100 километров в час, шарик.
1: Конечно, бывает. Но, не, но это не от мяча.
0: Сантиметров, травм, значит, травм. Мячик, дробь. Там, не то, что там разбитые руки от мяча. От чего тогда?
1: Вот, скорее всего, от резких движений.
0: А, да. вывихи какие-то могут быть даже, да?
1: Да, ну, то есть, да, это, допустим, можно там потянуть мышцу, допустим, там, да, повредить немножко там сустав.
0: Мочезапястный, может быть, наверное, локтевой,
1: локтевой и плечевой сустав. Ага. Ну, и от нагрузки мышц спины. Вот как раз вот мы все вот эти вот моменты, да, мы обращаем внимание, и в основном все ОФП заключается на разработку плечевого, укрепление плечевого пояса и... Соответственно, мышцы
0: спины. С какого возраста и до какого, в принципе, вы рекомендуете? Вот когда можно начинать заниматься и когда пора заканчивать?
1: По поводу, когда заканчивать, я бы так не сказал.
0: Сколько есть сил, это понятно. Я бы так не сказал, потому... так пошутила, будем
1: да.
0: говорить.
1: Потому что, на самом деле, вот приезжая на чемпионат России, видишь игроков, да, как молодых, с 14 лет можно принимать участие в чемпионате России, если, соответственно, если ты отобрался у себя в регионе. Но приезжают игроки из других регионов, которым и по 60, и по 70 лет. И я бы не сказал, что они...
0: Уступают там сильно, и большая разница
1: Да, там, что они там в последних рядах. Нет.
0: Все зависит,
1: все зависит
0: от
1: физической подготовки
0: мастерства.
1: И мастерства, которого ты наработал.
0: А вот дети, вот ведь стол-то он определенной высоты, нет же низких столов, наверное, да? Или есть такие,
1: нет,
0: где маленький
1: нет,
0: ребенок
1: нет,
0: может
1: как
0: научиться
1: это,
0: играть?
1: То есть, как
0: уже вообще... определенный рост или там подставляется что-то? Как вообще
1: можно, можно подставить, допустим, есть такой игрок с небольшим ростом, девочка, да, которая приносит с собой небольшую подставочку, по-моему, называется степ.
0: А, я поняла. Понятно,
1: так,
0: да.
1: Да, да, вот да. Для занятий там, аэробикой.
0: Степ-аэробика, да.
1: Да,
0: да,
1: вот,
0: да.
1: да, вот. Она приносит, поставит, потому что ей немножко стол высоковат. У стола есть определенные стандарты, поэтому его ниже
0: поэтому
1: нельзя
0: сделать. Поэтому
1: детских
0: соревнований, соответственно, не
1: Нет,
0: проводятся
1: соответственно,
0: на сегодняшний
1: момент. Вот сейчас стали вводить детские соревнования. А-а-а. Кстати, дети, кстати, с очень большим интересом, ну, незрячие дети, очень
0: да.
1: с большим интересом ходят на такие вот, ну, по крайней мере, вот, ко мне на тренировку, у меня есть группа начальной подготовки, дети большим интересом...
0: Это какой возраст?
1: Где-то примерно 10-12 лет.
0: Но они уже нормально стоят за столом за этим? Ну, или все равно им высоковато все-таки?
1: Может быть, немножко высоковато. Они где-то не могут дотянуться до мяча, ну,
0: да.
1: до которого может дотянуться взрослый человек. Ну, все,
0: для
1: что...
0: знакомления
1: для...
0: вполне
1: да.
0: себе еще можно.
1: Им...
0: Для соревнований
1: им...
0: рано, надо подрасти.
1: То есть это детям очень интересная игра. Да вообще это очень интересная игра, особенно очень много людей которым она нравится. Поэтому у нас очень высокий такой уровень конкуренции.
0: Что хорошо на самом деле? Что заставляет держать в тонусе, и поэтому Игорь у нас тренируется по 8 часов. Что, собственно говоря, респект, как говорится. Так, что вы посоветуете тем, кто, послушав нашу передачу, захочет прийти на тренировки? Куда звонить, куда обращаться? Вот в Москве, например. Ну, если в свою региональную организацию?
1: Я думаю, да, в региональную организацию. Во многих, кстати, первичках тоже стоят столы.
0: Угу.
1: Поэтому обращайтесь в первичные организации и начинайте играть там. Мы постоянно в рамках КСРК, московская организация, да, часто очень проводим соревнования именно для выявления вот перспективных, талантливых игроков, которые могли бы составить
0: конкуренцию
1: да, здесь, да, в Москве. То есть за счет чего держится Москва? Потому что у нас очень хорошие конкурентные игроки, которые держат в тонусе лидеров.
0: Это здорово. Что самое интересное было, какие самые яркие турниры были в 2024 году, Игорь?
2: С сезона, с лета или прямо с начала года?
0: Ну,
1: за весь сезон, скажи.
0: За весь сезон, например, да.
2: С начала года.
0: С начала года, да. Назови, вот 24-й, что
1: назови,
0: прям
1: что
0: вот
1: ты выиграл.
2: Ну, опять же, могу повториться, командный чемпионат России, личный командный. Также у нас проходил турнир «Московский Олимп», вот скоро будет турнир «Топ-12», да, это наши московские турниры, достаточно крупные. Запоминаются, наверное, вот такие максимально статусные турниры, да, федерального такого всероссийского уровня, либо всероссийского.
0: Какие-то...
1: Я тогда добавлю, да. Игорь как-то очень скромно рассказал о всем об этом. Дело в том, что на личном первенстве России Игорь занял второе место, из 13 игр проиграл только заключительную, поэтому остался на втором месте. Московский Олимп. Игорь у нас выиграл этот турнир.
0: Угу, молодец.
1: Соответственно, как бы, да, то есть он ему запомнился. И вообще Игорь на всех турнирах, в которых участвует, да, регулярно входит в тройку призеров, если не победитель, да, то есть он у нас один из топовых
0: сильнейших
1: игроков.
0: Сильнейших топовых, да.
1: Не сказал бы Москвы, России.
0: России. Так, в 24-м году хоть что-то еще осталось из турниров или уже все? Вы выиграли все, что было можно, и теперь вы отдыхаете, тренируетесь?
1: Да, как-то отдыхать не получается, потому что у нас на носу еще один такой большой и значимый турнир, который, конечно, не чемпионат России, но он, ребята его организовали и с честью его несут. Он называется «Топ-12», на который приглашаются только топовые игроки, которые входят, сильнейшие игроки России. К нам еще присоединились ведущие игроки Белоруссии.
0: Великолепно.
1: То есть это уже они уже второй или третий раз приезжают, соответственно, приглашают тоже
0: нас. Это в декабре
1: нас
0: будет турнир?
1: Да, который будет проходить в декабре. Там происходит, так сказать, обмен опытом и встреча с другими игроками с другой стороны.
0: Вообще еще, я так надеюсь, еще одна медаль, прямо достоинство. Золотая медаль будет у Игоря. Игорь, молодец. А что будет в 2025 году? Уже известен календарь, какие-то, к чему-то вы готовитесь, чего-то особенно ждете?
1: Основное будет, конечно, это подготовка к чемпионату России личному, который пройдет в апреле. И, соответственно, наверное, в феврале у нас будет чемпионат Москвы, благодаря которому мы сформируем команду Москвы для поездки на чемпионат России. То есть это вот поэтому расслабляться ребятам некогда. Всегда приходится быть в тонусе, всегда приходится быть.
0: А вот новогодние каникулы, такие длинные, все отдыхают. Вы будете приходить тренироваться или тоже расслабитесь, поедете куда-то?
1: Я думаю, 2-3 дня у ребят будет
0: разрешите
1: отдыха.
0: Им немножечко, а потом да.
1: Отдыха.
0: Игорь,
1: да как? Дело не в том, что все люди взрослые, все прекрасно понимают. Если ты отдыхаешь, ну кто-то другой занимается.
0: И, соответственно, побеждает. Возможно, побеждает себя. Да, в спорте это действительно так. А вот, кстати, как считаете, вот настольный теннис, если немножко отвлечься от спорта и поговорить о нем как о реабилитационной методике, он укрепляет здоровье вот в целом? Мы поговорили о том, что вот опорно-двигательный аппарат, растяжение, вывихи. А если человек приходит и начинает заниматься, вот не достигнет он, не будет у него медали, а стоит, вот надо приходить, что он даст? Координация, ориентировка в пространстве, наверное. Игорь, что еще может дать настольный теннис просто для оздоровления?
2: Ну, просто да, для оздоровления люди, многие вот участники нашей, да, секции, нашего теннисного движения, вот постоянно слышу от них такое мнение, что теннис мне дает здоровье. Вот здоровье, прокачка крови, какое-то движение, активность. Вообще-то борьба, может быть, не столько, конечно, организмом, а столько борьба нервных систем, да, вот именно поддержание состояния мозга. То есть, на самом деле, реакция идет на просто долю секунды. И чтобы контролировать эти процессы, все-таки это вот тренировка мозга, в первую очередь, мозг, там, нервная система, там, прокачка крови и, там, и так далее. Так что если говорить о состоянии общем физическом здоровье, то, конечно, это тоже идет в плюс, если цель, да, поддержание себя в физической форме.
0: Кстати, когда наблюдаешь за игрой, очень видно, когда бездумно человек уже просто ставит ракеточку перед собой, не понимая порой даже, что же происходит из-за скорости мяча, да, и града ударов соперника, и как иногда действительно виртуозно, расчетливо, как в шахматах действительно стратегически мыслит ас-мастер. Да.
1: Ну, я бы еще добавил, что, допустим, эта игра добавляет человеку координацию, развивает, потому что вот владение мячом, то есть чувство мяча, то есть человек стоит, даже если у него есть небольшой подгляд, он, ну, он стоит в очках, да, и вот вслепую обрабатывать мяч, то есть ловить его, переводить на другую сторону, это на самом деле управление своей рукой, то есть это координация, то есть развитие координации.
0: В том числе своим телом, и, возможно, легче как в пространстве и передвигаться, это как увереннее игра, себя чувствует человек.
1: Конечно, вот развивает физические качества, потому что она чем хороша, что, скажем, чем ее отличие от бега. Чтобы бегать, незрячему человеку нужен партнер, лидер.
0: Да.
1: В этой игре человек может заниматься без партнера, да, но это она тоже дает физическую нагрузку и развитие координации, физические каких-то качеств, да, то есть немножко функционала, и, соответственно, еще и нервную систему, то есть реакцию. То есть я считаю, что это очень
0: можно
1: хорошая игра.
0: Можно и нужно любому человеку заниматься. Играть. Так что, друзья мои, те, кто слушает нашу передачу, если заинтересовались, звоните к нам в КСРК, звоните в свои региональные организации, Всероссийское общество, первичные. Вам подскажут. Сейчас действительно по всей стране огромное количество же инвентаря, столов. Начинайте заниматься, приходите. Может быть, у вас действительно впереди высоты спортивные, а может, просто удовольствие от игры, от самого себя, от общения с такими же увлеченными людьми. Кстати, по поводу увлечений. Скажите мне, пожалуйста, вот особенно на Игорь, который по 8 часов в день тренируется. А что-то есть какое-то еще хобби? Что-то любимое? Ну, кроме тенниса настольного.
2: Полно.
0: Ну-ка. Что самое любимое, да?
2: Что самое любимое?
0: Может быть, вы готовите особые блюда, там пишете стихи, ну-ка.
2: Нет, ну вообще у меня помимо тенниса, мне живет совершенно не скучно. Я работаю в РИА Новости, я вожу экскурсии в музей темноты. Меня пригласили летом поучаствовать в двух проектах, ведущим подкаста на студии «Футурум общества бизнес». Также предложили поучаствовать в проекте, который называется «Слепой бью». Я вот бью татуировки, так что, в принципе...
0: Неожиданно.
2: Да, вот если кто заинтересовался, обращайтесь, пожалуйста, я могу набить что-нибудь классическое. Да, вот, так что таких увлечений, сфер деятельности довольно много, и, в принципе, это хорошо, потому что помогает не устать от чего-то одного. Если был бы только теннис, наверное, стало скучно. Если были бы только экскурсии или только писательская какая-то работа, то тоже, может быть, как-то я уставал. Но поскольку все время переключаешься как ежедневно просто, и в течение одного дня даже, бывает, едешь с какого-то проекта на проект, так что от чего-то одного не устаешь, и, в принципе, в этом заключается плюс такой вот, ну, скажем, большой сферы деятельности.
0: Здорово. Мне так жаль, что наша передача уже подходит к концу. С вами вот только вот говорить и говорить, потому что о теннисе, мне кажется, вообще бесконечно много говорить можно, о его нюансах, особенностях. И с вами, как с очень интересными, яркими такими собеседниками, разносторонними людьми. Вот скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас любимая песня, та, которая мотивирует, поднимает настроение, вдохновляет? Я этот вопрос задаю всегда всем участникам нашей передачи, кто приходит к нам в гости. Игорь, что даже спортсмена должно вдохновлять и воодушевлять на победы?
2: У меня есть любимая спортивная песня, не просто песня, а песня о спорте.
0: Давайте назовем.
2: К сожалению, не о теннисе, но все равно мотивирует достаточно серьезно, я считаю. Группа «Марлины». Песня называется «Женская сборная по баскетболу».

0: баскетболу!
1: Ну вот, дорогие друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта» подходит к концу. Константин Анатольевич, Игорь, спасибо за интереснейшую беседу. Мы желаем вам успехов и в тренерской работе, и побед на турнирах самого высокого ранга. А мы прощаемся с вами. С вами была Мария Ринская, Константин Голубцов и Игорь Михайлов. Всего доброго и до новых встреч на Радио ВОС.
2: Аксиомы спорта. Радио ВОС. Музыка. На Радио ВОС. Радио ВОС представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Год. 2013. Место проведения. Большой концертный зал «Космос». Исполнители. Учащиеся интерната города Королёв. Группа «Земляне». Композиция «Трава у дома».

в ответ. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

скированных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Фильм «Чародеи» начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Высокое здание с тремя буквами КДУ на фасаде, под ними текст «Комбинат добрых услуг». В широкой витрине первого этажа стоят несколько Дедов Морозов и Снегурочек. С ударом гонга они приходят в движение, выходя из здания, разбиваются на пары. Оставшиеся без Снегурочек четверо Дедов Морозов оживленно беседуют. Посовещавшись, расходятся на четыре стороны. На фасаде магазина «Детский мир» светятся буквы «С Новым годом». Серое здание, на нем красная табличка с текстом «Московская экспериментальная фабрика музыкальных инструментов». Цех с длинным рядом пианино, без передних стенок. Высокий молодой человек, посмотрев на часы, поправляет голубой рабочий халат и приглаживает волосы, подходит к кабинету с табличкой «П.П. Аматин».
3: Можно?
4: Садись. Звучит. Наша продукция звучит.
2: Седой мужчина закрывает...
4: Ну, что у тебя?
2: Радиолу.
3: Да вот, с наступающим вас, Петр Петрович. Попрощаться зашел.
4: Да? А я вовсе не собираюсь с тобой прощаться, тем более в середине рабочего дня.
3: Ну как-то, я же вам говорил, я и заявление написал. У меня невеста приезжает из Китежграда.
4: Из Китежграда?
3: Да.
4: Не слыхал такого.
3: Ну, Китежград. Город такой, и его недавно из-под воды подняли.
4: Из-под воды? И хороша невеста.
2: На стеллажах множество...
3: Не то слово.
2: ...скрипичных инструментов.
4: Да, и кто же она у тебя?
2: Разной степени готовности.
3: Чародейка, можно сказать, ведьма.
4: Невеста и уже ведьма?
3: Да нет, у нее просто работа такая, понимаете? Волшебство в сфере услуг.
4: Ах, смелый ты человек, Пухов Иван Сергеевич.
3: А это почему?
4: Ну, как же. Жена ведьма. Это, знаешь ли... Ну, ладно, поздравляю.
3: Спасибо.
2: Пожав руку Петра Петровича, Иван быстро идет к выходу.
4: Ай, чего только не придумают.
2: Петр Петрович...
4: Чтобы под праздник с работы уйти.
2: ...берет скрипку.
4: Чародеи.
2: На белом фоне появляется название фильма «Чародеи», набранное разноцветными изогнутыми буквами. Титры с видеофрагментами главных героев, их именами и фамилиями актеров.
5: Подвластны могу ночь и день, и даже ход планет.
6: И всемогущ ты, чародей, и в то же время не.
5: Ты можешь свет во тьме зажечь и гору разрубить, только сердцу не прикажешь, только сердцу не прикажешь. Человеческому сердцу не прикажешь полюбить. Быть может, магия твоя на все найдет ответ.
6: Откроет тайны бытия и вечности секрет.
5: И философский камень ты сумеешь.

0: свет увлекательной игры, и мир постигнув наш. Создашь ты новые миры, когда-нибудь создашь. И где угодно сможешь быть, и кем угодно быть, только сердцу не прикажешь. Только сердцу не прикажешь, человеческому сердцу не прикажешь полюбить.
1: Под чистым зимним небом стройные березы. Под ними табличка «Л. Китежград. Остановка по требованию». Вдали, окруженный белой крепостной стеной, город с невысокими старинными зданиями. Из архитектурного ансамбля выбивается стоящее на окраине высокое современное многоэтажное здание с двускатной крышей. Вдоль восьмигранных окон первого этажа идет гость с юга, невысокий мужчина в желтом плаще и дипломатом в руке. Останавливается перед табличкой с текстом
2: «Научный универсальный институт необыкновенных услуг». Ну и ну. Какие люди здесь, наверное, работают, а? Какие вопросы решают?
1: В фойе у стены под большим символом знака вопроса Станеев, высокий мужчина лет 50 с большим лбом, жидкими темными волосами.
3: Кто поставил этот вопрос?
1: И длинным носом.
4: А он вместе с другими буквами в кладовке лежал.
3: Вопрос снять.
1: Знак вопроса после текста.
4: Слушай.
1: С Новым годом. Далее аббревиатура «Ну и ну», заканчивающаяся восклицательным знаком. Камнеедов высокий грузный мужчина лет 45.
3: Вопросы.
1: Держит в руках фигуры.
3: Надо стоять уместно.
1: Деда Мороза и Снегурочки. Сатанеев.
3: И своевременно.
4: Ну да.
3: Этот?
1: Затягивает.
3: От этой стены.
1: Ему галстук.
4: Что ты сделал для науки?
3: Потом почитайте, поторапливайтесь. Скоро начнут появляться.
1: Шутливо ткнув Камнеедова в живот, Сатанеев уходит. Жилая комната с множеством часов на стенах и полках. Киврин.
5: Идут, милые.
1: Интеллигентного вида мужчина в больших очках лет 40, присев на широкую тумбу, закладывает ногу за ногу. Мизинцем смахивает пылинку с больших, старинного вида часов.
5: Прекрасно.
1: Поднявшись, оглядывается на циферблаты. На всех 8 часов. Перед фотографией Шамаханской, женщина лет 35 с большими
5: сегодня
1: красивыми глазами.
5: Или никогда.
1: По широкому залу идет Шамаханская в сопровождении нескольких человек.
6: Испытание ВП назначаю ровно на 10. Ученый совет должен быть в полном составе.
7: Кота ученого приглашать будем?
6: Переводчица с кошачьего здесь?
8: Я здесь, мы здесь.
1: Женщина с котом на руках.
6: Кот не заговорил?
8: Он делает успехи и старается.
6: Я слышу, это второй год. Здравствуйте. Мы ввели кота в ученый совет для того, чтобы тренировался. Но он ленится. Здравствуйте. Куда это годится?
8: Мы ценим ваши отношения.
6: Во всех институтах нашего профиля есть говорящие животные. Здравствуйте. Ослы, обезьяны, попугаи, наконец. Здравствуйте.
8: Но он же не попугай.
6: Я даю вам 3 дня срок.
3: Через 2 дня, если говорить надо. Через 2 дня зайдет ко мне.
6: Теперь так. Обращай особое внимание на, так сказать, форму веб-мы. Она должна выражать содержание, но без нажима, сдержанно.
3: Простенько, но со вкусом.
6: Да. Иван Степанович, вас как заместителя по науке прошу помочь Алене Саниной.
3: Простите, я должен с вами поговорить.
1: Взяв Шамаханскую под руку, Киврин отводит ее в сторону.
3: Киса, пора говорить. Нехорошо. И не ломайся. Пора.
4: 2 дня.
3: Говорить. Зайдете ко мне.
9: Кира, я должен с тобой поговорить.
6: Прямо здесь?
9: Здравствуйте. Здрасте.
6: Давай зайдем в кабинет.
9: Добрый день. Нет, там телефоны. Я видеть их не могу.
10: Здравствуйте, Иван Степанович.
6: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Киврин протягивает папку с лежащим на ней листом бумаги.
6: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. 7-й раз прошу выйти с меня замуж.
1: Текст на листе оформлен в виде заявления, Шамаханская подписывает.
9: 7-й раз согласна. Как только будет время.
6: Все.
9: Нет.
6: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Чего ты хочешь?
9: Определенности. Поданных заявлений, обручальных колец. Всего того, что есть у других людей.
6: Здравствуйте. Ты же знаешь, сегодня ответственный день.
9: У тебя все дни ответственные. Ты на ответственном посту.
10: Добрый день.
6: Здравствуйте. Хорошо, как только пройдут испытания.
9: Значит, завтра.
6: Завтра.
9: Обещаешь?
6: Если все пройдет хорошо.
12: Алена Игорь, ну куда же вы? Ну куда? Алена Игорь, разрешите вас поздравить с успехом. Испытания
6: спасибо
12: пройдут
6: большое.
12: Успешно, я уверен.
6: Да, я надеюсь.
12: Позвольте.
1: В просторном холле
12: пригласить вас.
1: Алена, девушка.
12: Вместе отобедать. Так сказать, товарищеские застолья. Вдвоем шампанским.
1: В белой шубке.
8: Я сегодня не обедаю.
12: Почему?
1: И в валенках.
8: Диета. Диета.
1: Задорно улыбнувшись, Алена убегает.
12: Какая женщина.
2: Ай-яй-яй-яй-яй, действительно, красавица мечта. Такую надо очень беречь. Вот, пожалуйста, к обеду с девушкой. Примите, пожалуйста.
1: Гость с юга протягивает застывшему Сатанееву яблоко.
3: И вот еще.
1: Тот берет его, гость протягивает гроздь винограда. Сатанеев задумчиво откусывает яблоко.
7: Что такое? А вы, собственно, кто?
3: Я гость. И не просто гость. Я представитель солнечного юга. У меня наряд.
7: А наряд, гражданин, у вас для нашей местности неподходящий.
2: Почему неподходящий? Слушай, посмотри.
1: Достает бумагу.
2: 5 печатей. Целых 5. Смотри, на получение одной волшебной палочки. На весь солнечный юг. Ну разве это много?
7: Поторопились, товарищ.
1: Сатанеев ест виноград.
7: Волшебной палочкой? И все?
1: Подразнив Камнеедова.
7: Нет.
1: Виноградиной.
3: У-у-у. Как нет? Чего нет?
1: Сатанеев уходит.
7: Волшебная палочка еще не готова. Ей придают соответствующую форму. Видишь?
1: Камнеедов показывает в сторону дверей с табличкой «Мастерская волшебной древесины». Над ней горит табло «Не входить, творческий поиск».
9: Ты его туда забросить не мог?
1: Ковров – высокий худой мужчина, лет 35, с короткими рыжеватыми волосами, на прислоненной к толстенному дубу лестнице.
9: Куда дел чертеж?
1: Брыль невысокий, полноватый, лет…
10: Не оставляла Алена.
9: Алена не могла не оставить.
10: Спешила, видно.
1: 45.
9: Куда спешила? Она вот на работе.
10: Тогда, знаешь, пальчиком в воздухе огненный знак начертила, и все.
1: Ковров кидает…
9: Все-таки оставил.
1: Охапку стружек.
9: Ты что, его сохранить не мог?
10: Наверняка, не магистр. Не умею этими делами заниматься.
9: Да? А как в воду вино на всю зарплату превращать? Это умеешь.
10: Ну что ты, Витька, каждый раз попрекаешь этим, а? Это когда было?
1: Посреди усыпанной стружками мастерской на цепях висит бревно.
9: Ладно, все, надо что-то делать. Давай-ка, может быть, сами изобретем.
10: Витька, не надо. Я тебе прошу
9: что
10: тебя.
9: Не мешай.
10: Не дразни начальство. Ну,
9: время,
10: ну, не
9: время.
10: Не дразни. Ну, Витька, хоть сейчас сам пойду поищу Алену?
9: Сиди ты. А? Ты сиди. Сиди, искатель. Я сам найду. А.
1: Забросив на плечо черный свитер, Ковров идет к выходу. Алена бежит вдоль длинного двухэтажного здания. Высокие серые валенки контрастируют с короткой белоснежной шубкой. У Алены пышные каштановые волосы, собранные в косу до пояса, округлые черты приятного лица, алые губы, широкие тонкие брови, серо-голубые глаза. По цеху вдоль пианино бежит Иван.
13: Да.
1: Алена в переговорной кабине.
14: Аленький мой, вылетай сегодня немедленно, я больше без тебя не могу.
13: Старуша, да.
1: Иван высокий, с густыми темно-русыми волосами, узким, с решительными чертами лицом, карими глазами. Камнеедов открывает перед Сатанеевым дверь мастерской.
3: Почему сидим? Почему не работаем?
1: Оглядев вошедших...
3: Где Санин, где Ковров?
1: Брыль медленно поднимается.
3: Жду.
1: Смотрит на Камнеедова. Снизу вверх.
3: Кости плюс.
1: Сатанеев обращает внимание...
3: Люся.
1: На вырезанный на подвешенном бревне текст.
3: Равняется... Любовь. Что это такое?
9: Дуб.
7: Мы видим, что не липа. Вас спрашивают, кто такие эти Костя плюс Люся?
10: Не могу знать. С ними доставлено. О.
3: Выясните, кто были эти личности, и строго взыскать захочу.
1: Брыль попеременно кивает и качает головой.
3: Древесина.
1: Камнеедов.
15: Аполлон Митрофанович.
1: Открыл рот.
15: Дереву не весь сколько лет. Может быть, этих... Кости и Люси уже и в живых-то нет.
3: Ну, взыскать посмертно. А теперь приступайте.
1: Подняв, Сатанеев переносит в центр мастерской синюю табуретку. Усевшись, закладывает ногу за ногу.
3: Форму будете создавать под моим личным контролем.
9: Сажусь.
3: Форме сегодня придается большое...
7: Содержание.
3: Приступайте.
1: Брыль задумчиво обхватывает подбородок. Одновременно с Камнеедовым и Сатанеевым скрещивает руки на груди. Ковров быстро идет по длинному коридору.
9: Санина не заходила?
1: Полы длинного ниже колен тулупа широко развиваются.
9: Алену не видела?
13: Не видела.
9: Привет.
7: Привет.
1: Дергает ручку запертой двери.
9: Куда она делась?
1: Переговорный пункт.
13: Я твою.
1: Алена поглаживает пальцем трубку.
13: Каждую веснушку вижу.
16: Какие веснушки? Они пропали.
13: Как пропали? Куда пропали?
16: Весны.
13: До весны? Алёна. Видишь?
1: Наматывает провод на палец.
13: Я их сохранила на всю зиму. Да.
16: Зачем?
1: Поднимает взгляд, телефонистка быстро...
16: Алена?
1: Опускает свою трубку.
13: Ваше время...
16: Алло! Я же самого главного еще не сказал! Алло! Не хочешь продлевать? Алёна!
17: Дай-ка. Алло, девушка, я знаю, что вы любите музыку. Мы сейчас сделаем для вас песню.
16: Трубку.
17: Если она вам понравится...
16: Слышишь, не бросай трубку!
13: Не понравится.
16: Тогда не продлите.
1: Рядом с Иваном парни в халатах.
17: Все вместе, братцы!
16: Ребята, помогай!
1: Работники цеха, танцуя,
18: начали!
1: Поют один за пианино.
19: Пусть мы не рядом, мы с вами не рядом.

0: достаточно искры одной. Вспыхнет от первого слова, и солнце затмит над тобой. Борнется на грани токады, и сколько потом не беречь.
1: Ей хватит одной интонации, хватит, чтоб пламя до неба разжечь.
0: Чтоб пламя до неба разжечь.
2: На лице телефонистки
0: что будет дальше, решайте в зале.
2: Мечтательная улыбка.

0: небо разжечь.
1: Чтоб пламя до неба разжечь.
2: Ай-о!
3: Девушка!
4: Телефонистка машет рукой.
3: Разговаривайте!
2: Алло! Аленушка, я забыл сказать самое главное. Нам квартиру дали.
3: Иванушка!
4: К переговорному пункту с накинутым на голову тулупом подбегает Ковров.
3: Дурачок ты мой! Что же ты сразу не сказал? Ой, извини, я не могу с тобой говорить!
4: Через стекло показывает Алене рукой на часы. Гость с юга идет по тонкой лестнице над стеклянным потолком просторного зала.
3: Здравствуйте! Извините, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Кира Анатольевна, извините.
6: Здравствуйте. Ну что, тогда приступим.
5: Явился.
6: Все, наконец.
5: Вечно я за тебя отдуваться должен.
4: Камнеедов подносит шамаханский ларец, открывает. Шамаханская достает из него большой, толщиной с палец.
6: Что это?
4: Карандаш.
7: ГП.
4: Красного цвета.
7: То есть волшебная палочка.
8: Сам додумался?
5: Да ты что? Сам лично Сатанеев проруководил.
8: Да дуб.
4: Алена нервно перебирает.
5: Этот дуб у нас еще пошумит.
4: Косу.
6: И кто же это сотворил?
7: Да, любопытно.
4: Закрыв ларец, Камнеедов отходит. Выглянув из-за колонны, Алена склоняется над Кивриным.
3: Иван Степанович.
4: Стоя за спиной, кладет ему руку на плечо.
3: Поручайте.
6: И кто же это?
7: Омерзительно.
9: Интересное решение.
6: Вы думаете?
9: А что? Демократично. Удобно.
7: Очень мило.
6: Ну... Честно говоря, мне виделось что-то более изящное. Ну, если возражений нет.
9: Нет возражений.
7: Какие возражения?
6: То форма принимается. Приступим к проверке содержания. Нам остается только что-нибудь загадать.
4: Держа палочку в вытянутой руке.
6: Вам слово, Алена Игоревна. Загадайте что-нибудь.
4: Шамаханская подходит к Алене.
6: Ну что же вы, Алена, загадайте что-нибудь.
4: Алена мечтательно.
6: Самое прекрасное.
4: Смотрит вдаль.
3: Отпуск. Сегодняшнего дня и на целый месяц.
10: Самые прекрасные – это наши прекрасные женщины. Но они у нас уже есть.
6: Сейчас не время шутить.
3: Цветы.
4: Темноволосая девушка в очках.
6: Молодец, Оля. Прошу внимания. Сейчас я взмахну рукой. Произнесу букет цветов. И на этом столе должны будут появиться цветы. Как видите, палочка очень проста в обращении.
11: Простите, Кира Анатольевна, а вам не кажется, что в целях чистоты эксперимента надо бы передать палочку в руки лица незаинтересованного, незнакомого с современной магией?
6: Пожалуй, но где же мы найдем такое?
10: Это я.
4: Гость с юга.
10: Есть такое лицо!
4: Выходит из-за колонны.
3: Лицо?
10: Я лицо самое подходящее. Никакого волшебства не знаю. В детстве даже сказок не читал.
6: Кто это?
10: Я деловой человек, у меня наряд есть. Слушай, одолжи на минутку, я все сделаю. Не пожалеешь.
4: Ну-ну-ну. Берет палочку.
10: Раз, два, три. Букет цветов. Угу.
4: На столике посреди зала появляется букет из трех гвоздик с большим ценником. Один рубль. Все окружают Шамаханскую.
12: Свершилось.
13: Поздравляй скорее, она никому не прощает своих ошибок.
7: Победа!
3: Какой успех!
10: Академия!
3: Скрижали!
10: Ну что, еще один букет цветов?
4: Гость убирает палочку.
10: Или букет обхази.
4: В карман.
6: Спасибо. Товарищ, спасибо. Товарищ, но ведь это еще не все. Сейчас нам предстоит подумать, каким образом мы ознакомим общество с нашим открытием, с нашим новым достижением. Да, товарищи? Спасибо, спасибо. Благодарю. Всем спасибо.
4: Около выхода из зала гости с юга окружают Ковров, Брыль и Камнеедов.
8: Спасибо за помощь.
7: А палочку попрошу сюда.
4: Тот медленно достает палочку. Мечтательно на нее смотрит.
10: Одну зимнюю шапку можно? Уши мерзнут.
5: Дома это греешь.
4: Подталкиваемый к Ковровым, убирает палочку в ларец. Вывеска на двери — лаборатория абсолютных неожиданностей.
5: Что же вы, Алена Игоревна, на стороне-то выбрали? У нас ведь тоже герои.
8: Да ладно, перестань.

0: хватит.
1: Впечатляюще.
0: Что вы говорите?
1: И дальновидно.
0: По-моему, тоже. А он? Что он думает?
2: Он? Извините, одну минуточку.
3: Женщина подносит черного кота к уху. Строго на него смотрит.
2: Это непереводимо.
4: Зажрался.
1: Предлагаю программу. Торжественная встреча комиссии на служебных тройках. Елка с противопожарными огнями и Дед Мороз из фирмы «Заря». Затем скромные товарищеские застолья и танцы по трансляции. Фая 3 телевизора вряд.
4: А вот вряд ли.
0: Необходимо пригласить хороший эстрадный ансамбль.
1: А может, самодеятельности обойдемся?
0: Не обойдемся. Возьмите кого-нибудь в помощь и приступайте к организации новогоднего вечера.
1: Если не возражаете, Санину Алену Игоревну.
5: Ее.
0: Не возражаю. Иван Степанович, а что скажете вы?
6: А, ансамбль, конечно, хорошо. Но вот комиссия под Новый год. Поедут ли?
0: Поедут. Ведь этим займетесь вы.
6: Как это? Займусь.
0: Завтра вы будете в Москве. Пригласите, поговорите, попросите.
6: Да, но у меня на завтра другие планы.
0: Я знаю, Иван Степанович. И все-таки прошу.
3: Шамаханская, смотря на Киврина, поводит глазами и несколько раз кивает. Киврин тяжело вздыхает.
6: Хорошо.
3: Поднявшись и заложив руки за спину, идет к выходу.
0: Перед отъездом загляните, пожалуйста, ко мне.
3: Наткнувшись сначала на запертую, выходит через одну из четырех одинаковых дверей.
0: Олечка, закажите Ивану Степановичу билет на сегодняшний вечерний рейс.
2: Хорошо.
0: Погоду я обеспечу.
3: По коридору идет Камнеедов, замирает у приоткрытой двери лаборатории абсолютных неожиданностей.
7: Алена Игоревна, а кто же? Расскажите подробнее только.
2: Какой на себя? Наверное, какой-то необыкновенный.
7: А где вы познакомились?
2: Красивый.
7: Конечно, красивый.
2: Высокий.
7: Какой. Ой, интересный.
2: Алена Игоревна, скажите, ну что нужно сделать для того, чтобы тебя так полюбили? Скажите.
3: Алена стоит около двух персональных компьютеров. Перед ней на стульях сидят Катенька и Верочка. Большое количество растений и прозрачный потолок, сквозь который видно небо, делают помещение похожим на оранжерею.

0: Кружась, Алена отдаляется от девушек, постепенно став полупрозрачной, исчезает. Каменьедов перед дверью с табличкой «Сатанеев А.М.».
1: Разрешите, Аполлон Никифорович.
2: Входи, Каменьедов, входи.
1: Я решил сообщить вам некоторые соображения.
2: Что, к нам едет ревизор? Садись.
1: Я тут подключился и думал, что вам это нужно.
2: Так.
1: Дело в том, что Алена Игоревна замуж собирается. Да.
0: Сатанеев поднимает на Каменьедова тяжелый взгляд.
1: Извините, я пошел.
0: В просторном зале кабинете Шамаханской эстрадная группа из молодых людей и девушек в открытых костюмах. Глаза Шамаханской широко раскрыты, часто перемещая взгляд, она пытается уследить за быстрыми движениями танцоров. Ее рот приоткрывается.

0: приемную заглядывает Алена.
1: Занята. Алена, ну у нее самодеятельность. Вот и товарищ тоже ждет.
2: Ждет, ждет, очень ждет. У меня наряд.
1: А у тебя что?
0: Войдя, Алена кладет перед секретаршей Олей лист бумаги.
1: Ой, Алена, как я за тебя рада. Приходи после обеда. А как думаешь, подпишешь?
3: Ну, конечно, какие могут быть сомнения?
0: Глядя на Алену,
1: ну, я тогда пойду пообедаю.
0: Гость с юга поднимается.
2: Я тоже пойду пообедаю.
0: Лицо Шамаханского серьезное. Мужчины с открытыми торсами и в обтягивающих светлых брюках делают пируэты и длинные прыжки по диагонали зала. Их сменяют девушки в коротких разноцветных туниках. В зал входит Киврин. Опершись плечом на колонну, складывает руки на груди, заинтересованно смотрит эстрадный номер, разглядывая танцующих девушек, широко улыбается и покачивает головой.

0: Это вы хотите продемонстрировать высокой комиссии из центра? Нет, это решительно не годится в таком виде.
1: А по-моему, в общем, ничего. Энергично. Легко.
2: Спасибо. Вы здесь? Исчезните!
3: Она всегда действует по принципу, будет бояться, лишь бы любили.
4: Шамаханская взмахивает рукой, а ансамбль исчезает.
1: Зачем же так-то, Кира?
0: А затем, чтобы ты глаза не пялил, куда не надо.
1: Что-то новое.
4: Шамаханская за столом.
1: Первая вспышка ревности за 7 лет.
0: Ты появился неожиданно.
1: Прости, зашел попрощаться.
4: Киврин сидит напротив, непринужденно откинувшись в кресле.
0: Сердишься. Пойми, обстоятельства. Это в последний раз.
1: Сфера услуг, Кира, не имеет конца. Она беспредельна, как вселенная. И также вечна, в отличие от нас.
0: Я обещаю. Как только ты вернешься, я обещаю.
1: Я устал. Видишь, и волшебники бывают в заколдованном кругу.
0: Трудно любить ведьму.
1: Трудно, когда тебя не любят.
4: Резко поднявшись, Шамаханская обходит стол, усаживает в кресло пытающегося подняться Киврина.
0: Любит.
4: Наклонившись, страстно его целует. У вошедшего Сатанеева вытягивается лицо. Он уходит на цыпочках. Медленно идя по приемной, озадаченно потирает лоб. Заложив руки в карманы, садится напротив Оли.
0: Будьте здоровы.
4: Непонимающе смотрит на Олю.
5: Да.
4: Задумчиво поворачивается к двери кабинета.
5: Здоровье тут надо железное.
4: Подобрав губы, Оля смотрит на Сатанеева.
1: Не знаю, успеем ли повидаться до Нового года в спокойной обстановке.
4: Киврин достает...
1: Поэтому вот...
4: Часы в виде кулона.
1: Для тебя.
0: Нет, только не это, умоляю тебя.
4: Округлив глаза...
1: Но почему?
4: Шамаханская вскидывает руки.
0: У меня дома уже 13 часов, подаренных тобой. Давай остановимся на этом волшебном числе.
1: Но я... Не приготовил. Слушай, другого подарка.
0: Привези мне вот что.
4: Киврин сидит на углу стола, Шамаханская быстро пишет на листе бумаги.
1: Да ты даешь. На тебя действительно нельзя сердиться. Ты все еще ребенок.
0: Я женщина. Этим сказано все.
4: Киврин наклоняется к Шамаханской.
0: Хватит. Алло. Да-да. Да. Я слушаю вас.
4: Выйдя из кабинета с улыбкой на лице, Киврин подходит со спины к сидящему Сатанееву. Прикладывает ладонь к его лбу. Сатанеев поднимает круглые глаза на Киврина, тот прижимает палец к его губам. Убрав кисть со лба и палец с губ Сатанеева, хлопает в ладоши, будто стряхивая что-то с них. Сатанеев сплевывает и потирает лоб тыльной стороной ладони.
1: Так, сплетня гарантирована. Отлично. Да здравствует сплетня.
4: Сияющий Киврин спускается по лестнице, за ним незамеченным следует Сатанеев.
5: А девушка, что за девушка? Только всегда нет, говорит.
6: Ну почему же? Один раз я сказала вам.
5: Когда?
6: Да. Вы спросили, хорошо ли я слышу. Иван Степанович.
5: С наступающим, Алена Игоревна.
6: Иван Степанович, спасибо вам. Как вы меня выручили сегодня?
5: Очень рад вас видеть, особенно с такими сияющими глазами. Что-нибудь нечисто?
6: Чисто, чисто. Я замуж выхожу.
4: Киврин...
5: От всей души сердечно поздравляю вас.
4: Поводит подбородком...
5: За это?
4: В сторону стоящего за спиной Алены гостя с юга.
6: Иван Степанович, да вы что? Он в Москве. Я сегодня вылетаю.
5: Вечерним?
6: Да.
5: Мне повезло, я тоже лечу этим рейсом.
6: Ну так это же прекрасно. Тогда будете моим свидетелем на нашей свадьбе.
5: С величайшей радостью принимаю ваше предложение. Примите вы. Чтобы так сказать, не мешкая. Надеюсь, вам это понравится.
4: Передает Алене отвергнутые Шамаханские часы в виде кулона. Изящная бронзовая оправа циферблата украшена жемчугом.
6: Иван Степанович, спасибо.
4: Алена целует Киврина в щеку.
6: Иван Степанович, как я вам благодарна. Это так неожиданно.
4: Стоящий на лестнице Сатанеев.
6: Спасибо большое, Иван
4: Степанович. Видит эту сцену.
5: Жду вас в аэропорту. Надеюсь, теперь вы не опоздаете.
6: Ну, теперь вряд ли.
4: Киврин поднимает взгляд на Сатанеева. Пригнувшись, тот бежит вверх по лестнице.
6: Аполлон Митрофанович, я...
7: Это не ко мне.
6: Ну вы даже не знаете, что...
7: Раз не знаю, о чем разговор.
6: Поймите, сбежал кот говорящий, то есть не говорящий.
7: Скажите,
6: то
7: какой
6: он всего один.
7: Говорим, вы только сейчас сказали о двух.
6: Это он из-за вас сбежал, из-за ваш...
3: вашего, зайдите через 2 дня.
7: Я готов, не приглашал, а вы зайдете ко мне, как было назначено.
4: В коридоре.
8: Ну, а ты что ему сказала?
9: Подожди. Извините, ради бога, скажите, пожалуйста, где у вас кабинет директора?
6: Конечно.
8: Первый поворот налево, потом направо.
6: Ага. Потом снова налево, ага. Снова направо.
9: Спасибо. Значит, первый поворот налево, потом направо. А склад готовой продукции?
8: Разберетесь.
9: А, понял, да.
8: Потом.
10: Все делается, Кира Анатольевна, все делается. Правда, Алена Игоревна вот...
4: Шамаханская поливает растения в зале.
10: Улетать собралась. А я ведь насчет музыки-то не силен. В смысле ансамбля. Могут подсунуть что-нибудь такое неподходящее.
11: Улетать? Зачем? Вы ей передали мои распоряжения?
10: Конечно, конечно. Но она слушать ничего не хочет.
11: Хм. Странно. Что это с ней? Ну, говорите скорее.
10: Есть тут одно обстоятельство. Бракосочетание. Свадьба у нее намечается.
11: Да, это меняет дело. Придется отпустить.
10: С Кивриным, Иван Степанович.
11: Что?
4: Сатанеев берет графин из рук Шамаханской. Выливает всю воду.
10: Что с вами?
4: В горшок.
11: Что за вздор? Как это вам в голову взбрело?
10: Да не взбрело бы, но факты, как говорится, упрямая вещь. И потом, что здесь такого-то? Он человек видный, свободный. Она тоже хорошо одевается.
4: Шамаханская стоит, уперев руки в бока.
11: Изложите факты.
10: Пожалуйста, это давно всем бросается в глаза. И потом сегодня, во время испытаний, ведь он заставил вас палочку принять. Без него бы вы эту демократичность не одобрили бы.
11: Дальше.
10: То, что жениха Иваном зовут. Об этом вся лаборатория знает.
4: Подойдя к столу, Шамаханская...
10: Она только фамилию скрывала.
4: Складывает руки на груди.
10: То, что на свадьбу в Москву летят, это хоть сейчас убедиться можно. Заявление у секретаря лежит. Одним рейсом, между прочим.
4: Шамаханская нажимает кнопку селектора.
11: Оля, заявление Саниной у вас?
12: Да, Кира Анатольевна, у меня лежит. Можно я пойду пообедаю?
11: Пожалуйста.
4: Сатанеев стоит вплотную за спиной Шамаханской.
11: Продолжайте.
10: Да что там говорить? Сейчас видел в гардеробе, как они целовались. И потом, простите, на шею кулон с часами повесил.
11: Врете. Насчет кулона это вы врете, этого не может быть.
10: Что на меня, Кира Анатольевна, вызовите сейчас Алену Игоревну, сами убедитесь, кулончик у нее, простите, на груди висит.
11: Пакость какая. Пакость. Ольга!
10: Вы секретаршу обедать отпустили.
11: Пригласить!
10: Кивину же он был.
11: Санину!
4: Сатанеев уходит.
11: Немедленно! Пакость какая, пакость!
4: Выходя из приемной, сталкивается с Аленой.
13: Вы все решили с Кирой Анатольевной? Я могу войти.
4: Сатанеев стоит перед дверью.
10: Я позволю себе задержать вас.
13: Но я очень тороплюсь.
4: Прикасается к кулону.
10: Москву вы собираетесь. К жениху надо полагать.
13: Да, откуда? Откуда вы знаете?
10: Знаю. Кроме того, мне известно, что мы с вами назначены в комиссию по устройству новогоднего, я бы сказал, бала.
13: Но я не могу.
10: Как это понимать? Я, можно сказать, к вам со всей душой, а вы предпочли мне какого-то мальчишку.
13: Простите, я вас что-то не пойму, Павел Митрофанович.
10: Я вам кое-что дарил на праздники. Ну, цветы, например. И вы не возражали. Это дало мне право думать, надеяться.
13: Ах, Павел Митрофанович, шутник вы все-таки.
10: Нет, я не шучу.
13: Значит, вы человек с фантазией. А я не подозревала. Вам стихи писать нужно. Вы стихов не пишете, нет?
10: Нет, я стихов не сочиняю. Поэтому Кира Анатольевна вас и назначила. Включайтесь. Включайтесь. Все равно работать придется.
4: Многозначительно улыбнувшись, Алена идет к двери приемной. Открыв ее, оборачивается.
13: Это мы еще посмотрим.
10: Посмотрим, посмотрим. Какая женщина! Какая женщина!
4: В кабинете...
13: Почему вы не хотите меня понять?
11: Я должна понимать вас.
4: Шамаханская и Алена.
11: Я.
4: Стоят, разделенные столом.
13: Неужели вы никогда не любили?
11: Удивительное бесстыдство.
13: Бесстыдство? Но ведь я замуж выхожу, понимаете, замуж!
11: Что так? Скоропостижно.
13: Откуда вы взяли? Мы с Иваном давно все решили.
11: Ах, вы хотите поставить меня перед фактом? Не выйдет.
13: Как это не выйдет?
4: Алена растерянно опускает глаза.
13: Да вы просто...
4: Шамаханская садится в кресло.
13: Вы просто не имеете права!
11: О, о правах заговорили. Имейте в виду, у вас обязанности есть.
13: Я вовсе не обязана готовить вам какие-то концерты.
0: Вы обязаны выполнять все мои распоряжения.
4: Голова Алены наклонена, руки безвольно опущены.
13: Поймите, наконец меня ждут.
0: Ничего, подождут.
4: Нервно перебирая косу.
0: Остынут немного.
4: Алена подходит к Шамаханской.
13: Кира Анатольевна, я вас очень прошу. Пожалуйста, у меня больше нет сил и времени. Ну, посмотрите на часы.
4: Показывает кулон.
0: Так, вы издеваетесь надо мной.
4: Встав, Шамаханская отходит в сторону, стоит к Алене спиной, сложив руки.
13: Это вы издеваетесь.
4: На груди.
13: Устраивайте сами себе концерт, я все равно полечу.
4: Алена.
0: Санина, стойте, я запрещаю.
4: Вытирает слезы.
13: А я все равно полечу.
0: А я?
4: Шамаханская оборачивается.
0: Объявлю вам выговор.
13: Извиняйте, сделайте, потому что я все равно улечу.
0: Нет, не полетите.
13: Полечу.
0: Молчать.
9: О, опять занят. А чем я только обедал?
4: Гость Юга один в приемной, отойдя от двери кабинета, садится на стул перед столом Оли. Смахнув слезу, Алена решительно идет к выходу.
0: Никуда ты не полетишь, девчонка.
4: Нагнав, Шамаханская...
0: Никуда ты не полетишь.
4: Становится перед ней.
0: Девчонка, никуда ты не полетишь.
4: Скидывает ладони.
14: Изымаю весну из сердца твоего.
4: Склоняется.
14: Вкладываю туда.
4: Над упавшей в кресло. Аленой.
14: Что такое?
4: На Шамаханской.
14: Горим, не горим?
4: Сверкают молнии.
14: Что такое, а? Слушай, горим, не горим, а? Загораем.
4: Гость Юга выглядывает в коридор. Алена без сознания в кресле. Медленно поднимает голову, ее прическа изменилась, и вместо девичьей косы строгие локоны до плеч. Подняв голову, прикасается к волосам. Лицо Алены сильно переменилось. Юношеский задор сменил холодный, надменный лик самоуверенной женщины. Медленно опустив руки на подлокотники, Алена поднимает взгляд на Шамаханскую.
13: Извините, Кира Анатольевна, у меня голова что-то.
0: Ничего, ничего.
4: Алена смотрит на часы кулона.
13: Я сейчас же приступлю к подготовке новогоднего бала. Кажется, он будет иметь для нас большое, даже особое значение. Правильно я рассуждаю?
0: Теперь совершенно правильно.
13: Благодарю за доверие.
4: Алена поднимается, ее качает.
13: Извините.
4: Выходит в приемную, гость Юга прячется за створкой двери.
13: Кажется, каблук подвернулся.
0: Конечно.
13: Извините.
0: Ничего.
13: До свидания.
0: До свидания. Это бывает, это скоро пройдет. Это бывает.
4: Обернувшись, Шамаханская замечает гостя с Юга.
0: А! Да кто? Гость! Откуда?
9: С Юга!
4: Закрывает дверь.
0: Что вы здесь делаете?
4: Стоит к ней.
9: Понимаете, мне только подписать, секретаря нет. Тут гром и молния.
4: Спиной.
9: Все испытания проводите.
0: Так.
4: Берет гостя за руку.
0: Кроме вас здесь никого не было. Никого. Совсем никого.
4: Тот тоже.
0: Где?
4: Прижался.
0: Что?
4: Спиной.
0: Пропуск.
4: К двери.
0: Пропуск.
4: Гость с Юга ощупывает карманы.
9: Как я похудел? Где пропуск?
0: Подписать.
9: Подписать. Где?
4: Смотря перед собой, Шамаханская, подойдя к Колиному столу, садится за него. Гость с Юга подсовывает наряд. Не глядя, Шамаханская подписывает, идет к кабинету.
0: Спасибо.
4: Жмет руку гостю с Юга. Оставшись один, тот удивленно смотрит на наряд. В лаборатории.
15: Вот наша Алена вся в науке, наружу торчит одна голова.
4: Несколько девушек работают на компьютерах и счетах. Катенька делает Верочке прическу.
13: Алена Игоревна, вам нравится? Мы к балу готовимся.
16: Ой, а где же ваша коса? Она вам так шла.
13: Безобразие! Здесь там не мюзик-холл и не парикмахерская! Что это с ним? Убирайтесь! И станьте щелкать, когда я разговариваю! И вообще, я никого не удерживаю!
4: Алена, стоя посреди лаборатории, бросает злые взгляды.
13: Вам понятно?
17: Ну что ж, меня ругают, значит, я существую.
18: Алена! Все в порядке! Рейс 313.
4: Алена смотрится.
18: Место 13.
4: В зеркало.
18: Отправление 20:30. В общем, все как положено.
9: Все. Телеграмму дал, адресат встретит. Все, честь по чести. В общем, как говорится, дай вам Бог.
4: Не обращает внимания на Коврова и Брыля.
13: Вас, товарищ Брыль, я не просил никакой телеграммы.
4: Не отрываясь от зеркала, поправляет волосы.
13: И очень вас попрошу, в течение 10 минут напишите докладную по поводу вашего отсутствия в рабочее время.
18: Ты что, Алена?
13: Я вам не Алена. Я прошу называть меня по имени отчеству. Это раз. А потом я никуда не лечу. И прошу вас сдать билет.
4: Разорвав, отдает половинки билета Коврову и Брылю.
18: А как?
13: Вас, товарищ Ковров, Я прошу являться в лабораторию в нормальном виде.
19: Да, извини, случайно.
4: На коврове тулуп и кепка.
13: Хотя бы в костюме, как у товарища Брыля.
4: Он ее снимает. У Брыля под тулупом комбинезон.
13: А вас, товарищ Брыль, да. Я прошу не сидеть при мне в головном уборе.
4: Срывает с Брыля шапку.
20: Алена, ну что, была у Киры Анатольевны? Подписала, да?
13: А вас, милочка, это совершенно не касается.
4: Захлопывает дверь перед отскочившей Олей. Не торопясь, подходит Сатанеев.
21: Алена Игоревна у себя?
13: У себя. Только, кажется, не в себе.
4: Проводив озадаченным взглядом ушедшую Олю, Сатанеев входит в лабораторию.
13: Очень рада вас видеть, Павел Митрофанович. Проходите,
21: позвольте,
13: пожалуйста.
4: Алена улыбается Сатанееву.
13: Иди, стань редеть, иди домой, приведи себя в порядок. Вечером понадобитесь мне опия.
4: Платком вытирает.
13: Садитесь, пожалуйста.
4: Слезы на Верочкином лице, Катенька и Верочка убегают. Брыль в задумчивости надевает шапку, Алена ее срывает.
13: Не обращайте внимания. Чего? А ведь я к вам собиралась, Павел Митрофанович.
21: Приятно, приятно это слышать. Я чрезвычайно счастлив сотрудничать с вами.
13: Что вы намерены мне поручить?
21: Ансамбль. Причем...
4: Брыль стоит между Аленой и Сатанеевым.
21: Отличный ансамбль.
4: Сатанеев прижимает...
22: Пардон, я на минутку.
4: Уходящего Брыля.
21: Ой, Кира Анатольевна...
4: Спинкой стула к столу.
21: Так сказать, строго приказала.
13: Понимаю. Ковров, вы следите за нашим разговором?
19: Слежу. Я за всем слежу.
13: Завтра утром доложите ваши соображения по поводу ансамбля.
19: Как же я могу доложить об ансамбле? Где его ночью достану?
13: Это вы говорите мне, заместителю директора? И где? В лаборатории абсолютных неожиданностей. Вы, Ковров, магистр или вы не магистр?
19: Ну, магистр.
13: Без ну, пожалуйста.
4: Алена с омравленным взглядом смотрит на Сатанеева.
19: Можно без ну, но и без ну, и ну тоже.
21: Нет, вы не правы, молодой человек. Только в нашем институте в штатном расписании есть маги и чародеи. А без нашего института вы кто? Так вот, отдельная личность.
13: Нет, нет, очень точное и правильное замечание, Павел Митрофанович. Вы поняли, Ковров?
19: Я-то понял.
22: Поняли, поняли. Можно идти?
13: Да, идите и работайте.
22: Слушаюсь.
4: Ковров демонстративно кланяется. Убрав в сторону стоящую на краю стола коробку, Брыль тоже кланяется.
13: Вы приглашали меня сегодня на обед.
4: Ковров и Брыль уходят.
13: Так вот, я хочу компенсировать свой отказ приглашением на ужин. Запросто, по-соседски. Живем в одном доме, а вы еще ни разу у меня не были.
4: Алена кокетливо смотрит на застывшего Сатанеева, локоть того соскакивает со стола.
13: Что с вами?
4: Он падает на колени Алены.
13: Да я о вашей Саниной слышать не желаю.
19: Нам надо только знать, что там произошло. Все.
13: Головокружение от успехов произошло.
19: Какое головокружение?
22: Не похоже, не похоже.
4: Приемный.
22: Уж очень изменилась наша Алена Игоревна. И как-то сразу. Тут дело серьезное. Может, Сатанеев?
13: Вполне возможно. Он целый день из кабинета не выходит. Он и сейчас там сидит.
19: Так это они, наверное, о ней говорят.
4: Ковров тянется.
19: Давай послушаем.
13: Да вы что?
4: К селектору.
13: Как вы можете мне такое предлагать?
22: Я? Конечно, нельзя.
19: Что я предложил?
22: Так, не подумал, что ляпнул.
19: Я ляпнул?
22: Нет, я не ляпнул. Ну, нельзя, тут говорят, нельзя. Ну.
19: Подожди, что сказал, Ольга?
22: Пошли. Все, пошли.
19: Идем,
22: пошли,
19: идем, пошли, объясни.
22: Пошли. Это со всякой может случиться.
19: Конечно. Объясняла.
22: Сюда такая.
4: Достав из стола,
20: магистры,
4: Оля смотрится
20: чародей
4: в зеркало.
20: Селекторин, включи, бог ты мой. Тут без высшего образования до всего своим умом доходишь.
4: Убирая зеркало обратно, достает из ящика стола стетоскоп, воровато оглядывается.
21: Я всегда восхищался вашим даром.
4: За столом в кабинете.
21: Уговаривать людей.
20: Тут уговорами не обошлось.
21: Власть применили.
20: Силу.
21: Понимаю.
20: А раз понимаете, то действуйте. И помните...
4: Надев оливы стетоскопа,
20: им встречаться нельзя.
4: Оля прикладывает его головку к стене.
20: Если до наступления Нового года она его поцелует.
22: Угу. Да какой тут у нас неловкий, Витенька.
4: Ну. На лестнице.
22: Разве может женщина свой секрет сразу на мужчинам открыть?
19: Да ладно, Фома, это ты знаток, людовед.
22: Это ты у нас в магический сверх витаешь, а мне грешному по земле приходится.
4: Ковров садится.
22: То зайчиком, то мышкой, то...
4: На ступеньки.
22: Котиком ласковым прикинусь. То ждаешь свое волшебство житейское.
4: Рядом.
21: Слушай, дорогой.
4: Садится гость с юга.
21: Уйди.
4: Грубит Брылю.
21: Слушай, дорогой, не подскажешь, где выход? Не у кого спросить. 6 часов все исчезли. Это что, по волшебству?
19: По волшебству, волшебству. У тебя есть карандаш, бумага? Начерти ему план, как выйти.
4: Достав из кармана, Брыль, не глядя, протягивает листок Коврову.
22: Витенька, начерти сам, не могу я, времени у меня нет.
4: Из приемной выходит Сатанеев.
1: Думаешь, уже знает?
22: Уверен.
4: Брыль бросается за ним следом.
2: Слушай, ты рисуй, рисуй. А?
1: Торопишься?
2: Очень. Завтра дом будет. Наряд подписал. Думал, здесь до Нового года задержусь.
1: Здесь на дело завернешь.
2: Ага. Даже в кресле утром. Вдруг слышу гром, молнии. Как у нас в горах? Выходит девушка. Потом выходит директор. Кто ты такой, не спрашивает. Разбирается. Все подписал.
1: Ты где? Где гром слышал?
2: Да там, слушай, за стеной. И молния сверкнула. Замечательный у вас институт, а? Только шумно и коридоров много. Ну, давай, ты мне нарисовал. Да, большое спасибо, да, я пойду.
4: Гость с юга сталкивается с Брылем.
22: Все. Все.
1: Что?
22: Заколдовано.
4: Сев, Брыль обхватывает лицо руками.
1: Кира.
22: Теперь не расколдуется, если жениха до Нового года не поцелует.
1: За что же это на ее?
22: Неясно, видно, Сатанеев накрутил. Вроде работника ценного теряем, а сам Алене прохода не дает.
1: Ух, он мне надоел.
22: Гад.
1: Ну, я его все в прах превращу. В землю, в слякоть, в грязь, в это как его.
22: Всплывет.
1: Как она могла допустить? Кира-то умница. Сколько же
22: о можно? Чем ты говоришь? Кира ведь тоже женщина.
1: Ладно, все, хватит причитать. Надо действовать.
22: Действовать. Легко сказать действовать. Киру не переубедишь. Киврин мог бы, да Киври-то уехал.
1: Телеграмму надо послать. О. Жениху. Срочно, чтобы он приезжал.
22: Молодец.
1: Давай адрес.
22: Спиноза. Адрес.
1: Ты что?
22: Я тебе дал, ты на нем план чертил.
1: Караул! Стой!
4: Бегут вниз по ступенькам.
22: Сейчас наряд отнимут.
2: Не отдам! Никогда!
4: Гость с юга.
2: Не отдам!
4: Убегает.
2: Это не бумажка, это наряд. Незаконный наряд. Там есть печати.
5: Где же бумажка?
2: Целых пять печати.
4: Ковров набрасывает на гостя тулуп. Скинув тулуп на Коврова, гость убегает.
22: Заходи справа, я слева беру его.
5: Послушай, нам только бумажка нужна. Бумажка одна, бумажка.
4: Ковров говорит с гостем через щель, удерживаем им закрытой прозрачной двери. Гость пробегает мимо держащего тулуп и Брыля.
22: Ей-богу,
1: что? Я почему бумажку не взял? Я ему так и сказал.
5: Как же я тебе...
22: Вот он!
5: Держи его!
4: Гость бежит вверх по лестнице. Ковров загоняет его в угол, образованный открытой Брылем прозрачной дверью. Брыль обыскивает гостя.
2: Без рук! Давайте действовать официально!
1: Не собирайте.
22: Вот она.
1: На почту. Тома, быстрее на почту.
4: Вытянувшийся по стене, гость испуганно приоткрывает глаза, смотрит на наряд в правой руке.
2: Ой, опять повезло. Наряд у меня все в порядке. Так.
4: Выйдя на развилку,
2: сюда.
4: Озадаченно смотрит на уходящие вдаль одинаковые коридоры.
2: Так, нет, туда я больше не пойду. Хватит.
4: Пройдя обратно, видит точно такой же коридор.
2: Так.
4: Снова возвращается на развилку. Выбегает на лестничную площадку.
2: Вот. Ой.
4: Озадаченно смотрит на множество указателей.
2: Что?
4: Вбегает обратно на развилку.
2: А кто так строит? Кто так строит? Кто так строит, а?
4: Прижав к груди дипломат, быстро идет по уходящему вдаль коридору. Просторный зал-кабинет Шамаханской освещается большой люстрой со светильниками в виде полупрозрачных серебристых шаров. За окнами темно. Шамаханская резко поднимает голову со сложных рук.
23: Тень ночная, смутная, дремлет на полу.

0: светла.
1: На столе появляется овальное зеркало.
0: Смотри, не смей отойти от стекла. Вот опять похожие, рядом мы стоим. Взгляд мой настороженный встретился с твоим.
1: По коридорам блуждает гость с юга.
0: В глазах безмерная, звезд так не горят. И опять я первая.

0: Шамаханская опускается на стул перед зеркалом.
1: Вопрос первый. Правильно ли я поступаю с Аленой?
0: Отражение в зеркале отрицательно качает головой.
1: Она сама виновата. Нельзя прощать вероломство. Кроме того, Иван Степанович должен понять и почувствовать свое заблуждение или наваждение. Не знаю, что тут ближе к истине.
0: Губы отражения приходят в движение.
2: Тобой владеет гнев. Ты несправедлива.
1: Каждая на моем месте поступила бы так же.
2: Ты не каждая. И должна быть осторожна.
1: Сколько можно жертвовать собой?
2: Другими жертвовать легче.
1: Хорошо. Покажи мне ее.
0: В зеркале появляется прихожая квартира. Открыв дверь, Катенька и Верочка впускают Сатанеева. У того в руках букет цветов и картонная прямоугольная коробка с тортом. Его встречает Алена.
1: Теперь его.
0: Киврин в шапке-ушанке и дубленке стоит около трапа самолета, на плече полупустой рюкзак, поправляя шарф, всматривается в сторону терминала.
1: Убрать.
0: В зеркале появляется обычное отражение.
1: И пусть все остается, как есть.
0: Жилая комната. Алена сидит на диване, к ней подсаживается Сатанеев.
3: Я весь внимание.
4: Вы знаете, мне как-то вдруг надоела моя лаборатория. Какая-то сфера услуг. Но это не престижно как-то, верно?
3: Размаху нет.
4: А с кем приходится работать?
3: Да.
4: Этот Брыль, этот Ковров с его нелепым энтузиазмом. Он совершенно не способен на настоящее колдовство.
0: Алена кокетливо теребит цепочку.
4: У нас абсолютно точно завтра подведет с ансамблем, вот увидите.
0: Сатанеев загипнотизированно качает головой.
3: Не беспокойтесь. Я принял меры.
0: Склоняется к Алене, а она отстраняется.
3: Завтра Камнеедов шиком привезет ансамбль из Москвы.
4: О, из Москвы? Аполлон Митрофанович, мне ужасно надоел Китежград.
0: На Алене золотистая блузка с глубоким вырезом и брюки свободного кроя.
3: Это...
0: Она свысока смотрит на Сатанеева.
3: Доложу вам, сделать будет труднее.
4: Даром в этом мире никому ничего не дается. Даже дуракам. Это я не о вас.
3: Поезжайте к жениху. Вот вам Москва.
4: У меня в Москве никакого жениха нет.
0: В дверях застывают Катенька и Верочка.
4: И пока в Китежграде тоже.
0: Держа подносы, они переглядываются.
4: Девочки. Ну что же вы встали, милые?
3: Ну что же,
4: несите.
3: Давайте, несите, у нас же ничего нет.
0: На подносах чайный сервиз. Небольшая квартира.
5: Ну вот.
0: Иван и Нина, девочка лет 10, наряжают елку.
5: Ага, так, где фотография?
6: Какая? Ой, сейчас.
5: Ну, хитрюга. Зачем брала?
0: У Нины милая округлая личика.
6: Я ее девчонкам показывала.
5: Ну, что говорят?
0: Вздернутый веснущатый носик.
6: Ну, говорят, что красивая.
5: Это мы знаем.
0: Русые волосы.
6: Ты тоже ничего, но она лучше.
5: Мне в аэропорт пора. Все.
6: Ну, подожди, куда ты? Рано же.
5: Лучше рано. Алена ждать не любит.
0: Иван целует Нину в щеку. В квартире почти нет мебели.
6: Вань, а ты ее боишься, да?
5: Так, давай одевайся, а то мама уже волноваться будет. Давай.
6: Не будет. Она меня насовсем отпустила. Сегодня с тобой останусь.
5: Это еще чего? Ну-ка, давай одевайся. Со мной.
7: Иван Глухов?
5: Да.
7: Вам телеграмма.
6: Вот, спасибо.
7: Вот здесь распишите.
5: Ага.
6: Алена приехала.
5: Чего там?
7: Чего там?
5: Спасибо.
6: Срочно приезжайте.
5: Чего?
6: Ванечка, как же так?
5: Алена приехать не может. Заколдована.
0: Иван замер с телеграммой в руках.
5: Чего, не понимаю, ерунда какая-то.
6: А может, они нас разыгрывают?
5: А если нет?
6: А разве можно заколдовать взаправду?
5: Все можно. Если очень захотеть.
0: Опершись спиной о дверь, Иван задумывается.
5: Куда же мы теперь? Поезда?
8: Уховы?
9: Да.
8: Машина у подъезда. Спускайтесь скорее, а то опоздаете.
9: Куда?
8: Как куда? На поезд. 40 минут до отхода.
0: Мужчина в форменной фуражке таксиста. Желтая «Волга» останавливается перед входом.
5: Все.
0: В Ленинградский вокзал.
5: Спасибо. Иди домой.
6: Папа.
5: Иди, сказал, домой. Мама волноваться будет. Домой иди.
6: Ну, я тебя только два года
5: Домой иди, сказал.
6: Ванечка, а вдруг ты билет?
0: Нина вбегает в вокзал.
6: Ваня!
0: Вслед за Иваном. Быстро идут вдоль поезда дальнего следования. Нина едва поспевает за Иваном.
6: Ванечка, ну куда ты?
5: Ты почему
6: вот
5: здесь?
6: Вот 13.
5: Товарищ Пухов, если не ошибаюсь. Да.
0: Мужчина в форме железнодорожника.
5: Откуда меня знаете? Да как же? Ждем вас. Беспокоимся даже. Предупреждены, наслышаны.
9: Спасибо.
5: Прошу, прошу, прошу. Как только это, тронемся,
9: так.
5: Горяченького чаю вам принесу.
9: Спасибо.
0: Проводница, непонимающе, переглядывается.
5: Нина, иди домой. Якову, иди домой.
6: Иду, я иду.
0: В купе молодые люди.
10: Появился.
5: Тихо, граждане.
0: С музыкальными.
5: Прошу освободить.
0: Инструментами.
5: А что случилось?
9: Нет, подожди. Как же? У нас
5: билеты. Это товарищ из необыкновенных услуг. Понятно?
9: Что будем делать? Это невозможно. Ну, так же нельзя, товарищ.
5: Повторяю. Товарищ из необыкновенных... Так что в ваших интересах побыстрее.
9: Ну, такой необыкновенный. Конечно.
5: Зачем?
9: Ребята, извините, я сам чего не понимаю. Ребята.
0: На рукаве мужчины в форме железнодорожника повязка.
5: Ну зачем? Ну
10: садитесь.
5: Ну зачем, а?
0: Нач поезда.
5: Ну мне же одного места
10: хватит. А зачем?
0: Улыбаясь, он садится рядом с Иваном.
10: Правда, я и сам не знаю, зачем.
0: Резко встает.
5: Положено.
0: Выйдя, задвигает дверь. На часах вокзала 11 часов. Гость с юга, сидя на полу, дремлет, прислонившись спиной к стене коридора, над его головой знак с перечеркнутой фигурой человека. С кислым лицом достает из дипломата папку. Раскрыв папку, заносит руку с авторучкой зеленого цвета, задумывается. У гостя с юга кучерявые темные волосы, крупный нос, нависающий над полоской черных усов, изогнутые брови с парой вертикальных морщин между ними.
11: Кому? Кто меня найдет?
0: Алена спит на узкой тахте.
4: Я тебе обязательно приеду.
0: Во сне поводит головой.
4: Катя. Чего? Во сне-то она любит.
12: Ванечка, родной мой,
4: Ой, надо Коврову сказать. Ага, обязательно.
0: Мастерская. Брыль спит на верстаке.
13: А?
0: Подняв его, Ковров принюхивается.
14: Ты что, опять?
13: Ни капли. Тебя ждал. Ну, как удалось?
14: Едет.
0: Ковров морщится.
13: Сейчас мы тебе облегчение сделаем.
0: Брыль делает пассы над его головой.
13: Ну как, тяжело было?
14: Ой, не говори. Пока всем этим таксистам, проводникам, музыкантам внушал, чуть не помер. Ой.
13: Да, тяжелый народ пошел, трудно внушению поддается. А музыканты что?
14: Да в купе оказались, еле выставил.
13: Так ты что, не мог звонить к нам, что ли? Проблему ансамбля решили бы сразу, а?
14: Ну, все понимают. Ну все, хватит уже. Помогло.
0: Брыль вытирает руки о комбинезон. Ковров задумчиво на него смотрит.
14: Слушай, надо бы с этим Иваном поговорить, а? А то он с перепугу, да без информации. Он же столько дров наломать может, правда?
13: Надо бы, ну когда?
14: Как когда? Сейчас, конечно. Ну, сию минуту.
13: Да, это было бы во. Но когда это же?
0: Ковров изучающе оглядывает Брыля.
13: Че ты, Витенька?
0: Трогает лямку комбинезона.
13: На меня уставился,
14: да? Просто прикидываю, соображаю.
13: Ну ты прикидывай, пока домой пойду. Я там ключ забыл в замке, наверное.
0: Дверь сама собой захлопывается перед Брылем.
13: Открой.
0: Ковров заговорчески подмигивает.
14: Чуть погодя. Вот с Иваном поговоришь и баньки.
13: Сам поговоришь, ты чародей, ты больше получаешь.
14: Кто больше получает, это только бухгалтерия знает. Тут же, Фома, волшебство нужно, житейское. Понимаешь? А у меня голова болит. У тебя это получится значительно лучше. Так что приготовься, сейчас в купе отправишься.
13: Ты что, Витька, ты что, с ума сошел? Меня же на вора вагона...
14: За кого?
13: Меня же арестуют, меня побьют.
14: Фома, ты представляешь, есть лешие, домовые, водяные, а ты у нас погонным будет.
13: Тебе это не к лесу, ну пожалуйста, вот я не...
0: Брыль пытается удержать руку Коврова, не давая ему снять его наручные часы, не получается.
14: Ну, не пух тебе, не пера.
0: Ковров хлопает ладонями. Уменьшившись, Брыль повисает в воздухе. Купе, Иван спит, сидя, опершись рукой о столик. На полку падает сумка Ивана.
13: Простите, это случайно сбросил.
0: На багажной полке сидит Брыль, ростом не более 30 сантиметров.
14: Вы кто?
13: Я? погодный.
0: На нем фуражка и пиджак.
5: Кто?
0: Железнодорожников. Поверх комбинезона.
13: Про домовых водяных.
5: Да.
0: Ноги босы.
13: Леший, знаете? Ну вот, а я вагонный. Временно, по спецнеобходимости.
5: Осторожней.
0: Брыль спрыгивает.
13: Позвольте. А?
0: Плавно приземляется на полку рядом с Иваном.
13: Осторожненько. Здравствуйте.
0: Иван тянет палец к брылю.
13: Нет, не надо. Я к вам по делу.
0: Иван убирает руку.
13: Вы точно Пухов Иван Сергеевич?
5: Вообще-то да.
13: Вы телеграмму насчет Алены Игоревны получили?
5: Получил. Я только ничего не понимаю. Там было написано, что она заколдована. Может быть, вы мне объясните, что происходит, а?
13: Ну, заколдована. Это значит, когда вас превращают в какой-нибудь предмет. Ну, скажем, бревно. Или вот в этого, в козла, например.
5: Что?
13: Это в любом руководстве прочесть можно. Это всем известно и никому не интересно. К этому сейчас редко прибегают.
0: Брыль потирает ступни ног друг от друга.
13: А вот если тебе обличье-то оставят, а звесну и все такое прочее из сердца вынут, а зиму лютую туда поместят, вот это и есть настоящее колдовство. Человек тогда другим становится. Он все понимает, но оценивает уже по-другому. Так что Алену Игоревну вы найдете весьма изменившейся.
5: И кто ж на такую гадость осмелился?
13: Дело не в том, кто осмелился, а дело в том, как быстрее Алену Игоревну расколдовать.
5: Да нет, как раз и в том, и в другом дело.
0: Встав, Брыль ходит по полке.
5: А как ее расколдовать?
13: На всякое злое колдовство, молодой человек, средство
5: какое
13: есть.
0: Его руки вложены в карманы.
13: Любовь, молодой человек.
5: Любовь?
13: Да, любовь. Вот вы, Алену Игоревну, правда любите?
5: Ну, в общем-то, да.
13: В общем-то. Очень!
5: Ну, какое это имеет значение?
13: Огромное!
5: Очень?
13: Ну вот, кто-то вам завтра придется доказать. Теперь спите, отдыхайте, набирайте сил, и вам завтра пригодятся.
5: Ну ладно, что вы говорите, какой сейчас сон?
13: Вам обязательно нужно отдохнуть и запомните. Ничего там завтра не удивляйтесь и ничего не предпринимайте, заранее не посоветовавшись с товарищами Ковровым и товарищем Брылем, самой Остапычем.
0: Иван зевает.
13: С последним обязательно.
0: Опускает голову на сложенные на столике руки.
13: Вот хорошо, спите. Спать пора, и не вздумай со мною ты спорить, и не вздумай глаза открывать до утра. Всем живущим в долинах, в горах, под землею и в море спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные.
0: Иван спит на полке.
13: Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд.
0: Алена спит на тахте.
13: Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора, утро раннее, ночи мудрее. Все тревоги свои отложи до утра. Если веришь в добро, может, мир станет добрым скорее. Спать пора, спать пора.
0: Ковров спит на верстаке.
13: Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд.
0: Брыль укладывается на багажную полку.
13: Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора, землю ночь подметет подметелку. Всем на свете желая удачи и добра. Нам с утра непростая с тобой предстоит работенка. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спи.
0: Медленно идущий по коридору гость с юга плашмя падает вперед. Конец первой серии. Титр по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Заставка. На голубом фоне сделанный из кованых листов бронзы парусник, над ним и под ним набранные полукругом слова «Одесская киностудия». Еле идущий по коридору гость с юга видит табличку, изображающую указывающее направление палец.
11: Выход! Выход есть! Есть выход! Выход есть!
0: Быстро надевает плащ.
11: Туда!
0: Еще один указатель с пальцем.
11: Туда!
0: И еще один.
11: И туда! Туда!
0: Открывает прозрачную дверь. За ней на стене коридора два указателя, указывающие в одну сторону. Еще один указатель, изображающий направленную вверх руку со сжатым кулаком и показывающим в обратном направлении большим пальцем. Поворачивает табличку. Теперь большой палец направлен вверх. Гость с юга падает. Пассажирский поезд мчится по пронизывающей заснеженный лес железной дороги.
15: Молодой человек, просыпайтесь скорее. Скоро Китежград, приехали.
0: Резко вскочив, Иван ударяется головой о верхнюю полку, смотрит в окно.
9: Так это что, не сон?
15: Да нет, какой там сон? Приехали!
0: Проводница закрывает дверь. На фоне мелькающих за окном вагона берез появляется название фильма «Чародеи», вторая серия. Иван выходит из вагона.
15: Молодой человек, вы тут забыли!
0: Ему бросают футляр трубы.
16: Это не мое!
0: Иван держит футляр в поднятых руках.
15: Ваше, ваше! Желаю творческих успехов!
0: Раскрыв футляр, Иван озадаченно смотрит на блестящую латунью трубу. Неподалеку стоит Нина.
13: Он самый.
17: Встречаете? Хорошо?
0: На пригорке Ковров,
17: где?
0: Брыль и Камнеедов.
17: Ансамбль где?
0: Во рту Коврова
13: А-а-а.
0: Черная трубка.
16: Ансамбль? Да.
0: Нина подбегает к Ивану.
15: Ваня!
16: Так а что такое? Ты как посмела? А?
15: А между прочим, Ваня, ты перчатки забыл.
16: Ага. Спасибо. Но первым поездом едешь обратно.
17: Кто это?
13: Он это...
17: Один?
16: А сколько?
17: Остальные где?
16: Остальные? Там.
13: Сюда потом дойдут.
17: А этот?
13: Этот тренер...
16: Композитор.
13: Дирижер в основном.
17: Непредставительный какой-то. Хлипкий.
16: Так он же музыкант, а не грузчик. Столичная знаменитость.
13: По моде одеты. Не в тулупах.
17: Много вы понимаете в моде.
16: Да.
17: Теперь тулуп это самое ретро.
15: Ну все равно ты без меня пропадешь.
16: Первым поездом, я тебе сказал.
15: Да очень.
17: Товарищи из ансамбля, ну что же вы, мы вас ждем.
0: На Иване серое пальто по колено. Он и Нина бегут вперед.
17: Молодой человек и ребенок, вы куда? Мы же вместе идем.
0: Замирают
15: Она?
0: Перед санями. В них вальяжно сидит Алена.
15: А ведь и вправду. Чего?
0: На лице Алены легкая улыбка.
16: Здравствуй.
18: Здравствуйте.
16: Ты меня совсем не узнаешь?
17: А почему, собственно, Елена Игоревна должна узнавать вас? По-моему, вы не знакомы.
14: Ты что, не предупредил?
13: Да предупредил железно. С влюбленными у него в голове тараканы. Ты же сам...
14: Тормозни его!
13: Уважаемый товарищ обоздался. У нашей Алены Игоревны лицо типическое. Типическое, типическое такое. Поэтому ему показалось, что...
0: Алена поднимается?
18: Да вы что?
13: Что?
18: Кто дал вам право на подобные высказывания о моей внешности?
17: Это безобразие, товарищ Брыль.
13: Виноват?
17: Возьмите вожжи, займитесь лошадьми. Это у вас лучше получится.
0: По заснеженной дороге едут двое саней. В первых, запряженных тройкой белых лошадей Алена, Нина, Иван и Камнеедов. Во вторых, запряженных черной лошадью, держащей вожжи Брыль и Ковров.
17: Как странно получается. Что это за ансамбль у вас? Малогабаритный какой.
16: Ну, какой есть.
17: Ну, понятно, не понял, нету. Аву мы не ждали, но...
4: Скажите, как зовут этого молодого человека?
6: Его зовут Иван Сергеевич. Он мой брат, а вы его совсем-совсем не помните.
0: На лице Алены легкое недоумение.
4: Иван Сергеевич?
0: Камельедов засыпает.
4: Это как Тургенев.
17: Тургенев? А, Каштанка.
14: Смотри, какой говорливый. Заткнул бы его чем.
13: Может, трубой?
14: Какой трубу?
13: Ну, трубой.
0: Ковров берет из лежащего в их санях футляра трубу.
14: Ты куда? Куда пешком?
0: Бегом нагоняет первые сани. Запрыгнув на полос, Ковров протягивает Нине трубу, шепчет ей на ухо. Спрыгнув, кубарем скатывается с откоса.
17: Да, так вот, я интересуюсь.
6: Простите, пожалуйста, но нам пора репетировать.
4: Как репетировать? Сейчас, здесь?
17: Репетировать? Как?
0: Нина наклоняется к Ивану.
6: Давай, начинай скорее. Может быть, еще лучше получится.
9: Не, я не могу. Ты что? Ну что ж со мной делаешь,
6: сможешь,
9: а?
6: Ну, если по-настоящему ты любишь, ну сможешь ты.
0: Обнимает его.
6: Ну, играй, видишь, она смотрит.
13: Ты?
0: Ковров сидит в сугробе.
13: Чего с трубой? За садями пообщался.
0: На лице снег.
13: Ты что, колдануть не мог?
0: Широко улыбается.
9: Представляешь, забыл.
13: Склеротик.
0: Ковров нахлобучивает кепку. Подмигивает лошади. Изо ртов тянущих тройку коней вырывается пар. Пристяжные изящно наклонили головы в сторону. На Алене белоснежная шуба и меховая шапка. Сидящий напротив нее Иван, играя, высоко поднял блестящую на солнце трубу. На сидящей рядом с Аленой Нине красная куртка с капюшоном, желтые вязаные шапочки и шарф. Она начинает петь.

0: Тройка останавливается перед деревянными воротами. Над ними выполнена резьбой по дереву надпись «Склад, музей, ну и ну». Сатанеев распахивает калитку.
1: Прошу.
0: На нем дубленка, серая меховая шапка. Взяв Алену под руку, уводит ее вперед.
1: Я заждался.
2: Не нервничай.
1: Кто это?
0: Брыль за рукав придерживает Ивана.
1: А-а-а.
0: Алена и Сатанеев убегают вперед. Сатанеев на ходу моложаво подпрыгивает. В сенях избы.
3: Аполлон Митрофанович, прошу прощения.
4: Два слова.
2: Где ансамбль?
4: Там.
2: Один?
4: А сколько?
2: Остальные.
4: Едут. Летят. Вас последуют.
2: А это кто?
4: Где?
2: Там.
4: А это тренер. Композитор. Дирижер. Лауреат и столичная знаменитость. Может быть, все-таки в гостинице?
2: В гостинице бронь для комиссии.
4: Да? А как же я их в музей оформлять буду?
2: Как экспонаты.
4: Живых?
2: Условно.
4: Простите, а как же потом списывать?
2: По акту, как пришедших в негодность.
0: Сатанеев входит в светлицу. Камнеедов озадаченно водит рукой. Посреди просторной светлицы большой стол.
5: Внимание, товарищ, тут у нас чистота и простота. Ну, скатерть у нас самобранка для служебного пользования.
6: Руками не трогать.
5: Меню скромное, но питательное. Ванна и, так сказать, и прочие удобства в гостинице за углом. Завтра получите пропуска.
7: В удобство?
5: Да, до 23:00. Как положено.
8: А там что?
9: Слушай, не остынь, не поймут.
5: Это экспонаты, это, так сказать, отходы магического производства. Сапоги-скороходы, болотные, к сожалению, промокают, ковер-самолет, нелетающий, шапка.
8: Невидимка?
5: До сих пор ищем.
0: Алена прихорашивается перед зеркалом, Иван подается вперед.
9: Стой на месте, не могу, себя погубишь.
2: Черт, я погубишь?
9: Стою.
2: Хорошо.
0: Сделав шаг назад, Иван обходит ковровые брыли, подходит к Алене, подбегает.

0: невоспитанный молодой человек.
1: Это вы о ком?
0: Сами знаете. То-то вы с ним так кокетничали.
1: Не понимаю.
2: Высоко подняв подбородок, Алена уходит, держащий ее под руку Сатанеев следует за ней, как на поводке. Иван снимает пальто, с удивлением смотрит на скатерть. Вышивные узоры сменяет серое сукно.
3: Руками не трогать. Это почему же?
2: Нина трогает кольчугу.
4: Она действительно меня не узнает. Чертовщина какая-то получается.
2: Иван хлопает по столу.
3: Что угодно, граждане.
2: Непонимающе оглядывается.
4: Это бы нам...
2: Нина в страхе.
3: Мама, кому же еще?
2: Прижимается к Ивану.
3: Чего заказывать-то будете?
4: Я не понял.
3: Он не понял. Я русским языком говорю. Сучей требует, а сам не знает чего. Потом еще жаловаться будет. Что, по сторонам будем глядеть или будем заказывать?
2: Опускаются на лавку.
5: Ваня?
2: Перед столом.
5: Так это же скатерть, самобранка.
3: Да-да, самобранка, я и есть. Делайте заказ, раз позвали.
4: Ну, подождите, надо сообразить, понимаете?
2: Иван приглаживает волосы.
5: А мне, пожалуйста, пирожное с кремом.
3: Не бывает.
2: Подобрав губы, Нина задумывается.
5: Ну, тогда дайте, пожалуйста, просто... яичницу из трех яиц.
3: Эш, размечталась. Из двух будет.
5: Ладно. А тебе, Вань, что?
4: Я не знаю, может, чай с лимоном?
5: Дайте нам, пожалуйста, два чая с лимоном.
3: Да вы что, граждане, блины, что ли, объелись? Какие лимоны зимой?
5: Ну, тогда просто чай с сахаром и... два бутерброда с сыром.
3: Бутербродов не держим.
2: Нина и Иван вопросительно переглядываются.
5: А что есть?
3: Форсвейн, плодово-ягодное, солнцедар, кавказ, ахштафа.
5: Ну нет, это нам не надо, правда, Вань?
2: Иван озадаченно поднимает брови.
4: Правда?
3: Так а что, это уже все?
5: Все.
3: Тоже мне клиенты.
2: На сукно падают столовые приборы, несколько кусочков сахара, почерневший от копоти сковорода без ручки. Иван вздыхает.
5: Знаешь, Вань, мне здесь все-таки нравится чародейство, волшебство. Только что-то у них здесь недоработано.
4: Недоработано. Чего недоработано? Ты посмотри, что они с Аленой сделали. Недоработано. Я с ними завтра не в худсовета, с ними в прокуратуру пойду.
3: Вот ваш заказ. Был бы из-за чего шум поднимать.
2: Появляется еще одна.
4: Мне бы только до их директора этой Нуи.
2: Почерневшая сковорода.
4: Нуину добраться. А вот этого делать не надо. Извините, что без приглашения.
2: Ковров и Брыль.
4: Что тут у вас
6: что
4: происходит?
6: Вроде пожар начинается, а?
2: Рассматривают значит... пригоревшую...
4: А, вот оно что.
2: Яичницу.
3: В чем дело? В чем дело? Чего шумите, гражданин?
4: Что себе позволяешь?
7: Да ничего страшного.
4: Подождите.
3: А что это я себе позволяю?
4: Ты как гостей молчишь?
2: Стучат кулаками. По сукну.
3: Катюшки, не признала.
4: Если еще раз себе такое позволишь.
3: Ой, сейчас, сейчас все будет. Одну минуточку.
2: Взлетев, сукно...
3: Чего изволите?
2: Превращается в расшитую скатерть.
4: Давай быстренько. Все, что нужно там, фирменная посуду, самовар, все, что положено.
3: Да не извольте беспокоиться. Сейчас все будет.
4: И быстренько. Одна на... Или что там у нее?
6: Нет.
4: Ну, в общем, неважно. Одна нога тут, а другая тоже здесь.
2: Появляются чайный сервиз, блюдо с баранками, пирогами, пряниками, вареньем. Дольками лимона.
4: Вот так.
2: И пухлый чайник.
3: Здорово.
7: Да, как у вас здорово с ней получается. А нас она совсем не слушалась.
6: Потакали много, вот и не слушалась.
4: А у нас разговор короткий. Чуть что не так, в нафталины на вечное хранение.
5: Спасибо.
4: Или на портянке. В сфере услуг еще, к сожалению, характер требуется. Не докажешь? Не спасибо. Получишь.
6: Вот именно. Ничего, скоро ВП в строй войдет, полегшает.
5: А что такое ВП?
4: Волшебная палочка. Незаменимая вещь в сфере услуг.
2: Ковров наливает всем чаю.
7: Скажите, а что, она и вправду все может?
4: Не все, но очень многое.
5: А где волшебная палочка-то?
6: Как и положено, в ларце.
5: А, знаю, знаю. Ларец на дереве, дерево на острове, а остров не знаю где. Разыгрываете.
6: Нет, это ларец в кабинете нашего директора.
7: О, я знаю, которого мне никак видеть нельзя, да?
5: Можно мне пряник?
4: Угу. Не которого, а которую.
2: Ковров наклоняется к Ивану.
4: Кира Анатольевна Шамаханская. Крупнейшая фигура в нашем деле. Доктор наук, маг первой величины. Вот к ней ходить не надо. Неизвестно, чем это может кончиться. Алена, сходила?
7: Сходила.
4: Так теперь ее спасать надо.
2: Иван задумчиво опускает глаза.
7: Так что ж делать?
2: Ковров бросает взгляд

0: обрыли?
1: Есть одна идея.
0: Дверь в светлицу сама собой захлопывается.
1: Сквозняк, наверное.
0: В кабинете Шамаханской.
2: Ансамбль маленький, но неплохой. Алене Игоревне понравился. Говорит, не дурно.
3: Как она?
2: Кто? Алена Игоревна?
3: Угу.
2: Мила.
0: Шамаханская.
2: Симпатично.
0: Сидит в кресле.
2: Стало просто.
0: Перед камином.
2: Очаровательно.
3: Понятно, у вас все?
2: Нет, вот, да. Телеграмма от Киврина, приезжает завтра, просит встретить с часовым поездом.
3: Встречать не надо.
2: Как? Он может сам добраться до 24 часов.
3: Примите меры, чтобы до этого срока он не появлялся в институте.
2: Все, а может мне приготовить приказ об увольнении, и я готов занять место зама по науке. Это мне не трудно.
3: Я понимаю, что вам это не трудно. Вопрос не в вас, а в науке. Идите.
0: Бросив в огонь палку, Шамаханская отряхивает руки. Отойдя от нее на несколько шагов, Сатанеев останавливается.
2: Ведьма.
0: Изба, циферблат ходиков, оформлен шишками, на нем 10 часов.
4: Иван, ты все уразумел.
5: Тогда пошли, скоро худсовет.
6: Ну я что там буду делать, ребята?
7: Опять на трубе сыграешь и все.
6: Не-не-не, второй раз на трубе я не смогу, ребят, не смогу. На гитаре, пожалуйста,
5: вот
6: на трубе
5: чего? Нет, того нет.
6: Ах, да.
7: Да.
0: Ковров легко стучит по столу.
6: Сколько с нас?
5: У меня есть, я сейчас...
8: 4 рубля 89 копеек.
6: Возьмите.
0: Кидает на скатерть смятую купюру. Та исчезает, переглядывается с Брылем.
8: Да-да.
6: Стача где?
8: Ох, я думала, вы уже ушли. Пожалуйста.
0: Появляется блюдце с монетой.
7: Вот.
6: А копейку? Да ладно, оставь ты ей эту копейку. Пошли, Фома, некогда, пошли, пошли.
7: Да нет, копейка руб бережет.
8: А что, пожалуйста, значит, ничего не стоит?
6: Пожалуйста, у нас в ассортименте.
8: Ишь ты.
0: В фойе института.
9: Смотрите, опять этот необыкновенный.
6: Что такое, что?
9: Моя труба.
0: Мужчина тянется к футляру.
10: Необыкновенный. А инструмент у ноги быстро потерял.
6: Что случилось? Отпусти же.
0: Иван отдает футляр.
6: Ребят, ну, вы же сами ее в купе оставили. Ну, помнишь, я тебе говорил? Подождите, как вы здесь очутились?
11: Что значит как? Мы артисты, нас пригласили.
10: Ансамбль «Помарин», надеюсь, слышали?
8: Слышали! Конечно, слышали, мы каждый день зубы
10: при
8: чистим.
10: Причем здесь зубы? У ансамбля должно быть звучное имя.
11: «Помарин».
6: Кто вас сюда пригласил?
10: А.М. Сатанеев.
7: Ну, все ясно, понял? Вопросов нет, пошли домой.
6: Подожди.
7: Ну, тогда мы горим ведь. А может, колданешь их с глаз долой подальше, пока никто не видит?
6: Что ты все время колданешь? Люди же, надо с ними по-человечески.
0: Ковров потирает лоб.
6: Ребята!
0: Мундштуком трубки.
6: Значит, такое дело, тут...
0: Берет его в рот.
6: Уж им нужна ваша помощь.
0: В кабинете Шамаханской.
7: Доставили, товарищи.
6: Ансамбль «Помарина». Можно? Пожалуйста, товарищи.
0: Первой в зал входит Нина. Вдоль стены сидят Шамаханская, Оля, Сатанеев, Алена и еще несколько человек.
3: Пожалуйста, товарищи, прошу вас. Мы вас ждем. Что вы нам исполните?
6: Песня о Снегурочке.
3: О, замечательно. Как раз для Нового года.
6: Еще хорошо.
3: Почему?
6: Зачем нам Снегурочка?
3: А что такое?
6: Что это за намеки?
3: Намеки?
6: Да.
3: На что?
0: Алена смотрит на Ивана.
8: Перепутал. А? Снежинки.
6: А, простите, песня о Снежинке.
10: Это лучше. Но все равно, посмотрите, как он смотрит на Алену Игоревну. Это же просто неприлично.
3: Вам-то что?
10: Мне? Все равно. Но все-таки.
0: Ковров вносит кресло.
6: Прошу вас.
7: Пойдем вперед.
0: Брыль легко подталкивает замершего Ивана.
12: А вы зачем сюда? Вам туда надо?
6: Он руководитель.
7: Он руководитель, как вы.
6: Или почти такой.
7: Да.
12: А, ну тогда пусть сидит.
0: На участниках ансамбля «Помарин» желтые рубашки, желтые и красные шейные платки.
8: Сначала 4
10: шага. Сейчас будет все готово.
6: Понятно.
10: А дальше что?
6: Сейчас начнем.
0: Иван обращается к Алене.
10: Смотрите, смотрите, смотрите, что он делает. Ну нельзя так, ну что это такое?
3: Вы ведете себя неприлично.
10: Кто?
3: Вы. Мы слушаем вас.
10: Слушаем, слушаем, давайте.
0: На Нине серый с бордовым комбинезон. На шее и плечах блестит фиолетовая мишура.
8: Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль.
6: Вот, пожалуйста.
8: Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечтал.

0: Иван пальцами сжимает Каменьедову нос.
1: Пока часы 12 минут.
0: Тот широко открывает глаза.
2: А мне этот молодой человек очень нравится.
3: Ну, знаете, здесь мы с вами не совпадаем.
2: Здесь мы с вами не совпадаем.
1: Пока часы 12 минут. Пока часы 12 минут.
0: Нина подбегает к Алене.
4: Вам не понравилось?
2: Нет, очень мило.
0: Алена наклоняется к Нине.
2: А ты? Просто молодец.
4: Нет, не меня. Вы его, пожалуйста, поцелуйте. Ну его, ведь это же он все придумал, он же песню сочинил. Ну, пожалуйста.
0: Тянет Алену за руку.
4: Не меня, вот вы его поцелуйте. Ну, пожалуйста.
5: Так нельзя, худого, вы что, Кира Анатольевна?
2: Товарищ Каменьедов, проснитесь и наведите порядок.
6: Я не сплю. Все по местам.
0: Каменьедов встает между Аленой.
6: Артисты песню.
0: И взявший ее под руку Иваном. Держа Нину за руку, Иван медленно отходит назад.
2: Все свободны, товарищи, спасибо. Мы сообщим вам свое решение.
0: Подавленный Иван легко кивает Шамаханской. Он и Нина выходят, а Алена провожает их взглядом.
6: Всех сотрудников прошу разойтись по рабочим местам. Ножками, товарищи.
5: Это неслыханно! Ребенка явно подучили.
2: Мне, в общем, понравилось. Я думаю, надо пригласить их на завтрашний вечер.
5: Как? После того, что...
2: А что, собственно, произошло? Вы что-нибудь заметили, Алена Игоревна?
7: Я вообще не знаю, почему столь наивный поступок девочки вызвал такую реакцию Павла Митрофановича.
5: Она не знает. А мы знаем. Ансамбль надо гнать, понятие, в шею.
6: Не только в шею.
2: А Павел Митрофанович!
6: Извините.
0: Поднявшись, Сатанеев вытягивается в струнку перед сидящей Шамаханской.
2: Пригласите их на завтра и обеспечьте все условия.
0: Каменьедов низко кланяется. С кислым лицом Сатанеев идет к двери.
7: Что с вами, дорогой? Вы же сами их пригласили.
2: Я повторяю, все свободны.
0: Алена держит Сатанеева под руку.
3: Нам надо поговорить.
7: Ну, пройдемте.
3: Нам надо поговорить.
7: Хорошо. Осторожно. Здесь ступеньки.
0: В оранжерее.
3: Вы разрываете мне сердце по лестнице. Я не могу смотреть, как он смотрит на вас.
7: Какой слог.
3: Это от волнения искренности.
7: На меня многие смотрят.
3: Но ведь вы тоже смотрели на него.
7: Должна вам сказать, в нем есть нечто привлекательное.
3: Да что?
7: Но это я вам скажу позднее.
3: Он проходимец, и ноги у него кривые.
7: Разве?
3: Да. Ну, может, не ноги, но не кривые, но он не достоин вас.
7: Это другое дело.
0: На Алене серая юбка, белая блузка, пестрая вязаная кофта. Подошедший к ней со спины Сатанеев пытается ее обнять.
8: Ну, черевайте, дети.
7: Ну, хорошо, я буду вашей женой.
0: Алена отходит.
7: Только вы должны выполнить некоторые условия.
3: Готов. На все готов.
7: Во-первых.
0: Алена опускается в кресло.
7: Мне нужна должность заместителя директора по науке.
3: Богиня, ну как же...
0: Сатанеев опускается на колени.
7: Киврин? Да. Меня не интересует Киврин.
0: Сатанеев аплодирует.
3: Вы правы.
7: В перспективе, через год-другой, мой, ну и ваш перевод в Москву.
3: Конечно.
7: Договорились.
3: Дайте ручку, сокровище мое.
7: Не спешите. Это еще не все. Теперь я скажу вам, что. Что меня привлекло в том молодом человеке?
3: Что?
7: Его молодость. Я хочу, чтобы вы были молоды. Или хотя бы казались молодым.
3: Молодость не возвращается.
7: Ну, совершите подвиг. Прибегните к рецепту конька-горбунка.
0: Сатанеев пожимает плечами.
7: Господи, боже мой. Возьмите книжку. Откройте, прочтите. Там все очень доступно написано.
3: Нет, а может быть, счет наших будущих отношений и каком-то там зелье, или, может, ведьминой воды?
7: Вы считаете меня ведьмой?
3: Конечно.
0: Алена презрительно сужает глаза.
7: Не по должности, а по сути.
3: Ну да.
0: Глубоко дыша, Алена подобрала губы.
7: Вы не боитесь?
3: Наоборот. Эти качества у вас мне нравятся все больше и больше.
7: Будет вам и ведьма, и ведьмина вода.
0: Алена резко встает.
7: Женщина всегда стремится стать такой, какой ее хотят видеть.
0: Сбрасывает кофту с плеч.
7: Но должна предупредить.
0: В ее руках появляется метла. Сатанеев испуганно опускается в кресло. Сев на метлу, Алена кругами летает по оранжерее, сняв с шеи, размахивает полупрозрачным розовым платком. Разбив стекло, вылетает из института, пролетая мимо окна, машет ошарашенному Сатанееву. Алена с метлой в руках появляется среди растений оранжереи.
9: Как на лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведьма речка бежит. Пусть

0: Покачивая ногами, Иван, Ковров и Брыль сидят на верстаке в мастерской.
1: Все. Пойдешь на свидание к Алене.
2: Когда?
1: Сегодня вечером. Угу. Только тебе надо один трюк освоить.
2: Какой?
3: Ну что, хотите попробовать?
4: Я пойду в библиотеку.
3: Значит, вы готовы выполнить все мои условия?
4: Я готов.
3: Тогда...
0: Алена достает...
3: Подпишите!
0: Из рукава свернутый в свиток
4: что?
0: Лист бумаги.
4: Я ниже подписавшись и готов выполнить.
0: Перечень пунктов. Сафари, лицензия на отстрел экзотических животных, путешествие в Рим, Париж, Токио, перевод на должность замдиректора по науке, пятикомнатная квартира, загородная дача.
3: Очень хорошо. Крови скреплять не будем, чернила надежнее.
0: Собственные машины, переезд в Москву, приобретение второй молодости.
3: Вот теперь можете припасть к моей руке.
0: Выхватив и свернув лист бумаги, Алена протягивает тыльную сторону правой руки, спохватившись, протягивает левую. Сатанеев страстно припадает к руке.
3: Поскольку мой старичок, пока старичок, вел себя хорошо и не упрямился, мы завтра о нашей помолвке объявим на новогоднем балу.
0: Алена легко...
3: Если, конечно, мы совершим подвиг.
0: Хлопает Сатанеева по щеке.
1: Помимо,
0: на Иване желтая каска.
1: Для того, чтобы проходить сквозь стены,
0: в мастерской
1: нужны три условия.
0: Также Верочка,
1: видеть цель,
0: и Катенька.
1: Верить в себя и не замечать препятствий.
5: Тише едешь, дальше будешь. Не спеши. Показываю.
0: Ковров решительно подходит к выкрашенной в синий цвет бетонной стене, пройдя сквозь нее, исчезает. Возвращается. Иван в восхищении смотрит на Коврова.
1: Понял.
2: Ну, в общем, как...
1: Ну, еще раз показываю.
0: На лице Ивана решительность, он бежит к стене. Наткнувшись на нее, отлетает назад, широко раскинув руки. Ковров успевает поймать его, не дав ему упасть.
5: Ты не что, грусть, я бы... Сейчас. Не тот. Видишь цель?
4: Вижу.
5: Веришь в себя?
4: Верю.
5: Давай, пошел. Тихо!
0: Иван бросается снова, отлетает назад.
1: Девочки, хватит.
0: Ковров сажает.
5: Устал.
1: Ничего, как ты себя чувствуешь?
0: Ивана на верстак.
6: Либо убьется, либо покалечится.
1: Не, не вижу. Тут вера нужна.
0: Катенька вздыхает.
7: Все понятно. Придется жертвовать собой. Пойду напрошусь к Алене в горничную на сегодня. С некоторых пор она это очень любит.
3: Я с тобой. Ой, товарищи, чувствую, она меня заколдует. В прах обратит.
0: Ковров обмахивает.
1: Ничего.
0: Ивана.
7: Так.
1: Восстановим.
0: Каской.
7: Мы дверь не запрем, в кухонное окошечко фонариком подсветим, как идти можно будет.
1: Так, ты слышишь, я пошел. Подожди.
0: Иван пытается нахлобучить на голову шапку.
1: И помни.
0: Ковров ее отбирает.
1: Алена прежняя во сне.
0: Иван внимательно слушает Коврова.
1: Но если она проснется, беды не миновать.
0: Двухкомнатная квартира. Обтирая правую руку, Сатанеев выскакивает из ванной.
8: Царь велел себе раздеть, два раза перекрестился, в ух котел.
0: Листает.
8: И там сварился.
0: Книгу сказок.
8: Царь велел себе раздеть, два раза перекрестился, в ух котел, и там сварился.
0: Ложится на кровать.
8: Сварился.
0: Дует на руку.
8: Сварился.
0: Берет с полки толстую книгу, садится.
8: Ожог. Где он тут у нас? Ожог.
0: Смотрит на руку.
8: Первое покраснение кожи. Это есть. Второе образование пузырей. Третье омертвление всей толщи кожи. Четвертое обугливание. Обугливание это немыслимо.
0: Закрыв, отбрасывает книгу.
8: Немыслимо.
0: Взяв большой карандаш, снова склоняется над книгой сказок.
8: И там сварился.
0: Со злостью отбросив карандаш, упирается лбом о руку. Поза сидящего Сатанеева напоминает скульптуру мыслитель Родена. Осторожно взяв большой карандаш, внимательно на него смотрит. Карандаш зеленого цвета по форме не отличается от волшебной палочки. Сатанеев бежит в соседнюю комнату, смахивает с полки книги, извлекает красный карандаш.
8: Нашел.
0: Внешне не отличающийся от палочки.
8: Кажется, нашел.
0: Задумчиво на него смотрит. Ночь.
1: Так, ну я пошел. Постой.
0: Под елкой.
1: Сигнала еще не было.
0: Около многоэтажного дома.
1: Не, я пошел. Да подожди ты.
0: Иван неотрывно смотрит на окна.
1: И запомни.
0: Верхних.
1: Запомни.
0: Этажей.
1: Не ты ее должен поцеловать первым, а она тебя. Это непременное условие. Вот теперь пошел.
0: В одном окне мигает свет. Катенька открывает дверь квартиры Алены. Катенька хватает Ивана за пальто.
1: Куда? Чего?
0: Помогает снять его. И шапку. Иван наскоро поправляет волосы перед зеркалом. приоткрывает дверь комнаты. Увидев спящую Алену, улыбается.
2: Аленушка моя.
7: Иванушка.
0: В подъезде.
7: Только бы ему повезло, только бы ему повезло.
9: Давай за него кулаки держать.
7: Всю ночь.
9: Давай.
7: Раз, два, три.
9: Только бы ему повезло. Только бы ему повезло.
0: Иван сидит у изголовья кровати.
2: Бедная моя.
0: Глаза Алены закрыты.
7: Неплохо, Ванечка, родной мой. Что-то со мной случилось. Я сама не своя.
2: Ты не думай об этом. Не думай. Это все наваждение. Это все пройдет. Пройдет.
7: Ты не уйдешь?
2: Не, я не уйду.
0: Иван нежно поглаживает руку Алены.
7: Ты уйдешь. Ты теперь только во сне приходишь.
0: Осторожно берет кисть Алены в свои руки.
7: Разлюбил Иванушка Аленушку.
2: Что ты, я теперь тебя больше еще люблю.
0: Прикладывает Аленину ладонь к своему лицу, нежно ее целует.
7: Какой хороший сон.
0: Склоняется над Алениными губами.
2: Поцелуй меня. Ты проснешься, и все будет по-прежнему.
0: Вплотную приближает свои губы к алым губам Алены.
7: Нет, нельзя.
0: Та медленно отворачивается.
7: Я боюсь просыпаться.
2: Ну ты же никогда ничего не боялась.
7: Теперь боюсь. Себя боюсь.
2: А? Помнишь, как ты меня первый раз поцеловала? А?
7: Ну? Мы танцевали.
2: Да, да.
7: Была такая красивая мелодия.
2: Да.
7: Ты придумал для меня слова.
2: Да, да, да. И ты еще меня первая поцеловала, я никак не мог решиться. Да?
0: Алена поворачивается к Ивану.
2: Так, поцелуй меня, как тогда. Ну.
0: Иван снова тянет к ней свои губы.
7: Нет, нельзя. Лучше спой, Ванечка.
0: Алена отворачивается.
7: Спой, как тогда.
0: Брыль и Ковров приседают.
2: Делай раз.
0: У елки.
2: Делай два. Двигайся.
0: Бегут на месте.
10: Представь себе весь этот мир, огромный весь, таким, какой он есть, на самом деле есть, с полями, птицами, цветами и людьми. Но без любви, ты представляешь, без любви есть океаны, облака и города. Лишь о любви никто

0: зачеркнутый, что влюбленный – это для медицины одно и то же. А вот радикулит и пневмонию по выбору мы после этой ночки получить можем.
1: Представь себе весь этот мир огромный, весь таким, какой он есть.

0: совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны.
1: Поцелуй меня, Аленушка.
2: Алена поворачивается к Ивану.
3: Да, может быть.
2: В подъезд выходит Сатанеев. С лестницы спрыгивает.
4: Чудовище!
2: Черный кот.
4: Хам!
2: Вздрогнув, ой, Алена просыпается.
1: Ваня.
2: Иван тянет к ней свои губы, оттолкнув его.
5: Как вы здесь оказались?
1: Я тебе сейчас все объясню.
2: Алена встает.
1: Я твой Иванушка, понимаешь? И ты должна меня поцеловать.
5: Убирайся вон. Ну, пока я не развеяла тебя по ветру.
1: Ну дай же ты мне хоть слово сказать! Ваня я!
2: Алена делает отталкивающий жест руками. Иван в пальто и заячьей шапке спиной вперед выбегает из квартиры. Не разворачиваясь, спиной вперед сбегает по лестнице мимо взбудораженного черного кота.
1: Все, пропали.
2: Выбегая спиной вперед из подъезда, Иван делает переворот назад. На бегу хватается за ствол березы, обежав вокруг нее один раз, продолжает бег задом наперед. С разбегу, сделав сальто, приземляется в сугроб недалеко от института, сидит, опершись руками о снег. С удивлением смотрит на буквенные части номеров, стоящих рядом машин. Рву, тру, пну, гну, ржу, лаю. Бим, бом. Сам, хам.
1: Так вот вы какие, чародеи. Изобретатели волшебной палочки.
2: Опершись о капот стоящей рядом машины, Иван поднимается.
1: Ну, я вам покажу, как чужих невест заколдовывать. Так, цель. Ларец на 7-м этаже в кабинете директора. Верить в себя. Ну, это у меня хоть отбавляй. Не видеть препятствий.
2: Иван решительно смотрит на здание Нуину.
1: Чихать я хотел на все препятствия.
2: Качнувшись несколько раз из стороны в сторону, бросается вперед, подбежав к зданию, проходит сквозь стену. К входу в Нуину подходит Сатанеев. Спотыкается. На нем черная балоньевая куртка с наполовину скрывающим лицо капюшоном открывает дверь.
6: Пароль!
7: План по валу!
2: Загорается свет.
6: Вал по плану! Проходи!
2: Сатанеев входит в освещенное фойе. Проходит в коридор, свет в фойе гаснет. Из стены другого коридора появляется рука, а за ней Иван. Иван тянет за застрявший в стене шарф. Тот не поддается, Иван дергает сильнее, шарф освобождается.
8: Товарищ! Товарищ человек! Помоги найти выход! Товарищ человек! Помоги! Ой, куда ты пошел?
2: Иван скрывается в стене. Перед гостем с юга остается конец шарфа Ивана. Гость склоняется к нему, шарф исчезает в стене.
1: Мираж.
2: Гость медленно выпрямляется.
1: Галлюцинации.
2: Поднимает обе руки в стороны.
9: Эй, люди!
2: Обводит глазами стены коридора.
9: Кто-нибудь!
2: Испуганно втягивает голову в плечи. Сатанеев ключами открывает дверь кабинета Шамаханской. Входит в полутемный кабинет, ключи остаются в замочной скважине. Из стены кабинета выпадает Иван. Сатанеев испуганно жмется к стене. Иван и Сатанеев с вытянутыми перед собой руками приближаются к стоящему посреди кабинета небольшому столику. На столике ларец с волшебной палочкой. Руки Ивана и Сатанеева одновременно опускаются на ларец. Их кисти соприкасаются. Открыв ларец, вместе хватают палочку.
1: Я каждый знаю.
7: А я начальник охраны.
1: Я стены прошибать могу.
7: Ты еще хочешь прошибить могу.
1: Я тебя так отделаю.
7: А я караул закричу.
1: Кричи.
7: Кричи. У меня высокая цель.
1: Ох, так благородный человек. Отдай палку.
7: Да. Шутите, извольте.
1: Отдай палку. У тебя совесть замучает.
7: Ну и пусть замучит, потерпи.
1: Терпи, дядя.
2: Тянущий палочку на себя, Иван спиной вперед исчезает за стеной. Наткнувшийся на стену, Сатанеев с пустыми руками падает на пол. Дверь кабинета захлопывается. Ковров, Брыль и Нина.
1: Так, давай туда.
10: Сюда? Сюда.
2: Перед воротами избы склада музея.
11: Дядя Брыль, я с вами!
2: Ковров убегает налево, Брыль направо. Сатанеев судорожно толкает закрытые двери кабинета Шамаханского.
1: пропал.
2: Опершись спиной о дверь, снимает капюшон.
1: Чуть вид пропал.
2: Иван по березовому мостку подбегает к избе. Ворвавшись в светлицу, перепрыгивает через перила.
3: О, Иван Сергеевич! Может, чайку попьем, милок, а?
1: Чего? Да подожди ты своим чаем, отстань ты. Не до чая сейчас.
2: Осматривается.
1: Так, никого.
2: Достав из правого кармана, аккуратно, двумя руками держит палочку.
1: Господи, как простой карандаш, а?
2: Протирает ее рукавом пальто.
1: Ничего, лишь бы работало.
2: Сняв одной рукой, отбрасывает в сторону шапку, затем пальто и шарф. Нервно проведя ладонью по лицу, выставляет вперед правую руку с зажатой в ней волшебной палочкой.
1: Хочу, чтобы здесь сейчас появилась Аленушка.
2: Взмахивает ею. Изба делает оборот вперед, Иван падает с потолка.
1: Так вот оно что.
2: Надевает соскочивший ботинок.
1: Чего? Попробуем?
2: Поднимается.
1: Еще раз.
2: Вся мебель разбросана по избе. Иван взмахивает палочкой, изба ходит ходуном. Ковров в восхищении смотрит на избу. У застывшего брыли шапка сама собой съезжает на лоб. Раскачивающаяся изба на пару метров поднялась над землей. Подпрыгнув, Ковров цепляется за порог, подтянувшись, забрасывает на него правую ногу. Появляется в дверях. Иван отмахивается от курицы.
1: Я, может быть, завтра вот с этим предметом в ваше ну-ну пойду. Я там Вань, такое устрою.
4: Вань, давай поговорим спокойно.
1: Ну ладно.
4: Я приближаюсь.
1: Ну ладно, ты не хочешь отдавай? Не отдавай. Ну только не размахивай руками. Ты ведь весь город на воздух поднять можешь. Понял?
2: В светлице гора из мебели и кукол. Иван устало...
1: Чертовщина какая-то.
2: Опускается на ступеньки.
1: Не знаю, как это получилось.
2: Пожимает плечами.
1: Я вообще Алену вызывал. А у вас не волшебство, а брак сплошной.
10: Да, брак у нас.
4: Да.
2: Ковров поднимает куклу.
1: А, так ты Алену хотел мне? Вот, Аленушка, видишь?
12: Алена.
1: Вот там мебель стоит. Я это точно знаю. Фирма Аленушка. Так, что у нас еще здесь? А, вот конфеты, Аленушка. Так что, что ты хотел, то ты получил. А это что?
2: Иван показывает на корову.
4: Да это что, это тоже, наверное, тезка в некотором роде?
2: Брыль улыбается.
1: Давай, приведем все в порядок. Ты вот что, ты сделай вот так, вот раз. Ну, знак Зорро, фильм, видел? Видел?
2: Сидящий на горе мебели Ковров
1: давай!
2: Крепко обхватывает руками и ногами потолочную балку. Иван проводит перед собой палочкой, в воздухе остается огненный след в виде латинской буквы Z.
1: Да что же у вас все, не как у людей?
2: Все заволакивает белым дымом. Дым развеивается.
1: Да.
2: В светлице чистота и порядок. Иван садится на длинную лавку, по его правую и левую руки садятся Брыль и Ковров.
1: Да, дела. Да ну вас к черту, маги волшебники!
2: Ковров останавливает поднимающего палочку Ивана. Брыль тянется к палочке, Иван отдает ее Коврову.
1: Ну вот и ладно, вот и хорошо. Да не кручись ты, Ваня, ну завтра к Шамаханской вместе пойдем. А это ВП, положу-ка его в ларец, а? Прямо сейчас пойду и положу. Так ведь... Коллектив создавал.
11: Ой, Ванечка, что ты без меня здесь натворил?
2: Ковров идет к выходу.
11: Я даже на крыльцо к тебе забраться не могла.
1: Ты где бегала? И не жалей ты, что отдал ее волшебницу. Да ладно, волшебница тоже волшебница. Ты гром много, толку никакого.
10: Да ты пойми, Ваня, эта палочка ведь только для сферы услуг создана. Ни для чего больше. И в любви она тебе не поможется. Да вообще в человеческих отношениях только люди разобраться могут.
2: Гость с юга посреди многоэтажной развилки коридоров.
13: Люди!
2: Смотрит на уходящий далеко вниз пролет. Устало опирается локтем, удерживающий шляпу руки на высокие перила.
13: Кто так строит, а? Кто так?
2: Шляпа падает вниз.
4: Видишь, как завывает.
1: Да не обращай ты внимания.
2: Ковров несет палочку двумя руками.
4: Видишь, ведь это из лаборатории силы духа. А не поймешь... Натворят, наделают их привидения, потом забывают и...
1: Да хватит тебе. Ну, сквозь стену ты сам пройдешь.
4: Витенька, ты знаешь, я не люблю этого. Ну, пожалуйста.
1: А, давай.
2: Брыль запрыгивает Коврову на спину.
1: Всю жизнь ты на мне ездишь, захребетник.
4: Это еще кто на ком мне известно, если в корень смотреть.
2: Сидящий за столом в кабинете Сатанеев поднимается.
14: Видишь, привидение. Здесь тоже.
1: Ну, и долго еще будешь сидеть? Слезай.
4: Как я не люблю сквозь стены проходить.
12: Зато любишь на чужом горбу по кабинетам шастать.
2: Опущенный капюшон полностью скрывает лицо Сатанеева. О. Ковров на него дует. Сатанеев отклоняется назад.
12: Монах, не обращай внимания.
4: Типичный монах. Витька, я его покараулю здесь пока. Угу. Ладно.
2: Ковров кладет палочку в ларец.
4: Витька, а может, ты его развеешь? А?
12: Да он сам к утру развеется.
2: Сатанеев испуганно втягивает голову в плечи.
12: Так, не сосредоточься. И сейчас будешь проходить сквозь стену.
4: Дело,
12: я прошу тебя, подожди, помолчи. Иди.
2: Брыль запрыгивает на Коврова.
12: Сколько ты весишь? В два раза меньше, а весишь в два раза больше, как минимум. Ну, перестань. Сколько можешь? Надо сосредоточиться. По-моему, что-то упало.
2: Они исчезают, пройдя сквозь закрытую дверь. Сатанеев заваливается на стол. Потянувшись, за край стола сползает на пол. Встав перед ларцом, открывает крышку.
4: Она.
2: Достает палочку. Уходя, хватается за лоб. Достав из кармана, бросает в ларец карандаш.
4: Хочу, чтоб открылась.
2: Дверь кабинета открывается. Подпрыгивая и размахивая руками, Сатанеев выбегает из кабинета. Стоя перед институтом под сумрачным предрассветным небом, сглотнув, достает палочку из-за пазухи. Бережно держа палочку, смотрит на нее восхищенными глазами.
4: Что же еще пожелать-то?
2: Смотрит в небо.
4: Хочу домой.
2: Поводит палочкой. Подъезжает желтая «Волга».
14: Такси заказывали?
2: Сатанеев с удивлением смотрит на водителя.
15: На улице Луговая.
14: Знаю.
2: Садится в машину. Такси быстро подъезжает к многоэтажному дому, резко тормозит перед подъездом.
14: 88 копеек с вас. 88. 12 сдачи.
2: Сатанеев с удивлением смотрит на опущенную в его ладонь сдачу.
4: Слушай, получается, чудеса за наличный расчет. Во сколько же обойдется мне мое омоложение в сфере услуг?
16: Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
2: Оставляя на полу, одетыми в носки ступнями мокрые следы, гость с юга плетется по коридору. В левой руке плащ, в правой дипломат и ботинки, пиджак наброшен на одно плечо, на голове шляпа.
16: Люди! Ау!
2: Сатанеев за калькулятором.
14: Так, серные бани. И кабинет красоты. Того солидно.
2: Смотрит.
14: Но этот пункт мне ясен.
2: На пункт.
14: Это тоже.
2: Пятикомнатная квартира.
14: Зам по науке. И это, пожалуй, самое сложное. Шамаханская никогда не согласится.
2: На столе книга «Активное долголетие».
4: А что если?
2: Отложив лист с требованиями Алены, берется за волшебную палочку.
4: Алена будет замом по науке. Но не шамаханской. К черту шамаханскую!
2: Кладет палочку на стол.
4: Она будет моим замом. Мне все не положить на счастливой ночи.
2: Откидывается на спинку стула.
4: А теперь вперед!
2: С бодростью смотрит перед собой.
4: К хорошему настроению! Бодрости! Силе! Молодости! К танцам до упаду!
2: Резко поднявшись, хватается за спину. Взяв со стола волшебную палочку и две пачки купюр, выходит в коридор. Опустив палочку в карман, смотрит на пачки купюр.
14: Однако все это изрядно стоит. Много еще недоработано.
2: Убирает их в карман.
14: Много и недоработано.
2: Стоит перед зеркалом.
14: Стану директором, обязательно поставлю вопрос. Ну?
2: Поднимает правую руку в подбадривающем жесте.
14: Ни пуха, ни пера, Аполлон. Вот она жизнь холостяцкая, некому даже к черту послать.
2: Опускает на голову капюшон. Держа кончиками большого и указательного пальцев, достает из нагрудного кармана куртки волшебную палочку. Взяв ее пальцами обеих рук, выставляет перед собой. На мгновение задумавшись, направляет кончик палочки вверх. Став полупрозрачным, исчезает.
4: В сторону.
2: Ковров, Брыль и Иван.
4: Другу.
2: Быстрым шагом входит в приемную шамаханскую.
5: Да, но, товарищи...
12: Спокойно, только спокойно.
5: Ну куда?
12: Спокойно.
5: Товарищи, ну нельзя же!
4: Тихо.
12: Пусти. Берите мне невесту.
5: Что?
4: Ну, здорово. Оля, минуточку. вот здесь подождем. А? Тут такая история произошла.
5: Да я... перестаньте вы в конце концов.
4: Нет, серьезно, вы же не слыхали, я вам сейчас все объясню.
5: Шутите
4: вот,
5: все.
4: Послушайте, вот тут...
10: Просят вернуть ему невесту.
5: Какую невесту?
10: Алену. Игоревну, Саню.
17: Да ее.
5: Оставьте нас вдвоем.
10: Угу. Да, но мне...
5: Идите. Садитесь.
10: Спасибо.
2: Иван и Ковров садятся.
5: Идите, Ковров.
10: Витя.
2: Иван берет Коврова за рукав.
10: Витя, встань.
5: Идите, идите.
4: Не оставляй меня, Витя. Витя!
2: Не отрывающий взгляд от Шамаханской, Ковров натыкается на алюминиевый косяк двери, выходит.
4: Ну?
2: Сложив руки на груди, понурый Ковров садится на стул у двери кабинета.
10: Они...
18: Какое безобразие.
5: Я не могу снять с нее заклятие зимнего сердца, оно наложено справедливо.
17: Но вы же совсем не знаете ее.
5: А вы уверены, что знаете ее?
17: Да, вы знаете, я понял. Я теперь только понял, что я ее люблю даже такую.
5: Я верю вам, но все равно все останется как есть.
17: Ну почему? Почему?
5: Потому что она все равно выйдет замуж не за вас.
17: А за кого? За вашего этого какого? А Сатанелова?
5: При чем здесь, товарищ Сатанеев? Это ее кара.
17: Или ваша месть?
5: Она сама выбрала свой путь. Это только наказание за предательство.
17: Кого же она предала?
5: Вас в первую очередь, как я теперь понимаю.
17: Вы знаете, я обыкновенный человек, и мне непонятны ваши сложности, намеки. Вы ее, пожалуйста, расколдуйте. Пусть она меня только вспомнит. А мы уж там сами разберемся, как нам быть.
5: Поймите, вспомнит она не только вас. Вы хотите этого?
17: Я этого хочу.
5: Но я не хочу.
17: Так значит, вы присвоили себе право распоряжаться чужими судьбами? Так знайте, я вас заставлю!
2: Иван бежит к двери.
5: Постойте, погодите, неистовый вы, Иван! Я хочу сказать вам! Я хочу сказать, что понимаю вас. Уезжайте. Здесь уже ничего не поправишь. Будет только хуже, если вы добьетесь своего.
17: Кому будет хуже?
5: Вам. И мне.
2: Схватив Ивана за руку, Брыль сажает его между ним и Ковровым.
4: Шумело? Ну, как она там? Ну...
2: Оля прислушивается.
4: Сердилась, ругалась, да?
17: По-моему, она испугалась. Ну, ты скажешь.
2: Медленной, высокомерной походкой в приемную входит Алена. Раздвинув листья, стоящие перед ним сансевьерии, Иван открывает рот.
19: Кира Анатольевна занята. Меня вызывали. Это вас Аполлон Митрофанович вызывал.
20: Аполлон Митрофанович?
19: Да. Странно. Обычно он сам. Не знаю. Что приказано, то передать.
20: Приказано?
2: Бросив на Олю наполненный презрением взгляд, Алена складывает руки на груди.
19: Впрочем, если он передумал...
2: Алена медленно подходит к Ивану.
19: Это вы? Здравствуйте. Я сразу не узнала вас. Как вы себя чувствуете?
17: Я чувствую себя хорошо.
10: Отошли.
17: Очень.
19: Да? Я рада.
2: Ковров и Брыль медленно уходят.
19: А что, в Москве в моде поздние визиты?
17: Нет, я просто гулял, гулял и размечтался.
19: Да, наш город располагает к прогулкам и мечтам. Кстати, близится новогодняя ночь. А в эту ночь, как известно, сбывается самое несбыточное. Так вот, я желаю вам, чтобы ваша несбыточная мечта сбылась.
2: Алена медленно идет к двери.
17: Вы мне желаете?
2: Оборачивается.
19: А почему бы и нет?
2: Смерив Ивана взглядом, выходит.
4: Спокойно, Валя.
2: Сузив глаза, Оля смотрит вслед Алене. Быстрой и решительной походкой Алена идет по коридору. Уложенные маленькими кудрями волосы пружинками подпрыгивают на каждом шагу.
19: Вы меня вызывали?
21: Как это вызывал? Кто сказал вызывал? Я хотел, я ждал, я мечтал.
2: Сатанеев прикрывается стоящим на столе
21: вы пришли.
2: Круглым зеркалом. Расширив глаза, выглядывает.
21: Не верю глазам. Я хотел продемонстрировать.
2: Алена открывает рот. Вместо жидких волос с залысинами у Сатанеева густая черная шевелюра.
19: Это вы?
2: Полоска усов, на нем отливающий бархатом лиловый костюм с шелковыми лацканами.
21: Все сделано по вашим рецептам.
2: Черная бабочка.
21: По рецептам этого.
2: Белая сорочка.
19: Ой, с ума сойти можно.
22: Внимание! Сотрудников Ну и Ну приглашаем в актовый зал на встречу Нового года.
19: Отправляйтесь немедленно.
0: Куда?
19: В парикмахерскую, старый козел.
2: В мастерской листают журналы мод.
12: Куда же?
6: Вот, что предлагаю.
12: Там? Во, ребят, нашел. Не, ребят, не, смотри, вот. Вот это да.
0: Не, надо что-то попроще, я ведь не смогу. Ну, что проще, проще. Балуйся. Он должен как принц выглядеть. Чтобы она от него глаз оторвать не смогла.
12: Чего? Иван, ты не расстраивайся. Ну, я попробую, но я предупреждаю. Я ширпотребом никогда не занимался. Надо, ну, если ну, надо, я понимаю, все, попробуем. Давай, вставай.
6: Давай.
2: Собрав журналы в охапку, Ковров
8: ну, встал.
2: Убирает их с верстака.
6: Люблю смотреть, когда ты колдуешь.
12: Уйди.
2: Ладно. Ковров поднимает ладони.
8: Каратеист. Ну, давай уже.
2: Сняв, Ковров убирает наручные часы в карман. Поднимает дрожащие от напряжения кисти рук. Хлопок, на Иване появляется белая пара.
6: Ты что сделал? Ты что натворил, а?
2: Рукава до колен, короткие это, брюки выше щиколоток.
12: Это что?
2: Полы разной длины.
12: А? Костюм. Это что, я в этом на бал пойду?
6: Ты,
12: конечно,
6: ты,
12: я же предупреждал.
6: Ты что человеком взял?
12: Я этого делать не могу.
6: Ты что наделал?
12: Это что такое? Это нестандартно. А? Ты просто нестандартный. Так, ну-ка, забирайте ваш костюмчик. Отдавайте мои вещи.
2: Иван снимает пиджак, в плечах вешалка.
12: Отдавайте мои вещи.
6: А может, отдаешь еще раз?
12: Сами говорили, говорили.
6: Так, колдани его.
12: Верни брюки, хулиган.
2: Иван подвешивает вешалку на крюк.
12: Так,
2: подъемника.
12: Забирайте ваш костюмчик.
6: Может, еще раз?
12: Чтобы хорошо колдануть, нужно знать главное. Понимаешь, размер. А что здесь?
6: А что главное?
12: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Ковров погрустнел, Брыль ухмыляется.
12: Колдун нестандартный.
6: Правильно, Ваня. Главное, чтобы костюм...
12: Вставай, Ваня!
2: Брыль.
12: Я... Ваня, Ваня!
2: Да... Подходит к Ивану.
6: Надо ходить с ним, Ваня. Я говорю, да тебе сейчас все сделаем.
12: Не, надо ничего поправить.
2: Подожди, тебе. Надевает на него висящий на крюке пиджак.
6: Давай, сидит. Вот, становись. Вот. Тебе нужно сейчас немножко подкоротить, тебе нужно где-нибудь там...
12: Отстань от меня.
6: Убавим. Ванечка правильно говорит. Главное, чтобы костюмчик...
12: Отпустите
6: сидел.
12: Меня.
2: Подмигивает Коврову.
12: Господи,
6: как они надоели, а?
12: Да я в ваше отделение ногой не вступил бы. Так, не надо колдовать. Не надо!
2: Хлопок Коврова на верстаке.
6: Вот. Все.
2: Появляются швейная машина и утюг.
12: Ребят, вы чего?
2: Брыль нажимает кнопку, подъемник идет вверх.
12: Ребята,
2: Иван повисает.
12: Вы чего, ребята?
2: В пиджаке.
23: Главное, чтобы костюмчик сидел.
12: Ребят.
23: Непринужденно, легко и
12: понятно. Ребят, я живой.
23: Все остальное, поверьте, неважно, нет и не будет.
6: Серьезно.
12: Я понимаю, ну.
23: Главное, чтобы.
6: Главное, чтобы.
23: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы.
12: Главное, ребята,
23: чтобы. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное. Главное, чтобы костюмчик сидел так, чтобы в жизни себе не простили.
6: Те, кто такого себе не пошили.
12: Пальцы
6: жало кутил.
23: Главное, чтобы.
6: Главное, чтобы.
23: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы.
6: Главное, чтобы.
23: Главное, чтобы костюмчик сидел.
6: Главное, чтобы костюмчик
12: сидел. Ребят, я же не манекен.
6: И как пошит он, могли показать вы. Ведь для того,
12: чтобы
6: звать вы. Главное, чтобы костюмчик сидел.
23: Чтоб от восторга дыша еле-еле.
6: Гости на этот костюмчик летели.
23: Чтоб тише. Невеста, сомлев от пошива,
6: вдруг поняла, что она поспешила.
23: Главное, чтобы костюмчик сидел.
6: Главное, чтобы костюмчик сидел.
23: Главное, чтобы костюмчик сидел.
6: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Ковров и Брыль подправляют костюм на швейной машине, подрезают рукава ножницами, разворачивают отвороты брюк, отходят в стороны.
8: Это другое дело.
2: На Иване идеально сидящая белая тройка, черная рубашка. С полным рюкзаком за спиной к институту подходит Киврин.
24: Здравствуйте, Юлий Цезарь. С наступающим вас.
25: Здравствуйте.
24: Позвольте пройти.
25: Не позволю.
24: То есть как? Вы что, не узнаете меня?
25: Узнаю, поэтому и не могу.
24: Что за новости? С каких пор?
25: С момента поступления соответствующего распоряжения.
24: Какого распоряжения? От кого?
25: Сверху.
24: Подождите. Нет, вы погодите. Мало того, что вы не встретили меня, так еще и пускать не хотите. Как вы? Я не знаю, что я сделаю с вами.
25: Не знаете, так и не говорите.
2: Сощурившись, Киврин смотрит на Камнедова. Просторный пустой зал с высоким деревянным двускатным потолком. По лестнице под руку Сатанеева спускается Алена. На ней длинное красное платье с бордовым отливом.
19: Ковров?
2: На Коврове брюки и свитер.
19: А вы даже к празднику не соизволили переодеться.
2: На Брыле комбинезон.
19: Дорогие друзья, позвольте вам представить моего будущего мужа, Аполлона Митрофановича Сатанеева. Надеюсь, вы все его достаточно знаете. Нет. Как вам это нравится?
6: Все.
26: Пошли, Ванечка, пошли.
2: Не отрывая взгляда от Алены, Иван обнимает Нину.
12: Ну нет, вот теперь я никуда не уйду. Слышите? Вот теперь я никуда не уйду.
27: Правильно, Вань. Еще не вечер.
1: Молодец.
3: Еще часы не пробили.
1: Посмотрим.
7: Сегодня!
2: У Затанеева старая прическа.
7: Счастливый день! Простите, я только начал.
9: Простите, Аполлон Митрофанович. Вы договорите чуточку позже, а сейчас мы переходим к официальной части нашего праздника. Внесите волшебную палочку.
2: По лестнице спускается Шамаханская в сопровождении трех мужчин и женщин.
9: Дорогие друзья, уважаемая комиссия, вы видите этот зал пуст. Но сейчас я взмахну волшебной палочкой, и в этом зале появится все, что необходимо для встречи Нового года.
1: Смотрите, что сейчас будет.
2: Сатанеев склонился к Алёниному уху.
1: Следите за мной.
9: Раз, два, три.
2: Шамаханская делает изящный пас, удерживающий большой карандаш рукой. В зале ничего не происходит. Стоя за колонной, Сатанеев прячет в рукав волшебную палочку.
1: Извините, у меня такое впечатление, что Новый год там придется встречать.
2: Разговор мужчин.
1: Стоя.
2: Сопровождающих Шамаханскую.
7: Друзья мои! Сотрудники и соратники.
2: Сатанеев в центре зала.
7: Высокая комиссия.
2: Делает неглубокий поклон.
7: Хоть меня грубо прервали, я вынужден вновь взять слово.
9: Аполлон Митрофанович.
7: Только сейчас я слышал, как славное название нашего учреждения употребили в уничижительной форме. Я этого стерпеть не могу.
9: Аполлон Митрофанович, что с вами?
7: Потому что, как вы сами убедились, Кира Анатольевна явно не способна. А я сейчас сделаю!
2: Станеев агрессивно жестикулирует.
7: То, что не смогла сделать, товарищ Шамаханская.
9: Вы забываетесь.
7: Поэтому я считаю, что должен, вопреки своей скромности, так сказать, оказаться наконец в этом здании.
9: Вы с ума сошли.
7: Раз. А?
2: Медленно поднимает руки. Взвившись в воздух, летает по залу, испуганно размахивая руками и ногами. Сделав полукруг, устремляется вверх, пробивая потолок. Оказывается сидящим на коньке крыши, крепко схватившись за голову статуи коня. Алена.
19: Вы не знаете, где Сатанеев?
2: Обращается к Шамаханской.
11: Как где?
2: Мужчина в костюме Деда Мороза.
11: Сидит на крыше. Сам видел.
19: Пожалуйста, снимите его.
11: Простите, Аполлон Митрофанович сам решил. А отменить решение начальства я не могу. Не в моих силах. Я мелкая сошка. Пока.
3: Ну, что я говорил, еще не вечер.
19: Неужели здесь нет?
2: Алена потерянно оглядывается. Иван подается вперед.
19: Ни одного настоящего мужчины.
2: Алена едва не плачет. Оглядевшись, Иван бежит вверх по лестнице.
3: Куда? Постой!
1: Стой!
3: Вот простота!
1: Все правильно, все так и должно быть.
2: Бросившемуся за ним Коврову посохом преграждает путь Дед Мороз. Ковров внимательно вглядывается в его глаза. Все сотрудники и гости института вышли на балкон и площадку перед зданием. Головы людей задраны вверх, Иван карабкается по сильно наклоненной обледенелой двускатной крыше, подскальзывается. Нина обхватывает лицо руками. Иван продолжает движение вверх. Взгляды всех сотрудников направлены на Ивана. Одна девушка испуганно прикрыла рот рукой. Делая уверенные движения, Иван быстро приближается к коньку крыши.
19: Держись.
2: Оступается.
7: Молодой человек, снимите меня отсюда. Я вам тоже когда-нибудь помогу. Доктором станьте без всякой защиты. Пожалуйста. Так, извините, примерз.
1: Ну же. Ну.
2: Иван отдирает от головы коня одеревенелые руки Сатанеева. Коридор, оставляя на полу следы, Иван, как ребенка, несет Сатанеева на руках.
1: Следы. Здесь прошли люди. Здесь прошли люди. Здесь прошли люди, люди. Я их найду.
2: Гость с юга быстро бежит по следам. Иван на спине вносит Сатанеева в зал, сняв, сажает его на ступеньки. Свернувшись калачиком, тот часто дрожит, дыша на руки.
7: Как только меня утвердят директором, я обязательно объявлю вам благодарность, приказ.
13: К сожалению, в жизни дураки глупее, чем в сказках.
11: Вот это по-сатаневски, с размахом, дешево и мило. А вы что скажете, Алена Игоревна?
19: Разве нужно что-нибудь говорить?
2: Алена решительно направляется к Ивану, ринувшись за ней Шамаханской.
19: Санина, стойте!
2: Преграждает путь.
1: Иди, милая, иди. Ты меня
5: тебя слушай, сейчас мое время.
2: Дед Мороз.
10: Это кто?
5: Дед Мороз.
2: С неотражающим эмоцией лицом, пересекая весь зал, Алена подходит к Ивану. Останавливается перед ним.
19: Я же говорила вам, что в эту ночь сбывается самое несбыточное.
2: Иван нервно сглатывает.
14: Да.
19: Ну так вот.
2: К Алене бросается Станеев.
14: Очаровательница.
2: Ковров ставит ему подножку.
14: Подождите.
5: Отдохни.
2: Тот растягивается на полу, из его рукава вылетает волшебная палочка, а Алена целует Ивана в губы. Зал освещает вспышка молнии, появляется дым.
14: Колдовать запрещаю! Я пресс-сельщик!
5: Перестаньте! Перестаньте!
14: Что? Ну, вы что?
2: Алена бессильно повисает на Ивана. Ее красное платье меняет цвет, становясь ослепительно белым. Держась за лоб, она поднимает голову.
19: Что со мной?
14: Милая, ну, теперь будет все хорошо. Теперь все будет хорошо.
2: Иван целует ее руки, а Алена с улыбкой смотрит в его лицо.
10: Друзья мои!
2: Поворачивается к залу.
10: Вот мой жених! Мой любимый! Мой Иванушка!
15: Алена, иди!
14: Спасибо! Спасибо!
2: Все плотным кольцом обступают Алену и Ивана.
5: А вот моя невеста!
2: Стоя у Шмаханской, Дед Мороз снимает шапку.
15: Это не институт, а дворец бракосочетания какой-то!
2: Накладные нос и бороду – это Киврин.
16: Ничего, ничего. Может быть, хоть на свадьбе покормят?
10: Убирайтесь вон со своим картонным носом. Шут. Имперсонатор, да я все знаю.
14: Что ты знаешь?
10: Я все знаю, вы Алену ждали в Москве.
14: Кто? Я?
10: Да, до последней минуты.
14: Да я до последней минуты по магазинам бегал. Подарок искал по твоему заказу. Полное собрание фантастики. Вот.
2: Киврин вываливает из мешка под ноги Шамаханской книги.
19: Неужели меня обманули?
14: Еще как.
2: Повернувшись к улыбающемуся Киврину, Шамаханская страстно его целует. Подняв с пола, Нина осматривает волшебную палочку. В зал медленно входит гость с юга.
18: Как хорошо. Люди, гроза, еще бы дождь пошел.
26: Палочка-выручалочка, выручи нас всех. Сделай так, чтобы мы все-таки встретили Новый год. А то эти взрослые со своей любовью совсем про него забыли.
2: На палочке аббревиатура ВП-2. Нина поводит ею в воздухе. В центре зала появляется большая наряженная елка. Вокруг нее накрытые столики.

0: заветное желание.
1: Внимание! Давайте, загадывайте, товарищи, загадывайте. Поскромнее, без запроса, в пределах допустимого. Можно одно желание на двоих.
0: Аполлон Митрофанович, вы тоже можете загадать. По собственному желанию.
2: Лицо Сатанеева вытягивается.
3: Товарищи!
2: Женщина с котом на руках.
3: Товарищи, он нашелся. Он заговорил. Васенька, ну, скажи им что-нибудь новогоднее.
2: Из стоящей на столике бутылки шампанского вылетает пробка. Фасад здания Муино освещают фейерверки в виде бьющих вверх, а также закрепленных на вращающихся колесах серебряных фонтанов искр. Стоящий рядом с Иваном Алена поет, все танцуют.
4: Говорят, что с каждым годом этот мир стареет.
5: Солнце прячется за тучи и слабее греет.
6: Говорят, что все когда-то было лучше, чем теперь.
7: Говорят, а ты не слушай.
8: Говорят, а ты не слушай.

Говорят, что правда с кривдой воевать устала, что без страха и упрека рыцарей не стало, что отныне все на свете ты кривой меркой. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не слушай.

Темное небо над зданием Нуину озаряют огни салюта. Конец фильма. На фоне больших старинных часов на стене здания с циферблатом, окруженным фигурами сказочных героев и медными стрелками, показывающими 12 часов, снизу вверх движутся титры. В ролях Алена Санина, Александра Яковлева, Иван Пухов, Александр Абдулов, Сатанеев, Валентин Гафт, Шамаханская, Екатерина Васильева, Киврин, Валерий Золотухин, Ковров, Эммануил Виторган, Брыль, Михаил Светин, Камнеедов, Роман Филиппов, Гость с юга, Семен Фарада, Нина Пухова, Аня Ашимова, Верочка Абрамова, Катенька Бельгер, переводчица с Кошачьего Смоленицкая, секретарша Макеева, Аматин Харитонов, начальник поезда Парфенов. В эпизодах «Вестник», Никищихина, Винник, Маликов, Чайка, Гришина, Плаксин, Пицек, Лыков. Авторы сценария Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, режиссер-постановщик Константин Бромберг, оператор-постановщик Константин Апрятин, художник-постановщик Владимир Лыков, художник-декоратор Игорь Брыль, композитор Евгений Крылатов. Тексты песен Леонида Дербенева. Звукооператор Гольдман, режиссеры Ящиковский, Семенов, оператор Масиенко, монтаж Егорской. Костюмы Соковнина, грим Волошина и Разгуляева. Комбинированные съемки оператор Шлемов, художник Елисаветская, Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Петухов. Вокально-инструментальный ансамбль «Добрые молодцы», балетмейстер Манохин. Ассистенты режиссера Константинова, Луценко, Аракельян, Гайнулина, оператора Соколов Александров, Дворянинов Шевченко, редактор Марценюк, административная группа Аблаева, Веревочкина, Костина, Соколова, директор картины Людмила Позднякова. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр художественного фильма «Чародеи». Тифлокомментарий.

0: К фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного и реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания, до новых встреч.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио.

0: некотором царстве, в некотором государстве жил-был один купец, добрый человек. Был купец вдов, жил в доме один с тремя дочерьми да племянником, да еще при них нянюшка старая век коротала. Вот собрался купец по торговым делам в дальний путь, за моря, в иные края. Приказал Антону, племяннику, лодку снаряжать. Захлопотал Антон, то соломки, то ковер в лодку тащит, авось помягче сидеть будет. А потом и пищаль дядину из дома выволок. Увидала эта старая нянюшка, руками всплеснула.
1: Антон!
2: Ага.
1: Ты чего, дядюшка, на пищаль тащишь?
2: То есть как чего? А полить из нее?
1: Да в кого тебе полить-то?
2: То есть как в кого? Сама знаешь, дальний путь. В иные края плывем с дядей Семеном.
1: Ишь ты, вояк какой, в поход собрался. С печи на кровать таракана воевать.
2: А чего? Чего и повоюю. Может, на пути разбойники нападут, а может... А смеглавый морской зверь встретится. Так я их пищальным огнем бу-бу-бум.
1: Ой, Антон, что-то ты очень храбер стал.
2: А что? Я ни в сон, ни в чок не верую, ни беса, ни лешего не боюсь. Вот приеду, порасскажу, как с ведьмами да с кикиморами сражался. Видишь, нянька, какой я удалец.
1: Удалец! Да только против ягнят да овец.
3: Нянюшка...
1: Аленушка моя идет, младшенькая.
3: Нянюшка.
1: Аленушка, светик мой, травиночка моя. Ну что плачешь, глазки слезишь? Ну перестань, перестань, ну что ты?
3: Батюшку жалко. Как он в чужих краях маяться будет? На море-океане ветры буйные, в лесах звери рыскучие, в городах чужих люди злые.
1: Полно, Аленушка, вернется жив-здоров, родимый батюшка. Не печалься, моя елочка, не прибавляй ему тоски. Слеза при разлуке в дороге гнетет. Ему уезжать тяжелее будет.
3: Ладно, нянюшка, я не буду плакать.
4: Батюшка родненький.
5: Батюшка, гляди к нас.
1: Гляди, сестры твои старшие не плачут. Идут возле батюшки веселые.
6: Ну, дочери мои милые, дочери мои любимые, что вам из дальних краев привезти? Ну, говори, дочь старшая.
7: Привези мне, батюшка, сарафан шелку синего, и чтобы пуговки на нем были жемчужные, позументы позолоченные, а красы, чтобы он был такой невиданный, неслыханный, чтобы подружки мои любимые от зависти бы лопнули.
6: Трудное это дело, доченька, но знаю, где такой сарафан купить. Будет тебе гостиниц по сердцу. Ну, говори, дочь средняя.
8: А мне купи, батюшка, бусы сапфировые, и чтоб застежка была золотая, чтоб в одной бусине солнце светилось, а в другой месяц серебрился, и чтоб они были красы такой невиданной, чтоб подружки, соседки мои любимые, от зависти сохнуть стали.
6: Потрудней твоя работа, сестренной, но знаю, доченька, знаю, где такие бусы купить, раздобыть. Будет и тебе гостинец по сердцу. Ну, а тебе что привезти, доченька моя младшая, звездочка моя тихая?
3: Государь ты мой, батюшка, не вези ты мне ни сарафанов шелковых, ни ожерелья хрусталевых, ни золотой парчи бухарской, ни черной соболей сибирских, а привези ты мне, родимый мой, аленький цветочек, да краше которого нет на белом свете.
8: Вот дурища.
3: И прям дурища.
6: Задала ты мне задачу потяжелее сестренных. Коли знаешь, что искать, как не найти. А вот как найти то, чего не знаешь?
3: Поищи, батюшка.
6: Поищу, доченька. Но вот найду ли?
2: Дядя Семен, ветер парусом играет. В небе тучки подгоняет. Поехали, дядя Семен, поехали.
6: Ну, простимся, доченьки. Вся душа моя с вами, милая. Нет у вас, родимой матушки, вот оттого и болит у меня сердце по вас день и ночь. Прощай, нянюшка, прощайте все.
1: Здоров будь, батюшка, весело тебе ехать, весело воротиться.
3: Прощай, батюшка.
6: Прощайте.
0: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Долго ли, коротко ли время прошло, а продал купец все товары, купил старшим дочкам гостинцы обещанные, только цветочка аленького нигде не нашел. Ищет купец цветочка аленького по всему белому свету и заехал в дремучие муромские леса. А в лесах муромских топи да чащи. Кикимора в болоте хоронится, носом утиным землю роет, лапами воду мутит. А на пенечке леший сидит, порос весь мохом зеленым. Одна нога у него березовая, другая еловая. Сидит леший на пенечке, да песню поет.

0: Куда?
1: Чую человечий дух. Кикимора! А, кикимора!
2: Чего тебе, Мишенька?
1: К лесу заветному лодка плывет. Люди в нашу сторону путь держат. Что делать, кикимора?
2: Прячемся, подслушаем.
3: Заветные леса муромские. А страшно тут, нежить да нечисть.
1: Не бойся, не бойся, дядь Семен. С Антоном не пропадешь. Вот она у меня, пищаль заговоренная. Всех из нее огнем побью. Только скажи ты мне на милость, по что мы в эдакую глушь заехали? Все товары продали, гостиницы купили. Оно теперь самое время домой бы оно теперь, а?
3: Не могу я домой воротиться, пока не найду цветочка аленького для Аленушки. Вот что, пойдем-ка мы с тобой в разные стороны и посмотрим, нет ли где здесь аленького цветочка. Ты иди направо, а я пойду налево.
1: Хорошо, дядя Семен, пошли. Сойдемся здесь!
0: Ладно, иди.
2: Лешенька!
1: Алюшки!
2: Лешенька!
1: Что, кикимрушка?
2: Ну, слыхал.
1: Видал, люди! Ищут они заветный аленький цветочек.
2: Беда, Лешенька! Беда!
1: Беда, кикимрушка!
2: Зови хозяйку!
1: Зову бабу-ягу, костяную ногу!
0: Прилетай!

0: слуги твои верные.
1: Что случилось? Что приключилось?
2: По лесу люди ходят.
0: Аленький цветочек ищет. Вот.
1: Не сыскать им цветочка аленького, не сорвать. Слушай меня, стража лесная. И вы, лягушки болотные, заколдован мной цветочек аленький. Не должна к нему прикасаться рука человеческая. Не должен его видеть глаз человечий. А не то погибель нам всем будет верная. Поняли?
0: А что ж нам делать, бабушка?
2: А как же быть?
1: Эх вы! Скрыть цветок лесом густым, окружить болотами топкими.
3: А да прежде всего сбить людей с пути дороже.
1: Ты, леший, их испугай. Ты, кикимора, мне помогай.
0: Бабушка, один назад возвращается.
1: Испугаем его наваждением лесным. Замрите все!
4: Дядя Семён! Ой, никого. Ой, как страшно, а? Куда же дядя Семён запропал? Вот ведь занесет его нелегкой в чаще непролазной. Пропадет. Дядя Семён! Дядя Семён! Ой, вот она! Вот она, моя пищаль заговоренная! Ой, ой, ой, ой, с ней-то я не пропаду. С ней-то я не пропаду. Не боюсь я никого, даже беса самого. Ой, что это такое, а? Что это? Вон, вон, ой, на меня движется. На меня, стой, стой, стой, не подходи. Убью, убью из пищали пулей наговорной. Ох, вот это выпалил. Пищаль разорвало на мелкие кусочки. Эх ты, пищаль моя заговоренная. Ой, а как же я-то, а? Куда же я-то, а? Ой, а, пойду в лодку сяду, товары домой доставлю. Ой, ой, стой, ой, страшно. Ай, ай, ай, ай, ой.
5: Этому надолго заказано ходить в леса дремучие.
4: Антон!
2: А с купцом как бабушка?
5: Пропал купец. Не выбраться теперь ему из лесу. Не найти цветочка аленького. Заманят его огни болотные в трясины непроходимые.
6: Куда маните? Куда завлекаете огоньки болотные? Не пойду я за вами. В трясину заведете, на погибель тяжкую, на потеху кикимора. Сгиньте, сгиньте, огоньки нечистые, сгиньте! Пусти, пусти меня, лес дремучий. Отпусти мою душу на волюшку. Здесь ли ты, в лесу, цветочек аленький? Отзовись, дай я себе весточку.

0: чудная. Раступились деревья высокие, открыли дорогу широкую, а вдали огнями дворец горит. Будь что будет. Пойду.
1: Пошел купец. Вышел на поляну широкую, и посреди той поляны стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец. Весь в огне, в серебре и золоте, и в камнях самоцветных. Весь горит и светит, ровно солнышко красное. Входит купец во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном, с переливами позолоченными. Вошел в горницу, нет никого. В другую, в третью, нет никого. В пятую, десятую, нет никого. Вышел купец в сад, видит, цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные, птицы летают невиданные, словно по бархату зеленому и пунцовому, золотом и серебром выложенные. Фонтаны бьют высокие, глядеть на их вышину голова запрокидывается, и бегут, шумят ключи родниковые по колодам хрустальным. И вдруг видит купец на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты неслыханной и невиданной, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

0: Дух захватило у купца от радости. Понял он, что это тот цветочек аленький, о каком просила его дочь младшая, Аленушка. Подошел он к кусту и сорвал цветок. И в ту же минуту блеснула молния и ударил гром. Земля зашаталась, и раздался голос.
1: Что ты сделал, купец? Как ты посмел сорвать мой любимый заповедный цветок? Ну так знай же свою участь горькую. Умереть тебе сей же час смертью безвременную. Прощайся с жизнью.
2: Что мне с жизнью прощаться? Стар я, и жизнь моя прожита. Отпусти с дочерьми проститься. Отпусти на слово. В срок ворочусь смерть от тебя принять.
1: Даю тебе срок. Один день. Коль захочет взамен тебя прийти сюда во дворец, жить навечно, одна из дочерей твоих, вот тогда оставлю тебе жизнь, купец. Но коль не придет никто из них за тебя, по доброй воле умрешь ты к концу срока. Согласен, купец?
2: Ну что ж, и на том спасибо, хозяин здешний. Только как я домой ворочусь?
1: Махни три раза цветочка маленьким, и дома окажешься.
2: Жди к сроку, хозяин здешний. Приду от тебя смерть принять. Прощай.

0: И только успел купец цветком махнуть, как очутился он в воротах своего широкого двора, а на дворе все его товары сложены. Их Антон довез, а как, и сам не знает. Роздал купец гостинцы, одарил дочерей.
1: Ой, сарафан атласный, шушун бархатный.
2: Ой, бусы сапфировые. Ой, какие!
1: Аленка-то на свой аленький цветок любуется.
2: Вот глупая.
3: Постойте, подождите, сестреньки. Батюшка родненький, что ты молчишь, невеселый сидишь?
4: Ничего, доченька, устал я.
3: Батюшка, али горе какое приключилось?
0: Аль заболел хозяин?
1: Ой, беда неминучая. Потерял, видно, батюшка все свое богатство, все денежки и в долговую собирается.
2: Ой, будем теперь мы нищими. Будем под окошком кусок просить.
3: Батюшка, да не горюй, милый ты наш. Богатство дело наживное.
4: Да нет, не потерял я своего богатства. Другая у меня печаль. На сердце смертное. Не хотел я вам говорить. Ну, ладно, скажу. Дочери мои милые, дочери мои любимые, зашел я в заповедный лес к невидимому хозяину, а туда пути человеку заказаны. Вот за ту вину и должен я идти на смерть. Не минуточку.
2: Батюшка.
4: Прощайте, дочь.
3: Батюшка, что ты?
0: А нет тебе избавления-то.
4: Избавление есть, но не по мне оно. Спастись могу я дорогой ценой, страшным выкупом.
3: Какой выкуп?
0: Батюшка.
4: Доченьки, доченьки мои милые, дочери мои любимые, чтобы остаться мне с вами век доживать, должна одна из вас трижды махнуть аленьким цветочком и пойти за меня жить во дворец заколдованный.
3: Батюшка, благослови, я пойду за тебя.
4: Аленушка.
3: Аленка.
4: Любимая моя, младшенькая моя. Нет, Аленушка, не пущу я тебя. Пусть я старый умру смертью лютой, но ты не пойдешь.
3: Да не печалься, ты не тоскуй, батюшка. Да не плачьте вы, сестренки, нянюшка.
4: Отдай, отдай цветок, Алёна.
3: Батюшка, прощай, прощайте все, прощай, родимый дом.
4: Аленушка! Аленушка! Куда ты? И след исчез. Что я наделал? Неразумный! Зачем тайну открыл?
0: Прощай, хозяин!
4: Куда ты, нянюшка?
0: Пойду в леса дремучие муромские. Пойду искать мою Аленушку. Не оставлю ее одну в беде, мою кровиночку.
3: Нянька сама пропадет.
2: Не ходи, нянька, не ходи.
0: Идите, дядька.
4: Иди, иди, нянюшка. Будь моей Аленушке светом, утешением на чужой стороне.
0: Прощай, хозяин. Прощайте все.

0: И пошла старая няня через леса дремучие, через пески сыпучие, в заповедные муромские леса Алёнушку искать. Только разве её найдёшь скоро? Занесло Алёнушку за 3-9 земель на широкую поляну к дверям дворца зачарованного.
1: Ой, страшно. Нет, нет, не пойду я во дворец. Не пойду. Вернусь домой. Вернусь. Ой, да нет. Да нет, что же это я? Что же это я? Батюшке смерти хочу. Нет, пойду, пойду. Слышь, хозяин неведомый дворца чудесного. Вот я, Алёнушка. Пришла я за своего родимого батюшку. Пришла я жить у тебя навечно.
0: Вошла во дворец Алёнушка. Идёт по палатам. В одной руке узелок, в другой цветочек аленький. Озирается по сторонам, дивится богатству невиданному.
1: Ой, какие ж палаты чудесные! Сколько камней самоцветных! Сколько тут богатств несметных! Ой, а красота! Красота какая невиданная! Да, вот и хорошо здесь. А думать и бедней да радостней. Ну, что сейчас делают сестреньки, а? Что-то делают батюшка с нянюшкой. Ополдень за обедом сидят. Вспоминают меня, Алёнушку. Ой, что это? Ну и диво! Я обед вспомянула, а тут сразу и стол с яствами. Ой, я сколько разных вкусных кушаний-то. А питьё-то... Питьё-то какое холодное, да благоуханное. Ну, спасибо. Спасибо за угощение доброму хозяину.
2: Не хозяин я тебе, а слуга послушный, девочка.
1: Что это? Чей это голос, а? Это ты, хозяин мой добрый, со мной говоришь, а на глаза не показываешься?
2: Не хозяин, Алёнушка. Верный твой раб, ты, госпожа моя, рад буду служить тебе. Все исполню, что душа захочет.
1: Все?
2: Все, кроме одного.
1: Чего же?
2: Не проси отпустить тебя в родимый дом.
1: В твоей я воле, хозяин ласковый. Но не в моей воле дом родной забыть.
2: Знаю, Алёнушка, но не смогу отпустить тебя. Не будет тут жизни без тебя, Алёнушка. Удаляюсь я, госпожа моя. Ждут меня заботы, дела неотложные. Прощай. Прощай до завтра.
1: Прощай. Хозяин мой неведомый.
2: Прощай.
1: Замолчал. Одна я осталась. Эх, что-то дома у нас, а? Какие сестрицы счастливые. Вот живут себе в дому родном, в покое да в радости. А мне здесь все чужое. И богатство не радует, и краса глаз не тешит. Ну, ничего, ничего, зато жить будет батюшка. А хозяина здешнего за ласку его сердешную уж я не стану печалить слезами. Ну, а будет не в моготу, уж ночью темной поплачу в своей постельке девичьей.

0: Девочка, спокойно, сладко спит и не чует, что ей беда грозит. Проведала кикимора болотная, что цветочек аленький у Аленушки. Побежала бабе-яге рассказать. Баба-яга тот цветочек пуще глаза стерегла, спрятала его, заколдовала, от людей скрыла. А теперь тот цветочек у девушки в руках. Вот и бежит, торопится к бабе-яге кикимора. А баба-яга у себя в избе над котлом колдует, зелье варит.
1: Что варишь, хозяйка?
2: Зелье оборотное. Кого спрысну им, обращу в зверя рыскучего, тварь ползучую, птицу поднебесную.
3: На того, кто за аленьким цветочком придет.
2: На того, кто мне поперек пути станет.
1: Это ж станет тебе поперек пути, а ты и не ведаешь.
2: Кто устал? Кто осмелился?
1: Аленушка во дворце поселилась. У нее цветочек аленький.
4: Беда, беда, беда, кикимора. У кого цветочек аленький, тот со дворца до слеса мое заклятие снять может. Тот чаще расчистит, болото осушит, сады возрастит плодовые. Ай, беда.
2: Заколдовала я дворец, призакрыла цветочек аленькой болотами, трясинами, чащами непроходимыми.
4: А теперь он у девушки в руках, коль снимет она со дворца мое заклятие, кончится в лесу наше царство.
1: Погуби ее, баба-яга, а то мы все погибнем.
2: Погублю! Только бы мне во дворец пробраться.
4: Чу, чу, чу, чу. Шаги человечьи в лесу слышу. Человечий дух чую.
5: Эй, леший, люди, опять люди.
2: Опять люди.
5: Замани прохожих путников через чащи густые, через болота пустые ко мне.
0: А путник тот в лесу, старая няня. Она Аленушку ищет, утешить ее бедную хочет. Только не нашла няня Аленушку, не добралась до дворца заколдованного. Сбил ее леший с пути, сбил, завел в чащи густые, болота пустые. Приволок к бабе-яге.
2: Ты зачем в пору ночную в лесу бродишь? В мои владения заходишь? А не боишься меня, старая?
6: А ты не пугай.
7: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
8: В Махачкале представители администрации посетили объекты ВОС. Прорабатывается вопрос закупок продукции для детских садов. В Башкортостане стартует проект по обучению ситуационной помощи незрячим и слабовидящим. Министр труда Татарстана посетила предприятие ВОС «Электроконтакт» в Казани. Во Владивостоке прошел открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Члены Архангельской РОВОС познакомились с культурным наследием Котласа. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 и конкурс «Росмолодежь. Гранты». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В рамках поручения главы Махачкалы рабочая группа посетила региональное отделение и производственное предприятие ВОС «Анжи». Делегация ознакомилась с ассортиментом – матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, изделия из пластмассы. Продукция вызывает интерес для дошкольных учреждений, прорабатывается вопрос заключения договоров на поставку. Представитель управления ЖКХ оценил состояние дворовых территорий и в ближайшее время подготовит проектно-сметную документацию для благоустройства. В Башкортостане стартует проект «Комплексный тренинг оказания ситуационной помощи инвалидам по зрению» от ОНО «Код доступа» при поддержке фонда грантов главы республики. Участниками станут 300 школьников и студентов Уфы, Стерлитамака и Благовещенска. Пройдут 4 интерактивные тренинга с незрячими экспертами, тифлопедагогами и дефектологами. Ребята познакомятся с правилами общения и попробуют специальные тактильные и аудиоматериалы, трости, приборы для письма по Брайлю. 31 июля министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова посетила производственную площадку казанского предприятия ВОЗ «Электроконтакт». Она ознакомилась с условиями производства, пообщалась с коллективом и высоко оценила деятельность предприятия. Предприятие создано в 1946 году для реабилитации инвалидов по зрению. С 1997 года занимается производством гофрокартона и изделий из картона. 1 августа во Владивостоке состоялся открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Участвовали спортсмены из Владивостока, Артема и Уссурийска. Соревнования проходили в абсолютном личном зачете. Победителем стала Светлана Кратенок из Владивостока, второе место у Дмитрия Кочуры, третье у 13-летнего Мирослава Костюка из Артема, который стал открытием чемпионата. Главный судья Сергей Клюков. 21 июля 12 членов Вельской местной организации Архангельской области совершили экскурсионную поездку в Котлас. Программа включала пешеходную экскурсию по городу, посещение выставочного центра с экспозицией авторских кукол, мастер-класс по росписи козули, традиционного северного пряника, знакомство с предприятием «Рубикон» и фольклорные посиделки в Отлажемской деревне. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 от Ассоциации НКО. Участвовать могут все зарегистрированные НКО Российской Федерации. Заявки до 31 августа. Также продолжается прием заявок на конкурс «Росмолодежь Гранты» второй сезон для граждан России и Абхазии от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 сентября на платформе «Молодежь России». По итогам первого сезона поддержку получили 710 проектов на сумму около 500 миллионов рублей. И коротко о других событиях. В Пензенской области на базе отдыха у Ильича прошло состязание по шашкам среди членов Кузнецкой местной организации ВОС в рамках марафона «Сила России». Перед турниром сотрудник библиотеки провел беседу о жизни и творчестве Александра Радищева. В рамках веб-школы РОУИ «Перспектива» 20 августа пройдет вебинар «Доступный туризм. Новые правила игры», посвященные изменениям в законодательстве с 1 сентября 2026 года. Регистрация открыта. В Санкт-Петербурге 15 августа в Росфото состоится лекция «Тифлокомментирование. Как незрячие смотрят фильмы» от библиотеки для слепых и слабовидящих. Спикеры – тифлокомментаторы высшей категории. Участие по предварительной регистрации. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
7: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: Актуальное интервью на Радио ВОС.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение?
11: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. К вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
10: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
11: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
10: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
11: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
10: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
11: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVIDIA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
10: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
11: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали, и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье, я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился, но все-таки они мне поддержали, доверились, и вот За это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
10: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
11: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях. Много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
10: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
11: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из-за этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, и тогда жизнь заиграет новыми красками.
10: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли, и, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
11: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации, поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, который передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, и то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
10: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
11: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
10: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
12: Из регионов.
13: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС», у микрофона Светлана Ефремова. Сегодня мы продолжаем рассказывать о праздновании столетия Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых. Предлагаем вам послушать фрагменты музыкальных поздравлений и интервью неравнодушных членов ВОС.
14: Ну и, конечно, в таком замечательном культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС мы не можем обойтись без музыкальных подарков. И сегодня музыкальные подарки для вас подготовили солисты вокальной студии «Септима». И на сцене с замечательной песней «По березовым лесам» на нашей сцене Лариса Салина.

России мы отмечаем Год единства народов России. И сегодня для награжденных в качестве подарка, поддержки и для создания нашего торжественного праздничного настроения на нашей сцене чувашская песня «В садочке» поет руководитель вокальной студии «Септима» Ульяновского культурно-спортивного революционного центра ВОС, а также солистка студии Светлана Ефремова.

0: Дорогие друзья, уважаемые гости, я сама выросла в Доме культуры, можно сказать. Меня привели сюда родители. Папа у меня сидит в зале здесь. Очень приятно вспоминать, что зал всегда был полон. И сегодня я, когда проходила здесь, очень много народа, очень такая добрая атмосфера. И я вам желаю в первую очередь, конечно же, здоровья. И чтобы вот эта добрая, дружественная такая атмосфера, вот этот наш праздник сохранился в вашей памяти на долгие-долгие годы. Здоровья вам! С праздником!
1: На нашей сцене итальянская песня «Памяти Карузо» поет Александр Данилов.

когда мы вместе. А мы с вами вместе. И ведь Россия — это мы. На нашей сцене Татьяна Киселева с песней «Россия — это мы».

0: К нам в студию пришла ветеран Всероссийского общества слепых Александра Егоровна Дьячкова. Александра Егоровна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Александра Егоровна, вот 100 лет нашей организации, что изменилось, что нового в нашей организации, как вы начинали свою жизнь в организации Всероссийского общества слепых?
1: Когда я приехала в 1957 году на работу, конечно, с тех пор многое изменилось в лучшую сторону. Развивались предприятия, Дом культуры открылся, стали ходить в самодеятельность в Дом культуры.
0: Общество слепых – это же не только Дом культуры и предприятия, это и санатории, библиотека.
1: Конечно, и Дом культуры открылся, библиотека, конечно. А так до этого, что там, два шкафа только было, библиотека в старом клубе. Конечно, многое изменилось. Открылись санатории в Пятигорске. Машук, в Геленджике, Солнечный берег, Подмосковье, Сосны.
0: Александра Егоровна, а вот старый клуб, как вы говорили, начиналась история клуба нашего, немножечко об этом. Где он располагался? Что это за здание было?
1: Он располагался Карл Маркс, 17, Молочный переулок, 2. Трехэтажное здание, старое здание было. На третьем этаже клуб находился. Ну и там и сцена была, и выходные дни все равно мероприятия проводили и танцевали, но там жили еще и семейные в комнатах на втором этаже, и на третьем этаже жили. И вот со второго, когда начинали шуметь, топать, со второго этажа приходили люди, ругались, чтобы сильно не топали.
0: Как была песня «Эй, вы там наверху», да?
1: Да. Там в старом клубе, это артель имени Сталина был, там свой хор у них был, на хор ходила в то время тоже. А потом вот открыли новый Дом культуры. Недавно провели 65 лет нашему Дому культуры.
0: Молодежи много было?
1: Когда я приехала только, как-то маловато было, а потом стали поступать из деревень, из школ выпускали, и вот молодежи много стало. И в самодеятельности молодежь, конечно, в основном была. Вот и танцевальный кружок был, у нас 6 пар было, и в хоре молодежь пел, и в драм-кружке участвовали, молодежи много было. Когда Дом культуры открыли, зажили мы тут. Вот, говорим, это наш второй дом. Приходили и вечера отдых устраивали, танцевали, все и пели.
0: А предприятие общества слепых?
1: Предприятие, я вот работала в артели Сталина, а потом я перешла в УПП Ульяновское. Ну, тогда небольшое было еще одноэтажное здание, и потом там стали строить здание.
0: Новый корпус.
1: Новый корпус один построили сначала, корпус потом.

0: второй корпус, и приходили на работу люди к 8 часам, значит, прежде чем работать, садиться, они даже пораньше приходили, наверное. Подавали кирпичи, готовили для строителей. Вставали в ряд и подавали друг другу кирпичи.
1: Ух ты, как интересно.
0: Да. Вот. И потом уже шли на работу. Один корпус, потом второй корпус построили.
1: Александра Егоровна, ведь еще велась работа не только со взрослыми инвалидами, и дети наших незрячих тоже были охвачены вниманием. Я вот сама помню, мы ездили в города-герои, экскурсии разные организовывали, на теплоходах, вы говорили, путевки общество давало.
0: Областное управление покупало на теплоходы, это для взрослых, а дети отдельно организовывали, покупали путевки детям, ездили они, у меня вот мои тоже ездили, в Минск ездили, в Волгоград ездили, Новороссийск ездили, Брест ездили, вот наши, да, Брест.
1: Мне ездили. Ирина ваша привезла из Бреста подарок, я помню,
0: да?
1: Как сейчас, да.
0: В Ленинград. Так что для детей тоже экскурсии организовывали, ездили.
1: И в парке выходили тоже. В парке выходили с детьми.
0: Ну да.
1: Как семейный отдых. И на каруселях катались.
0: Да, да, было это тоже. Было все организовывали. Конечно, общество заботилось о нас. Не найду слова сказать, как хорошо было организовало общество. Все для взрослых и для детей.
1: Ну вот сейчас, да, может быть, еще очень много возможностей. Телефоны, компьютеры появились. Не нужно выходить из дома, чтобы пообщаться. Это немножечко, конечно, грустно. Ну, и с другой стороны, хорошо, что незрячие владеют всей этой техникой и могут общаться и с другими людьми, и с других городов. Это тоже немножко помогает людям. Интерес какой-то возникает. Но все-таки общение — это лучше, живое общение.
0: Конечно. Мы же общались все время. Вот это. Ходили в самодеятельность, ходили, организовывали культпоходы в театр, там, ну, еще на концерты приезжали, на гастроли, хоры приезжали. На все хоры мы ходили, общались. И вот мы до сих пор общаемся. Хор у нас есть, я еще хожу на хор. У нас в Доме культуры есть вот этот кружок, как назвать это, наш
1: по
0: кружок?
1: Рукоделию.
0: По рукоделию, да.
1: Да.
0: Занимаемся бисером, бисероплетением, бусами. Вот занимаемся тоже общение, конечно. Это...
1: Александра Егоровна как-то одно время не стала ходить, а потом все-таки решила вернуться к нам. Очень рада, что вы к нам вернулись. Все-таки...
0: Ну да, хочется заниматься и общаться хочется дома. Теперь,
1: да,
0: дома,
1: конечно,
0: осталась одна, живу одна, и вот хочется выйти на народ. Семья была, детей у нас много было. Потом приехала на работу в общежитии, мы жили в комнате, 7 человек тоже. И в самодеятельность везде ходили, участвовали. А потом своя семья стала. Не скучно было. А сейчас вот
1: все
0: дети выросли, своими квартирами живут. Вот дети, вот осталась одна, и вот... Хочется,
1: ну,
0: к народу общаться.
1: Все равно не одна, в обществе.
0: Ну да,
1: в обществе.
0: Вот и к народу иду, общаюсь, вот не хочется дома сидеть.
1: Спасибо большое, Александра Егоровна. Мы очень рады, когда вы к нам приходите, с большим удовольствием слушаем. И уверена, что и нашим радиослушателям очень приятно узнать, каким было общество слепых, как люди жили, как живут. Не нужно унывать, нужно общаться. Нужно стремиться к общению. Все-таки, когда все вместе, это очень даже хорошо. Это и поддержка, и внимание. А вот что говорят молодые члены ВОС о нашей организации. Светлана, в этом году Ульяновская областная организация отметила 100-летний юбилей. Как давно вы находитесь в обществе?
2: Со школы. Я училась в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. И нас как-то привели в библиотеку слепых, рассказали, что есть общество слепых. И вот так я узнала об этом.
1: Чем вы занимаетесь в обществе слепых?
2: В обществе слепых, когда училась в школе, мы вот с гитарным ансамблем приезжали, выступали. Пробовала я здесь в теннис играть, как-то на соревнованиях даже участвовала по теннису. Но в библиотеке слепых, конечно же, тоже мне очень нравится. Тут мероприятие проходит.
1: Светлана, а есть какая-то поддержка от общества слепых? Вот как вы считаете, взгляд молодого человека, общество слепых нужно?
2: Конечно, общество слепых нужно, потому что Это объединение людей по общим интересам. Узнаешь вообще о людях, о новых, учишься чему-то, даже вот в плане там ходьба с тростью, там еще что-то. Вот по общим интересам, по общим взглядам, по общим проблемам. Поддержка даже вот внутри, просто общаемся, дружим. Это очень здорово, это очень много значит. Общество слепых очень нужная организация, потому что это и объединяет людей с нарушениями зрения, помогает вообще в жизнь, в социум включить.
1: Светлана, спасибо огромное. Очень рады, что вы пришли к нам в студию. Надеемся, что это не последняя наша встреча, потому что у нас есть о чем поговорить, побеседовать и рассказать нашим слушателям. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Нас пришла поздравить самая юная наша помощница. Есения, скажи, пожалуйста, вот есть такая организация «Всероссийское общество слепых». Для кого эта организация существует?
3: Для инвалидов по зрению.
1: А кто они такие, инвалиды по зрению? Что у них? Какие проблемы?
3: У них проблемы с глазами, они не видят.
1: Ты очень долго общаешься с незрячими людьми. Как ты им помогаешь? Расскажи, что ты делаешь.
3: Провожаю, тексты бывают.
1: А если что-то попросят, ты им прочитаешь, да?
3: Да.
1: Вещи выбрать.
3: Угу. Подходят, не подходят им.
1: У них есть какие-то еще помощники?
3: Ну да, есть собаки, есть специальные, которые водят их везде.
1: Угу.
3: По локациям. Есть просто люди, которые им помогают. Родные, например.
1: А телефоны, компьютеры?
3: Телефоны тоже есть такие.
1: Чем тебе понравился телефон, скажи?
3: Телефон может отсканировать также деньги, какой цвет, где.
1: Интересно все-таки живут, да?
3: Да.
1: Хоть они немножко и не видят, немножко другие, но все равно они живут неплохо.
3: Да. Хоть они и не видят, но они очень сильно талантливые. Они занимаются разным, например, хором или просто пением. Выучивают длинные песни, плетут из бисера.
1: А расскажи-ка, как вы играли еще в игру такую вот, которая у нас...
3: Настольный теннис они даже играют. Вот настольный теннис у них есть.
1: Вы часто играете здесь тоже, да?
3: Да, есть такое.
1: Есения, а вот когда мы бываем на мероприятиях, взрослые, которые никогда не общались с незрячими, спрашивают, умеют ли незрячие читать. Как ты думаешь? Ты не думаешь, ты уверена, ты знаешь об этом прекрасно.
3: Я прекрасно знаю, да, они умеют. У них специальные такие книги, и они пишут справа налево, а у них читается потом слева направо.
1: Угу. Специальный...
3: Да.
1: Прибор такой.
3: Да, есть такой специальный прибор. Как?
1: И читают они?
3: Пальчиками только.
1: Пальчиками читают, да. А самые маленькие детки как познают мир, скажи, пожалуйста?
3: Для них тоже имеется азбука специальная тоже.
1: Можно потрогать пальчиками.
3: Да.
1: Мы куда с тобой ходили, расскажи?
3: Мы ходили в библиотеку для слепых. Там у них разные книги, аудиокниги. Там есть книги про животных, есть про азбуку.
1: Азбука даже с картинками, да.
3: А вот цифры.
1: Про цифры. Какая книжечка про цифры, вот расскажи.
3: Книжка про цифры мне понравилась всем. Она очень хорошая.
1: Ну, там что можно?
3: Ну, можно почитать их также пальчиками.
1: Ну, плюс к тому еще там, если цифра 9, там была что? Корзинка.
3: Да.
1: И в этой корзинке были...
3: Грибы.
1: Грибы на липучках. Их можно брать и снова приклеить.
3: На цифре 1 там была рыбка, ее можно было двигать туда-сюда.
1: А горох, помнишь?
3: Горох.
1: Да? Интересный стручок был. То есть детки незрячие могут и ручками определить, да?
3: Угу.
1: И циферку могут потрогать ручками и понять, сколько же это будет, цифра 7, да, число 7, и сколько же горошинок, вот какое-то количество, что это много, да, детки тоже,
3: да,
1: понимают.
3: Да, так и есть.
1: Есения, а ты была на концерте, посвященном юбилею организации?
3: Была.
1: И что тебе там запомнилось?
3: Ну, конечно, там было очень много народу. Концерты были яркими, веселыми и грустными.
1: Песни, да?
3: Да.
1: А еще что там было?
3: Награждали дипломами.
1: Грамотами, дипломами,
3: грамотами. За то, что они работали и работают сейчас так же хорошо.
1: И ветераны уже, старенькие дедушки и бабушки поднимались на сцену, им тоже вручали диплом, грамоты.
3: Да, так и есть.
1: Есения, а что ты хочешь пожелать вот незрячим, организации нашей?
3: Хочу пожелать, чтобы они также продвигались, все было хорошо, и чтобы они были также дружными, веселыми. Желаю счастья, здоровья.
1: Спасибо тебе большое. Мы тебе тоже желаем всего самого хорошего, чтобы у тебя все сложилось в жизни, чтобы у тебя было много-много друзей, и чтобы твоя вот эта доброта вернулась к тебе несколько-несколько крат больше.
3: Спасибо большое.
1: Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

Thank you.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Екатерина Мосина. Волшебство мастера. Жил-был художник. Его звали Иван. Работы его были уникальны. В них было много доброты и спокойствия. Они ласкали и убаюкивали взгляд. Иван работал с прялками, матрешками, украшал шкатулочки, а после продавал все это на ярмарке. Однажды у Ивана спросили, как он создает свои работы, откуда берется этот тонкий узор и веселый цвет. Художник ответил, «Я просто закрываю глаза и представляю себе что-то, что у меня точно купят». И правда, не стоит художникам раскрывать своих секретов. Хотя секретов никаких и не было. Три краски, опыт предшественников и живая фантазия. Семья Ивана жила дружно. Красавица-жена помогала художнику, да и ребятишки со временем стали заниматься росписью. Ребятишки, если и пошаливали немного, то без злобы, просто ради шутки. Вечерами вся семья садилась за работу. Во время работы они пели, рассказывали друг другу сказки, вплетая сказочные волшебные слова в неуловимые узоры своих работ. Однажды вечером в дверь их дома постучался незнакомый человек. Одет он был необычно, и весь его вид говорил о том, что он иностранец. «Вечер добрый», – поздоровался незнакомец. «Здравствуй, добрый человек. С чем пожаловал?» – спросил Иван. «Я знаменитый у себя на родине художник. Мои картины очень дорогие. Я достиг совершенства в своем деле. Я создал новые краски и множество оттенков. Мои ученики тоже уже добились некоторых успехов». «Что ж, за вас можно порадоваться», – сказал Иван. «Вы многого добились, но, видимо, пришли не для того, чтобы хвастать этим перед нами». «Вы угадали», – согласился незнакомец. Он достал из сумки фрагмент прялки, расписанный некогда Иваном. «Это ведь ваша работа?» «Да, я ее узнаю», – удивился Иван. «Все мои ученики гениальны», – воскликнул незнакомец. «Но все же никому из них не дано передать той красоты, которой наполнены ваши работы. Мои ученики талантливы, глазом и рукой, но бездушные и злые. Дело в том, что в моей школе каждый стремится быть лучше другого, и это соревнование порой перерастает в большие драки. Я смог научить учеников своему мастерству, но не смог затронуть их души. Поэтому я пришел к вам за советом. Ваши работы просты и наполнены добром. Поделитесь со мной секретом вашего мастерства». Художник Иван взглянул на свою семью, потом на гостя и, наконец, сказал: «Прошу к столу. Женушка, поставь самовар». За чаепитием и неспешной беседой время пролетело незаметно. Напоследок Иван сказал гостю: «Тайна моего мастерства заключается в том, что никакой тайны нет. Я расписываю свои изделия яркими красками, создаю узоры и орнаменты, которые испокон веков знакомы моему народу. Как могучее дерево не может жить без своих корней, так и талант человеческий погибает без опыта, переданного предками, без связи со своим народом. Мое ремесло много лет передается по мужской линии, от отца к сыну. Каждый день я вижу вокруг себя своих близких, чувствую их заботу и сам помогаю им. Я радуюсь тому, что могу сделать мир ярче, и всей душой люблю свою работу. Я счастлив жить скромно и не гонюсь за деньгами и славой. Где есть стремление за наживой, нет места творчеству и красоте. Возможно, поэтому люди любуются моими работами. Не знаю, что еще вам сказать». «Я понял вас, уважаемый коллега. Пожалуй, я приобрету еще несколько ваших работ». После этого гость ушел, унося с собой тепло приветливого дома и знания, переданные мастером.
1: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Екатерина Мосина. Мудрая песочная горка. В одном городе жили два малыша, брат и сестра. Девочку звали Алёнушка, а её братца — Иванушка. Ой, нет, не Иванушка. Иванушка в другой сказке жил. А этого братца звали Игорёк. Малышам нравилось слушать волшебные сказки и рассказы о путешественниках. Часто они сами мечтали о приключениях, например, о том, чтобы оказаться в какой-нибудь сказочной стране, где даже самые обычные вещи умеют разговаривать. Однажды, когда был солнечный денек, Алёнушка и Игорёк вместе с папой пошли гулять. На прогулку они взяли с собой ведерки, лопатки, формочки. Все это они сложили в свои яркие рюкзачки. Недалеко от их дома находилась любимая песочница малышей. Иногда она даже казалась детям большим солнечным песчаным берегом, где рождалась и жила ее высочество сказка. Именно туда, взявшись за руки, и направилась наша дружная компания. Когда они пришли на место, то с удивлением обнаружили, что песка в песочнице стало больше. Над деревянной загородкой возвышалась большая песочная горка. «Пап, а откуда здесь столько песка?» – спросил Игорёк. «Наверное, ветер принес песок из пустыни», – пошутил папа. «Нет», – возмутилась Алёнушка, которая была постарше братца. «Этот песок привезли. А давайте спросим, откуда он?» предложил Игорёк. «У кого?» удивились папа и Алёнушка. «У песочной горки». Маленький Игорёк был большой фантазёр. Взяв в руки лопатки, малыши стали оживлять песочную горку. Папа помогал им, прихлопывал края, а потом парой движений обозначил её лицо. Алёнушка и Игорёк тем временем нашли два одинаковых камешка. Так у песочной горки появились глаза – и она уставилась на ребят немигающим взглядом. Потом Алёнушка принесла палочку, из которой получился нос для горки, а Игорёк нарисовал ей рот. Затем малыш тихо произнес волшебные слова. «Абра-швабра-туча, расскажи нам сказку, куча!» Не успел он это сказать, как песочная горка заморгала своими блестящими глазами камешками и произнесла. «Ну, наконец-то здесь появились ребятки!» и решили со мной поговорить. «Пап, эта песочная горка заговорила?» спросил испуганный Игорёк. «Вроде бы. Сам наколдовал, вот теперь и спрашивай, откуда она пришла», ответил папа. «И вовсе я не пришла», пропела песочная горка. Голос у нее был нежный и мелодичный. «Алёнушка была права. Меня привез сюда дворник Илюша на своей тележке. Ах, как я люблю кататься!» «Всю жизнь перекатываюсь с места на место». «Тетушка Песочная Горка, скажите, пожалуйста, вы из пустыни?» спросила Алёнушка. «Ах, нет, дорогуша. В пустыне живут мои дальние родственники, кварцевые пески и барханы. Они любят горячее солнце и не любят дождь. А я люблю всякую погоду. Раньше я жила на дне широкой реки. Там было так спокойно, тишина. Рыбки переворачивают твои песчинки в поисках корма. Ой, как это щекотно! Солнце играет в воде веселой радугой. А иногда прямо надо мной приплывали огромные баржи-тяжеловозы и шумные катера. Они лишь ненадолго нарушали наш подводный уют». Песочная горка долго рассказывала Игорьку и Алёнушке речные истории. Показывала припасенные ею красивые ракушки. А еще она загадывала малышам загадки. А загадок она знала великое множество – среди них детям больше всего понравились вот эти. «Он не свистит на горе, а тихо дремлет в норе. Большие клешни и усищи, скажи мне, кто это, дружище?» «На берегу сидит с утра, поймать мечтает осетра. Поет в дождливую погоду и любит комаров и мух. Ныряет с головой в воду, ее ква-ква ласкает слух». Алёнушка и Игорёк так увлечённо играли и беседовали с песочной горкой, что чуть не пропустили ужин. «Извините, пожалуйста, но нам пора домой», — сказал папа малышей, хотя ему и самому было жалко уходить, ведь время пролетело незаметно. «Мы обязательно навестим вас завтра. А теперь говорите свои волшебные слова. Тётушке песочной горки тоже пора отдыхать». Алёнушка и Игорёк тихо посовещались и придумали обратное заклинание. «Абра, тумбочка, кровать, песочной горке время спать», — хором сказали малыши. И тётушка песочная горка снова превратилась в обычную гору песка, которая, правда, светилась как-то по-особенному. Алёнушка и Игорёк собрали свои игрушки, ещё раз попрощались с песочной горкой и вместе с папой зашагали в сторону дома. По дороге они разглядывали ракушки, подаренные тетушкой песочной горкой, и напевали услышанные от нее загадки. Вот такая удивительная приключилась история. Попасть в сказку несложно. Закрывай глазки, и она тебе обязательно приснится. Спокойной ночи, малыш.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: Екатерина Мосина. Праздник дружбы. Тигриная семья жила в самой чаще леса. У тигренка были братья. Они часто играли вместе, но при этом постоянно ссорились. И игра превращалась в спор. Кто будет самым главным? Ведь только он понесет мяч, будет догонять и пойдет первым на охоту. Тигренок был самый младший среди братьев. Ему никогда не удавалось обогнать или обыграть их. Тот, кто побеждал в игре, считался самым сильным и умным. Даже если он совершал плохие поступки, он все равно оставался главным. К тому же братья смеялись над ним и называли его «малой», особенно если у него что-то не получалось. Как-то раз решил тигренок поискать себе новых друзей и отправился на лесную опушку. Через некоторое время он вышел на залитую солнцем поляну. На поляне зайчата играли в салки, весело бегая друг за другом. «Можно с вами?» – спросил тигренок. «Давай, догоняй нас!» Закричал старший зайчонок, и зайчата бросились в рассыпную. Тигренок думал, что легко догонит каждого зайчонка, потому что сам был очень быстр. Но как только он настигал зайчонка, тот резко отпрыгивал далеко в сторону, и гонка начиналась снова. Тигренок устал и остановился отдышаться. Увидев, что тигренок остановился, самый младший зайчонок подумал, что игра закончилась, и отвлекся, потому что рядом с ним проползал очень интересный жучок. Заметив зазевавшегося зайчонка, тигренок прыгнул и со всей злостью сильно толкнул его. Зайчонку стало очень больно, и он заплакал. «Ты зачем обижаешь маленьких?» – заступился старший зайчонок. «Это ему за то, что он нечестно убегает», – ответил тигренок и добавил: «Надоели! Не хочу больше с вами, зайцами, играть! Пойду от вас!» «Больше мы тебя не примем!» — сказали зайчата. «Ты злой и не играешь по правилам!» «Ну и не надо!» — сказал тигренок и снова отправился на поиски друзей. Под большой елкой лисята с бельчатами дружно играли в мяч. Тигренок подошел к ним и сказал: «А я тоже умею играть в мячик. Возьмите меня!» Зверята согласились принять его в игру. Тигренок быстро понял, что тот, кто не ловит мяч, садится в центр круга. Поэтому, когда тигренок ловил мяч, он нарочно сильно швырял его в зверят, так что никто из них не мог поймать мяч, и они садились в круг. А тигренок оставался победителем и смеялся над ними. Лисятам и бельчатам это быстро надоело, и они попросили его играть по правилам. Но тигренок продолжал нарушать правила и обижать зверят, пока один из лисят, поймав мяч, не прекратил игру. «Мы не хотим с тобой больше играть! Уходи!» — сказали зверята. «Ну и ладно», — сказал тигренок. «Не очень-то и хотелось с вами малявками играть». Он сделал вид, что ушел, а сам притаился в кустах. «Я вам покажу! Вы меня еще запомните!» — подумал тигренок. В этот момент к кустам подкатился мячик. Тигренок укусил мячик, и тот сдулся. «Это вам за то, что вы меня прогнали! Забирайте ваш дырявый мяч!» И тигренок с чувством удовлетворения побежал домой. На следующее утро все обитатели леса собрались на лесном стадионе. В конце каждого лета здесь проводился праздник дружбы, и все пришли подготовить стадион к этому торжеству. Тигренок долго брел по лесу в одиночестве, но так никого и не встретил. Вдруг он услышал в стороне смех и громкие голоса и пошел на шум. Он вышел на лесной стадион, где полным ходом шла подготовка к празднику. Все были заняты своим делом, и никто не обращал внимания на тигренка. Он стал рычать, но его по-прежнему никто не замечал. Тогда тигренок подошел к лисенку, который старательно подметал беговую дорожку. «Привет! И я хочу мести!» Но лисенок сказал: «Не дам! А будешь отнимать, позову папу! Не хочу с тобой дружить! Ты прокусил наш мячик и назвал нас малявками!» Тогда тигренок подошел к зайчику, который украшал сцену цветочками. «Привет! Давай я помогу!» Но зайчонок схватил корзинку и отпрыгнул в сторону. «Не дам! Ты маленьких обижаешь!» — сказал он. В это время тигренка заметили бельчата и закричали: «Давайте прогоним этого хулигана!» Тигренку не оставалось ничего другого, как пойти прочь. Он шел по лесу и громко рыдал. Слезы катились по щекам. Ему было очень обидно. «Сделай глубокий вдох», — послышался вдруг голос сосны. Тигренок сначала сделал глубокий вдох, а потом поднял голову. На ветвях сосны сидел большой черный ворон. Он был очень мудрый и знал хороший способ успокоить малыша. «А теперь выдохни», — сказал он. Тигренок послушался. Через минуту он успокоился и перестал плакать. «Ну что ж, а теперь давай поговорим с тобой. Вчера я наблюдал за тобой», — сказал ворон. «Видел, как ты толкнул зайчонка. Но зайцы нечестно убегали. Ты хотел догнать всех зайцев, а не догнал ни одного. Как ты думаешь, можно ли сразу поймать всех зайцев?» Тигренок подумал и сказал: «Нет, можно сразу поймать только одного. Но обычно мои братья смеются и дразнятся, когда я не могу сразу всех их догнать. Если ты хочешь быть таким же, как твои братья, зачем тебе друзья? И почему ты учишься у своих братьев самому плохому? Ведь тебе не нравится, когда они тебя обижают». Тигренок молча качнул головой. «Подумай. Если тебе нужны друзья, я скажу тебе, как помириться с ними». «И с лисятами?» — спросил тигренок. «Со всеми. Слушай». Ворон тихо спустился с ветки и прошептал волшебный совет на ухо тигренку. После этого тигренок побежал к кустам, где должен был находиться испорченный им мяч. Мячик в самом деле лежал под кустом, выставив прокушенную сторону. Рядом с ним рос красивый белый гриб. Тигренок сорвал этот гриб, взял мячик и поспешил к тетушке Ежихе, которая жила неподалеку. «Тетушка Ежиха, будьте так добры», — попросил тигренок. «Мама говорила, что вы лучшая портниха в лесу. Я поступил скверно и прокусил мячик лисят. По дороге к вам я нашел гриб и решил, что он для вас. пожалуйста, помогите починить мячик!» Тетушка-ежиха пожалела тигренка, и через 5 минут мячик был как новенький. Теперь на нем красовалась яркая заплатка. Тигренок поблагодарил тетушку и поспешил назад к зверятам. И, как оказалось, как раз вовремя. Волчонок отобрал у зайчат корзинку с цветами и бегал от них по всему стадиону. «Не обижай маленьких!» – крикнул тигренок и в 2 прыжка догнал волчонка. Волчонок отдал ему корзинку, извинился и пошел своей дорогой. «Вот, возьмите! Я очень виноват перед вами!» Тигренок протянул корзинку зайчатам. «Все обступили тигренка! Лисята, бельчата и зайчата! Я понял, что вел себя некрасиво! Мне очень стыдно! Простите меня, пожалуйста! Я хочу дружить с вами!» — сказал тигренок. Лисенок увидел у тигренка в лапах мячик и закричал. «Ой, смотрите, наш мячик! Тигренок починил его!» «Нет, это не я!» — признался тигренок. «Это тетушка-ежиха помогла!» Зверята простили тигренка и позвали его на праздник дружбы. «Спасибо, зверята!» — сказал тигренок. «Я обязательно приду! Можно я возьму своих родных на праздник?» «Да, конечно! Приходите все!» Тигренок был очень рад, ведь его папа давно мечтал побывать на празднике дружбы. Вечером папа-тигр на семейном совете в присутствии старших братьев тигренка показал приглашение на праздник дружбы и сказал: «Удивительно, но все в лесу говорят, какой взрослый у меня младший сын. Он совершает взрослые поступки, умеет найти выход даже в самых сложных ситуациях». С той поры братья-тигры больше не называли тигренка малым, и семья тигров первый раз побывала на празднике дружбы. На празднике дружбы. Так благодаря

0: Дополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Александр Дюма. Дама с камелиями.
3: Я прошу читателя верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы. Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лафит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время. Улица Дантен, дом номер 9, 16 числа с 12 до 5. Кроме того, в объявлении было сказано, что 13 и 14 Желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру.

0: Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая. И если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи. На следующий день я отправился на улицу Дантен в дом номер 9. Я подошел к сторожу, которому внушил недоверие. «Не можете ли вы мне сказать, — спросил я у него, — кто жил здесь?»
1: «Маргарита Готье».
0: Я знал эту девушку по имени и по внешности. «Как?» — воскликнул я. «Маргарита Готье умерла?»
1: «Да, сударь».
0: «Когда же?»
1: «Кажется, недели 3 тому назад».
0: «А почему разрешили публике осматривать помещение?»
1: «Кредиторы думают, что это только повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель и обивку и выбрать по вкусу».
0: «У нее были долги?»
1: «Очень много».
0: «Но аукцион покроет их?»
1: «С излишком».
0: «А кому же достанется излишек?»
1: «Ее семье».
0: «У нее есть родные?»
1: «Кажется».
0: «Благодарю вас». «Бедная девушка», — подумал я, возвращаясь домой. «Не весело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо. И невольно мне стало жаль Маргариту Готье». Аукцион был назначен на 16-е. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и так далее. Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты, как о такой новости, которую друзья обычно сообщают возвращающимся домой в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Я вспомнил, что часто встречал Маргариту в Елисейских полях, куда она ездила аккуратно каждый день в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых лошадей. Я отметил в ней тогда одну черту, несвойственную ей подобным. Черту, которая как бы подчеркивала ее действительно исключительную красоту. Эти несчастные создания, появляясь на улице, бывают всегда окружены всяким сбродом. Маргарита держалась иначе. Она приезжала в Елисейские поля всегда одна, в своем экипаже, и при этом старалась не вызывать внимания. Зимой куталась в большую шаль, летом носила простые платья. И хотя по дороге она встречала много знакомых, ее улыбку видели только они одни. И только герцогиня могла бы так улыбаться. Вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты. Представьте себе на чудном овале лица черные глаза и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный. Окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки. Нарисуйте тонкий прямой нос с слегка чувственными раскрытыми ноздрями. Набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы. Покройте кожу бархатистым пушком, и вы получите полный портрет ее очаровательной головки. У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После ее смерти этот портрет был несколько дней в моем распоряжении, и он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала. Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые лежали всегда на барьере ее ложи-бенуара. с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий. Маргарита никогда не появлялась с другими цветами. В цветочном магазине «Мадам Боржон», где она всегда брала цветы, ее прозвали, в конце концов, «дамой с камелиями». И это прозвище осталось за ней. Весной 1842 года Маргарита была так слаба, так больна, что врачи послали ее на воды, и она поехала в Баньер. Там, среди больных, была и дочь одного иностранного герцога, у которой была не только та же болезнь, но и та же внешность, что и у Маргариты, так что их можно было принять за сестер. Только молодая герцогиня была в последней стадии чахотки и через несколько дней после приезда Маргариты умерла. Однажды утром герцог, который оставался в Баньере, на кладбище, где была похоронена часть его сердца, встретил Маргариту на повороте аллеи. Ему показалось, что это тень его дочери. Подойдя к ней, он взял ее за руки, обнял, рыдая, и, не спросив, кто она, просил у нее позволения встречаться с ней и любить в ней живой образ своей покойной дочери. Маргарита была в Баньере одна со своей горничной и, не боясь совершенно себя скомпрометировать, разрешила герцогу все, что он просил. В Баньере, однако, нашлись люди, которые знали ее и официально предупредили герцога о социальном положении мадемуазель Готье. Это было ударом для старика, потому что тут кончалось сходство с его дочерью, но было уже поздно. Молодая женщина стала потребностью его сердца и единственной целью, единственным оправданием его жизни. Он не сделал ей упрека, да и не имел на то права, но он спросил у нее, способна ли она изменить свою жизнь, предложив ей взамен этой жертвы какое угодно вознаграждение. Она обещала. Нужно сказать, что в это время Маргарита, натура увлекающаяся, была больна. Прошлое казалось ей главной причиной ее болезни, и какое-то суеверное чувство заставляло ее надеяться, что Бог оставит ей красоту и здоровье в награду за раскаяние и исправление. И действительно, воды, прогулки, естественная усталость и сон – к концу лета мало-помалу восстановили ее силы. Герцог сопровождал Маргариту в Париж, где он продолжал навещать ее, как и в Баньере. Это сближение старого герцога с молодой женщиной объясняли распущенностью, свойственной богатым старикам. Строили различные догадки, кроме единственно правильной. А меж тем чувства этого отца к Маргарите носили такой целомудренный характер, что ни разу он не сказал ей ничего такого, что не могла бы слышать его дочь. Нам чуждо намерение придавать нашей героине несвойственный ей облик. Мы должны отметить, что пока она была в Баньере, обещание, данное герцогу, ей нетрудно было сдержать, и она его сдержала. Но по возвращении в Париж этой девушке, привыкшей к рассеянной жизни, к балам, казалось, что одиночество, нарушаемое только периодическими визитами герцога, заставит ее умереть от скуки. Прибавьте к этому, что Маргарита вернулась из своего путешествия еще более красивой, чем раньше, что ей было 20 лет, и что болезнь, усыпленная, но не сломленная окончательно, по-прежнему рождала в ней лихорадочные желания, которыми почти всегда сопровождаются легочные заболевания. Узнав, что она не сдержала данного обещания, герцог не показывался в течение недели, а на восьмой день он умолял Маргариту впустить его, обещая ей принять ее такой, какова она есть, лишь бы ему позволено было ее видеть, и клянясь, что
1: что до самой смерти он ей не сделает ни одного упрека. Вот как обстояло дело через 3 месяца после возвращения Маргариты, другими словами, в ноябре или декабре 1842 года. Итак, 16-го в час дня я отправился в улицу Дантен. Уже у входной двери были слышны голоса. Квартира была полна любопытных. Целью моего прихода были не столько покупки, сколько наблюдения. Платья, шали, драгоценности продавались с неслыханной быстротой. Эти вещи мне были ни к чему, и я ждал. Вдруг я услышал крик. «Книга в прекрасном переплете с золотым обрезом под заглавием «Манон Леско». На первой странице есть надпись. 9 франков. 12, сказал кто-то после продолжительного молчания. 15, сказал я.
0: Почему? Не знаю. Вероятно, из-за надписи.
1: 30, повторил первый покупатель таким голосом, будто он не допустит надбавки. Дело принимало характер борьбы. 35, крикнул я в тон. 40, 50, 60, 100. Признаюсь, если бы я хотел произвести сильное впечатление, я вполне достиг этого. Кругом воцарилось глубокое молчание, и все смотрели на меня, желая разглядеть, кто так добивается этой книги. Через час я послал за своей покупкой. На первой странице было написано чернилами, красивым почерком, несколько слов от того, кто подарил эту книгу. Надпись была коротенькая. «Маргарите, смиренной Мано», а внизу подпись «Арман Дюваль». Я знаю очень хорошо трогательную историю Мано Леско, но всякий раз, когда мне попадается в руки эта книга, меня влечет к ней. Я открываю ее и в сотый раз переживаю жизнь героини аббата Прево. На этот раз постоянная параллель между Маргаритой и Манон придавала чтению неожиданную привлекательность, и к моей снисходительности присоединялась жалость, почти любовь к бедной девушке, по наследству от которой я получил этот томик. Потом от Манон и Маргариты моя мысль перенеслась к тем, которых я знал, и которые с песнями шли по дороге к смерти, почти всегда одинаково печальны. Я убежден в одном. Для женщины, которую не научили добру, Бог открывает 2 пути, которые приводят ее к нему. Это путь страдания и путь любви. Я обращаюсь к моему поколению, к тем, которые, подобно мне, понимают, что человечество за последние 15 лет сделало один из наиболее смелых скачков. Вера вновь возрождается. К нам возвращается уважение к справедливости. И если мир не стал совершенным, то он стал, по крайней мере, лучше. Усилия всех умных людей клонятся к одной цели. И все сильные воли заражены одним желанием. Будем добры, будем молоды, будем правдивы. Зло есть суета, будем гордиться добром, а главное, не будем приходить в отчаяние. Итак, через 2 дня аукцион был совершенно закончен. Уже 3 или 4 дня, как квартира была освобождена от проданной мебели и сдавалась в наем, когда однажды утром ко мне пришел посетитель. Мой слуга, или вернее мой швейцар, который мне прислуживал, вышел на звонок, принес мне карточку и сказал, что какой-то господин желает меня видеть. Я взглянул на карточку и прочел там 2 слова. «Арман Дюваль». Я велел немедленно просить посетителя. Господин Дюваль был очень взволнован и не старался даже скрыть свое волнение. Он обратился ко мне со слезами на глазах и с дрожью в голосе. «Пожалуйста, простите мой визит и мой костюм», —
0: Но ведь молодые люди могут не стесняться друг перед другом. А мне так хотелось повидать вас сегодня, что я даже не заезжал в гостиницу, куда отправил мои сундуки, и прибежал, боясь в другое время не застать вас дома. Я попросил господина Дювали сесть около огня, что он и сделал, вынул из кармана носовой платок и закрыл им на мгновение лицо. «Вам трудно понять», — начал он с печальным вздохом, «что хочет незнакомый посетитель в такой час, в таком виде и вдобавок плачущий. Я пришел вас просить об очень большом одолжении».
1: «Говорите, я весь к вашим услугам».
0: «Вы присутствовали на аукционе у Маргариты Готье?» При этих словах волнение молодого человека, которое он сумел немного подавить, снова прорвалось, и он принужден был закрыть лицо руками. «Вы купили какую-то вещь на аукционе у Маргариты?»
1: «Да, книгу».
0: «Манон Леско?»
1: «Да». «Простите меня, пожалуйста, мое любопытство», — сказал я. «Это вы подарили книгу Маргарите Готье?»
0: «Да, я».
1: «Эта книга принадлежит вам. Возьмите ее. Я счастлив, что могу вернуть ее вам».
0: «Но», — возразил господин Дюваль со смущением, «я верну вам, по крайней мере, то, что вы за нее заплатили».
1: «Позвольте мне подарить ее вам».
0: Мне очень хотелось расспросить Армана о Маргарите, потому что надпись на книге «Путешествие молодого человека», его желание обладать этой книгой подстрекали мое любопытство. Но я боялся своими расспросами навести его на мысль, что я отказался от денег, чтобы иметь право вмешиваться в его личную жизнь. Казалось, он угадал мое желание и сказал мне: «Вы читали эту книгу?»
1: «Да, всю».
0: «Что вы подумали о моей надписи?»
1: «Я решил, что бедная девушка, которой вы подарили эту книгу, по вашему мнению, выделялась из общего уровня. Мне не хотелось видеть в этих строках пошлого комплимента».
0: «Вы были правы. Эта девушка была ангел. Вот прочтите это письмо».
1: Он протянул мне листок бумаги, который, по-видимому, не раз побывал у него в руках. Я развернул его, и вот что прочел.
2: «Милый Арман, я получила ваше письмо и благодарю Создателя за вашу доброту. Да, мой друг, я больна, и больна такой болезнью, которая не прощает. Но ваше участие очень облегчает мои страдания. Я не проживу так долго, чтобы испытать счастье от пожатия руки, которое написало полученное мною хорошее письмо, слова которого должны были бы меня исцелить, если бы что-нибудь могло меня еще исцелить. Я вас не увижу, так как смерть близка, а сотни верст отделяют вас от меня. Бедный друг, ваша прежняя Маргарита очень изменилась, и, пожалуй, лучше не видеть ее больше совсем, чем увидеть ее такой, какой она стала. Вы спрашиваете меня, прощаю ли я вас? Ах, от всего сердца, друг мой! Так как зло, которое вы мне причинили, было только доказательством вашей любви ко мне. Вот уже месяц, как я лежу в постели, и так ценю ваше уважение, что веду дневник с того момента, как мы расстались, и буду вести его до того момента, когда силы изменят мне. Если я вам действительно дорога, Арман, сходите по возвращении к Жюли Дюпре. Она вам передаст этот дневник. Вы там найдете объяснение и оправдание всему, что произошло между нами. Жюли очень хорошо ко мне относится. Мы часто говорили с ней о вас. Она была у меня, когда пришло ваше письмо, и мы плакали, читая его.

Еще раньше, когда я не имела от вас никаких известий, я просила ее передать вам эти бумаги по вашему возвращению во Францию. Не благодарите меня за это. Эти постоянные воспоминания об единственных радостных моментах моей жизни мне доставляют большую радость. И если вы должны найти в этих листках прощение прошлому, то я в них нахожу постоянное успокоение. Мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память обо мне, но все мои вещи опечатаны, и у меня ничего нет. Вы представляете себе, мой друг, я умираю, и из своей спальни слышу в соседней комнате шаги сторожа, которого мои кредиторы поставили у меня, чтобы у меня ничего не осталось в том случае, если я не умру. Нужно надеяться, что они дождутся конца, и тогда уж назначат аукцион. Ах, как безжалостны люди! Или нет, я ошибаюсь. Это Бог справедлив и непреклонен. Итак, мой друг, вы явитесь на аукцион и купите что-нибудь. Если же я спрячу для вас какую-нибудь безделушку, и они узнают об этом, они способны привлечь вас к ответственности за присвоение чужой собственности. Я покидаю печальную жизнь. Простите, что я кончаю письмо, но мои исцелители истощают меня кровопусканиями, и рука моя отказывается служить. Маргарита Готье.

0: И действительно, последние строчки с трудом можно было прочесть. Я вернул письмо Арману, который, наверное, повторял его на память, в то время как я читал по бумаге. Взяв его у меня, он сказал: «Я не могу себе простить. Я не могу себе простить, что дал ей умереть так, как она умерла. Умерла. Умерла, думая обо мне, произнося мое имя, бедная, милая Маргарита». И Арман, дав волю своим воспоминаниям и слезам, протянул мне руку и продолжал: «Наверное, всякий посмеялся бы надо мной, увидев мои горькие слезы. Ведь никто не знает, как я заставил страдать эту женщину, как я был жесток, как она была добра и покорна. Я думал, что я имею право ее прощать, а теперь я считаю себя недостойным ее прощения. Ах, я отдал бы 10 лет жизни, чтобы поплакать 1 час у ее ног». «Считайте меня вашим другом, — сказал я Арману, — и откройте мне причины вашего горя. Большое утешение рассказать о своих страданиях». «Вы правы, вы правы. Но сегодня мне слишком хочется плакать, и я не сумею вам связно рассказать. Как-нибудь на днях я вам расскажу все подробно, и вы сами увидите, должен ли я оплакивать бедную девушку. А теперь, — добавил он в последний раз, вытерев глаза и посмотрев на себя в зеркало, — скажите, вы не очень на меня сердитесь и позволите мне снова навестить вас?» У него было очень милое и приятное выражение лица, и я с трудом удержался, чтобы не обнять его. «Прощайте, — сказал он. Я отодвинул занавес у окна и видел, как он садился в экипаж, который ждал его у дверей. И, усевшись, он сейчас же залился слезами и закрыл лицо платком. Прошло долгое время, но я ничего не слышал об Армане. Господин Дюваль не приходил ко мне, и я решил сам пойти к нему. Предлог нетрудно было найти. К несчастью, я не знал его адреса, и кому не обращался, никто не мог мне его указать. Я отправился на улицу Дантен. Может быть, швейцар Маргариты знал, где живет Арман. Но там был новый швейцар, и он ничего не знал. Я спросил тогда, на каком кладбище похоронена мадемуазель Готье. Оказалось, что на Монмартрском. Я отправился на кладбище, решив про себя, что при первом взгляде на могилу Маргариты увижу, жива ли еще печаль Армана, и узнаю, может быть, куда он девался. Я зашел в сторожку и попросил сторожа проводить меня на ее могилу. Сторож позвал садовника и дал ему необходимые указания, но тот прервал его словами: «Знаю, знаю. Эту могилу очень легко узнать», — продолжал он, обращаясь ко мне. «Почему?» — спросил я. «Потому что на ней совершенно особенные цветы. Вы за ними ухаживаете?» «Да. Я бы очень хотел, чтобы все родные так же заботились о покойниках, как заботится тот молодой человек, который поручил мне эту могилу». После некоторых поворотов садовник остановился и сказал: «Вот мы и пришли». И действительно, передо мной была клумба цветов, которую никак нельзя было принять за могилу, если бы не белая мраморная плита. Мрамор был поставлен вертикально, и железная решетка отгораживала могилу, всю покрытую белыми камелиями. «Я получил приказание менять камелии, как только они завянут».
1: «Кто же вам дал это приказание?»
0: «Молодой человек, который очень плакал, когда пришел в первый раз. У нее никто не бывает, за исключением этого молодого человека, который приходил один раз».
1: «И с тех пор больше не приходил?»
0: «Нет, но он придет, когда вернется».
1: А вы знаете, куда он поехал?
2: Он поехал, кажется, к сестре мадемуазель Готье.
1: А зачем?
2: Он поехал к ней за разрешением выкопать покойницу и похоронить ее в другом месте.
1: Не знаете ли вы адрес господина Дюваля? Спросил я.
2: Знаю. Он живет на улице Н. Туда, по крайней мере, я ходил получать за цветы, которые вы здесь видите.
1: Спасибо, мой друг. Я бросил последний взгляд на цветущую могилу.
2: «Вы хотите навестить господина Дюваля?»
1: — спросил садовник, идя рядом со мной. «Да».
2: «Я уверен, что он еще не вернулся в Париж, иначе он, наверное, пришел бы сюда».
1: «Вы уверены, что он не забыл Маргариту?»
2: «Я не только уверен, я готов биться об заклад, что он хочет переменить ей могилу только за тем, чтобы ее снова увидеть».
1: «Как так?»
2: «Первое, что он мне сказал, придя на кладбище, это что нужно сделать, чтобы увидеть ее еще раз. Это можно сделать только если переменить могилу. И я ему объяснил все формальности, связанные с этим».
1: Мы подошли к воротам кладбища. Я снова поблагодарил садовника, сунув ему в руку несколько монет, и отправился по указанному адресу. Я застал Армана в постели. Он протянул мне горячую руку. «У вас жар?» — сказал я. «Пустяки, просто усталость от слишком быстрого путешествия. Через 2 часа я встану». «Какое неблагоразумие! Мне необходимо». «Какое у вас неотложное дело?» «Мне нужно пойти в полицию». «Почему вы не передадите кому-нибудь этого поручения? Ведь вы можете серьезно заболеть. Это может меня исцелить. Я должен еще раз увидеть ее». «Что вам сказала ее сестра?» «Ничего. Ее, казалось, очень удивило, что какой-то чужой человек хочет купить землю, чтобы похоронить Маргариту. И она сейчас же дала мне это разрешение». «Поверьте мне, нужно с этим подождать до вашего полного выздоровления». «Ничего, ничего, у меня хватит сил, будьте покойны». «Вы видели Жюли Дюпре?» «Да, я ее видел в первый же день по возвращении». «Она вам передала бумаги, которые Маргарита оставила у нее для вас?» «Вот они». Арман вытащил из-под подушки связку бумаг и снова положил ее туда. «Я знаю наизусть то, что там написано», — сказал он. «Все эти 3 недели я перечитывал их по 10 раз в день. Вы тоже их прочтете, но позднее, когда я успокоюсь и сумею вам пояснить, насколько эта исповедь полна нежности и любви. Теперь я попрошу вас об одной услуге».
3: «Какой?»
1: «Вас ждет внизу экипаж?»
3: «Да».
1: «Пожалуйста, возьмите мой паспорт и поезжайте с ним на почту. Там нужно получить для меня письма до востребования. Отец и сестра должны были написать мне в Париж, а я уехал так поспешно, что не мог справиться о письмах. Когда вы вернетесь, мы вместе поедем в полицию, чтобы предупредить о завтрашней церемонии».
3: Арман передал мне свой паспорт, и я отправился на улицу Жан-Жак Руссо. Там было 2 письма на имя Дюваля. Я взял их и вернулся.
1: К моему возвращению Арман был уже совершенно готов. «Спасибо», — сказал он, беря у меня письма. «Да, это от отца и сестры», — добавил он, посмотрев на адрес. «Они, наверное, были очень удивлены моим молчанием». Он распечатал письма и скорее угадал, чем прочел их содержание, так как каждое было по 4 страницы, и через секунду он снова их сложил.
3: «Едем», — сказал он.
0: Я отвечу завтра. Мы отправились в полицию, и Арман передал чиновнику разрешение сестры Маргариты. Через полчаса мы были на кладбище. «Пойдемте», — сказал я Арману, когда церемония закончилась.
1: «Что?»
0: — спросил он, смотря на меня непонимающим взглядом. «Уже все кончено», — добавил я. «Нужно уходить, мой друг. Вы бледны, вам холодно, вы убьете себя».
1: «Вы правы. Пойдемте», — ответил он многозначительно, но не сделал ни шага.
0: Я подхватил его под руку и потащил за собой. Когда мы приехали к нему, я с помощью слуги уложил его в постель, велел затопить печку и побежал за своим доктором, которому я рассказал все, что произошло. Он приехал. Арман лежал в сильнейшем жару. У него был бред, и он бормотал бессвязные слова, среди которых ясно слышалось имя Маргариты.
1: «Ну что?»
0: — спросил я доктора, когда он исследовал больного.
2: «Не больше, не меньше, как воспаление мозга. И это счастье для него. Бог да простит мне, иначе он сошел бы с ума. Физическая болезнь убьет нравственную боль, и через месяц он будет спасен».

Через 2 недели после тех событий, о которых я только что рассказывал, Арман уже был на пути к выздоровлению, и между нами завязалась тесная дружба. Весна принесла обилие цветов, трав, птиц, песен. Окно моего друга весело раскрыто в сад, из которого доносилось до него здоровое благоухание. Однажды вечером мы засиделись у окна позднее, чем обычно. Приблизительно в это время года. И в такой вечер я познакомился с Маргаритой, сказал Арман, прислушиваясь к своим собственным мыслям, а не к тому, что я ему говорил. И я ничего не ответил. Тогда он обернулся ко мне и сказал: «Я вам должен рассказать все. Вы напишите книгу, которой, может быть, не поверят, но все-таки вам интересно будет ее написать». Вот что он поведал мне, и я почти ничего не изменил в этом трогательном рассказе.

0: Это случилось в такой же вечер, как сегодняшний. Я провел утро за городом вместе с моим другом Гастоном Р. Вечером мы вернулись в Париж и, не зная, что нам предпринять, зашли в театр Варьете. Во время антракта мы вышли и в коридоре встретили высокую даму, с которой мой друг раскланялся. «Кому вы поклонились?» — спросил я. «Маргарите Готье», — ответил он. «Она очень изменилась. Я даже не узнал ее», — сказал я с волнением. «Она была больна. Несчастной недолго осталось жить. Я вспоминаю эти слова, как будто они вчера были произнесены. Нужно заметить, мой друг, что эта девушка всегда производила на меня сильное впечатление. Я увидел ее в первый раз на Биржевой площади у дверей магазина, где остановилась открытая коляска. Из нее вышла дама в белом платье. Шепот восторга встретил ее появление в магазине. Что касается меня, то я стоял как пригвожденный. Она села в коляску и уехала. Один из приказчиков магазина стоял на пороге, следя глазами за экипажем изящной покупательницы. Я подошел к нему и спросил имя этой дамы. «Это Маргарита Готье», — ответил он. Я не решился спросить у него ее адрес и ушел. Воспоминания об этом видении, я не могу назвать его иначе, не исчезало у меня из головы. Я повсюду искал эту белую женщину, царственно прекрасную. Через несколько дней после этого в опере давали большое представление. Я отправился туда и увидел в ложе бельетажа Маргариту Готье. Мой приятель Эрнест, с которым я был вместе, тоже ее узнал. В это время Маргарита взглянула в нашу сторону, заметила моего друга, улыбнулась ему и сделала знак зайти к ней. «Я пойду поздороваюсь с ней», — сказал он, — «и сейчас же вернусь». Я не мог удержаться и сказал ему: «Какой вы счастливец!» «Почему?» «Вы пойдете к этой женщине».
1: «Пойдемте со мной, я представлю ей вас».
0: Когда я входил в ложу, Маргарита громко смеялась. Мне бы хотелось, чтобы она была грустной. Мой друг меня представил. Маргарита слегка кивнула головой и спросила: «А мои конфеты?» «Вот они». Взяв их, она посмотрела на меня. Я опустил глаза и покраснел. Она наклонилась к соседке, сказала ей несколько слов на ухо, и обе начали безудержно смеяться. По-видимому, я был причиной их веселья, и мое смущение от этого усилилось. Всякий знает по опыту, что такие девушки, как Маргарита, любят насмешничать и дразнить людей, которых они видят в первый раз. Но это, вероятно, в отместку за унижение, которое они часто претерпевают со стороны тех, кого видят каждый день. Я вернулся на свое место. Раздался третий звонок. Эрнест пришел и сел рядом со мной. «Как вы себя вели», — сказал он, садясь. «Они вас приняли за сумасшедшего». «Что сказала Маргарита, когда я ушел?»
1: «Она смеялась и уверяла меня, что никогда в жизни не видела такого чудака».
0: К счастью, подняли занавес, и мой друг замолчал. Не сумею вам сказать, что играли. Помню только, что время от времени я поднимал глаза на ложу, из которой так внезапно ушел. Начиная с этого дня, я часто встречал Маргариту в театре в Елисейских полях. Она всегда была весела. Я всегда взволнован.
1: Но вот прошло 2 недели, а я ее нигде больше не встречал. Увидевшись с Гастоном, я спросил о ней. «Она очень больна», — ответил он.
0: «Что с ней?»
1: «У нее больные легкие. Она слегла и близка к смерти». Потом я узнал о ее выздоровлении и об отъезде в Баньер. Так прошло много времени. В моей памяти мало-помалу сглаживалось непосредственное впечатление, но воспоминание оставалось. Я потерял Маргариту из виду. И когда она прошла мимо меня по коридору варьете, я не узнал ее. Но сердце мое все-таки забилось, когда я узнал, что это она. И 2 лет, проведенных в разлуке, словно не было. Я поспешил вернуться на свое место в партере и быстрым взглядом окинул всю залу, чтобы найти ее ложу. Она была в бенуаре, совсем одна. Я видел, как она обменялась взглядом с женщиной, занимавшей ложу напротив нее. Я узнал в ней мою хорошую знакомую. Воспользовавшись моментом, когда та посмотрела в мою сторону, я послал ей привет рукой и глазами. Случилось то, чего я ожидал. Она позвала меня в свою ложу. Прюданс де Вернуа была толстая 40-летняя женщина. Я дождался, когда она снова стала переглядываться с Маргаритой и спросил ее: «На кого это вы так смотрите?» «На Маргариту Готье». «Вы ее знаете?» «Да, я делаю ей шляпы, и она живет рядом со мной». «Говорят, она мила». «Вы с ней не знакомы?» — спросила Прюданс. «Нет, но мне бы очень хотелось с ней познакомиться». Когда я подходил к дверям знакомой вам квартиры, сердце у меня билось так сильно, что мысли мои путались. До нас донеслись звуки рояля. Прюданс позвонила. Маргарита сидела у рояля. Пальцы ее бегали по клавишам. В этой женщине была какая-то чистота.
2: «Так значит, это вы приходили узнать о моем здоровье, когда я была больна?»
1: «Да».
2: «Вы поступили прекрасно. Чем я могу вас отблагодарить?»
1: «Послушайте, Маргарита, позвольте мне сказать вам то, что вам, наверное, не раз говорили. Привычка слышать это помешает вам, может быть, поверить моим словам, но это сущая правда. И я никогда, никогда больше я вам этого не повторю».
2: «Ну?»
1: «С того момента, как я вас увидел, не знаю, почему и зачем, но вы вошли в мою жизнь. Я пытался прогнать ваш образ из своей памяти, но он снова и снова возвращался ко мне. Сегодня, когда я встретил вас после 2 лет разлуки, я почувствовал к вам еще большее влечение. И, наконец, теперь, когда я с вами познакомился, вы стали мне необходимы. И я сойду с ума не только в том случае, если вы меня не полюбите, но и в том случае, если вы не позволите мне любить вас».
2: «Несчастный. Вы, должно быть, не знаете, что я трачу 6-7 тысяч франков в месяц, и что иначе не могу существовать. Вы не знаете, должно быть, мой бедный друг, что я вас очень скоро разорю, и что ваша семья возьмет вас под опеку. Любите меня как друга, но не иначе. Приходите ко мне. Мы будем смеяться, болтать, но не переоценивайте меня. Право же, мне грош цена. У вас доброе сердце. У вас есть потребность любить. Вы слишком молоды и слишком чувствительны, чтобы жить в нашем кругу. Вы видите, я не злой человек и говорю с вами вполне откровенно. Итак, решено. Вы меня разлюбите.
1: Я уеду.
2: Неужели дело зашло так далеко?
1: Никогда никто не любил вас так, как я.
2: Будьте искренни. Вы действительно меня очень любите?
1: Мне кажется, сильнее любить нельзя.

0: Когда я вернулся домой, я не лег спать. Я начал вспоминать все события этого дня. Встреча, знакомство, обещание Маргариты. Все произошло так быстро, так неожиданно, что временами мне казалось, будто это сон. Я всю ночь не сомкнул глаз. Я сам себя не узнавал. Я сходил с ума. Я строил весьма невероятные планы на будущее. Не помню, как я провел день. Помню только, что когда вернулся домой, 100 раз посмотрел на стенные и на карманные часы, которые, к несчастью, шли совершенно одинаково. Когда пробило 10:30, я решил, что пора идти. Я жил в это время на улице Прованс. Я пошел по улице Монблан, пересек бульвар, пошел по улицам Людовика Великого, Портмагон, Дантен. Я посмотрел на окна Маргариты. Они были освещены. Я позвонил. Я спросил у швейцара, дома ли мадемуазель Готье. Он мне ответил, что она никогда не возвращается раньше 11:15. Я посмотрел на часы. Мне казалось, что я шел медленно. Но все мое путешествие продолжалось всего 5 минут. Тогда я начал прогуливаться по пустынной улице, где не было лавок. Через 30 минут Маргарита приехала. Она вышла из коляски и осмотрелась кругом, как бы ища кого-то. Коляска медленно отъехала, так как конюшни были в другом месте. Когда Маргарита позвонила, я подошел к ней и сказал:
1: «Здравствуйте».
2: «Ах, это вы?»
1: «Ведь вы мне позволили прийти к вам в 11:00».
2: «Да, верно. Я забыла».
0: Эти слова разрушили все мои сегодняшние надежды. Однако я уже немного освоился с ее манерами и не ушел, как, наверное, поступил бы раньше.
2: «Вы поужинаете со мной? А пока возьмите книгу, я пойду переоденусь».
0: В 5:00 утра, когда занялся день, Маргарита сказала мне:
2: «Прости, что я тебя гоню, но это необходимо. Герцог приходит каждое утро. Ему скажут, что я сплю, когда он придет. И он, наверное, будет ждать, пока я проснусь».
0: «Когда я тебя увижу?»
2: «Послушай, возьми маленький золотой ключик, который лежит на камине, и открой эту дверь. Положи ключик на место и уходи. Днем ты получишь письмо с моими приказаниями. Ведь ты помнишь, что обещал мне слепо повиноваться».
0: «Да, да. А что, если я попрошу тебя об одной вещи?»
2: «О чем?»
0: «Чтобы ты оставила у меня этот ключик».
2: «Я никому не разрешала того, о чем ты просишь».
0: «Ну так разреши это мне. Клянусь тебе, я люблю тебя не так, как любили другие».
2: «Ну хорошо. Пускай он останется у тебя, но предупреждаю, что от меня зависит сделать этот ключ бесполезным».
0: «Как?»
2: «У двери есть засов».
0: «Злая».
2: «Я велю их снять».
0: «Маргарита, так значит, ты меня любишь немного?»
2: «Не знаю, как это случилось, но мне кажется, что да».

когда я вернулся домой, я был безумно счастлив. Я не мог себе представить, как я жил раньше, до вчерашнего вечера. Необыкновенная радость наполняла мою душу при воспоминании о словах, звучавших в эту ночь.

0: Стоянка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается. Особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! С 29 июня по 3 июля 2026 года в составе туристической группы я совершил поездку в столицу нашей Родины Москву по программе социального туризма. На протяжении всех дней нас сопровождала опытный гид-экскурсовод, москвовед Лариса Тарарыв.
1: Начиная с 1147 года, предприимчивый и дальновидный политик Юрий Долгорукий будет формировать землю московскую. Ковать мощь. Мощь ковалась и здесь продолжает коваться дальше. То есть одной из этимологий названия топонима Москва склоняются местные краеведы и научное сообщество к тому именно лексическому значению этого слова, что мощь ковалась. Москва. На берегу реки Москва, на берегу реки Неглинки, омываемый холм Боровицкий стал тем самым местом, где в последующем появится Московский Кремль.
2: Я экскурсовод, дополнительно я еще учитель русского языка и литературы, живу и работаю в городе Щелково. Ну и то, что касается работы вот второй, есть работа для души, а есть работа для помощи. Помощь бывает разная, и уметь делать людей счастливыми – это талант.
3: Ну, то есть для души это работа в школе, да?
2: Нет, не совсем так. Вот не в школе, совсем. В школе как раз диплом. Диплом должен кормить. Это я еще усвоила очень-очень давно. А помимо того, что для души, это вот как раз все, что связано с экскурсоводческой деятельностью. И даже для людей, которые имеют индивидуальные особенности для социума.
3: А вот сейчас вы проводили экскурсию для группы людей с ограниченными возможностями по зрению. Это первый ваш такой опыт?
2: Можно сделать немножечко корректировку в вашей фразе. Ограниченных возможностей у человека нет. Есть индивидуальные особенности. Нет, это не первый мой опыт. У меня уже опыт был позади. Вы у меня вторая группа. А еще самый мой первый опыт был – это люди с поражением опорно-двигательного аппарата.
3: А как вообще вы стали экскурсоводом? Я знаю, что в Москве вы не коренная москвичка, но вы так здорово знаете Москву.
2: Судьба меня забросила в Москву в 2008 году. Тогда я приехала, вот где взяли на работу, там и взяли на работу. А я 13 лет проработала в другой компании, крупной компании, но профессия меня догнала в 2013 году. Вот, потому что ну, то, что ты любишь, то, что ты знаешь немножко, и то, что тебе нравится, должно быть все-таки всегда у тебя в сердце и в душе.
3: А сложно ли вам работать как раз вот с особенными людьми?
2: Ну, вы знаете, с особенными людьми, как вам сказать, ну, первое время, конечно, есть какие-то особенности, а потом уже привыкаешь к этому. И потом ты уже не считаешь, что они с особенностями, и чувствуешь их как вот себе равный.
3: А как подбираются маршруты для групп организованных? Это вы сами разрабатываете или к вам поступают какие-то запросы?
2: Нет, ко мне не поступают запросы. Мне нужно знать хорошо Москву и все, что с ней связано. А все, что касается маршрутов, это занимается само общество Всероссийское слепых.
3: То есть перед вами ставят задачу, да?
2: Да.
3: А вы
2: а
3: ее просто реализуете?
2: Реализую, да, я ее исполняю. Поэтому моя цель, вернее, не моя цель, а мои знания – это информация историческая, литературная, одним словом, все, что касается москвоведения, краеведения, истории и все, что к этому прилагается. Моя вот главная задача – это знание и умение это донести до людей.
0: За время визита в Москву Мы побывали на Красной площади и полюбовались красотами Кремля, прогулялись по парку Зарядье и по ВДНХ, ознакомились с экспозицией музея криптографии, посетили Свято-Троицкую Сергиеву лавру в городе Сергиев Посад и осмотрели другие достопримечательности столицы. Вся экскурсионная программа была адаптирована для комфортного восприятия незрячими и слабовидящими путешественниками. А о том, как появился и развивался социальный туризм на протяжении 15 лет, нам рассказала генеральный директор спортивно-реабилитационного гостиничного комплекса Всероссийского общества слепых Светлана Скребец.
3: Вы занимаетесь социальным туризмом очень давно. Как зародилась эта программа социального туризма?
4: Ну, зародилась она еще в начале 2000-х, когда, в общем-то, уже происходил опрос среди незрячих и членов нашей организации. Но 2009 год нас, в общем-то, как бы так подвинул на то, чтобы заняться этим серьезно. Потому что Юрий Михайлович Лужков в 2009 году объявил год равных возможностей. Вот. И мы как бы со своей командой решили посмотреть, что же нам может предложить Москва вот, для нашей категории экскурсантов. Мы занимались в течение года обследованием, исследованием, беседами, собирали круглые столы, и мы поняли, что практически очень-очень мало, что мы, музеи и площадки выставочные могут предложить для людей с ограниченными возможностями зрения. Вот. И тогда я вышла с предложением к Александру Яковлевичу Неумывакину и к Лидии Павловне Абрамовой о том, что все-таки, наверное, нам нужно начать работу вот такую, потому что запрос был от членов ВОЗ, что хочется поехать, хочется выехать из своих малых городов в столицу, посмотреть, познакомиться с художественными, историческими ценностями. Вот. Ну и мы начали работать. 2010 год ушел на подготовку. В 2011 году вот, приехала к нам первая группа. Ну и с этого года пилотный проект, он был в 2011 году как пилотный, показал хорошие результаты, образовалось много заявок, и он, в общем, как бы вышел на постоянную уже основу. И вот в этом году этому проекту 15 лет.
3: А вы помните, какая группа из какого города приехала первая?
4: Да, у нас была Ульяновская область, город Димитровград, была сборная группа, там были и опорники, но не колясочники, а именно с проблемами передвижения, и наши незрячие, потому что у них там на предприятии как бы смешанный коллектив работает. Была группа из Башкирии, из Владимира, Ярославля. Ну вот как бы четыре мы так вот начали с четырех заездов, а остальные года у нас было и по шесть, и по восемь. То есть мы как бы так разрослись. У нас было две международные группы. Одна была в количестве 25 человек от Европейского союза слепых. Одна группа была наша российская, и мы выезжали в Болгарию. Там был международный молодежный форум «Молодежь в действии», так он назывался. Вот. И наши ребята, которые уже окончили учебное учреждение, уже работали, вот. И мы на этом форуме вот, представляли Россию. Было у нас еще 8 групп детей-сирот из Татарстана. В этом нам помогал фонд «Живые сердца». Ну и вот как бы на сегодняшний день у нас 126 групп прошло.
3: А по количеству человек?
4: По количеству человек 2061 человек. Вот.
3: Скажите, а да. Как подбираются маршруты и как менялась программа за эти годы?
4: Ну, за эти годы менялась программа, конечно, в таком поступательном движении, потому что, когда мы начинали, самый доступный тактильный музей – это был «Огни Москвы». Вот, они, в общем-то, как бы в нашем развитии приняли очень большое вот участие, в том числе и вот Лариса Овцинова они готовили к экскурсоведению. И практически остальные музеи были, можно сказать, частные, потому что вот музей радио – это при Московской замоскворецкой школе, потом Московский телеграф. То есть это те люди, которые откликнулись, пошли к нам навстречу, и они вот лично сами на своих объектах организовывали нам вот тактильные доступные экскурсии. Но затем уже к нам в помощь присоединился Реакомп, Ваншер Сергей Николаевич. Вот, они стали разрабатывать методички, как вести экскурсии. В этом принимал участие музей, Дарвинский музей. Вот, то есть это уже стало расходиться по другим музеям Москвы. И как бы вот так вот началось такое оживление. И в нашу программу уже вливались разные. И Третьяковка, и Гараж, который в парке Горького, и на ВДНХ, когда она тоже приняла такое широкое развитие, ВДНХ, там практически вот все музеи, вот, в котором вы были, Слово, потом еще у нас там есть Гараж особого назначения также, подсоединились усадьбы, Кузьминки, но, вот, к сожалению, сейчас они немножечко там переформатировались на коммерческую основу, и как бы с нами на связь немножко потерялась. Вот, Царицына, вот Сергиев Посад к нам присоединился, это уже как бы Подмосковье. Ну, в общем, много чего можно перечислить, ну, как бы вот... Все это расширилось, это вот радует, что наша территория вот городская, московская, культурная, историческая, она стала все шире и больше. Но под каждую группу формируются те музеи, которые у них тоже как бы есть свои нюансы, да. Не у всех немножко одинаковая так программа, это зависит от того, как бы есть там специалист на данный день, на данную неделю заезда или нет. Или там у них какие-то свои мероприятия. И поэтому в основном все как бы вот по годовому заезду между группами может быть различие 1-2 или объекта могут разниться. А так, в общем-то, все как бы у всех одинаково. Вот. И поэтому вот каждый год, уже начиная там с марта, мы уже контактируем, обзваниваем вот музеи, предлагаем их им, нас, вот, они с удовольствием уже, они нас знают, за 15 лет уже как бы такой вот союз укоренился, вот, они уже под нас тоже подстраиваются и всегда, в общем-то, с удовольствием ждут нашу аудиторию. И, кстати, всегда они отмечают, что, ну, вот, наша аудитория, она всегда очень внимательно слушает, вот, и очень хорошо, положительно реагирует, и есть вопросы. Ну, то есть, они всегда отмечают, что вот мы подготовленные приходим, это их, конечно, радует.
3: А экскурсоводы как подбираются? Это специальные подготовленные экскурсоводы, которые проходят какое-то обучение, или их просто предупреждают заранее?
4: Ну, смотрите, у нас в Москве тоже была программа, вот, Реаком тоже как бы поучаствовал в этом в главном лице. У них был до пандемии проект федеральный по обучению экскурсоведения и тифлокомментирования. Они очень большую работу провели, они приглашали даже из регионов желающих проводить такие экскурсии. И по музеям Москвы они также подготовили достаточно большое количество экскурсоводов. И сейчас уже получилась такая цепочка, если уже в музее есть такой специалист или в каком-то известном для них музее, да, сотрудничающие с ним, тоже есть такой специалист, то, принимая нового, они уже на месте обучают. Вот, и это вот хорошо. Поэтому практически в каждом музее есть такой специалист. Вот, если его нет, тогда они нам говорят об этом. Ну, значит, мы тогда выбираем другой какой-то музей.
3: А вот. Финансирование за счет каких средств производится?
4: Финансирование у нас сборное финансирование, так как это такая целевая программа. Финансирует ее бюджет ВОС и СРГК, мы сами из своей коммерческой деятельности. Поэтому как бы вот есть такая возможность и в положении. Вот Владимир Васильевич в 2020 году поддержал дальнейшее развитие этого проекта, присвоил имя этой программе «Всероссийская реабилитационная программа «Социальный туризм для инвалидов по зрению». Приоритет, конечно, когда мы рассылаем приглашения, председатели местных региональных организаций, они понимают, и в положении у нас как бы написано, что, конечно, приоритет, они формируют группу, и приоритет отдают тем членам Всероссийского общества слепых, кто, конечно, активно себя проявил, кого-то хочется наградить этой поездкой, потому что для участника она бесплатная, кроме, ну, стоимости проезда до Москвы и обратно. Поэтому это, конечно, хорошая такая возможность, как говорится, отдать благодарности организации каждому члену организации, который хорошо работает, творчески развивается, активен, успешен, с предприятием много приезжают тоже. Людей, которые вот там директора тоже формируют, тоже хотят как-то поощрить. И вот это, конечно, большой плюс. Ну, еще то, что не все могут же самостоятельно одни путешествовать, да, там по разным причинам. У кого-то нет сопровождающего, кто-то один человек живет. А здесь уже в рамках своей организации, в рамках своей команды он может приехать, это как бы ему более доступно. Мы тоже как бы это предусматривали, считаем, что это тоже хорошо.
5: Скажите, а насколько большая очередь, как можно попасть в эту программу, чтобы жители каких-то регионов смогли присоединиться и тоже посмотреть все красоты Москвы?
4: Ну вот на данный момент у нас очередь 2 года вперед нужно. Сегодня подать заявку в 26-м году, в 28-м году, да, можно сформироваться, потому что, ну, как бы есть некоторые проблемы с финансированием. Ну и цены, конечно, подросли. И если мы за летний сезон принимали 6-8 групп, то сейчас вот как бы в рамках того же бюджета двухгодичной давности мы можем вот только 4 принять. В этом, как бы сказать, удлинился период ожидания. Поэтому подавайте заявки, мы всех регистрируем, по очередности ставим. У нас большая статистика с 2011 года, какие организации приезжали, были. Вот в прошлом году мы приоритет дали тем, кто ни разу еще не был. Некоторые организации уже по 2-3 раза. Но мы понимаем, что это, да, региональная организация, допустим, вот разные, да, еще территориальные местные организации. Ну, поэтому вот как бы в обращении, в заявке указываете, что это уже местная организация такая-то, такая-то. Чтобы у нас как бы формировалась статистика, чтобы никто не был обижен, не задвинут куда-то в конец очереди, а что вот именно согласно поступающим заявкам и количеству предыдущих заездов, чтобы как бы пополнялись новые группы. И, конечно, хочется, чтобы вот рядовые члены организации, да, местных организаций, которые, может быть, не так ярко их видно там на региональном уровне, но вы хотите, чтобы эти люди поучаствовали, вот это как раз их вариант. И ваш вариант поощрить их.
0: В один из жарких июльских вечеров своим творчеством незрячих туристов порадовал театральный дуэт Геннадия Карцева и Ларисы Овциновой «Совпадение».
5: Вы сегодня представили спектакль для гостей, которые приехали по программе социального туризма. Что это был за спектакль?
6: Спектакль «Воспоминания Люксембургского сада», но сейчас у него уже появляется второе название «Парижские свидания Серебряного века», потому что это действительно о свиданиях наших поэтов, больших поэтов Серебряного века, которые проходили в Париже и даже действительно конкретнее в Люксембургском саду.
7: Спектакль похож на сборник новелл, поэтому спектакль сам имеет такую сюжетную линию, довольно-таки интересную, многоплановую, многослойную. Зрители, ну, не каждый зритель воспринимает такое как бы сразу с первого раза, но сегодня, наверное, у нас это удалось, судя по реакциям. Ну и еще скажу, что и этот спектакль, и все остальные спектакли, которые выходят из-под исполнения театрально-музыкального дуэта «Совпадение», они принадлежат перу Ларисы Овциновой.
6: Да, сегодня, по сути, самое теплое, самое так, контакт случился между нами и зрителями именно в этом спектакле. Ну, мы пригласили путешественников в Париж прокатиться, более того, в Серебряный век, и нас всех сопровождали два долгожителя Люксембургского сада. Это дерево платан, который там растет уже не один век, и не один век стоит скульптура королевы Марии Медичи. Вот такие у нас были сопровождающие.
5: Как родилась такая идея, нетрадиционная, нестандартная? Я бы сказал, что участники – это платан и статуя.
6: Не могу сказать, поскольку это я уже, ну, наверное, не помню. Вообще сюжет может родиться, вот его основа может буквально из какого-то мимолетно услышанного слова, какой-то сценки, даже бытовой, вот честно, где-то в метро. Это совершенно не связано напрямую, они могут быть не связанными, но тем не менее вот рождает такой образ. Ну, вообще, у меня как-то такие образы еще не воплощенные есть от лица природы. Это, допустим, от лица камня, который лежит на берегу моря, например, или от лица реки, которая течет через столетия. Так что вот как-то мне это близко, видимо, ну, так.
7: У Александры Марининой есть трилогия, забыл, как называется.
6: А, «Взгляд из вечности».
7: Да, «Взгляд из вечности», да, да, да. Там как раз
6: там тоже природные...
7: Там вот главные герои – три природные стихии. То же самое. То есть, в принципе, мы уже это потом увидели, что этот прием не то чтобы не новый, он уже используется. Но сегодня, кстати говоря, был, наверное, этот спектакль у нас катался... Неоднократно были хорошие приемы, были чуть сдержанные приемы и тому подобное. Но сегодня и прием был хороший, и наконец-то был именно контакт между зрителем и артистом. Наконец-то мы смогли, наверное, в полной мере донести то, что нужно донести этим спектаклем. То есть, в принципе, сегодня и мы, и зрители были на одной волне и понимали суть и действия вот этого спектакля
6: точно,
7: одинаково.
6: Одним словом, на одной волне.
5: Я слышал реакцию зрителей, и очень многие говорили, нет, они, наверное, кто-то из них да видит. Как вы ориентируетесь по сцене, раскройте этот секрет? У вас же есть свои маленькие секреты для того, чтобы не потеряться на сцене?
6: Ну, секретов на самом деле не так много. Просто пространство не такое большое. Нам, конечно, легче играть на небольших сценах, на небольших пространствах. Ну, собственно, у нас и спектакли дуэтные, они смотрятся в камерных пространствах самым естественным образом. Потом у нас есть опорные точки, это наши, ну, стулья, в общем-то, вокруг них происходит все действие, просто меняется реквизит, меняются детали образов разных, и уже другой образ, уже там другая диспозиция, уже другая картинка. То есть, ну и тренировки, конечно.
7: И имеются, естественно, маячки на сцене. То есть в данном случае были маленькие неровности. Твердый контур на сцене был, и мы на него тоже ориентировались. Но еще самый хороший ориентир, в принципе, всегда, везде и всюду, это звуковой ориентир. То есть ты знаешь, колонка там стоит, значит, там звук, значит, зритель там. Ну и само состояние зрителя, все равно зрители без движения, без звука сидеть не могут. Ты все равно знаешь, где они находятся.
6: Ну и отработка, мы знаем буквально, ну как, собственно, в любом спектакле тренировки, репетиции нужны, что мы знаем, где мы, в какую позицию встаем, какая картинка у нас должна быть визуальная, вот местоположение нас относительно друг друга. Все это и хорошо, если этого не заметно, что это так вот жестко регламентировано, но на самом деле это так.
7: Сложнее играть, когда ты работаешь с микрофоном, и ты не можешь сказать, где в данный момент у тебя находится партнер.
6: Ну да, кстати, без микрофона это вообще очень легко. То есть ты слышишь партнера и, собственно, и подойдешь к нему, и все как надо. А вот микрофон звук искажает, уводит, Тут уже надо... Ну, привыкли, конечно, именно, тоже иметь в виду, что
7: сценические маячки
6: не там, быть. Где звук, там не обязательно там находится покрытие. Твой партнер. А, ну да, есть вот у нас еще в более таких масштабных, если, ну, сцена более масштабная, то там есть у нас такое покрытие, дорожки такие, которые мы задействуем для ориентиров.
7: И с помощью этих дорожек мы можем вычертить на сцене определенную траекторию движения артиста, на которую он будет просто-напросто опираться. И, ну, всякое бывает, как говорится, можно улететь со сцены и тому подобное. Главное, чтобы это на самом деле не сделать, чтобы ограничения на сцене маленькие были. То есть не обязательно это делать, там какой-то забор градить и тому подобное. Достаточно положить эту дорожку. Если дорожка кончается, то значит после этого начинается мониторная линия, куда артисту соваться не стоит.
6: Ну и вот опорные точки из, ну, реквизита такого, стулья, допустим, или кушетка там, или скамейка, или там какую-нибудь этажерка, это все ориентиры.
0: А движение вы ставите сами или с вами работает какой-то режиссер?
7: Сегодняшний спектакль нам помогала поставить режиссер театра у Никитских ворот Виктория Доценко. Танцами мы тоже занимались с педагогом. На коммерческой основе все это было, все, как говорится, но мы нисколько не жалеем этих вложений, потому что этот танец поставил не он. Он нам только дал инструменты, что, ребята, вот можно так. Есть такой прием. Есть такой прием. И этот танец, который сегодня был на сцене, в принципе, мы сами его делали.
6: Ну, сконструировали. Ну, просто нам дают какие-то основные рекомендации.
7: А конструктор уже собирается.
6: И смотрят со стороны. Любой спектакль должен режиссер смотреть со стороны, как это видится, как это смотрится. Ну, это буквально вот несколько встреч, а потом уже сами.
0: Ну, у меня еще одна тема. Лариса, вы человек многогранный и занимаетесь не только театральной деятельностью, не только играете спектакли, но еще и проводите экскурсии. И вот как раз вчера мы побывали на экскурсии в соборе Василия Блаженного, которую провели вы. Это ваша авторская экскурсия же, да?
6: Ну, экскурсия, в общем-то, обзорная. Она авторская. Ну, у нас был проект. Мы обучались именно в соборе. Полгода были такие курсы и по архитектуре, и по живописи, по убранству, по истории. И, конечно, ориентировка в соборе была. И вот после этого уже, ну, несколько нас человек было, но не все продолжили свой путь в этом направлении. Я вот продолжаю и, конечно же, хочу... Это вот обзорная экскурсия, в общем-то, общая, хотя мы из-за нехватки времени даже не все обошли в обзорном плане. Ну и дальше у меня план сделать совсем авторскую уже экскурсию по конкретным церквям, потому что их там 10, и вот взять какую-то конкретную тему и ее разработать. Надо двигаться вперед, хочется.
0: А вы проводите экскурсии только в этом соборе?
6: Нет, нет, конечно, это в закрытом помещении, собственно, в музейном пространстве, потому что собор имеет статус музея давно уже, с 1923 года, и больше у меня пешеходных даже экскурсий, адаптированных, конечно же, для людей с нарушением зрения, то есть это тактильная составляющая и тифлокомментарий. Конечно, я работаю с тифлокомментатором некоторое время, который мне комментирует, чтобы все было подробно. Но остальную информацию, вот саму экскурсию, конечно, я разрабатываю сама. Ну, тактильный материал мы заказываем, либо это проект, либо это...
7: В зависимости от точек софинансирования.
6: Да, КСРК ВОС помогает это сделать, так как у нас сейчас уже отдел, настоящий отдел доступного социального туризма. Ну и пешеходные экскурсии сейчас уже включают несколько их по центру Москвы. Это Пушкинская площадь, Тверской бульвар, собственно, такая трапеция идет, площадь Никитских ворот, Большая Никитская улица, Маховая, Тверская улица, ну и Красная площадь с Александровским садом и Манежной, конечно же. И еще такой вот немного в стороне маршрут чуть-чуть. Это от Триумфальной площади до сада «Аквариум», по саду самому и до дома Булгакова, который там рядышком находится. Ну и, конечно, в планах еще разработка нескольких маршрутов уже имеется.
0: Ну что ж, я тогда надеюсь, что нам удастся приехать еще раз на социальный туризм в Москву и побывать на других ваших экскурсиях.
6: А пока, пользуясь случаем, приглашаю слушателей в программу «Туристоскоп», авторская программа на Радио ВОС. Можно в качестве слушателей, она выходит по средам, каждую среду в 14:30, либо в качестве гостей, потому что мы приглашаем всех к сотрудничеству, чтобы рассказали о доступных локациях в своих регионах. Это экскурсии, музеи, какие-то природные локации, что-то еще, может быть, чего до сих пор мы и не освещали даже в своих передачах. Можно позвонить в КСРК ВОС, попросить соединить с отделом доступного туризма, и мы все обговорим, сделаем запись, и вся страна узнает о доступных достопримечательностях вашего города, региона, поселка.
0: Ну что ж, спасибо большое, желаю удачи.
6: Большое спасибо, потому что очень важно вот теплое отношение, теплый прием. Ведь всегда две стороны участвуют и в общении, и в спектакле, и в экскурсии. Это тот, кто проводит, и слушатели, зрители, экскурсанты, туристы. Поэтому, конечно, спасибо большое им.
0: Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Наслаждайтесь летом, путешествуйте и слушайте «Воззрение». С вами был Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.
8: «Воззрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОС.
9: Беседка на Радио ВОС.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас сегодня Александр Каюпов из Тюмени. Здравствуйте, Александр.
11: Здравствуйте.
10: Александр, расскажите, пожалуйста, где вы работаете, чем занимаетесь как преподаватель?
11: Я работаю в Тюмени в областной организации общества слепых. Я преподаю в классе программу обучения людей работе с сенсорными устройствами, в основном Android.
10: А как давно вы обучаете?
11: Я обучаю с 2020 года.
10: Расскажите, пожалуйста, что это за класс и кто там обучается? Как вы подбираете своих слушателей?
11: Подбирается класс следующим образом. То есть люди сами звонят, либо сообщают в первичку у нас, в местную, вот, что хотят обучаться на телефоне. Соответственно, я составляю список. У меня, получается, 5 человек обучается в одной группе. И за год у меня, получается, 8 групп.
10: И наполняемость постоянная? То есть проблем со слушателями у вас нет, да?
11: В общем-то, нет проблем.
10: И очереди?
11: Очереди бывает, да, бывает. Очереди. Но, как правило, там уже все это обговаривается заранее, то, как учить. И люди приходят и учатся уже, зная, что вот наступила их очередь.
10: А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите больше Android, а как же пользователи iOS?
11: Они тоже обучаются. Я тоже владею iOS, и поэтому тоже обучаю их.
10: Ну, а вот у меня традиционный такой вопрос, да, все-таки к какой системе вы склоняетесь больше?
11: Я склоняюсь больше к Android. Он лучше по многим параметрам. Uh-huh. Хотя, может быть, свидетели iPhone не согласятся, но я считаю Android лучшим.
10: Ну, возможностей там, наверное, больше. А iOS для ленивых, наверное, к которым я себя отношу тоже. Я так поняла, что со зрением у вас сейчас все очень даже плохо, да?
11: Да, верно.
10: И как давно вы его потеряли?
11: Я его потерял в 2010 году. В июне.
10: То есть вы были совершенно здоровым, зрячим человеком, да?
11: Нет, к сожалению, родился уже с плохим зрением. Постепенно она ухудшилась. У меня была глаукома и отслойка сетчатки.
10: А как ваше детство вот со слабым зрением? Вы учились в обычной школе или специальной?
11: Я учился в специальной школе-интернат для слабовидящих и слепых детей в городе Ялуторовск.
10: Угу. А в Ялуторовске вы по Брайлю или же все-таки плоскопечатный шрифт изучали?
11: Я плоскопечатный изучал, конечно. Но я видел, так что читать мог просто глазами.
10: Угу. А можете что-то вспомнить о своем детстве интересного? Вот как вам удавалось учиться и как вообще дошкольное ваше детство прошло? И, конечно, о своей семье.
11: Дошкольное мое детство было в Имбаевском детском доме. У меня родители умерли рано, поэтому меня отправили в Имбаевский детский дом. Потом меня переправили в школу, вот. Школу номер 26 раньше она называлась, города Ялуторовска. Сейчас она 6-я школа. Ну, детство, как у всех детей, ребятишек было.
10: А вот детский дом, слабое зрение, как вы в этих условиях выживали, боролись или помогали вам? Как это все проходило?
11: Ну как, вокруг меня дети были примерно такие же, как и я. У нас хорошие ребята, у нас дружный класс был.
10: Нет, это до школы, я имею в виду.
11: А, до школы? Ну, дети, в общем, нормально так же с детьми ходил, бегал, играл так же, лазил везде. Ну, я более-менее еще видел тогда. И тогда операции еще были, не делали.
10: Вот. А школа как, чем вам запомнилась?
11: Ну, школа, ничем не, ну, в общем, друзьями хорошими, моими, одноклассниками моими, которыми я до сих пор поддерживаю отношения. Преподавателями, которые я знаю, помню.
10: Вы знаете, я тоже училась в школе-интернате, и с нами тоже учились дети, которые пришли к нам из детского дома. И вот спустя как-то вот много-много лет я осознаю, насколько где-то даже я сама была не права по отношению к ним. То есть их воспринимала на равных, таких же, как мы. А теперь-то я... А потом... Вот теперь-то я понимаю, насколько это были другие дети в том плане, что условия были разные, да. И вот мне до сих пор стыдно, что вот девочка тоже взяла и что-то у нас съела. И мы ругали ее и стыдили за то, что вот она так поступила. А на самом деле я понимаю, насколько действительно им хотелось всего этого, потому что у нас вот все было изобилие, сладости, вкусности. Вот как у вас такие моменты? Вот ощущение было такой обиженности или еще чего-то такого?
11: Ну, я не знаю. Нет, но иногда бывало, конечно, но в основном... Но у меня ребята, которым мы учились, они были хорошие, вполне дружно все было у нас. Как-то так, я не припоминаю, что... Иногда ссорились, конечно, всякое бывало. Но, в общем-то, учились нормально. Детство я просто помню хорошо, нам конструктор дали такой, знаете, деревянный. И там вот и домики можно ставить, там, и, знаете, такие, мне понравились маковки такие. То есть, ну, как вот в церкви там маковки, деревянные.
10: Купола,
11: такие,
10: да.
11: Красивые. Мне они нравились, я любил ими играть.
10: А вот я еще из своего детства помню, девочка после 16 лет, видимо, разрешалась потом говорить... кто их родители, и у этой девочки как раз родители были, но ну, когда-то были, в общем, и были лишены родительских прав. И вот когда ей рассказали, что у нее семья, оказывается, много сестер и братьев, и разрешили потом ей поехать к ним, вот знаете, это было настолько трогательно, вот как они... ездили, какие впечатления были. Некоторые даже впервые вот в 16 лет побывали в обыкновенной семье, в обыкновенном доме. И ее больше всего поражало то, что, например, у них оказывается такая маленькая печка. То есть она видела только наши огромные в столовых, да, такие печи. У нее столько было впечатлений. И вот я уже закончила школу, уехала в Свердловск, Екатеринбург. Точнее, Верхнюю Пышму, да, и она мне туда писала, как летом побывала в гостях у своих сестер, братьев, как ее принимали. Вот знаете, я просто вот не могла без слез все это читать, насколько это, оказывается, для нее было важно увидеть, как просто люди живут в семье.
11: А, кстати, я вспомнил, вот у меня, я тоже, как бы, у нас в семье было 6 детей. Нас сейчас осталось 2, но было 6 раньше. Тоже
10: а
11: потерялись.
10: Ними, да, когда вы с ними познакомились, встретились?
11: Я познакомился, по-моему, во втором классе. Я тогда во втором классе учился. И мы, как получилось, у нас, кстати, там кинотеатр юбилейный. Я пошел туда с группой, со своими ребятами, ну, смотреть там какой-то фильм. И меня увидела моя сестра Анюта.
10: И узнала, да. То есть вы жили в одном городе, да?
11: Да, в одном городе. Только она жила в другом детском доме. У нас там простой детский дом, если они в 4-й школе учились. А я для слабовидящих детей учился в школе. Потом и мой старший брат меня нашел уже. И я ездил туда, домой в гости, где они живут, в деревне.
10: То есть они уже были взрослые, да?
11: Да, они, он уже был взрослый, он самый старший. В армии отслужил, все, уже женился, у него уже дети были свои.
10: Расскажите, пожалуйста, вот что было после школы, когда вы уже окончили и получили, какое образование решили получить?
11: Я после школы поступил в нефтегазовый университет. Сейчас это ТИУ, Тюменский индустриальный институт. Там учился, ну, соответственно, 5 лет проучился, работал энергетиком на предприятии Тюменский электромеханический завод.
10: Да. Это слабое зрение не мешало вам, во-первых, получить такое образование, да, а потом работать и занимать такую должность?
11: Да, ну потом со временем начало у меня садиться зрение, мне пришлось уволиться с этой работы.
10: А трудности были из-за зрения?
11: Да, к сожалению, были, да.
10: Как вы преодолевали их?
11: Ну, как бы, как сказать, даже в основном, если что, у меня была лупа. Ну, просто увеличительная лупа, я иногда пользовался. Обучение, как бы, проблем больших не было, вот когда я учился в нефтегазе. Но потом уже, когда началась работа у меня конкретно, вот тогда начались сложности. То есть труднее было текст увидеть. Особенно, или чертежи, если старые там чертежи у нас, где какие, например, в земле уложены в траншеи, скажем, кабели. Там надо было точно размерить все сделать. Ну, то есть там были старые карты, где затертые, старые. Все надо было разглядывать, все нужно было. Да, уже зрение начало садиться. Много на компьютере приходилось работать. Чертежи переносить, они же с советских времен, то есть на бумаге надо было на компьютер переносить. Ну вот, началось зрение садиться уже. Но я как-то сильно, вот в чем, да, недостаток, как бы сказать, вот недочет мой, то, что не обращал внимания первое время на то, что зрение садиться начало.
10: То есть можно было как-то немножко поберечь его и задержать такое резкое падение, да?
11: Да, можно было, да.
10: А что нужно было делать для этого?
11: Все-таки, наверное, надо было, видимо, к офтальмологу почаще ходить и соответствующие лекарства принимать. Ну и, возможно, и надо было пораньше на операцию ехать. Так вот можно было в Свердловск.
10: О том, как у Александра сложилась семейная жизнь и как растут его дети, мы услышим после небольшой паузы.
12: Вы слушаете Радио ВОС.
10: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Александром Каюповым из Тюмени, преподавателем информационных технологий. Александр, я знаю, что у вас очень романтичная такая история, семейная. Можете о ней рассказать?
11: Да, конечно. Я до 18-го года, до лета 18-го года жил в деревне Лепихе. И решил все-таки переехать в Тюмень. То есть там мне предложили место в общежитии и обещали же трудоустроить. Так, ну, кстати, обещание сдержали, и я трудоустроился.
10: Так, секундочку, давайте вернемся все-таки к вашей работе. Как вы ушли оттуда, в каком году и куда?
11: С работы я ушел в 7-м, по-моему, году. У меня уже зрение начало садиться. У меня, к сожалению, там на один глаз ослеп. Сложности были определенные. Потом я какое-то время подрабатывал на разных работах, где-то дворником чуть-чуть, где-то еще. И в 2010 году совсем ослеп. Я связался со своими родственниками, они меня забрали к себе. И некоторое время, несколько лет я прожил у них в деревне.
10: То есть это брат, сестра, да?
11: Нет, это сноха моя и брат мой со снохой. Ну, с женой со
10: снохой. Да-да-да.
11: Я у них какое-то время пожил. В 2018 году я решил переехать в Тюмень обратно. И, получилось переехать. Я связался с Галиной. Точнее, Галина Александровна связалась со мной. Она узнала обо мне, связалась со мной и помогла мне переехать туда.
10: Галина Александровна Тунгусова, председатель Тюменской региональной организации.
11: Да, да, да. Я в 2018 году, 2 июля, переехал в Тюмень. Дело все в том, что я в 2016 году ездил в Бийск.
10: Угу. На реабилитацию?
11: Да, на реабилитацию, да. Я в поезде познакомился с Таней Саврасевич, будущей своей женой.
10: Она откуда?
11: Она сама из Усолья-Сибирска, Иркутская область, но переехала в Тюмень жить. То есть ей здесь операцию в Тюмени сделали. Ну, у нас в Тюмени сделали операцию, она там осталась.
10: Угу.
11: А познакомила нас Людмила Вяйновна. Это председатель местной организации, тогда она была.
10: Угу.
11: Сейчас у нас Наталья Николаевна Сергеева, а раньше вот Людмила Вяйновна была. Вот она нас познакомила. Мы там, у нас как бы завязались отношения, как бы романтические такие, скажем так.
10: Угу.
11: Потом мы после обучения расстались, иногда встречались. И уже в 2018 году я уже окончательно переехал в Тюмень.
10: Угу.
11: И до сих пор там в Тюмени живу пока.
10: Вот в 18-м переехали, вы поженились, да, уже?
11: Да, мы поженились 6 октября, то есть у нас свадьба была в ЗАГСе, там, потом в ресторане. И уже живем уже, получается, 4 года, кстати, недавно у нас вот было 4 года.
10: Через год уже такая достаточно полукруглая дата, да?
11: Да, 5 лет, да, будет.
10: Да.
11: У нас, кстати, родились 2 ребятишек, 2 мальчиков. Одного зовут, старшего зовут Серафим, младшего зовут Арсений, он родился в этом году.
10: Замечательные, красивые имена, Серафим, Арсений, да?
11: Арсений.
10: Угу.
11: Арсений, да.
10: Расскажите, пожалуйста, о том, как вы... Да, я поняла, что супруга плохо тоже видит, да, и как вы справляетесь с бытом, с воспитанием детей?
11: Достаточно неплохо, в принципе, справляемся, все получается. Хотя не с первого раза, но вроде как получается. Серафим у нас растет, мальчишка хороший, все понимает, как бы. Он сейчас у нас в садик же ходит,
10: угу.
11: То есть... Поэтому полегче, он, то есть его отправили в садик, у нас Арсюшка, с ним попроще.
10: А зрение у детей хорошее, да?
11: Да, у ребятишек, слава богу, зрение нормальное. Вот у Арсения, наверное, лучше, чем у Серафима будет, мне так кажется. Хотя еще рано судить, как что будет.
10: А вот знаете, еще бывает, такое мнение, что у незрячих родителей дети довольно быстро становятся самостоятельными, а кроме этого еще и рано начинают говорить. Это как на ваших детях?
11: Я бы не сказал. Вот они, такие вот, как я вот просто пока в деревне жил, я тут других ребятишек поднимал, помогал своим племянникам, тоже у них дети были, я тоже с ними. Сравнивать со своими сейчас детьми, примерно одинаково,
10: Но в любом случае не отстают.
11: Не отстают, да, нормально.
10: Угу. Угу.
11: То есть, он сейчас самостоятельно тоже самое, руки моет и говорит нормально. Угу. Все, молодец.
10: А он понимает о том, что родители плохо видят, да, не видят?
11: Нет, наверное, не до конца это понимает, не до конца осознает. Он как бы интуитивно понимает, сказать, объяснить-то не можешь, с нами не так. То есть иногда может кружку поднести или еще что-нибудь там.
10: Ждать, чтобы ты взял, да?
11: Да, да, да. То есть какие-то определенные моменты, которые можно по нему, если со стороны на него смотреть, можно понять, что ребенок живет со слепыми родителями. То есть у него немножко поведение такое же. То есть он, например, как объяснить, он чаще, например, берет за руку. То есть он, например, со мной идет, он меня чаще берет за руку. То есть, то есть обычно, скажем, при годика может уже и попытаться убежать ребенок и бегает везде. То есть или впереди идет, например, с родителей.
10: А как вы пытаетесь держать его порывы?
11: Иногда держим, иногда просто отпускаем, даем ему возможность пробежаться, пробегаться немножко. То есть мы на площадку выйдем куда-нибудь там. Или я с кем-нибудь, с моим одноклассником, Николай, одноклассник, мы с ним выйдем, он на площадку выйдет, там, по горке полазит или еще что-нибудь там. Спокойно.
10: То есть друзья помогают.
11: Да, это хорошо, что зрячие. И нам даже иногда и совсем незнакомые люди помогают, так что проблем
10: нет. Да, это здорово. А вот у ваших мальчиков, как я уже говорю, такие красивые имена. Откуда вы их так вот вдруг вспомнили? Как?
11: Вот смотрите, Серафим, вот Серафим родился 29 июля в 2019 году. Угу. Это близко к Серафиму Саровскому. То есть он 1 августа, Серафим Саровский день. Угу. А вот в честь святого назвали Серафимом ребенка. И Арсений 10 марта родился. А близко там находится Арсений Тверской. Тоже вот в честь его назвали.
10: То есть имена сами собой вот так вот.
11: Ну да.
10: И такие красивые.
11: Угу. Мне вот имя Арсений Тане очень понравилось. Она услышала его и понравилось. Она захотела назвать. Ничего, тоже красивое имя. Решили, так и будет, пусть Арсений. Ну, соответственно, ага. И Арсений Тверской близко оказался. Угу. Вот, все.
10: Расскажите, пожалуйста, вот немного о своей семье, быте, что вы любите готовить, чем заниматься в свободное время. Хотя я понимаю, что с детьми свободного времени
11: маловато. Да, там больше и ими приходится заниматься. Ну, готовим мы и кашки ест, он и манную. Он в основном сейчас серфит. Арсений-то пока на молоке сидит.
10: Ну да, конечно.
11: Да, пока прикорм уже немножко делаем.
10: А вот для себя, я имею в виду, что
11: для
10: вы любите,
11: себя, да? Для себя, тушим картошку, например, мы можем, салаты делаем себе. И кашу по утрам делаем, да, нормально, кашу едят. И Таня ест, я ем, и ребенок, Серафим ест хорошо кашу. То есть, например, мы можем и супы делать тоже, вот, например, те же куриный суп. Или борщ сварить тоже можно.
10: А какой-то особый рецепт, какое-то блюдо такое праздничное, что-то можете вспомнить?
11: Вот, да. Таня любит делать мимозу, вот салат мимозу любит. Например, на Новый год делать или еще на какой-то либо праздник делать. Она любит мимозу, хорошо делать мимозу, поэтому мы салаты любим такие мимозы. Ну, иногда что-нибудь там еще. Вот, курицу приготовим как-нибудь так. Я не очень большой специалист по готовке.
10: Ага.
11: Таня-то лучше знает, она все-таки кулинарное училище, по-моему, заканчивала. Ну, училась на курсах где-то там, вот на кулинарном, на кулинары. То есть у нее есть какое-то такое образование.
10: А Таня где работала, чем занималась?
11: Ага, раньше Таня, после института, в Иркутске.
10: А что она окончила?
11: Она Иркутскую сельхозакадемию закончила, вот, вспомнил. Она работала главным агрономом. То есть на полях рассеяла, говорится. Вот, то есть у нее было в подчинении, там, по-моему, 40 человек, она говорила, не помню уж точно. И вот мужиками командовала туда-сюда их, куда, где сеять, на какое поле там нажим. Какое поле там нажим. Ротация.

0: Александр, такая замечательная семья, такие дети прекрасные. Вот, конечно, хочется пожелать вам дальнейшего счастья, удачи, любви, взаимопонимания, конечно. И в заключение нашей программы от вас пожелания нашим радиослушателям, особенно тем, кто, вот, будучи незрячими, растит детей.
1: Я хочу пожелать нашим радиослушателям, которые еще не женаты или не вышли замуж, обязательно жениться и
0: создавать
1: семьи, да, рожать детей, то есть воспитывать, поднимать их. Это кажется трудным для слепого человека, но это по силам слепым людям. А семьи, которые уже детей имеют, терпение, главное терпение, понимание, что мы тоже в сложной ситуации находимся, но мы должны преодолевать свои сложности больше даже, чем зрячие люди. То есть усилия прилагать большие. Все под силам нам.
0: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Александром Каюповым из Тюмени, преподавателем информационных технологий региональной областной организации Всероссийского общества слепых. Вела программу Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Беседка на радио ВОС.
3: Необыкновенные истории.
4: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. С вами очередной выпуск программы «Необыкновенная история». И я ее автор Татьяна Рюрик. Из выпуска вы узнаете, кто из известных людей отказался от Нобелевской премии и почему. Сколько раз сидел в тюрьме самый революционный поэт. И об истории самой большой публичной библиотеки России. Слушать разрешается. Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Затем его шаг повторили сознательно или вынужденно еще 8 человек. Девятый отказался от математического аналога Нобелевки. Узнав, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на Нобелевскую премию по литературе, Лев Толстой 7 октября 1906 года в письме своему знакомому финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту попросил сделать так, чтобы премию ему не присуждали. «Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться», — написал автор «Войны и мира». Ярнефельт просьбу выполнил, и премию присудили итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи. В результате все остались довольны — и Кардуччи, и Толстой. Последний писал: «Это избавило меня от большого затруднения распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло. А во-вторых, это доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и незнакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых». Обидевшись на то, что награду шведского комитета получил критик нацизма Карл фон Осетский, Адольф Гитлер в 1937 году запретил гражданам Германии получать Нобелевские премии. В результате химики Рихард Кун, Адольф Буденнант и физиолог Герхард Дамаг, ставшие Нобелевскими лауреатами в 1938 и 1939 годах, не смогли присутствовать на награждении. Медали ученым были вручены после окончания Второй мировой войны, а деньги остались в Нобелевском фонде. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1958 года Борис Пастернак был вынужден отказаться от награды под огромным давлением советских властей. Премию Пастернаку присудили с формулировкой «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы». В ЦК КПСС сочли, что поводом для награды стал опубликованный за рубежом роман Пастернака «Доктор Живаго», признанный в СССР идеологически вредным. В течение недели писатель выдерживал оскорбления, личные угрозы и травлю в печати. Но когда его возлюбленную, Ольгу Ивинскую, уволили с работы, Борис Пастернак отправил телеграмму в Стокгольм: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не примите за оскорбление мой добровольный отказ». И еще одну в ЦК: «От премии отказался, верните работу Ивинской». В Нобелевском комитете отказ сочли вынужденным. В 1989 году диплом и медаль вручили сыну писателя. Еще одним писателем, отказавшимся от Нобелевской премии ради своих убеждений, стал Жан-Поль Сартр, лауреат 1964 года. В заявлении для журналистов он сказал: «В нынешней обстановке Нобелевская премия на деле представляет собой награду, предназначенную для писателей с Запада или мятежников с Востока. Например, не был награжден Неруда, один из величайших поэтов Южной Америки». Никогда серьезно не обсуждалась кандидатура Арагона,

хотя он вполне заслуживает этой премии. Вызывает сожаление тот факт, что Нобелевская премия была присуждена Пастернаку, а не Шолохову, и что единственным советским произведением, получившим премию, была книга, изданная за границей, запрещенная в родной стране. Равновесие можно было бы восстановить аналогичным жестом, но с противоположным смыслом. Во время войны в Алжире, когда я и другие подписали манифест 121-го, я принял бы с благодарностью эту премию, потому что тем самым был бы отмечен не только я один, но прославлено дело свободы, за которое мы боролись, но этого не случилось. И премия была присуждена мне, когда война уже окончилась. В 1970 году Нобелевской премии по литературе был удостоен Александр Солженицын за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы. Как и в случае с Пастернаком, решение Шведского комитета в СССР было воспринято враждебно. Но на Солженицына не давили, знали, что это бесполезно. Но и на вручение премии не выпустили. Премию «Диплом и медаль» лауреат Александр Солженицын получил в 1975 году, после высылки из СССР. В 1973 году премию мира присудили члены Политбюро партии трудящихся Вьетнама Ле Дых Тхо и государственному секретарю США Генри Киссинджеру за совместную работу по разрешению вьетнамского конфликта. Ле Дых Тхо отказался от премии, заявив, что его переговоры с Киссинджером и подписанное по их итогам соглашение не положили конец войне. Американец же награду принял. Австрийская писательница Эльфрида Елинек, ставшая лауреатом премии по литературе 2004 года, заявила, что получила премию незаслуженно и отказалась ехать на церемонию ее вручения. Но деньги, 10 миллионов шведских крон или 1,4 миллиона долларов, взяла. Нельзя не упомянуть в этом ряду петербургского математика Григория Перельмана, отказавшегося в 2006 году от премии Филсда, аналога Нобелевки, поскольку Шведский комитет математиков не награждает. Медали Филдза Перельмана удостоили за доказательство гипотезы Пуанкаре. В 2010 году Американский институт Клея, включивший гипотезу Пуанкаре в число 7 проблем тысячелетия, наградил Перельмана миллионом долларов. Но ученый отказался и от этой награды. «Я отказался. Вы знаете, у меня было очень много причин, и в ту, и в другую сторону. Поэтому я так долго решал. Если говорить совсем коротко, то главная причина – это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения. Я считаю их несправедливыми. Я считаю, что вклад в решение этой задачи американского математика Гамильтона ничуть не меньше, чем мой», – пояснил он. В 1996 году Григорий отказался от присужденной ему молодежной премии Европейского математического общества. «226 лет назад была основана первая государственная общедоступная библиотека России. Указом императрицы Екатерины II была создана Императорская публичная библиотека и Национальное книгохранилище, одно из крупнейших в мире. Подобно европейским библиотекам, хранившим архивы национальной печати и памятники письменности, новой российской библиотеке предстояло стать собирательницей всех российских книг и рукописей. Но также она была задумана и организована как публичная и общедоступная». В России день основания Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга отмечается как Общероссийский день библиотек. Идея организации общедоступной библиотеки в России появилась в начале XVIII века. Место для библиотеки было определено в самом центре столицы Российской империи, на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Строительство классического здания по проекту архитектора Соколова началось немедленно, но продолжалось целых 15 лет. Планировалось открыть библиотеку в 1812 году. Однако из-за войны с Наполеоном самая ценная часть собрания была эвакуирована. Торжественное открытие состоялось 2 января 1814 года и было приурочено к первому посещению ее императором Александром I. В первый год работы в библиотеку записалось 329 читателей, которым была выдана 1341 книга. Библиотека поддерживала тесные связи с университетами, учеными обществами, ведущими научными центрами и крупнейшими книгохранилищами мира. В публичной библиотеке работали выдающиеся деятели науки и культуры. Формировались научные школы, связанные с изучением книжных и рукописных памятников. Огромный урон библиотека понесла во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Число оставшихся работников сократилось по сравнению с довоенным временем в 4 раза и составило около 200 человек. Наиболее ценные коллекции и фонды были эвакуированы, но тем не менее библиотека не прекращала обслуживание читателей. За годы войны в здании побывали 42 500 читателей, которым было
было выдано почти 1,5 миллиона печатных изданий. Послевоенное положение библиотеки было очень тяжелым. Не хватало денег, людей, помещений. В то же время были выделены немалые средства на капитальный ремонт зданий. И уже в 1948 году количество читателей достигло довоенного уровня и составило 74 тысячи человек. Библиотека была приравнена по статусу к научным учреждениям. Создан ученый совет библиотеки. Возобновили работу высшие библиотечные курсы и аспирантура, существовавшая по 1954 год. В 1955 году библиотека стала оказывать систематическую помощь библиотекам не только Ленинградской, но также Псковской, Великолукской, Новгородской и Архангельской областей. Далее в сферу оказания методической помощи были включены также библиотеки Прибалтики и всего северо-западного региона страны, включая Вологодскую, Мурманскую, Калининградскую области и Карельскую АССР. И по сей день библиотека играет ведущую роль в культурном развитии российского государства. Владимир Маяковский – совершенно неоднозначная фигура в российской мировой литературе. Бунтарь и революционер. Он ассоциируется у многих читателей с хлесткой поэзией. Но таланты Маяковского простирались намного дальше. Он был художником-карикатуристом, редактором революционного литературного журнала, актером кино, режиссером, сценаристом, драматургом, публицистом. Владимир Маяковский родился в селе Багдаде, Кутаисской губернии Российской империи, в обедневшей дворянской семье. В поэме «Владикавказ. Тифлис» 1924 года Маяковский называет себя грузином. О себе он сказал: «Родился я на Кавказе. Отец был казак, мать – украинка». Как и его родители, поэт свободно владел грузинским языком и с детства увлекался идеалами революции. Отец его умер рано, и Маяковский вместе с матерью и сестрами переехал в Москву, где поступил в 4-й класс гимназии и учился в одном классе с братом Пастернака – Александром. Семья жила в большой бедности. В марте 1908 года он был исключен из 5-го класса из-за неуплаты за обучение. В Москве Маяковский познакомился с революционно настроенными студентами и начал увлекаться марксистской литературой. Был пропагандистом в торгово-промышленном подрайоне в 1908-1909 годах, трижды арестован по делу о подпольной типографии, по подозрению в связи с группой анархистов и по подозрению в пособничестве побегу женщин-политкаторжанок из Новинской тюрьмы. В тюрьме Маяковский скандалил, поэтому его часто переводили из части в часть – Басманная, Мещанская, Мясницкая и, наконец, Бутырская тюрьма, где он, по его словам, в автобиографии «Я сам» провел 11 месяцев в одиночной камере номер 103. В неволе в 1909 году Маяковский снова стал писать стихи, но был недоволен написанным. Вышло ходульно и плаксиво. Что-то вроде «В золото в пурпур леса одевались, солнце играло на главных церквей. Ждал я, но в месяц дни потерялись, сотни томительных дней». И списал таким целую тетрадку. «Спасибо надзирателям», как сказал он. «При выходе отобрали, а то б еще напечатал». Несмотря на столь критическое отношение, Маяковский именно с этой тетрадки исчислял начало своего творчества. В 1913 году вышел первый сборник «Я» – цикл из 4 стихотворений. Он был написан от руки и снабжен рисунками Василия Чекрыгина и Льва Жегина и размножен литографическим способом в количестве 300 экземпляров. В качестве первого раздела этот сборник вошел в книгу стихов поэта «Простое, как мычание». 17 декабря 1918 года Маяковский впервые прочел со сцены Матросского театра стихи «Левый марш». В 1919 году вышло его первое собрание сочинений. Годы гражданской войны Маяковский считал лучшим временем в жизни. В поэме «Хорошо» написано, написанной в благополучном 1927 году, есть ностальгические главы. До конца дней поэт сохранил веру в идеалы революции духа и мечтал о мировом восстании пролетариев против засилья буржуазии. А на этом у меня все. До встречи в новых выпусках программы о необыкновенных историях. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Махачкале представители администрации посетили объекты ВОС. Прорабатывается вопрос закупок продукции для детских садов. В Башкортостане стартует проект по обучению ситуационной помощи незрячим и слабовидящим. Министр труда Татарстана посетила предприятие ВОС «Электроконтакт» в Казани. Во Владивостоке прошел открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Члены Архангельской РОВОС познакомились с культурным наследием Котласа. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 и конкурс «Росмолодежь. Гранты». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В рамках поручения главы Махачкалы рабочая группа посетила региональное отделение и производственное предприятие ВОС «Анжи». Делегация ознакомилась с ассортиментом – матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, изделия из пластмассы. Продукция вызывает интерес для дошкольных учреждений, прорабатывается вопрос заключения договоров на поставку. Представитель управления ЖКХ оценил состояние дворовых территорий и в ближайшее время подготовит проектно-сметную документацию для благоустройства. В Башкортостане стартует проект «Комплексный тренинг оказания ситуационной помощи инвалидам по зрению» от ОНО «Код доступа» при поддержке фонда грантов главы республики. Участниками станут 300 школьников и студентов Уфы, Стерлитамака и Благовещенска. Пройдут 4 интерактивные тренинга с незрячими экспертами, тифлопедагогами и дефектологами. Ребята познакомятся с правилами общения и попробуют специальные тактильные и аудиоматериалы, трости, приборы для письма по Брайлю. 31 июля министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова посетила производственную площадку казанского предприятия ВОС «Электроконтакт». Она ознакомилась с условиями производства, пообщалась с коллективом и высоко оценила деятельность предприятия. Предприятие создано в 1946 году для реабилитации инвалидов по зрению. С 1997 года занимается производством гофрокартона и изделий из картона. 1 августа во Владивостоке состоялся открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Участвовали спортсмены из Владивостока, Артема и Уссурийска. Соревнования проходили в абсолютном личном зачете. Победителем стала Светлана Кратинок из Владивостока, второе место у Дмитрия Кочуры, третье у 13-летнего Мирослава Костюка из Артема, который стал открытием чемпионата. Главный судья Сергей Крюков. 21 июля 12 членов Вельской местной организации Архангельской области совершили экскурсионную поездку в Котлас. Программа включала пешеходную экскурсию по городу, посещение выставочного центра с экспозицией авторских кукол, мастер-класс по росписи козули, традиционного северного пряника, знакомство с предприятием «Рубикон» и фольклорные посиделки в Отлажемской деревне. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 от Ассоциации НКО. Участвовать могут все зарегистрированные НКО Российской Федерации. Заявки до 31 августа. Также продолжается прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты. Второй сезон» для граждан России и Абхазии от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 сентября на платформе «Молодежь России». По итогам первого сезона поддержку получили 710 проектов на сумму около 500 миллионов рублей. И коротко о других событиях. В Пензенской области на базе отдыха у Ильича прошло состязание по шашкам среди членов Кузнецкой местной организации ВОС в рамках марафона «Сила России». Перед турниром сотрудник библиотеки провел беседу о жизни и творчестве Александра Радищева. В рамках веб-школы РОУИ «Перспектива» 20 августа пройдет вебинар «Доступный туризм. Новые правила игры», посвященные изменениям в законодательстве с 1 сентября 2026 года. Регистрация открыта. В Санкт-Петербурге 15 августа в Росфото состоится лекция «Тифлокомментирование. Как незрячие смотрят фильмы» от библиотеки для слепых и слабовидящих. Спикеры – тифлокомментаторы высшей категории. Участие по предварительной регистрации. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
8: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
9: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: острое падение зрения, внезапная боль в глазу, вспышки перед глазами, травма, инородное тело в глазу или химический ожог – эти симптомы нередко застают врасплох. Лето, пора отпусков, дачного сезона и долгих выходных. Люди уезжают из города, аптечка часто остается неполной, а до ближайшего офтальмолога – десятки километров. Между тем, в офтальмологии есть понятие «неотложное состояние». Оно означает одно – счет идет на часы, а иногда и на минуты. Затягивание с визитом к врачу или попытки самолечения могут привести к необратимой потере зрения. Что должно стать сигналом немедленно вызывать скорую? А с чем еще можно дотерпеть до утра? Какие действия предпринять до приезда скорой? Постараемся дать четкие инструкции и развеять опасные мифы. Поможет нам в этом практикующий офтальмолог-хирург, старший преподаватель кафедры глазных болезней Белорусского государственного медицинского университета Ольга Побль-Солонко. Ольга Леонидовна, в медицине есть такие понятия «срочно» и «экстренно». В каком смысле можем мы использовать эти определения в офтальмологии?
1: Ситуация срочно, да, и ситуация экстренно в плане оказания помощи, она, наверное, больше касается общих состояний. Экстренно – это то, что неотложно для жизни. Срочно – это то, что неотложно для здоровья. Вот. Но в любом случае у человека всего два глаза, и когда у него один глаз вдруг теряет зрение, да, или теряет свою функцию, понятно, что его ситуация тоже кажется экстренной.
0: Травма глаза – одна из самых опасных и непредсказуемых ситуаций. Даже незначительное повреждение может привести к серьезным последствиям. Какой должна быть доврачебная помощь в такой ситуации?
1: Прежде чем говорить о том, какую помощь, какую ситуацию оказывать, мы просто определимся с видами травмы. То есть, по сути, свои травмы могут быть, они бывают механические, либо немеханические повреждения. Механические – это контузии, и это проникающее, непроникающее ранение с или без инородного тела. А немеханические травмы – это ожоги. И в каждой конкретной ситуации, конечно, надо уметь оказывать определенную первую помощь. Я считаю, что это очень важно на разных этапах. И стараюсь студентов учить вот такому этапному оказанию помощи там, на уровне леса, на уровне ФАПа, на уровне врачебной помощи и на уровне специализированной помощи. И считаю, что очень важно оказать именно помощь на первом этапе. Ну вот что, например, делать при каких-то контузиях? Контузия – это какой-то удар по глазу. Он, как правило, это объект большой площади и небольшой скорости. Да? Как правило, он оказывает такое воздействие на глазное яблоко, но при этом по механизму они тоже могут быть абсолютно разные. То есть контузия может оказать воздействие на передний отрезок глаза, и на задний отрезок глаза. И, извините, глазным яблоком можно даже орбиту сломать. Костные стенки можно повредить. Ну и в зависимости от того, какой вид контузии, да, конечно, помощь тоже будет специализированная своя. Но то, что должен делать человек на ранних этапах оказания помощи, не доктор, не медик, это обеспечить покой и наложить бинокулярную повязку. И вот в таком состоянии человека доставить в стационар.
0: Бинокулярная повязка – это значит на два глаза?
1: На два глаза, совершенно верно. То есть для чего это необходимо? Для того, чтобы обеспечить неподвижность глазных яблок. Когда человеку закрывают одно глазное яблоко, он все равно пытается вторым глазом водить, а поскольку наши глаза двигаются сотружественно, то и сотрясение тоже травмированного глаза будет происходить. Поэтому, конечно, лучше закрыть бинокулярно оба глаза. Если мы будем вести речь, допустим, про какие-то непроникающие ранения, например, какие-то инородные тела в глазу, то есть если вы понимаете, что вы способны эту соринку достать, то есть вы способны тогда, когда соринка расположена, например, на конъюнктиве глазного яблока, вы можете просто оттянуть нижнее веко и аккуратно углом платочка либо ушной палочкой эту сориночку удалить. А если вы способны выворачивать верхнее веко, вы точно так же можете сделать это на верхнем веке. То есть это все, что может сделать обыватель. Но если вдруг соринка локализуется на роговице, вот в этой ситуации уже не трогайте. То есть это должна быть специализированная помощь. Любая попытка может провести, например, к проталкиванию этого инородного тела внутрь глаза. Вот тогда это уже будет катастрофа, это будет проникающее ранение. Я думаю, что каждый из вас испытывал, да, ощущение того, когда у вас просто ясничка попадает в глаз, и как немедленно хочется ее извлечь. То есть когда она будет лежать просто в конъюнктивальной полости, она не так чувствительна. А вот роговицу человек чувствует очень сильно, да, ему хочется просто избавиться от этого ощущения.
0: А можно ли при соринке, скажем так, промыть глаз?
1: Вы можете сделать так, но это должна быть проточная вода, то есть невысоких температур. Попытаться, да, сделать промывание проточной водой, не с втиранием вот этого инородного тела. То есть лучше, конечно, это сделать, допустим, шприцом без инъекционной иглы. Если получается удалить, ну хорошо, не получается, ну тогда лучше к офтальмологу. Если произошло проникающее ранение глаза, тут обязательно бинокулярную повязку. И опять, если какие-то инородные тела есть, торчат из глаза, тоже не делайте попытки достать сами, потому что вы можете вместе с инородным телом извлечь все внутренние оболочки глаза. Сразу, экстренно, неотложно, если есть возможность, наложить бинокулярную повязку и немедленно доставить к офтальмологу. Ну и, конечно, в таком положении, чтобы место проникновения, место ранения было всегда расположено по меридиану 90 градусов. То есть, чтобы пациент смотрел вверх, чтобы содержимое глазного яблока не вытекало при проникающем ранении. Да? Или... Если есть какая-то возможность провести профилактику с введением столбнячного токсина, пожалуйста, это можно сделать на уровне фельдшерско-акушерского пункта либо на уровне хирургического отделения. Антибиотик ввести, обезболивающие препараты какие-то ввести. Ну и доставлять в специализированное учреждение. То есть не надо пытаться на каких-то других этапах оказывать более глубокую помощь.
0: При проникающем ранении промывать?
1: Ни в коем случае. Ну, можно какие-то еще антибактериальные капли закапать, но никаких промываний ни в коем случае не делать. Промывания будут важны в третьей ситуации, да, когда мы говорим про травмы, мы говорим про ожоги. Вот тут, конечно, очень большую значимость имеет сразу первая помощь при ожогах. То есть любой, кто увидит пациента с ожогом, должен начинать его мыть, и мыть долго. До 20-30 минут проточной водой. То есть вы должны вымыть из глаза действующее вещество. То есть просто водой, ни в коем случае никакими антидотами не промывать, просто обычной проточной водой. И мыть, и мыть, и мыть. Потому что при ожогах там щелочами, либо при ожогах кислотами осуществляются так называемые колликационные либо коагуляционные некрозы. И колликационный, вот этот, который при щелочах, то есть это более такие серьезные, да, ожоги в плане проникновения действующего вещества, чем раньше мы на раннем этапе начинаем промывать, тем меньше будет проникновение этого действующего вещества внутрь ткани. Иногда привозят пациента, визуально он кажется и неплох, а вся катастрофа с ним может осуществляться там через неделю после получения этого ожога, вплоть до потери глазного яблока, даже минимальные ожоги. Поэтому очень важно на первых этапах мыть, мыть и мыть этот глаз от действующего вещества.
0: Проточной, да, водой.
1: Проточной, да, водой.
0: А это как? Можно просто под кран как-то?
1: Просто под кран.
0: Под душ.
1: Под душ можно, да. Да, я люблю в таких ситуациях шприцом промывать. То есть бывает так, что нам привозят этих пациентов, никакую помощь не оказывали. И то, что я начинаю, да, на первых этапах делать, я тоже начинаю мыть. То есть я беру шприц и мою, чтобы избавиться от этого действующего вещества.
0: Ситуация. Внезапная потеря зрения, связанная с так называемыми сосудистыми катастрофами. Это может быть кровоизлияние, тромбоз сосудов, питающих зрительный нерв либо сетчатку. Что делать?
1: Внезапная потеря зрения, конечно, может быть связана, как вы сказали, да правильно, с сосудистыми катастрофами. То есть это может быть какая-то либо тромбоз, либо эмболия центральной вены сетчатки, центральной артерии сетчатки. В этой ситуации, как ни парадоксально, лучше вообще ничего не делать самому, а немедленно обратиться за помощью к врачу. Потому что вы не знаете, да, произошел у вас разрыв сосуда, и если вы начнете принимать какие-то сосудорасширяющие препараты, вы можете добавить крови в глазу. Да? То есть, как правило, лечение, конечно, это антикоагулянты, это может быть какое-то лазерное лечение, да. То есть это специфическое офтальмологическое. То есть вы должны буквально там минуты-часы приехать к специалисту, к окулисту. То есть не заниматься самолечением в этой
0: не
1: ситуации.
0: Не тереть, как говорят.
1: Не тереть глаз, да, именно конкретно вот в этой ситуации, потому что вы можете тоже добавить кровь в глаз. Лучше сразу к доктору.
0: Пока мы вызовем, может быть, скорую. Надо сидеть или лежать?
1: Успокоиться, надо принять лучше лежачее положение, либо комфортное сидячее положение. И, конечно, без всякой активности. То есть тоже очень там медленно, да, двигаться к доктору. Я очень люблю употреблять выражение, как будто представьте, что у вас на голове стоит хрустальная ваза. Вот как бы вы двигались с ней, вот такие движения надо совершать.
0: Острый приступ глаукомы, он тоже бывает, да? Боль, туман, выпадение полей зрения, иногда даже полная потеря зрения. Что делать в таких случаях до того, как мы попадем к врачу? Знаете, я помню, раньше, давно, в моей юности, был в больнице глазной, и там у пациента был приступ глаукомы, и он парил ноги.
1: Можно. Знаете, острый приступ глаукомы, конечно, это то состояние, при котором, в общем-то, любой специалист должен уметь оказать первую помощь. Оно даже относится у нас к неотложным состояниям в офтальмологии. По сути своей, вот то, что вы говорите про парить ноги, парить руки, это как отвлекающая терапия, это расширение сосудов, это способность перераспределить кровоток и немножечко убрать кровь от приток крови к глазу, ну и, соответственно, можно снизить давление. То есть на первых ранних этапах, да, можно себе помочь таким образом. Или, как я тоже люблю создавать для студентов экстремальные ситуации, да, вот вы сидите в лесу, костер, и у вашего там визави случается острый приступ глаукомы, да, что делать, когда у вас под руками нету горячей ванны, да, какую помощь вы можете оказать на ранних этапах. Мы учим студентов определять пальпаторное внутриглазное давление, то есть это надо два пальчика поставить над одно глазное яблоко, над зоной сосудистого тракта. И таким образом, надавливая попеременно на пальчики, мы определяем это внутриглазное давление. Вот примерно точно так же вы можете помочь пациенту с острым приступом глаукомы, делая массаж глазного яблока. Да, ему больно, он будет сопротивляться, но суть острого приступа глаукомы – это всегда закрытоугольная глаукома. И когда вы пальчиками надавливаете на область угла передней камеры, вы чисто механически открываете вот эту вот зону угла и, в общем-то, можете даже массажем снизить внутриглазное давление.
0: И человек, наверное, сам это может делать.
1: И человек и сам себе может это сделать, но надо понимать, что это будет достаточно больно. Преодолевая вот эту вот боль, в этой ситуации массаж, конечно, может оказать положительное воздействие. Берем два пальца, смотрим немножечко вниз, устанавливаем пальчики над склерой и как бы надавливаем на глазные яблоки попеременно, то правым, то левым пальчиком. Сверху вот именно на глазное яблоко надавливать.
0: Каков алгоритм помощи до посещения врача при острых воспалительных заболеваниях глаз?
1: Но мы можем говорить с вами про воспалительные заболевания различных отделов глазного яблока. То есть это может быть и яблоко, то есть это может быть и веки. И

0: при вот этих воспалениях внутренних оболочек глаза. Но в любом случае, конечно, какую-то элементарную помощь надо оказывать. Опять вы должны понимать, вы не должны заниматься самолечением. То есть вы вначале должны обратиться к офтальмологу. Он должен действительно вам поставить диагноз, тот, от которого вы будете себя лечить. То есть не занимайтесь самолечением, потому что очень часто под видом конъюнктивита могут вот эти более серьезные состояния встречаться. Лечиться, конечно, вы будете сами, но после того, как вам доктор назначит грамотное лечение. Не надо надеяться на соседку там Машу. Маша капала какие-то капли, ей помогло. Надо вначале, чтобы посмотрел окулист, чтобы не пропустить более серьезных каких-то состояний.
1: Представим ситуацию, конъюнктивит, и человек утром просыпается, не может раскрыть глаза. Такое же бывает.
0: То есть, конечно, если вы закапаете какие-нибудь антибактериальные капли, вы, конечно, не сильно навредите. Но если у вас нет аллергии на этот препарат. Конечно, да, вы можете закапать любые антибактериальные капли. Ячмень – это острое воспаление луковицы, волосяного фолликула, либо сальной железы. Тут тоже можно их разделять на внутренние, на наружные ячмени. А халязион – это хроническое воспаление, которое не сопровождается какими-то болевыми ощущениями, не сопровождается воспалением глаза. Но халязионы, ну, – это как закупорка железы, которая оттекает содержимое для увлажнения глазного яблока. Это такая горошина, ее еще называют оградиной. Она может прощупываться в толще века, но без каких-либо болевых ощущений. Но тоже требует лечения, потому что при долгом нахождении халязиона без какого-то активного лечения может произойти его абсцидирование, и тогда его надо будет уже лечить как острый воспалительный процесс.
1: А можно ли его греть просто, чтобы он разошелся, как говорят?
0: Даже нужно, когда он возник в течение какого-то периода времени, в течение одного месяца можно попытаться его лечить антибактериальными препаратами, гормональные мази, можно греть соль, песок, яйцо, то есть какие-то вот эти вот домашние средства. Можно УВЧ назначать, если мы говорим про какую-то офтальмологическую, уже такую более специализированную помощь. И если это касается ячменя, точно так же, да, можно проводить лечение на уровне инстилляции антибактериальных капель, закладывание мази антибактериальных. Тоже можно греть, но тут надо уже смотреть, чтобы не было абсцидирования этого состояния, потому что абсцидирующие бывают и ячмени, и халязионы в том числе. То есть тогда уже физиотерапевтических мероприятий проводить не надо. То есть если вы видите, что ваш ячмень усугубляется, тут надо уже проводить более специализированные мероприятия с антибактериальной общей терапией.
1: В наше время многие используют контактные линзы. На что нужно обязательно обращать внимание тем, кто носит эти миниатюрные очки?
0: Очень часто бывает так, что люди не соблюдают режим ношения контактных линз. К сожалению, это достаточно частое явление. То есть люди перенашивают линзы, либо люди носят инфицированные линзы, либо что-то, какие-то проблемы с раствором, в которых эти линзы содержатся. Либо просто грязными руками в глаз почесать залез, да, как минимум надо понимать то, что ни в коем случае нельзя надевать контактные линзы даже при банальном насморке, потому что это может привести к развитию воспаления роговицы. То есть человек должен носить контактные линзы только в том случае, если он абсолютно соматически здоров. Если у вас появился какой-то элементарный насморк, покраснел вдруг глаз, немедленно переходите на очки. То есть ни в коем случае не надевайте контактные линзы в этой ситуации. Если уже ваше состояние в контактной линзе усугубилось, бегом немедленно к офтальмологу. Немедленно назначать лечение специфическое. Можно закапать антибактериальные капли, но лучше пускай это сделает специалист.
1: Давайте назовем три главных запрета. Чего категорически нельзя делать при острых состояниях глаза до встречи с врачом ни в коем случае?
0: В любом случае старайтесь никогда не дотрагиваться до своего глазного яблока. То есть даже и в здоровом состоянии лучше лишний раз в глаза не лезть руками. Не надо нажимать на глазное яблоко. Допустим, если есть какое-то ранение, да, или ожог глаза. Ну и надо наложить повязку и надо находиться в состоянии покоя.
1: Давайте соберем минимальную офтальмологическую аптечку первой помощи. Что в ней должно находиться?
0: Не старайтесь свою аптечку перегружать какими-то

На первый взгляд важными для вас препаратами в аптечке могут быть какие-то антибактериальные капли, может быть какая-то антибактериальная мазь, гормональная мазь, может быть гидрокортизон, и какие-то увлажнители, которые могут там помочь при каком-то остром компьютерном синдроме. Если вы свое состояние знаете, и вы можете помочь себе сами, да, вы не раз с этим сталкивались, то, конечно, этими препаратами вы можете активно пользоваться. Но если вы не знаете своего состояния, лучше не делать ничего, а сразу быстренько отправляться за помощью, за консультацией к специалисту.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Музыка на

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь с вами Туристоскоп, его ведущая Овцинова Лариса. И нас, конечно же, ждет новое путешествие. Именно в то место, где мы еще с вами не бывали. И, как говорила Анна Ахматова, лучший способ для успокоения нервов – это побывать там, где ты еще не бывал. Этим мы сейчас и займемся. Угадаем, куда же мы отправимся? «Я отведу тебя в музей», — сказала мне сестра. «Вот через площадь мы идем и видим, наконец, большой красивый красный дом, похожий на дворец». Это происходит в Москве. Долго не будем гадать. Речь идет в стихотворении Михалкова о бывшем музее Владимира Ильича Ленина. Сейчас это музей Отечественной войны 1812 года. Ну, а мы с вами отправляемся на родину Владимира Ильича. Этот город, происхождение его названия весьма прозрачно. Это Ульяновск. Нас в первую очередь интересует доступность этого города для людей с нарушением зрения. И вот об этом нам все расскажет специалист, заведующая методическим отделом Ульяновской областной библиотеки для слепых Рябова Оксана. Она у нас на связи. Оксана, здравствуйте.
3: Добрый день, Лариса, добрый день, слушатели.
1: Как я уже сказала, нас в первую очередь интересует доступность города для людей с нарушением зрения. Во-первых, какие основные достопримечательности и насколько они доступны, и какую роль играет ваша библиотека в этой доступности.
3: Как вы уже сделали такую затравочку, такое начало, Ульяновск — родина Владимира Ильича Ленина. Как бы история ни поворачивалась, какие бы исторические факты не появлялись, Ульяновск хранит историю о семье, о нем самом в нашем городе. Это визитной карточкой нашего города был и остается государственный историко-мемориальный музей Заповедник Владимира Ильича Ленина. Он находится в центре города, включает в себя большое количество исторических зданий и небольших таких домиков, в которых размещены разные-разные музеи, в том числе дом-музей Владимира Ильича Ленина. Насколько доступен этот музей? Насколько доступно это место? Для нашей категории читателей, пользователей, для наших членов ВОС и, конечно, гостей города, данный музей доступен. С другой стороны, доступен с какой точки зрения? Ну, то есть можно посетить его. Экскурсоводы расскажут много интересного об истории семьи, о самом Владимире Ленине. Но с точки зрения что-то потрогать, что-то ощутить, что-то послушать, данный музей только еще на пути. Буквально весной мы заключили договор о сотрудничестве с данным музеем. Сотрудники проходили небольшой такой курс молодого бойца по сопровождению и взаимодействию с незрячими людьми, как встретить, как проводить и так далее. Но они уже начали работу по адаптированию лекций. Это все пока на начальном этапе. Но наша группа читателей и членов ВОЗ посещали этот музей, поэтому, движемся с ними вместе. Они начинают понимать, начинают видеть какие-то особенности, на что сделать акцент. Ну, пока неплохо получается, но пока на начальном этапе.
1: То есть макетов там нет, как я понимаю, пока. Тактильного материала никакого нет?
3: Пока нет, пока все за витринами. Но если мы поговорим о другом человеке, тоже визитная карточка нашего города, это Иван Александрович Гончаров. Вот здесь у нас все гораздо интереснее. В нашем городе есть большой краеведческий музей. Здание очень красивое. На первом этаже размещается краеведческий музей. Это здание с башней. Когда заходишь, такое фойе старинное, большая лестница уходит наверх. Но у этого краеведческого музея есть филиал «Дом-музей Ивана Александровича Гончарова». Здание находится в самом центре нашего города, на главной улице, на улице Гончарова. Занимает такое угловое положение, за счет чего башня, которая возвышается на этом здании, здание, на ней размещены часы, и эти часы бьют каждый час, днем и ночью. Красивое, красное, кирпичное старинное здание. Там размещается музей Ивана Александровича Гончарова. И нам очень приятно осознавать и поддерживать наших коллег. Дело в том, что в 2024 году они написали грантовый проект, который назвали «Город на Венце. Новый взгляд». И в рамках этого гранта были разработаны пешеходные экскурсии по центру города, а также созданы тактильные макеты, 3D-модели, тактильная станция, которая изображает центр нашего города. То есть, ощущая ее, можно понять, как улицы, куда они уходят, где деревья, где проезжие части, какие основные здания находятся.
1: То есть, вот такой план города, да? Центра.
3: План на местности, да, тактильный. Там и деревья, и здания, и домики, и улицы. Вид сверху нашего центра города. И также к нему прилагаются 3D-модели основных зданий, то есть увеличенные вот эти копии, которые можно посмотреть. Среди зданий и современные, и советского периода постройки, и старинные здания, которые исторически находятся вот на территории нашего Симбирского Ульяновского края. Поэтому мы очень дружим с краеведческим музеем. Наши члены ВОС уже участвовали в экскурсиях. В чем заключается экскурсия? Если ее заранее заказать, эту экскурсию, это будет замечательно. То есть специалисты музея начинают путешествие вместе со слушателями, участниками от крыльца музея. И далее передвигаются по центральным улицам города и останавливаются около определенных объектов. Ну, например, сквер Карамзина. И там стоит стол и на столе макеты. Если с подглядом кто-то, да, с остаточным зрением может увидеть реальный памятник, те, кто совсем не видит, вот вам, пожалуйста, 3D-копия.
1: Это постоянно, вот вы говорите, стоит стол или все-таки экскурсовод с собой несет модель?
3: С собой, да. То есть это переносная история, это подвижная история. Если эту экскурсию заказать немножко пораньше по приезду, то тогда ребята это все организуют. Дальше идем, там стол стоит, другой памятник, там стол стоит, и тоже 3D-макеты, ну и так далее. Такая пешеходная экскурсия у них разработана, очень интересная. Плюс они, конечно, приходили к нам в библиотеку. Что мы еще делаем? Когда у нас в Ульяновске проходили большие всероссийские мероприятия, и к нам приезжали порядка 19 регионов, мы приглашали краеведческий музей с выставкой с этой, и участники могли в перерыве подойти и все это посмотреть. У нас была очень интересная история, когда у них есть в макет вот этого дома Гончарова, и участники сказали: «Ах, это вот вчера вот там вот мы были, вот в этом здании, ах, вот оно как выглядит». Они были вчера внутри на экскурсии в этом здании, а сегодня они видят это здание вот как оно выглядит. Коллеги сделали большой подарок нашему городу и гостям нашего города, что можно вот так познакомиться.
1: Но это именно в краеведческом музее или вот именно в музее Гончарова? В самом музее Гончарова что-то адаптировано есть? Это не обязательно макеты, это ведь может быть просто тифлокомментарий хороший.
3: Да, совершенно верно. Когда ребята, специалисты музея, ребята, потому что молодые там все, как приятно с ними работать, столько молодежи там работает, заинтересованы. И когда специалисты музея готовили экскурсии, они обращались к нам с просьбой помочь тифлоописание сделать. Как лучше объяснить, как памятник выглядит. И мы готовили вместе с ними, корректировали вот эти тифлоописания. Все это еще тифлокомментарием сопровождается.
1: То есть мы можем посетить музей краеведческий и отдельно музей Гончарова?
3: Совершенно верно.
1: И пешеходную экскурсию тоже?
3: Вот, совершенно верно. То есть еще и заказать пешеходную экскурсию. Ребята будут готовы спланировать по времени ее. Вот эту пешеходную экскурсию можно будет посетить. Узнать об истории нашего города, о людях, о зданиях, об исторических фактах. И все это вот сопровождается и тифлокомментариями, и 3D-моделями. Такая история у нас получилась очень интересная.
1: Вернемся к музею Владимира Ильича. Вы сказали, что это заповедник, музей-заповедник, и там несколько домиков, несколько локаций. Это все о Ленине?
3: Нет, не все. Почему мы назвали его заповедником? Это не маленькая такая территория. Это две параллельные улицы нашего города, в котором размещаются различные музеи. Ну, например, музей пожарной охраны или дом купечества. Разные-разные музеи, в том числе и дом Ленина, мелочная лавка есть музей, музей фотографии. И все эти музеи, они размещаются в реальных домах, горах того периода времени. Почему он заповедник? Потому что вот эта вся территория охраняемая, и там все дома и все здания, они 19 века. Все они приводятся в порядок, все они реставрируются, внутри обновка соответствующая. И поэтому все эти музеи, они как бы объединены под одним таким крылышком – государственный историко-мемориальный заповедник. И он имеет федеральное значение и финансируется федеральной программой.
1: Ну и пока там нет адаптации вот в этих музеях?
3: Пока адаптации нет. Пока с нами сотрудничать и интерес проявил к адаптации в доступной среде только музей Ленина. Вот мы все это будем разрабатывать, внедрять. Ну и мы помогаем просто им в каких-то вопросах. Но тем не менее, если гости приедут к нам в город, то посетить эти музеи мы советуем в любом случае, потому что лекции очень информативные. Настолько интересно подается информация, настолько интересно все рассказывается. Другой вопрос, что потрогать, конечно, практически ничего нельзя. У нас в краеведческом музее, в самом краеведческом музее имени Гончарова, ребята молодые, они уже сейчас готовят, например, какие-то экспозиции, какие-то выставки, уже предполагая, что вот это трогать нельзя, это за витриной, мы об этом рассказываем и описываем, а вот здесь вот несколько предметов, да, которые можно потрогать. Они не имеют исторической ценности, то вот мы их дадим потрогать.
1: Иван Александрович Гончаров родился в Ульяновске?
3: Да, он родился в Ульяновске, тогда еще в Симбирске. Жил здесь и творил здесь, на окраине нашего города, в железнодорожном районе. Есть у нас Винницкая роща, она стоит на очень высокой горе. И если там спуститься немножечко, то можно найти Гончаровскую беседку. Ну, такая ротонда на берегу Волги. Предполагаем, что обрыв как раз написан вот по впечатлениям, ощущениям вот от этого обрыва. В центре города этого обрыва, в центре города рядом с музеем Ивана

0: который также является уроженцем Симбирского края, создал историю государства российского, произведение писал государственным деятелем, так скажем, был. Мы гордимся еще и этим именем. И у нас есть уникальный сквер, уникальный, потому что это изначально был дендропарк небольшой, в который свозились различные уникальные растения, деревья, кустарники. Со временем, когда уже было принято поставить памятник на родине Николая Михайловича Карамзина, то поставили вот такой замечательный памятник в центре этого сквера. Плюс дорожки были засыпаны каким-то таким веществом, которое имело такой бордовый цвет. И вот все дорожки были у нас бордовые в этом сквере. Потом их переделали на плитку все-таки, но плитку тоже сделали вот именно под этот цвет, такой вот он розово-бордовый. Памятник Николая Михайловича тоже очень интересный. Когда идут экскурсии, а это чей памятник? Николай Михайлович Карамзина. Да, а почему женщина? Огромный красивый постамент, а на нем стоит женщина. У нее скрижали. Она одета в такую тогу, ну не тога, а как-то греческая одежда, не спадающая, такая красивая, еле-еле прикрывающая тело. И все, а где? А как Карамзин? Почему? Ну, конечно же, это муза истории.
1: Оригинально.
0: А вот барельеф, ну даже это не бюст, а больше, да, наверное, все-таки барельеф, он находится в самом постаменте. Там такая ниша круглая, и вот в него как раз вот вставлен вроде бюст, но все-таки, мне кажется, это больше барельеф, портрет Николая Михайловича. Такой интересный памятник, у нас очень красивый памятник. Но я бы хотела еще вот про демоделирование рассказать. Мы, конечно, очень обрадовались тому, что смастерил, изготовил краеведческий музей в рамках проекта, и что наши члены его познакомились, что теперь у них есть такая возможность. Краеведческий музей говорит о том, что в любое время, вот днем, ночью приходите, берите на мероприятие, приходите, привозите. Но все-таки хочется и свое тоже. И в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне мы задумали сделать сборник крупношрифтовой и брайлевский, описание памятников всех-всех-всех, какие только есть в нашем городе, посвященных Великой Отечественной войне. Я, как сотрудник методического отдела, специалист, собрала информацию. Информация получилась о 22 памятниках. Получилась такая яркая, интересная книга, сборник. Нам были выделены средства, на которые мы смогли сделать площадь 30-летия Победы, где находится стелла, огромная скульптурная группа, гвардейское знамя, огромная просто, она очень интересная, 8 мужчин военных, накрытые знаменем. И вот они идут в бой защищать. Там же находится чаша вечного огня, там же находится памятник детям войны посвящается. То есть это такая площадь, которая с годами наполнялась какими-то элементами. Вот мы сделали такую тактильную станцию, план такой, да, который можно посмотреть, это все потрогать. И также 9 копий 3D-моделей 9 памятников, которые были описаны нами в сборнике. И вот это тоже стало отправной точкой для мероприятий, презентаций, для знакомств и даже для квеста, который мы разработали здесь по библиотеке, нужно было пройтись и какие-то задания выполнить. Поэтому вот познакомиться еще и с этой информацией можно у нас в библиотеке.
1: Многие библиотеки специализированы, являются сейчас центрами адаптированного туризма, поэтому это все вот развивается. Так что у вас тоже есть и свои экскурсии, да?
0: Теперь у нас есть еще и своя экскурсия. Их две. Одна экскурсия по вот этой тактильной станции по площади. Мы рассказываем про историю, про особенности, как это все выглядит, почему именно здесь, почему именно так. Много интересной информации такой уникальной содержит эта экскурсия. И, конечно, история вот о памятниках, как они создавались и в чем их особенность. После того, как мы проводили мероприятие для наших членов ВОЗ, рассказывали про памятники, про их историю, мне было очень приятно, что потом люди подходили и говорили: вы знаете, я даже не знал, что у нас есть такой памятник. Я даже не знал, что, оказывается, это вот то-то, то-то. Или наоборот: ой, а у меня вот там вот папа работал, а у нас там вот дедушка был на этом заводе, там и так далее. То есть бередит это все. Познавательный интерес, бередит историю, да, семьи. Это очень приятно, что находится отклик в наших посетителях, читателях, и те, кто соприкасается с этой историей.
1: Ну вот у вас одна экскурсия в библиотеке по памятникам, а вы сказали, что их у вас две.
0: Мы их как бы разделили. Одна вот по тактильной станции, мы ее тактильной станцией называем, площадь Ленина. Там просто очень много информации. И вторая по памятникам. И плюс мы это все озвучили. Аудиосопровождение у нас есть.
1: Аудиогид такой, да? Аудиоэкскурсия.
0: Аудиогид. Да, мы его разместили на АВ-3715.
1: Замечательно, это важная информация тоже.
0: Называется журнал.

0: корабли нашей памяти. Кто-то любит слушать, а кто-то любит сам себя погружен. Включил аудиомаркер, идет описание, идет история, а в это время человек может сидеть и спокойно рассматривать вот эту модель, вот этот памятник, особенности какие-то находить в нем. Мы на этом не останавливаемся, мы стараемся краеведческий контент собирать, адаптировать. В течение 9 лет мы проводили конкурс, который называли «Моя малая родина». Этот конкурс был среди зрячих людей из районов нашей области. И в рамках этого конкурса предлагалось людям описать какие-то известные места, уникальные природные памятники, уникальные памятники в районах, в селах, люди, сказки, легенды. Все, что только душе угодно, что можно рассказать о своем родном крае, о необычном каком-то селе, о каком-то уникальном природном явлении. И люди присылали, специалисты библиотек работали с читателями и присылали в аудиоформате. И мы формировали такие вот сборники. Их 9 штук у нас. У нас есть сборник, в котором описывают, ну, самые лучшие, конечно, работы. Там есть уникальная информация о памятниках природы, о людях, о каких-то интересных событиях, местах, легенды, сказки области Ульяновской. Если кому-то просто интересно познакомиться, что вообще в Ульяновской области есть такого интересного, вот такой аудиогид тоже у нас есть.
1: Это замечательно. Я вот думала о таком фестивале, конкурсе. У вас уже начало этому положено.
0: В 2023 году за год мы сделали многоформатный сборник, называется «Гербы Ульяновской области». Казалось бы, тема-то и не очень краеведческая, да может быть и не такая интересная, что такое гербы, ну что-то там вот изображается и так далее. Но опять, когда я погрузилась в эту тему, и когда я потом с этой информацией познакомила наших читателей, все были приятно удивлены, потому что герб на самом деле, во-первых, тема геральдики, это была интересная тема. С другой стороны, каждый герб каждого муниципального образования, у нас и 24 муниципальных образования, эти районные центры и маленькие города вместе с Ульяновском. У нас два больших города. Это Ульяновск и Димитровград. Все остальные либо малые города, либо районные поселки. И вот каждый герб — это описание истории, особенностей истории, географического положения, современности, особенностей производства. И вот эти гербы, они как раз дают возможность познакомиться поближе, что производилось, либо производится. Где-то ткали, где-то нефть добывали, где-то рыба водится, где-то чайки летают, где-то река течет. Ну, в общем, уникальный тоже сборник. Но современные технологии позволили нам его сделать в брайлевском формате, в крупношрифтовом, а также рельефно-графическое пособие. В специальной бумаге делаются макеты, распечатываются, а затем пропускается через специальную печь. Бумага вспучивается и получается такой рельеф. То есть эти гербы можно еще и потрогать. Есть в краеведческом музее краеведческая игра «История Сибирско-Ульяновска». Эта игра, конечно, аудио, она плоскопечатная, но тем не менее ребята, которые проводят эту игру, все озвучивают, там карточки специальные. Я пока не думала над тем, как можно ее адаптировать, чтобы люди с особенностями зрения могли сами поиграть в нее. Но основа уже есть.
1: Можете рассказать именно, в чем заключается суть самой игры?
0: Есть некая карта. Также есть карточки с заданиями. Участники путешествуют по этой карте с помощью фишек. Кубик, фишки, бросается кубик, соответственно, фишки передвигаются в соответствии с тем, выполнил задание, не выполнил. Всевозможные вопросы задаются. Плоскопечатного там очень много, поэтому, ну, посмотрим. Посмотрим, я думаю, мы что-нибудь с этим придумаем. Самое главное, что материал уже есть, и материал адаптирован для игры именно, то есть концентрация, все четко, все понятно, конкретные вопросы, конкретные ответы, все это уже готово, ну а там дальше адаптация, мы уже будем думать, как будем делать. Еще хочу сказать про адаптированность нашего города. Вообще у нас 5 театров. Драматический театр юного зрителя, театр кукол, молодежный театр, еще 5-й есть театр. Филармонии есть. Она на базе Ленинского мемориала. 3 музея у нас реализуют проекты, показ спектаклей с тифлокомментариями. И театр кукол, и молодежный театр делают это практически на постоянной основе. Закуплено было оборудование, приглашаются профессиональные тифлокомментаторы, детские спектакли, взрослые спектакли. Все это озвучивается, и посетители нашего города могут посетить спектакль и насладиться в полной мере. Тифлокомментатор расскажет, что происходит, как выглядит.
1: Да, вот замечательно, что на постоянной основе, в общем-то, это происходит. происходит.
0: Да-да-да, и тоже нам это очень импонирует. И наши читатели, и посетители, и члены ВОЗ предпочитают ходить именно на спектакли с тифлокомментариями. Конечно, приятно нам на сегодняшний день говорить о том, что многие музеи обращаются к нам за помощью. В чем особенность? Как нам лучше быть? Что нам делать? Как встретить? Мы, конечно, с удовольствием помогаем в этом. У нас вот уже порядка 13 лет есть такое разработанное, мы его так назвали, мастер-класс «Если желаешь помочь инвалиду по зрению». И такие мастер-классы я обычно провожу для волонтеров, ну, например, на мероприятии, да, чтобы ребята более спокойно и более раскованно себя чувствовали, сопровождая незрячего человека. И незрячим человеку, чтобы было приятно. Да. Вот такие мастер-классы мы проводим и для специалистов музеев. Мы тоже хотим, чтобы когда наши члены ВОЗ зашли, а особенно если это и гости нашего города, чтобы они зашли в музей, их там встретили, они были приятно себя чувствовали.
1: Очень приятно, что у вас так много делается и так много перспектив в плане адаптации музеев и вообще культурного пространства города к потребностям гостей с нарушением зрения. И библиотека ваша впереди. Теперь появится желание у многих побывать в Ульяновске или, во всяком случае, вот проходят действительно и всероссийские мероприятия, и уже будут знать, куда обращаться и что можно посмотреть люди.
0: Да, мы с удовольствием. Мы с удовольствием, если есть желание приехать к нам в город и что-то посетить, и хотите узнать какую-то информацию, ну, без разговоров, без стеснения, звоните, обязательно направим, обязательно объясним. У нас есть наши читатели активные, кто даже может и сопроводить, например, и направить, каким-то образом встретиться, да, в центре города, сориентировать, прогуляться, потому что наши все любят это делать и тоже ориентируются плохо в центре города. И даже уже многие знают информацию.
1: То есть намётки к деятельности экскурсоводов.
0: Да, у нас есть один член ВОЗ, он у нас специалист по молодежи при культурно-спортивном революционном центре ВОЗ нашем, Владимир Воробьев. Он уже прекрасно, практически профессионально, он вырос в Димовской роще. Он все детство провел там. Из горки катался и по утрам гулял. И он очень много знает про эту Димовскую рощу. Знает ее историю, знает ее особенности. Любит гулять, знает, где спуститься к беседке, расскажет про беседку и так далее. И если будет желание, летом вы приезжаете, и мы с удовольствием Владимира об этом просим, и он с удовольствием это сделает, и прогуляет, и все расскажет. У нас в городе есть еще один маршрут, маршрут Колобка, по местам Колобка. У нас был, царствие небесное, такой краевед Сергей Петров. Он откуда-то добыл информацию из исторических каких-то источников, что Колобок — это, собственно говоря, выходец из Симбирского края. Якобы готовили колебятку, а колебятка — это и есть такой Колобок. И вот эта вот тема Колобка Симбирского Ульяновского края, она у нас стала культивироваться. И докультивировалась она до того, что у нас есть небольшой памятник Колобку, у нас есть сказочная усадьба Колобка, небольшая такая, двор такой. Также у нас есть экскурсионный маршрут. Колобка разработал художник Ульяновского театра кукол Дмитрий Бобрович. Это такие маленькие, небольшие инсталляции, колобки такие. Они в образе, они во что-то одеты, они такие вот человечки. Они размещены по центральной улице. Они незаметные, но если заказать экскурсию «Путешествие Колобка» по следам Колобка, то можно их найти вместе с экскурсоводом. Это экскурсия по бульвару Венец. Там как раз дислокация одна, там одна информация. Затем все перемещаются в другую дислокацию, находят Колобка, там другая информация и так далее. То есть это и квест, и экскурсия, и вот такое вот знакомство с разными Колобками.
1: А ее кто проводит?
0: Ее проводит специалист централизованной библиотечной системы города Ульяновска. То есть это библиотечный проект, у нас есть централизованная библиотечная система, но у них тоже также можно заказать эту экскурсию, и они ее проводят. Очень пользуется она спросом, эта экскурсия.
1: Адаптированную именно вариант.
0: Да, то есть каждого Колобка можно будет на месте уже потрогать. Это как такие маленькие инсталляции. Их можно трогать, вот они, колобочки. Такие приятные очень фигурки, металлические. Они расставлены у нас вот по маршруту, но они не всегда заметны. То есть человек может прогуляться, но даже не заметить, что здесь есть колобок. А вот когда участвуешь в этой экскурсии...
1: Уже точно все узнаешь.
0: Надо отдать должное, что у нас очень много негосударственных музеев, они тоже все готовы принимать людей с ограниченными возможностями. И не только по зрению, а любых. И очень стараются. У нас есть музей симбирцита. Это чудо чудное. Конечно, сами инсталляции симбирцитовые, их потрогать не всегда можно. Но есть песочница, в ней много симбирцита.
1: Это камень?
0: Это камень, да. Он немножко похож на янтарь. Это тоже моллюшки, которые вот с миллионы лет каменели. Добывается вот он только у нас. Симбирцит его назвали. Почему? Симбирск, да? Симбирск. Больше нигде, нигде такого камня нет, только у нас в Ундарах его добывают и делают всевозможные поделки. Вот музей симбирцита чудесный. Наши были там несколько раз, приятно удивлены были, и встретили, и проводили, сопроводили, все дали посмотреть, потрогать.
1: Ну и давайте теперь с вами, Оксана, озвучим контакты, по которым можно обратиться в библиотеку.
0: Код города нашего 8-84-22. У нас есть два номера. 44-53-36 или 44-55-76. Можно, в принципе, спросить любого специалиста. Ну, то есть, добрый день, я из такого-то города. Вы вот подскажите, пожалуйста, мы хотим посетить ваш город. Вы можете нас проконсультировать, что-то посоветовать, помочь. У нас, в принципе, все специалисты готовы всегда и всем помогать. Ну, либо можно меня спросить, Рябова Оксана Александровна.
1: Ну и сайт, конечно же, есть. Библиотеки.
0: Ульяновская специальная библиотека для слепых. И также, конечно, ВКонтакте. Ульяновская библиотека для слепых. И там все можно найти, и наши телефоны, и наша электронная почта наша. Электронная почта у нас тоже очень простая. uslb@yandex.ru. Будем очень рады видеть вас всех у нас в городе. Гостей мы очень любим встречать, помогать. Любим рассказывать, хвалиться очень любим про свой край. Приезжайте, будем очень рады.
1: Спасибо огромное за вашу деятельность, за ваш рассказ. Чувствуется, что вы действительно любите свой город и хотите помочь узнать его другим людям. Удачи вам, деятельности впереди много. И до встреч в Ульяновске.
0: До встречи. Спасибо большое, всего доброго.
2: Пора, путь, дорогу. Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
4: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
4: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашу...
5: Из регионов.
6: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Во Всероссийском обществе слепых продолжается череда праздников, посвященных юбилею той или иной организации. Вот и наша Ульяновская областная организация Всероссийского общества слепых отметила свой вековой юбилей. В Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых состоялся большой праздник, посвященный этому событию. Праздничное мероприятие открыл председатель Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых Алексей Михайлович Арисенко.
7: Всероссийское общество слепых стало первой в истории СССР общественной, производственно-хозяйственной и культурно-просветительской организацией. Днем основания Всероссийского общества слепых считается день официальной регистрации, которая была оформлена декретом Совета народных комиссаров РСФСР 8 июля 1925 года. А вот первый учредительный съезд состоялся немного ранее, 6 апреля 1925 года в Москве. Это стало отправной точкой для организации губернских отделов ВОС нашей большой страны. И в Ульяновской губернии общее собрание слепых состоялось 29 ноября 1925 года. А вот совещание оргтройки по вопросу создания губернского отдела ВОС состоялся 20 декабря 1925 года. На этом собрании председатель оргтройки товарищ Куликов сделал доклад о первом съезде КПСС. И ВОС и внес предложение о создании губернского отдела слепых, первым председателем которого единогласно избрался Куликов. Согласно протоколу номер 5, заседание Президиума Совета ВОС от 13 февраля 1926 года утвердить Ульяновский губотдел ВОС и Президиум при нем в лице товарищей Куликова, Рогожнева и Трояновского. Отсюда идет история Ульяновской областной общественной организации ВОС. 13 февраля 1926 года. Поаплодируем и запомним эту дату. В этом году исполнилось ровно 100 лет со дня этого документа, со дня подписания этого документа. Поэтому мы с вами уже начинаем писать новую историю. Прошли годы упорного и созидательного труда, и указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1975 года Всероссийское общество слепых награждается за заслуги в деле приобщения к общественно-трудовой деятельности инвалидов по зрению орденом Трудового Красного Знамени. И вы все знаете, что в названии, да, нашего общества есть это название. Это был очень почетное, было очень почетное награда, которая останется в истории общества слепых и нашей областной организации. С тех давних лет и по настоящее время общество прикладывает все силы и использует все средства для облегчения повседневной жизни инвалидам по зрению в нашей стране. За 100 лет существования было много трудностей, потерь, неудач, но гораздо больше было настоящих открытий, свершений, достижений. И однажды, заявив о себе, слепые СССР продолжили путь к самостоятельности. Они выбрали путь побед, путь радости жизни, общения, дружбы, плодотворного сотрудничества. И сегодня наш обновленный, красивый, светлый, уютный зал принимает гостей. Всех вас, дорогие участники. Ну и сцена, конечно, сегодня у нас празднично оформлена. На заднем фоне размещен белый баннер, на котором изображена эмблема Всероссийского общества слепых. Это схематичное изображение глаза цвета зеленой травы, от которого влево вверх видны восходящие лучи желтого солнца. Под изображением глаза надпись черного цвета «Всероссийское общество слепых». К данному изображению добавлена надпись красного цвета, напечатанная курсивом «100 лет» и надпись «Ульяновская областная общественная организация ВОС». Оформление сцены добавляют легкие ткани. Слева от баннера ткани белого, синего и красного цвета. Это символ России, да, флаг России, потому что наши мероприятия в преддверии Дня России проходят. Ну а справа от баннера ткани белого, желтого и зеленого цветов. Это флаг ВОС. И сегодня на нашей праздничной сцене состоится церемония награждения активных членов областной организации ВОС. Прозвучат музыкальные поздравления, поздравления наших гостей. Все мы сегодня с вами в едином общем порыве будем отмечать столетие Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Давайте поаплодируем друг другу и нашему замечательному торжественному собранию. Ну а слово для поздравления и открытия нашего торжественного мероприятия предоставляется члену Центрального правления Всероссийского общества слепых, председателю Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых Алексею Михайловичу Арисенко.
8: Всем добрый день. Уважаемые члены Всероссийского общества слепых, дорогие ветераны, уважаемые гости. Поздравляю всех с вековым юбилеем Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Наши предшественники-ветераны внесли огромный вклад в дело Всероссийского общества слепых. Мы с вами сегодняшним трудом имеем хорошие показатели по выполнению уставных задач по реабилитации, защите прав и интересов инвалидов по зрению Ульяновской области. Но самое главное – это хорошая обратная связь, хорошие отзывы от наших инвалидов по зрению. У нас с вами впереди много работы, целей, планов, задач, но благодаря нашему с вами единству и трудолюбию у нас с вами все получится. А благодаря поддержке со стороны нашего президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина и поддержке со стороны нашего губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских у нас получится еще больше добрых дел. Желаю Ульяновской областной организации ВОС процветания, успехов, стабильности, новых свершений и достижений. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и мирного неба над головой. Торжественное мероприятие, приуроченное к столетию Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых, объявляю открытым.
7: На сегодняшний день в России ведут работу 81 региональная организация ВОС. В каждой из них в течение года будут проводиться, а в некоторых уже состоялись, торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня образования. Сегодня нашу юбилейную дату мы празднуем в городе Ульяновске. Но поскольку награждаемых и активных членов ВОС очень много, то подобное мероприятие состоится 19 июня в городе Димитровграде. И там также будут активные члены ВОС награждены и пройдет торжественное собрание. Для чествования членов ВОС нашей области из центрального правления поступило 233 наградных документа. И это только небольшая часть той активности, которую мы с вами проявляем. Очень приятно, что наши мероприятия с недавнего времени вышли за пределы наших торжественных собраний в нашем зале. Потому что сегодня современные технологии позволяют выйти в онлайн-режим. И сегодня осуществляется онлайн-трансляция в социальной сети ВКонтакте. Сегодня состоится церемония вручения заслуженных наград. Со сцены прозвучат имена тех, кто своим трудом, активной жизненной позицией, талантом и горячим сердцем не давал погаснуть огню Всероссийского общества слепых. Уважаемые участники, ни один праздник не проходит без гостей. Сегодня на наш праздник приглашены уважаемые и почетные гости. Неоценимую поддержку областной организации ВОС оказывает правительство Ульяновской области и лично губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Ульяновская организация ВОС выражает искреннюю благодарность за поддержку инвалидов в их социальной защите при принятии законодательных актов области. Ульяновская областная организация ВОС тесно взаимодействует и постоянно ощущает поддержку отраслевых министерств и ведомств, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры и, конечно, администрации города Ульяновска и муниципальных образований области. Ну а сегодня поздравления от наших гостей. Слово для приветствия и поздравления предоставляется главному специалисту Министерства социального развития Ульяновской области Гульнаре Дамировне Рамазановой.
9: Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, Алексей Михайлович. Разрешите поздравить вашу организацию со 100-летним юбилеем от имени губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских и зачитать поздравительный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья! От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов Ульяновской областной общественной организации, Общероссийской организации инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени, Общества слепых с вековым юбилеем. 100 лет – это целая эпоха, которую вы и ваши предшественники отметили добрыми делами. Все эти годы вы самоотверженно помогаете тем, кто больше всего в этом нуждается – оказывайте необходимую психологическую поддержку, способствуйте профессиональному обучению и трудоустройству граждан. Искреннее спасибо вашим высококлассным специалистам и каждому неравнодушному к судьбе нуждающихся. Своей работой вы подаете ярчайший пример взаимопомощи, служите твердой опорой для слабовидящих, создаете все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя покинутыми и ненужными. Желаю вам семейного тепла, благополучия и крепкого здоровья. Пусть вам всегда сопутствует удача на жизненном пути. Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Спасибо. Также разрешите поздравить ваш дружный коллектив от Министерства социального развития. Дмитрий Владимирович Батраков награждает благодарственным письмом Ульяновскую областную общественную организацию Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени и Общества слепых за большой вклад по оказанию социальной помощи и поддержки граждан и в связи со столетней годовщиной со дня образования.
10: Очень приятно, что сегодня гости приехали к нам из других регионов. И очень важно, что Всероссийское общество слепых, центральное правление, оказывает большое внимание региональным организациям. И сегодня с поздравительным адресом, с добрыми пожеланиями. Мы очень гордимся, что сегодня у нас такие почетные гости. На нашей сцене полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Татарской региональной организации ВОС Владимир Алексеевич Федорин.
11: Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые участники, дорогие гости, хочу от имени и по поручению президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина поздравить вас с этим замечательным праздником, посвященным вековому юбилею Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых. Ваша организация является и являлась всегда очень крепкой, сильной, со славной историей и очень значимой для Всероссийского общества слепых. На всех этапах своего развития она успешно при поддержке органов государственной власти, аппарата, руководства Всероссийского общества слепых успешно решает вопросы трудовой занятости, реабилитации, социальной защиты. Сегодня, конечно, хочется сказать особые слова благодарности ветеранам. Ветеранам всех поколений. И когда мы испытываем в работе трудности, какие бы они ни были, мы всегда должны помнить и помним тех, кто стоял у истоков создания организации. Им было гораздо труднее, они начинали с нуля. А что они нам передали? Передали богатейшее наследие, которое мы должны беречь, бережно беречь и пополнять. И ваша организация в этом плане делает все очень здорово. На территории области два замечательных, успешно работающих предприятия Всероссийского общества слепых. У вас функционирует вот это замечательное учреждение. Уютное, пусть небольшое, но очень уютное, наполненное душевным теплотом. Вот этот культурно-спортивно-революционный центр. А то, что строится ваша база, завершается база, это пример не только сохранения имущества, но и, как говорится, создания нового имущества. И в этом плане вы молодцы. Дорогие друзья, ваша организация всегда везло и везет с руководителями. Только имя Александра Яковлевича Немувайкина говорит о многом. Это великий руководитель масштаба мирового масштаба инвалидной организации. А для ВОС это целая эпоха. А какая яркая личность был Сергей Григорьевич Степанов. Это незабываемо. У вас сегодня замечательный молодой председатель, очень уже набирающий опыт, профессиональный председатель, активный, энергичный. Но любой руководитель без команды – это ничто. Алексей Михайлович, я хочу вам сказать, в ваших руках, как руководителя, это самая большая ценность Ульяновской организации. Это ваши люди. Это коллектив единомышленников. И я хочу пожелать вам, чтобы вы этим коллективом совершали большие дела. Крепкого вам здоровья, большого счастья, оптимизма, благополучия. И, конечно, мир в небе над землей. С праздником вас, дорогие друзья.
12: Спасибо.
11: Дорогие друзья, я прошу зачитать поздравительное письмо президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина. Пожалуйста.
13: Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых сердечно поздравляю Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени «Общество слепых» со знаменательной датой – столетием со дня образования. Вы занимаетесь благородным делом, обеспечиваете комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, их интеграцию в наше общество, вносите весомый вклад в решение важнейших социально значимых задач, направленных на обеспечение инвалидам по зрению равных возможностей с другими гражданами, реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Благодаря вашей ответственной деятельности многие люди с инвалидностью по зрению смогли получить поддержку и помощь. Вы были и остаетесь надежной опорой для незрячих граждан. Особую благодарность и чувство глубокой признательности выражаю ветеранам организации, отдавшим свои силы, знания и опыт нашему общему делу – укреплению и развитию Всероссийского общества слепых. Уверен, что и в дальнейшем плодотворная работа правления Ульяновской областной общественной организации ВОС будет направлена на достижение благородных целей, обеспечение равных возможностей, а также защиту прав и законных интересов инвалидов по зрению. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и осуществления добрых надежд, счастья, мира, благополучия вашим родным и близким.
11: Дорогие друзья, я хотел, конечно, поздравить вас всех от нашей организации, от себя лично. Всегда с радостью приезжаю, общаюсь с вами, всегда вам рад. Вы очень интересные, красивые, инициативы, талантливые люди. Вам успехов, счастья. И хочу вот вручить наш адрес, уже зачитывать не будем. Так много времени занял Алексей Михайлович. Прим наш адрес, а внутри наш подарок от нашей организации.
12: Благодарю. Спасибо.
11: Все, с праздником.
13: Владимир Алексеевич, спасибо вам огромное. Также сегодня приехали коллеги нашего Алексея Михайловича из других регионов. И мы с удовольствием хотим пригласить на эту сцену наших дорогих гостей. Приятно, что уже не первый раз они посещают наше мероприятие, поддерживают нас с вами. Я думаю, что сегодня будут такие же добрые пожелания. Сегодня на нашей сцене с приветственным адресом член Центрального правления Всероссийского общества слепых, председатель Самарской областной общественной организации ВОС Александр Константинович Дорофеев, председатель Мордовской республиканской организации Всероссийского общества слепых Марина Ивановна Пуряева.
14: Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья, уважаемые ветераны и гости, я сначала зачитаю приветственный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые ветераны, активисты, члены ВОС Ульяновской областной организации, общественной организации Всероссийского общества слепых. Правление Мордовской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых сердечно поздравляет вас со столетием со дня образования. С момента своего основания ваша организация стала символом надежды, единства и силы духа. Вы преодолеваете преграды, открываете новые горизонты и способствуете интеграции людей с инвалидностью по зрению в общество. Особые слова уважения, признательности тем, кто стоял у истоков создания и становления организации и остается частью долгого пути от основателей до современных активистов. Стойкость и жизненная сила членов организации вдохновляют двигаться вперед и создавать новые возможности для самореализации во всех сферах общественной жизни. Поздравляем вас с этим замечательным юбилеем. Желаем вам дальнейших успехов, вдохновения и сил для достижения новых высот. Пусть ваша общественная организация продолжает расти и развиваться, создавая еще более доступный и светлый мир для всех. А словами я хочу добавить, что нас связывает с вами долгие годы дружбы. Действительно, это не первое юбилейное мероприятие, которое мы посещаем. И нам очень приятно разделить с вами праздник вашего юбилея. Хочу сказать, что нам приятно бывать на мероприятиях, которые проводите вы, всероссийских, выступать на этой сцене и, конечно же, встречаться с вами на нашей мордовской земле. Я надеюсь, что эта дружба будет продолжаться еще долгие-долгие годы, и мы с вами также будем дружить и создавать условия для полноценной жизни людей с инвалидностью, те, которые являются членами Всероссийского общества слепых. С праздником вас, с юбилеем, дорогие друзья!
12: Добрый день, дорогие друзья! Я вас от души поздравляю со столетним юбилеем. Как уже сказали, сейчас вы открываете новую страницу с новым председателем, которого только что избрали. Я от души вам поздравляю, что вы сделали очень-очень успешный выбор. Почему? Потому что ваш председатель пользуется очень заслуженным авторитетом в центральном правлении. Ну, что могу сказать? Действительно, нас связывают давнишние связи. Я уже в прошлый раз говорил на вашем юбилее, значит, Дома культуры. Так получается, что прям буквально вышел у вас в фойе, и подходит Вера Глухова. Мы с ней действительно повспоминали. Я ведь учился вместе с вашими ребятами замечательными, Чагадаев, Денис. Мы в одном классе учились, понимаете? Мы вспоминали. Огромный им привет, пожелание крепкого-крепкого здоровья. Ну, тем, кто живой, конечно. Кто ушел, тот тем, конечно, Царство Небесное, как обычно говорят. Мы очень рады вас видеть. Мы очень рады с вами сотрудничать. То есть вот совсем недавно у нас прошел конкурс, значит, по реабилитации на инфоволне. Ваши ребята тоже присутствовали. Было очень-очень приятно их видеть. Почему? Потому что, ну, все там и ходили со смартфонами, там и деньги смартфонами считали, и определяли по внешним признакам предметы по QR-коду. То есть все было очень-очень интересно. Нам было очень приятно, что вы постоянно в наших рядах. А с Димитровградцами мы постоянно играем в городки. Ну и берем с них пример у себя на предприятии. Решили организовать тоже городошную площадку, чтобы почаще встречаться, и чтобы мы вместе, вот, так сказать, продвигали это дело тоже, чтобы вот этот спорт стал всероссийским, чтобы он был включен в олимпийские, паралимпийские вот эти все виды спорта. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, чтобы все у вас получилось, чтобы зарплата ваша у инвалидов на Димитровградском предприятии по-прежнему была самой большой и самой высокой по обществу, чтобы все вы были живы, здоровы, чтобы Боженька вам дал крепкой, долгой жизни. Поздравляем. Сам адрес, который мы написали, хорошо тоже читать не будем. Он вам потом почитает, чтобы не задерживать. А вот стихи из этого адреса я прошу почитать ведущие.
15: Поздравляем с юбилеем самых славных достижений и в любых делах удач, замечательных решений, увлекательных задач, хлебосольный и радушный дом, чтоб полон был гостей, новых встреч и старой дружбы, счастья, добрых новостей.
16: Спасибо.
15: Спасибо огромное за добрые пожелания и поздравления, уважаемые гости и настоящие друзья нашей Ульяновской областной общественной организации ВОС.
6: Продолжение нашей программы вы услышите во второй части. Светлана и Игорь Ефремовы специально для радио ВОС.
5: Из регионов.
17: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
16: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
17: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Радио ВОС. Музыка на радио.

next one.

they made you change, do you?

sweet terminology.

weather girl. And have we got news?

0: Программа «Молодежный экспресс».
1: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс» и у микрофона Марьяна Цвит. Сегодня мы с вами будем говорить об интересной древней игре, игре «Го». Что же это такое? Я думаю, среди наших слушателей найдутся такие, кто не знают, что это. Да что уж там говорить, я сама не особенно знаю, что это такое и какой там принцип игры. Так что сегодня будем во всем разбираться. А помогут мне сегодня в этом мои гости, энтузиасты движения «Го» в Москве, Лариса Малышкина, Надежда Серова и Игорь Михайлов. Приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, друзья, всех приветствую.
1: Ну что ж, давайте начнем с того, что каждый расскажет немного о себе и как так случилось, что жизнь его свела с этой игрой. Кто начнет?
3: Давайте я девушек пригласил, поэтому давайте я начну тогда, если можно.
1: Давай.
3: Да, меня зовут Игорь Михайлов. Ну, о себе, наверное, как любой человек, наверное, можно долго рассказывать. Если говорить конкретно о ГО, то об этой игре я узнал лет 10 назад от своего товарища, однокурсника по Гнесинскому училищу, гитарист. Вот он из нас всех был самый такой талантливый, способный во всех сферах. И он мне лет 10 рассказывал о том, какая это прекрасная игра, какая она поливариантная, сложная, о всех уровнях мастерства, какая здесь заложена глубина, как это здорово и интересно. В общем, лет 10 я только слушал об этом. И когда появилась возможность самому приобщиться к ГО уже в тактильной форме, я не упустил этого случая. Год назад примерно пришел в библиотеку для молодежи. Мне быстренько показали правила, объяснили. Я потрогал эту доску, пощупал и, в общем-то, сразу же и увлекся. Увлекся сам и, да, в качестве, может быть, волонтера какого-то некого импровизированного клуба «Го без границ», на базе которого проходят сейчас постоянные тренировки, постарался привлечь ребят, с которыми я постоянно взаимодействую. Это, в частности, музей темноты, где я вожу экскурсии, это теннисный вот, это наш кружок, секция, где я тоже постоянно тренируюсь. И у нас уже на данный момент, помимо клуба «Го без границ», образовался уже два кружка. Один кружок «Музей темноты», другой кружок вот в секции по настольному теннису. У нас вот появились доски на постоянной основе. И, в общем-то, в промежуток, когда мы не стоим у теннисного стола, у нас проходит партия в ГО. В промежуток, когда нет гостей в нашем музее темноты, мы тоже играем в ГО. Так что моя история такая. И как раз вот девушка, которая здесь присутствует, это тоже гиды музея темноты наши, Лариса Малышкина и Надежда Серова.
1: Можно сказать, что это, так сказать, как разновидность отдыха. Постояли, поиграли в теннис, посидели, поиграли в ГО.
3: Это труд, потому что это спорт в России, это официальный вид спорта. И на самом деле, может быть, ну, кто как относится, наверное, можно налить чайку и посидеть за доской, поболтать, но когда играешь, особенно когда речь идет о соревновательной практике, о играх в рамках турнира какого-то, то сидишь прямо, и пульс поднимается лишь мне даже посерьезнее иной раз, чем когда стоишь у теннисного стола. То есть такое эмоциональное волнение достаточно серьезное, напряженное, и вот тебя просто раздирает от желания пойти туда и сюда, сразу ждешь, когда пойдет твой оппонент, и все это такое встает. Достаточно ощутимое волнение, и пульс поднимается на физическом уровне.
1: Понятно. Ну что ж, девушки, Лариса.
2: Ну, я как раз с ГО познакомилась благодаря Игорю. Он принес набор в наш музей и такую презентацию небольшую устроил. И я сразу же увлеклась этой игрой. Мне очень понравилось. У меня сразу идеи появились, как я могу со своими детьми дома поиграть. И вот набор, который у Игоря я увидела. Мой муж нам сделал свою такую усовершенствованную версию этой доски, и мы с детьми начали этой игрой тоже увлекаться. Такой вот у нас совместный досуг, кроме того, что у нас теперь кружок в музее, ну и такой семейный досуг у нас.
1: Надежда.
4: А у меня история ГО – это, прям можно сказать, классический служебный роман. Все началось в декабре 2025 года, когда я сидела благополучно на работе, обеденный перерыв. И вот мои коллеги Игорь и Лариса чем-то активно так раз за разом щелкают. Я не поняла, что происходит, но очень стало любопытно. Подошла и говорю: чем занимаетесь, чем стучите? Они говорят: так вот, игра такая. Я говорю: о, да, очень интересно. Почему я об этом не знаю? Они говорят: мы не знаем, мы всегда вот здесь развлекаемся, а как-то ты не проявляла интерес. Ну и все, и вот этот стук меня прям в омут с головой, можно сказать, погрузил. Я начала, и к тому времени, вот месяца два активно в Москве начали обучать незрячих тактильной игре. Но я активно включилась в этот процесс, и меня увлекло это так, что я, знаете, не просто поиграть, а решила освоить эту игру на профессиональном уровне, чтобы участвовать в соревнованиях, чтобы добиться каких-то результатов. Вот, так что все благодаря Игорю и Ларисе.
3: Надежда у нас, кстати, самый, по-моему, титулованный игрок в Москве сейчас. Два турнира прошло, и два раза Надежда становилась сильнейшим игроком среди женщин. Зачет был и общий, и женский, в общем, разные зачеты. Но по факту сильнейший игрок среди женщин у нас Надежда.
1: Поздравляю.
4: Спасибо.
1: Достижение уже.
4: Да.
1: Давайте разберемся, что же такое го, и как бы вы описали принцип этой игры человеку, который вот впервые о ней слышит.
3: Ну, игра проходит на специальных досках. Внешне не напоминает, может быть, доски шашечные, шахматные, но на самом деле здесь камни белые и черного цвета ставятся не в клетке, как мы привыкли, да, исходя из нашего опыта взаимодействия с шашками и шахматами, а в линии пересечений. Доска 8 на 8 клеточек образовывает, соответственно, поле 9 на 9, если считать линии пересечений. Вслепую в основном играют ребята на таких досках, они считаются ученическими. Вот, но, тем не менее, го все равно остается и на доске 9 на 9, тоже, в общем-то, го. Доски существуют также 13 на 13, вот ребята наши планируют потихонечку на них переходить. И совсем профессиональные доски, такие общепотребительные, в зрячую, играют профессионал на досках 19 на 19 линий пересечения. Такое поле образовывает сумасшедшее количество комбинаций игры. Если у Алисы спросить, какая самая сложная логическая настольная игра в мире, то она скажет, что это го. Вот недавно я погружался в этот вопрос и выяснил, что количество комбинаций на доске 19 на 19 — это 10 в 170 степени. Есть разные цифры, то есть это единичка с какими-то 170 нулями. Вот столько вариантов предполагает эта игра. Мы на таких досках пока не играем. Играем на доске 9 на 9. Но суть игры на любых досках сводится в том, чтобы камнями своего цвета отгородить как можно больше территории соперника. Нет, извините, просто как можно больше территории. В процессе отгораживания территории можно окружать камни, либо группу камней соперника, окружать их и съедать. То есть правила, в принципе, я вот за несколько секунд изложил, но такая простота правил предполагает огромное количество, то есть огромную свободу, да, чем меньше каких-то ограничений, тем больше свобод, и такие вроде бы внешние правила подразумевают очень-очень-очень глубокие варианты игры всяких разных. Вот мы только начинаем потихонечку погружаться во все нюансы хитросплетения этой игры, но суть примерно в следующем, да, вот как я вот описал выше.
4: Добавлю, что доска в начале игры, она пустая. То есть камни ставятся в начало. Или, может быть, Игорь сказал, но я прослушала.
3: Нет, ты сказал правильно. Да, доска изначально пустая, тоже отличает эту игру от традиционных шашек-шахмат.
1: То есть один ход берем одну...
4: Да, шашку. Начинают черные. Если в шахматах и в шашках начинают белые, то здесь начинают черные камни. Да, соперник или ты берешь, если ты черными играешь, камень первый и ставишь на свободное поле. Вот на доске 9 на 9 это 81 пункт, а на доске 13 на 13 это 169 пунктов, а на доске 19 на 19 это уже 361 пункт. И ты можешь поставить в любой пункт в начале. Затем ходит соперник, тоже ставит свой камень на доску. И камни снимаются только в том случае, если они окружены. Ну, допустим, мой черный камень окружил соперник с четырех сторон. Тогда мой камень съедается и снимается с доски. А если такого не происходит, то все камни остаются до конца игры на доске.
1: То есть берем один камень, и можно поставить его в любую часть доски.
4: Да.
3: Да, игра заканчивается тогда, когда, по мнению игроков, заканчиваются разумные логические ходы на доске. Это определяет, предполагается, что люди уже достаточно погружены в игру и все-таки понимают, когда эти самые логические ходы заканчиваются. Mm. И когда они переходят в плоскость ходов бессмысленных.
1: Потом берем следующий камень, да, в следующий ход. А те, которые уже на доске, они как-то ходят или больше не двигаются?
3: Нет, не двигаются. Mm-hmm. То есть мы выставляем камни по очереди, да, камни черного и белого цвета, отгораживаем территорию, попутно съедая камни соперника.
1: Ну, то есть это, ну, условно, вот как в крестиках-ноликах, ты ставишь куда-то там вот, ну, свой
3: типа
1: символ,
3: того.
1: А там
3: типа,
1: в противодействие тебе, да, вот,
3: да,
1: блокируют,
3: да, да,
1: чтобы
3: да,
1: не
3: да.
1: заполнить, ну, чтобы не окружило, да?
3: Да.
1: Ну, а сколько, собственно, камней, фишек вот в игре?
3: Ну, на маленьких досках 9 на 9 это 40, сколько, 45. Вот у нас есть
2: 41, 41 черный, 40 белых. Угу, на 13-й доске там 85 черных, 84 белых. А на большой доске 19 на 19 там 181 черный и 180
1: то есть
2: белый.
1: Их камень. Чуть ли не под все ячейки на доске?
2: Как раз под все
1: под
2: ячейки.
1: Все.
2: Да.
3: Но камни не обязательно все выставлять. То есть игра заканчивается не тогда, когда камни заканчиваются в коробочках, а тогда, когда заканчиваются разумные логические ходы на доске. Правила излагаются достаточно просто, и, возможно, в этом есть какая-то магия игры «Го». Для меня, например, очень неожиданно, что в Москве получила эта игра такой отклик. Ну, вот, как я уже сказал, про кружки некие такие спонтанно возникшие в библиотеку для молодежи, вот в рамках действия клуба «Го без границ». Также постоянно приходят новые люди, постоянно приходят, и я все время сравниваю, когда рассказываю о популярности «Го», сравниваю с нашим теннисом. Вот за 8 лет существования, скажем так, секции по теннису в Москве чат в WhatsApp набрал 30, по-моему, около 30 энтузиастов, желающих играть, а за какое-то максимально короткое время в чате WhatsApp, да, в Blind Go, уже что-то в районе 40 человек, очень-очень быстро, как бы чат наполнился, причем постоянно приходят люди, которые в этом чате нет, так что интересующихся там больше. Вот Татьяна Зборовская, продюсер проекта, по-моему, говорила в сообществе, где уже 60 с чем-то человек. Вот, так что, ну, по нашим меркам, по меркам как бы спорта незрячих слабовечек, потому что Го — это спорт, я напомню лишний раз. То есть это отклик очень-очень такой мощный. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы игра активно переместилась за рамки МКАДа и не только в Москве получила такую поддержку, но и в других городах нашей страны. Очень хотелось бы когда-то дожить до такого каких-то турниров межрегиональных о взаимодействии ребятам из Москвы, Питера, Новосибирска, ну и так далее.
1: Угу. И все-таки, почему именно Го вот так покорило вас? Ни шашки, ни шахматы, по которым уже есть официальные турниры, которые встроены в спортивную структуру?
4: Я раньше занималась шашками. Но шашки, там всего лишь 12 белых, 12 черных. Ну, если международные, да, если международные берем, то там 20 белых, 20 черных. И что-то вот мне постоянно друзья, с которыми мы играли, ездили на соревнования, говорят: Надь, ну давай, возвращайся, давай, вот одни соревнования по шашкам, другие. Ой, что-то как-то нет. Но здесь вот Го затянуло. Новенькое, интересненькое что-то такое. И так много. И главное, там ведь, понимаете, не просто ты территорию строишь, там же можно какие-то рисунки выстраивать. То есть можно представить от одного угла к другому там реку такую из белых камней своих выстроить. Какие-нибудь ступеньки, лесенки.
1: Цветочки.
4: Там есть цветочки, там есть формы цветочки, есть форма черепахи, есть там пасть собаки, пасть тигра, пасть лошади. Это такие формы, машинки, автомобильчики можно различные строить. И вот захватывать, там, смотреть, как это можно окружить противника, допустим, как получше съесть, сколько у него там остается дыханий, считать надо. Ну, очень-очень затягивает эта игра и увлекает.
3: Да, я, например, в шахматы играл тоже несколько лет на любительском уровне, ну так, очень азартно, ночами мы сидели с другом все до утра, эти шахматы бесконечные. Вот, но сейчас меня, допустим, в шахматы заниматься не заставишь. Шашки мне так никогда особо не нравились. Почему-то. Может быть, тоже потому, что мало фишечек. Кажется, что... Ну, понятно, что везде свои мастера, естественно. И шашки тоже такая все-таки глубокая игра, естественно, разумеется. Вот, но почему-то завлекло вот именно Го. Не знаю, в чем обаяние, но я вот так же примерно, как Надя, погрузился во всю эту историю. И все время и ночами лежишь, думаешь, или вечер какой-то свободный выдаст. Естественно, доску эту раскинул, сидишь. Там либо с компьютером, либо еще что-то. Вот, ну, не знаю, что-то, видимо, в этой игре есть, не зря она. Вот в Азии самая популярная, вообще в азиатских странах, в детских садах уже на базовом уровне. Все это го-го с детского сада у них. И, то есть для нас немножечко так непонятно и дико, а для азиатов, Японии, да, Южная Корея, Китай, то есть это максимально естественно будет играть в го. Если ты, не знаю, не знаешь, как два камня связать между собой, не знаю, девушка с тобой точно никуда не пойдет на свидание.
1: Даже так?
3: 100%. Так что в обязательном порядке. Лариса вот у нас тоже вообще мастер на головоломах, настольных игр. Да, Ларис?
2: Ну да, мы с детьми играли и до сих пор играем периодически в шахматы. У меня старший занимается шахматами, младший шашками. И что меня увлекло, так это то, что в шахматах все-таки надо учить заранее партии, да, вот выигрывает тот, кто заранее знает больше разных партий, каких-то ходов, а в го все-таки это больше импровизация. Тут не столько вариаций, что невозможно заранее все это запомнить, выучить. Ну, какие-то только рисунки, может быть, в помощь могут. А так это все-таки импровизация, свобода, и это меня в первую очередь, так скажем, привлекает. Все-таки именно свое мышление, то, что развивать нужно в этой игре. И это мне очень нравится. Ну и то, что вообще настольные игры как один из вариантов новой для нас доступной настольной игры, это очень прекрасен го.
1: Угу. А, Лариса, я знаю также, что ты занимаешься изготовлением инвентаря для этой игры. Да, расскажи, как ты к этому пришла?
2: Ну вот немножко начну как раз с той истории, когда вернусь, так скажем, к той истории, когда Игорь мне показал набор. Впервые я увидела, мы с ним сыграли первую партию на работе. И настолько мне это понравилось. Тот набор был напечатан на 3D-принтере, а у меня муж уже 10 лет этим занимается. И уже настольные игры для незрячих, для меня как раз-таки, чтобы я могла поиграть с детьми, он уже до этого сделал очень, очень удобные пятнашки, которые не вываливаются обычно. Обычно там фишки вываливаются, а у нас вариант, который не вываливается, mm-hmm. именно доступный для незрячих. И шашки очень удобные, дорожные. Мы, когда едем в поезде, мы тоже любим поиграть. И я подумала, надо ему показать. Тем более тут были небольшие... Требовались усовершенствования. У нас вылетали фишки. У нас были в том наборе мешочки. А мне хотелось именно такой дорожный вариант сделать с коробочки. Я приехала домой, показала у Игоря, взяла на один день этот набор, показала мужу. Говорю, сделай, пожалуйста, нам такую игру, мы будем дома играть. И я хочу, говорю, коробочку. Мы с ним подумали, как лучше это сделать. Камни, как удобнее, чтобы легче вставлялись, не выпадали. Он включил свое инженерное решение, разработку инженерную и все его решения для удобства пользования этой игрой. Это все его благодаря ему.
1: То есть не копировали?
2: Нет,
1: вот,
2: нет.
1: Образец, а дальше усовершенствовали?
2: Ну да, то есть часть, получается, форма доски, она была скопирована, потому что она была удобная, понравилась. Фишки сами, частично внешняя форма, она такая же, да, мы ее оставили. Но и вот внизу у каждого камня есть, получается, такой четыре ножки. Ну вот это тоже мы оставили. Единственное, он какие-то там изменения небольшие внес, которые сделали удобной постановку этого камня на доску, на это перекрестие. И он подогнал размеры так, чтобы они не слетали. Ну, а ящик уже он сам, ну, это разработал. У нас получается ящик сейчас, коробочка такая небольшая, она разделена на две половины, чтобы в одной половине лежали черные камни, а на другой половине белые камни. И крышка у этой коробочки — это то самое игровое поле, на котором мы играем. Это тоже вот он придумал, чтобы можно было без дополнительных коробок, крышечек уже использовать имеющиеся игровое поле для того, чтобы закрывать фишки, чтобы они не выпадали. Ну, вот.
1: А легко ли отличать вот на ощупь, где чьи фишки расставлены?
2: Черные и белые. В нашем варианте получается белые они гладкие сверху, а черные с ямочкой. А вот в той версии, которую Игорь приносил, там такая пупырышек сверху, то есть выпуклость, а у нас в ямочка. То есть это сделано для того, чтобы в коробочке не гремели сильно камни. Если бы сделать пупырышек сверху, его и технически сложнее сделать на 3D-принтере. Ну и второе, это то, что у них была бы разная высота, и белые камни гремели бы там сильнее в этой коробочке под крышечкой. И поэтому мы оставили, получается, у черных камней дырочку. И это, кстати, удобно использовать, когда играем во время партии. У нас, получается, на доске еще выпуклые хоси. Они в виде точечек. Вот хоси, есть там такие точечки. Они есть на каждой доске, но вот в той версии, которую Игорь приносил, они сделаны в виде ямочек. А у нас, получается, они в виде точечки, и вот через черные камни их можно нащупать как дополнительный ориентир, это тоже помогает.
3: Угу. Да, то, что изначально задумывалось для исключительно семейного применения в рамках семьи Ларисы, в рамках семьи Малышкиных, в общем, получилось настолько удачным, коробочка получилась, то есть вообще набор получился и портабельный, да, и с устойчивыми камнями, у камней появилась структура, их стало проще изготовлять эти доски, потому что, ну, как сказать, официальные наборы, вот эти вот точки, про которые Лариса говорила, на каждом камне, они напаивались как-то вручную, требовалась помощь волонтеров, в общем, целое дело. А переход на дырочку позволил сделать это более, ну, технологично более простым таким вариантом. Да, легко, портабельно, устойчиво. И потому такие доски, они стали максимально так популярны среди вот незрячих, слабовидящих игроков в Москве на данный момент. Вот, но, да, Лариса доски изготовляет, но как бы Надежда тоже, да, являясь энтузиастом этой игры, тоже делает свои доски. Кстати, у нас тут несколько производителей инвентаря спортивного mm-hmm. есть, но только у Нади международную. И такой вариант уже, если Лариса отталкивалась от образца, который сделал этот клуб «Кубь без границ», да, в соавторстве с институтом стали и сплавов, то Надежда уже ориентировалась на международные доски. Вы тоже, наверное, можете рассказать, в чем отличаются ее доски, ее производство.
1: Да, Надежда.
4: Да, когда я заинтересовалась ГО, у меня такой спортивный азарт проснулся, и я начала смотреть, ну, на каких досках играют, да, вот, играют на досках 9×9 наши ребята, это они, в общем-то, для обучения, для решения задач, а профессиональные доски, они 19×19 линий, то есть, если в соревнованиях официальных участвовать, то, конечно, нам уже нужны доски, вот, 19×19 и промежуточные доски 13×13 линий. А такие тоже есть там. Вначале сначала на 13×13 детки играют где-то на соревнованиях, а потом уже переходят на большие доски. Вот. И в тот момент вот Лариса с Женей, со своим супругом доработали, сделали доски 9×9, но мне-то хотелось большую доску иметь. Сразу 19×19.
3: Да, когда Надя в клуб «Без границ» принесла доску 19×19, меня, конечно, максимальный шок это вызвало, потому что это огромная такая штука во весь стол.
4: Да.
3: Так вот, играть на ней вслепую, задача такая.
1: Она складывается?
4: Да, она складывается. В общем, когда я начала изучать эту тему, я сначала нашла доски японские, они называются «Айго». Из четырех частей они состоят, все доски. тактильные во всем мире, они сделаны из 4 частей и собираются, потому что доска 19 на 19, она размером там 43 на 46 сантиметров, огромная, да, ну такую носить в сумке не очень удобно. Вот, и мы с сыном, еще одним молодым человеком, который занимается 3D-моделированием, сели и разработали свою доску 19 на 19 линий, вот эту промежуточную 13 на 13, она у нас цельная, доска целая, не складная, тоже удобно, но она там 33 на 33, это сантиметра, это более-менее, да. Вот, значит, и разработать-то разработали, а на чем печатать? И сын сейчас всегда смеется, говорит, мама захотела играть в Go, сыну пришлось купить 2 принтера. Мы купили 3D-принтер пластиковый, чтобы вот делать доски, и второй принтер мы купили из смолы, делать камни. Они, камни пахнут даже смолой, так интересно. И мы сделали другой вид камней, вот такие, как у японцев. Они круглые камешки, белые ровные, а черные с пупырышечкой, такой там, я не знаю, 3 мм, наверное, и высотой 2 мм. Но они тоже хорошо прощупываются. Вот. И когда мы разработали доску 19 на 19, первую, я так подумала, что ну что-то как-то процесс обучения-то довольно долгий будет. Надо что-то придумывать и усовершенствовать. И мы сделали на наших досках цифры и буквы по Брайлю, координаты прописали каждой линии. Это, конечно, колоссально ускоряет процесс обучения. И в процессе игры это помогает. Помогает почему? Потому что, когда мы играем, допустим, без координат, соперник говорит, вот я поставил в левый нижний угол. А где левый нижний угол? К нему этот левый нижний угол относится? Или мой левый нижний угол? Или берет мою руку и показывает, вот сюда я камень поставил. Ну, это не совсем удобно. А здесь ты говоришь координату. Ну, кстати, это не наше новшество, что координаты там на доске Go есть. Они в компьютере так и прописываются.
5: Вот как вот. И в шахматах есть.
4: Да, свои, как да? В шахматах, да-да-да, ABCD. И, но просто 19 линий – это буква Т, последняя Т. То есть, ну, 19 линий, 19 букв. Там буква I пропускается, потому что она похожа на цифру 1, да? И так по стандарту ее не пишут, не прописывают такую линию. Вот, и мы все доски... Значит, прописали тактильные у нас цифры и буквы. И мы с Игорем, когда недавно обучали, показывали, это громко сказано, что обучали, но показывали деткам незрячим эту игру Go, то девочка, которая заинтересовалась, стала... В общем, Игорь ее обучал... И когда Игорь, ну, и что-то, какое-то недопонимание немножко было. Но когда Игорь сказал, а ты знаешь английский алфавит? Она говорит, да, конечно, нас там уже несколько лет учат. Он говорит, а вот посмотри, здесь же английские буковки и циферки есть. Она говорит, о, да, точно. И она стала ему говорить координаты. Процесс, конечно, обучения пошел быстрее. И понимание четкое произошло. И девочка прям ей очень понравилось. Даже... Скажем тихонечко, что она его, Игоря, выиграла.
3: Разгромила меня.
4: Да. И когда мы сказали, что Игорь у нас чемпион Москвы, и вот она выиграла, да, неофициальный, и она его выиграла, девочка была очень довольна.
5: Приятно.
4: Да, конечно, приятно.
5: А то есть подписана координатами доска?
4: Да, координатами доска, и мы еще сделали... у нас вот теперь три набора. Набор также 9×9, затем набор 13×13 линий и большой набор. Мы сделали его комбинированный, в котором есть коробка, в ней лежит доска 19×19 линий, а сверху крышка в виде доски 9×9 линий. То есть, когда ты берешь в руки вот этот большой набор, у тебя сразу и доска 9×9 для обучения, для решения задачек, и большая профессиональная доска 19×19 линий. То есть человек сразу понимает, к чему ему надо стремиться и на чем, в принципе-то, вот все люди в мире играют, на каких досках.
5: Угу. Ну, в целом становится все понятнее и понятнее, что это такое игра Го. А я предлагаю прерваться на песню.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем в эфире радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И мы сегодня говорим про очень увлекательную игру «Го». Наш звукорежиссер также с недавнего времени увлекся этой игрой. Также есть какой-то комментарий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, я вот буквально сегодня стал счастливым обладателем замечательной доски. Вот, производство Ларисы и компании. Да, так что огромная благодарность от меня лично. Вот. И да, я в своей жизни сыграл 3 партии уже. Первую вот с Надеждой. Это вот Игорь Сергеевич, он несколько раз уже пытался меня привлечь в эту компанию. Неформально мы их называем гошниками. Вот. И как-то нет, не хочется. Но тут
3: отнекивался до последнего.
2: Да, на одном из мастер-классов вот я попал под обаяние Надежды и ее замечательного друга
1: Сириуса.
2: Сириуса, да.
1: Вот. Сириус сегодня тоже с нами в студии.
3: Сириус, голос.
1: Не надо.
3: Дайте Сириусу
4: не
3: микрофон.
4: Умеет он, не умеет.
2: Вот, мы сыграли первую партию, конечно, мне очень понравилось. Но вот вы говорили здесь о технической, так сказать, составляющей этой игры. А меня вот образность немножко зацепила и увлекла, так сказать. То есть это не для тех, кто никогда не щупал, не пробовал, не играл. Это не просто там камушки там расставляешь, как крестики-нолики. Здесь все китайская, древняя китайская философия, дипломатия, тактика, стратегия. Здесь все переплетено. Вот, образность форм, то есть формы из 2 камней, формы из 3 камней. Там такие названия интересные, японские. Ну, кстати, да, терминология в основном японская. Вот. Там чего стоит только форма кошка, форма голова тигра, форма цапля. Ну, можно только вот этим, знаешь, формы раскладывать по доске и разбираться, как там, да, как они выглядят, там, как с ними взаимодействовать. Вот. Ну и основное, наверное, это то, что тактически и стратегически эта игра тебе предлагает несколько вариантов. То есть, если в шахматах ты рано или поздно все равно столкнешься как бы в боестолкновении, то есть там нельзя разойтись краями и дипломатией, то в Го партии мастеров порой заканчиваются вообще практически без каких-то стычек именно. То есть это больше похоже на договоренность каких-то очень мудрых дипломатов таких. Вот, может быть, немножко наши вот опытные гости поподробнее вот эту тему раскроют для слушателей, ну и для меня тоже.
3: Спасибо. Я в продолжении темы терминов всевозможных и формы добавил еще, что Алишер же, помимо плотных занятий Го, еще не менее плотно играет в теннис, и когда забивает гол, теперь кричит «двойной атари», забивает другой, кричит «бамбуки». Немножко терминологии перемешались. Ну да, красиво. В теннисе такой гол и гол, а тут тебе и пасти, куча зверей. Про пасть лошади я первый раз слышал. Наверное, не самая опасная форма, потому что пасть лошади тоже так, наверное, по сравнению с тигриной так себе. Да, но термины красивые, да, их много.
1: Угу. Существует стереотип, что игра Го — это вот больше для математиков и стратегов, но подходит ли она гуманитариям? Ну вот, исходя из того, что мы сейчас услышали, ну это практически тогда игра для художников и поэтов.
3: Ну вот, наверное, есть какая-то магия в игре Го, поэтому затягивает всех. И физиков, и лириков, и, в общем, все, кто под руку подвернется, попадет под обаяние доски, либо мастера Надежды, как в нашем случае. Да, проводили небольшой мастер-классик с Надей для детей, но заинтересовались больше взрослые, да, сотрудники МГУ, в частности, Талишер, приобщился, загорелся, сейчас приобрел доску, тоже вступил в нашу секту гошников, как Алишер выразился.
1: Вот, кстати, да, вопрос по популярности и распространению движения Го в Москве. Вот кому больше заходит? Детям, молодежи, там, зрелым людям? Наблюдали какую-то вот статистику?
3: Пока что статистика в пользу музейных работников и теннисистов. А так вообще многие люди приходят. Вот мы, я, в частности, мы их, в общем-то, и знать не знаем. Просто приходят какие-то какой-то поток незрячих, слабовидящих ребят, приходят, это я говорю про библиотеку молодежи, то есть откуда взялись, ну вот кто-то остается, кто-то уходит, но, в принципе, движение только набирает обороты. Ну, интересно, на старте уже очень большой, кто-то, конечно, будет отваливаться потихонечку, но ну, прям точно-точно эта история дальше будет развиваться. И, опять же, повторюсь, хотелось бы, чтобы за рамки МКАДа она вырвалась. Она, собственно, уже вырвалась, да, обращаются к продюсеру проекта «Го без границ» Татьяне Заборовской. Да, кстати, отец-основатель клуба «Го без границ» Вадим Филиппов. И обратил внимание на незрячих слабовидящих игроков, как раз-таки, когда играл в шахматы, вот где-то тут в парке на Каусине, видимо, напротив КСРК. То есть увлекся этой идеей, много лет ее вынашивал. Идея о том, что можно как-то ИГО адаптировать. И изначально клуб «Го без границ» был сфокусирован на людей, скажем так, с проблемами слуха. И потихонечку, ну да, достаточно быстро, параллельно, можно сказать, взял в работу, так сказать, и незрячих слабовидящих игроков. И вот, да, стартовал такой проект. «Го без границ» исполнилось недавно 2 года. Была проведена определенная работа, но, к слову сказать, вот, да, к разговору о такой новаторстве вообще всего этого движения, именно тактильного ГО, ГО для незрячих слабовидящих, эта штука достаточно уникальная. Вот Надя говорит, что играет в мире, на чем играет в мире. Вот, но на самом деле в мире вслепую, ну, можно сказать, и не то, что прям сильно как-то играли. В Азии максимально эта игра распространена. И вот только, по-моему, в Южной Корее, что ли, в том году был проведен первый чемпионат именно для людей с нарушением зрения. Вот, а так, в общем-то, в Европе играют. В Азии вообще играют так мощно. В Европе, по-моему, россияне являются чемпионами Европы. Вот, где-то официальный это вид спорта, есть страны, да, так же, как и в России, по-моему, во Франции, в Турции. Ну, тут могу ошибаться, но как-то так.
4: В Америке вот тоже играют незрячие. То есть ГО идет по миру, ГО идет.
3: Да, но вслепую вот так вот прям-таки вот официальному виду спорта, если я не ошибаюсь, именно для незрячих игроков он нигде, если я не ошибаюсь, не признан. И Россия может стать первым, кто вот официально утвердит это в качестве спортивной дисциплины по виду спорта спорт слепых. Мы все это ждем. Мы и так потихонечку в рамках, по мере своих возможностей, тоже постараемся. Как-то песни «Этот день» мы приближали как могли. Тоже немножечко стараемся приблизить этот день.
1: А расскажите вот о своем опыте участия в соревнованиях, турнирах по ГО. Насколько это сложно и напряженная борьба идет?
3: Ну вот недавно прошел открытый кубок города Котельники, на котором Надя и Ларис принимали как раз участие. Вот о последнем турнире, я думаю, могут они рассказать как непосредственные участники.
4: Да, это были соревнования в прошлую субботу. Федерация Московской области проводила соревнования в, как это называется?
1: Мир детства.
4: Мир детства, да, мир детства, значит, в городе Котельники. И нас пригласили сыграть на этих соревнованиях, но это, можно сказать, такие выездные наши соревнования были. То есть там были профессионалы, которые играли на досках 19x19, были детки, которые играли на досках 13x13, и вот мы на своих маленьких, пока малюсеньких досточках 9x9 линий. Но уже было 13 человек наших незрячих ребят, которые участвовали в этих соревнованиях.
3: Да, на первом турнире было 11, поэтому тенденция прогресса налицо.
4: Да-да-да. Ну, 11 было здесь в КСРК, всем удобно, да?
3: Да, но это были выездные соревнования.
4: Да-да-да, здесь выездные, в Котельнике, надо было собраться рано утром, поехать. Весь день были соревнования, 4 тура там было. Вот президент Федерации Московской области Наталья Шальнева нас пригласила туда. Конечно, эмоции зашкаливали, волнение тоже было, как это обычно бывает на соревнованиях. Но мне очень понравилось. И, конечно, мы не играли с людьми, ну, потому что на 9 на 9-то не играют в основном там зрячие. Ну, мы пока вот начали с наших маленьких досок. Надеемся, что на следующий год мы на доски 13 на 13 перейдем и будем уже там где-нибудь в Москве, в московских соревнованиях, или Московская область нас снова пригласит. Мы уже примем участие на средненьких досках.
3: Да, многие игроки прям рвутся, у них зуд прям играть на больших досках 13 на 13, 19 на 19. Вот, но... Я лично из тех и скромных пользователей, но, конечно, считаю, что на 9 на 9 еще не паханное поле.
4: Игорь, но там же, понимаешь, там же совсем другая игра. То есть, если ты научился играть на доске 9 на 9, это не факт, что ты сядешь за доску 19 на 19 и начнешь так же хорошо играть. Там совсем другая стратегия.
3: Я в этом уверен абсолютно.
4: А доска 13 на 13 — это вот комбинированное. Что-то между маленькой доской, ну и уже можно... какие-то джасеки разыгрывать на доске 13 на 13. Джасеки — это то же самое, что дебюты в шахматах, можно сказать.
1: Угу. Кто еще готов поделиться опытом участия в турнирах?
5: Я еще участвовала, тоже мне очень понравилось. Я считаю, что это хорошее начало для того, чтобы продолжать историю с официальными соревнованиями. И это здорово, что в этом году уже... получилось нам поучаствовать на таком мероприятии. Мне, конечно, как бывшей спортсменке по пауэрлифтингу, очень приятно вернуться в спорт. Я это прям, видимо, это у меня в крови, лишь бы где-нибудь поучаствовать в спортивных мероприятиях. Ну, у меня прям сильных, больших, амбициозных целей не было. Было просто... желание поучаствовать на самих соревнованиях. Мне очень понравилось, как все было организовано. Атмосфера прям такая хорошая, официальная, прям это очень приятно. И очень хочется верить, что продолжение этого следует, и как можно скорее, и даже в этом году.
3: Кстати, да, по голосу не скажешь, но Лариса у нас мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, да? Кто бы мог подумать,
1: ух ты,
3: услышав голос.
1: Игорь, а ты стал как чемпион. Что у тебя за неофициальный титул в игре Го?
3: Неофициальный титул — это означает, что я, да, так сложилось, что я выиграл тот самый первый стартовый исторический турнир в КСРК. Прошел он, по-моему, 15 февраля. Кстати, кому интересно, вот буквально вчера, что ли, вышел третий номер звукового журнала «Диалог», где опубликован материал о первом историческом турнире по Го. Вот я его выиграл, поэтому вроде бы как такой неофициальный чемпион, но понятное дело, что ну, такие немножко разные вещи, официальный, неофициальный. То есть, чтобы это стало официальной дисциплиной в рамках спорта слепых, нужно пройти определенную процедуру, турнир должен соответствовать определенным требованиям, должно состояться некое количество турниров с квалифицированными судьями и так далее, чтобы можно было как-то подать вот, и превратить все-таки наши такие турниры около фестивального плана в разряд таких спортивных соревнований.
2: Уважаемые гости, от меня еще 5 копеек. Расскажите, пожалуйста, о такой теме, которая лично меня тоже очень беспокоит. Как дело обстоит с доступностью методических каких-то пособий, обучающих материалов, программ, может быть, каких-то ботов?
1: Вопрос из рук звукорежиссера.
4: Да, здесь совсем все катастрофически выглядит, но об этом может Игорь рассказать поподробнее.
3: Ну, могу, то есть каждый может рассказать об этом в силу того, что рассказывать особо нечего. Методические материалы, они такие исчисляются тоже каким-то образом. Образ можно призвать серией «Кот наплакал». То есть отсутствуют какие-то задачи, доступные именно для незрячих пользователей. То есть все задачи представляют собой, ну, просто, по сути, картинку. Как правило, это доска такая 19 на 19, на которой раскиданы там, не знаю, 5-6 задач. Ну, такое тоже бывает. Мы играем на досках 9 на 9, и у ребят в основном на руках доски 9 на 9. А никому особенно, ну, как бы в голову не приходило никогда, ну, что создавать какие-то прям учебники для досок 9 на 9 или задачи адаптированные для досок 9 на 9. И ну, как бы нечего, в общем-то, адаптировать, по большому счету, потому что профессионалы играют на досках, да, 19-19 там, или 13-13. В общем, даже обычная какая-то стандартная задача, она, то есть ее надо как-то выбирать отдельно, отсеивать, вот, сжимать, чтобы она влезла на доску 9-9. И, в общем-то, чтобы создавать какой-то сборник задач, это нужен ручной труд, да, профессионала. Есть программы-конвертеры, которые легко, ну, достаточно легко конвертируют либо партии профессионалов, либо вот те самые задачи. Но они просто не влазят чисто технически на наши доски. И вот мы, конечно, все горюем и скорбим от того, что нет методического пособия, нет задач. Вот, но процесс, в общем-то, эволюционно не стоит на месте. Есть определенные подвижки в этом направлении. И вот есть желание получить и финансирование какое-то некое на подготовку именно методического материала. Пока же это все копится путем такого точного труда энтузиастов. Вот Надя у нас, да, вот можно рассказать о своем опыте посещения там клубов, каких-то составления задач вручную. То есть накоплено какое-то количество задач, не знаю, может, максимум пару десятков. Вот Лариса что-то сделала, что-то искусственный интеллект на ушко нашептал, где-то Наде что-то подсказали, где-то мне, вот мой
5: друг. Ну, у меня дети
3: друг
5: ставят, да, мне вот эти задачи, и я их потом записываю вручную координаты этих задач и скидываю ребятам, чтобы тоже порешали эти задачи.
3: Да, ну, какого-то, да, сборника задач, к сожалению, нет такого централизованного, но в процессе, и когда-нибудь мы до него доживем. А дело, если говорить о взаимодействии с роботом, то здесь все тоже достаточно грустно, потому что шашки-шахматы уже давно адаптированы в силу особенностей этого вида спорта. То есть есть поля, куда можно внести понятную систему координат, там, да, там конь, Е2, там пешка, там Б4. Вот, здесь в ГО немножко все сложнее в силу того, что любая партия по ГО, она представляет собой, ну, вот, исключительно нечто такое графическое. Там диаграмма какая-то, да, и сложно играть, сложно взаимодействовать с роботом в силу того, что это мышкой тыкается, камни они там то ли пронумеровываются как-то, либо второй вариант стрелочками показывается, как, какой ход состоялся после какого. Но в целом все это недоступно в силу того, что нечего озвучивать, как бы, да, ни джозом, ни НВДА, ни специальными скриптами, в силу, ну, сложности вот этого процесса. Вот, но тут какое-то такое по счастливому стечению обстоятельств, вот тот человек, который 10 лет назад показал мне Go, я уже сказал, да, у нас был самым талантливым на курсе музыкант, и он открыл себе таланты программиста, не так давно пошел вот на работу официальную в качестве программиста, и плюс вот у него была идея, так же, как вот у Ларисиного мужа, сделать что-то такое для семьи своей, да, вот такую портабельную доску, это пошло в массы. И моего вот друга зовут его Евгений Гамес Родригес Луисович, не просто так вот, человек серьезный. Да, и он сделал абсолютно уникальную такую штуку, пока это в таком неком тестовом варианте находится, но он на свой сайт, он загрузил профессионального робота Катаго и придумал такую прослойку, accessibility, да, как называется, которая позволяет в определенном поле вводить свои ходы в шахматной системе координат и уже в другом соответствующем поле получать от робота ответ, от профессионального робота. И вот я впервые попробовал как раз это в музее. Вы уже поняли, да, мы не в курсе, мы в ГО играем в нашем музее. И когда я впервые как раз-таки, да, в музее попробовал поиграть с роботом, у меня был такой шок, то есть как будто бы какие-то марсиане ответили, вот, и получилось по взаимодействию с профессионалом. Это очень-очень ценно для нас, потому что вслепую особо никто не играет, да, с профессионалом нам сложно как-то столкнуться за одной доской, а сами мы, в общем-то, как слепые котята, тыкаемся, ставим камни так очень-очень интуитивно. Вот, то взаимодействие с роботом — это, конечно, очень-очень большое подспорье, потому что ты, ну, просто понимаешь, как должен профессионал играть. Конечно, это не заменит, наверное, уроки с профессионалом, но все равно очень круто. Там на сайте есть возможность получать оценку текущей партии, когда ты делаешь плохой ход. Но пусть он не говорит, почему, но он тебе сообщает в очках, что вот такой-то ход проигрышный. Может, не объясняет, но все равно это очень большой подспорье. Плюс он своей игрой показывает тебе, как нужно все-таки вот окружать, как наступать, как раскидывать камни. Тоже без пояснений, но все равно это вот по нашим меркам очень-очень здорово. И вот к разговору о методических материалах. Задача потихонечку копится. Появился вот этот такой робот, он пока не масштабируется, на нем отсутствуют настройки. Я вообще хотел бы этот сайт превратить в такую полноценную платформу, где незрячий пользователь мог скачать и программы для конвертации, и поиграть с роботом, где были бы информации о ГО-клубе, ГО без границ, и, в принципе, там, о досках, ну, вообще, в принципе, о всей нашей такой культуре, субкультуре гошной. Так что все в процессе. Потихонечку к Новому году Я думаю, будут уже будет презентован и робот полноценный, с полноценными настройками, с возможностью выбора и цвета камней, и размера досок. Так что все желающие могут 19 на 19 поиграть, если есть доска, есть желание. Вот. Ну и задачами тоже мы верим, что будет лучше. И, конечно, нам еще бы хотелось, чтобы открывали еще дополнительные точки какие-то, где можно было бы именно учиться игре в Go. Если все будет хорошо, возможно, осенью какие-то очаги развития также будут открыты и проводиться турниры в рамках уже нового очажка развития.
4: Да, я вот хочу добавить, что когда я столкнулась с тем, что диаграммы, задачки не читаются, и оказывается, если в шахматах или в шашках могут задачки написать спокойно, там, белые шашки на таких-то координатах стоят, черные на таких-то, да, там, ход черных, то в Go такого нет. И я активно начала обучать искусственный интеллект, все искусственные интеллекты, которые мне там были доступны, Perplexity, DeepSeek, Gemini, что там я еще, ну, Яндекс, и тоже пыталась, и активно вот им закидываю фотографии, сделаю скрины на телефоне и мучаю робота, ругаюсь, ну, чаще всего с Gemini, чтобы он мне описывал, допустим, где стоят камни белые, черные, какая эта задача там на жизнь-смерть, нужно убить или не убить, или окружить, или самому спастись. И он периодически...
1: Про это мы еще не слышали, кого там убивают.
4: Ну да, ты же когда окружаешь противника, ты фактически его убиваешь. То есть

0: И что-то нужно противнику твоему делать. Или спасаться, или все, или уже там и спасение невозможно. Ну вот искусственный интеллект со мной беседует, порой он мне врет. Допустим, там стоит 17 камней, 10 черных, 7 белых, а он мне говорит, что их 19. Но благо, что есть дома помощники, я супругу говорю, посмотри, пожалуйста, проверь, правильно ли он мне координаты назвал. Он говорит, нет, 2 камня лишних убирает, но тогда я задачку решаю и записываю ее в наши закрома, складываю, чтобы потом, если что, Игорю, Ларисе это все перекинуть, как-то и чтобы они тоже порешали.
1: Да, в один переплет хотелось все это как-то уже определить. Пока в процессе.
2: Наш эфир неуклонно движется к своему завершению. И давайте обозначим, где же в Москве можно прийти, приобщиться к этой игре для незрячим людям.
1: Значит, ну, во-первых, это музей темноты. Это так, немножко шутка. Ну, а в целом два раза в неделю по...
3: Месяц.
1: Да,
3: два раза в месяц.
0: Два раза в месяц, Игорь.
2: Хотелось бы
0: два раза. Это твои мечты.
1: Это я желаю.
2: Ну, да. Где во сколько?
1: Да, многократно уже был упомянут. Клуб, инклюзивный клуб «Го без границ», он, в принципе, позиционируется именно как инклюзивный, то есть для всех, для зрячих, для, если плохо слышащие тоже, может быть, незрячие тоже все туда. Вот. Клуб «Без границ» открывает свои двери в библиотеке для молодежи, это метро Преображенская площадь, на каждый второй, четвертый понедельник месяца, правильно?
0: Да, в 19.00.
1: Да, ждут.
3: С 19 до 22.
1: Ждут всех. Лично всех встречает Татьяна Зборовская. Да, то есть вход достаточно свободный. Единственное, желательно состоять в сообществе, в WhatsApp, либо в ВК и предупреждать о своем визите. Количество незрячих игроков, которые может принять клуб, оно несколько лимитировано в силу ограниченного количества волонтеров. Вот, но в целом все ждут, всем рады. Есть отдельные квоты для новичков, так что если ты новичок, так вообще просто ковровая дорожка будет постелена именно тебе в приоритете. Именно всегда квота прям отдельно именно для начинающих игроков предусмотрена.
2: И онлайн-сообщество, наверное, да, какие-то можно найти?
0: Но я начала активно обзванивать клубы Москвы, чтобы нас тоже приглашали. Или была у нас доступность ходить играть с профессионалами. Вот. Клуб «Итерация», который метро Беляева находится, они откликнулись. В этот раз я неделю или две недели назад ездила к ним туда поиграть. Первый раз, был первый опыт. Конечно, людям интересно, может быть, поиграть там разочек-другой на маленьких досках, но все так смотрят на большие доски. И, конечно, когда вот мы начнем на больших досках, вот тогда, наверное, все клубы Москвы для нас будут открыты. Но был очень интересный и забавный случай, когда я позвонила в один из клубов Москвы, сказала, представилась, что я незрячая, я бы вот хотела прийти к вам поиграть, когда вы собираетесь. Был ступор у человека с той стороны, и он говорит... Простите, но у нас очень мало места. То есть я так поняла, что, видимо, я 3 стула занимаю, а не 1 стул. Отговорка была очень интересная, забавная. Но он не подумал, не сказал, что хорошо, да.
2: Наше время, да, истекло. Спасибо большое, что вы сегодня пришли и за такую увлекательную беседу. Сегодня в студии были Лариса Малышкина, Надежда Серова, Игорь Михайлов, ведущая Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока.
4: Молодежный экспресс. Великие слепые. Джефф Хилли. Для слепого белого мальчика он чертовски неплохо играет.

Это Джефф Хилли. Музыкант, наделенный исключительным талантом, человек, обладавший невероятной, даже для незрячего, силой духа. Хилли по праву ставят в один ряд с величайшими гитаристами, такими как Джимми Хендрикс и Джимми Пейдж. Он записывал музыку вместе с Джорджем Харрисоном, Биби Кингом, Марком Нопфлером, Джимми Роджерсом, он аккомпанировал Яну Гиллану. По мнению британского журнала Classic Rock, Джефф Хилли является одним из величайших гитаристов всех времен. Его полное имя Норман Джеффри Хилли. Он родился 25 марта 1966 года в канадском Торонто. И его судьба, или, если угодно, персональный рок, сразу же, бог знает за что и почему, скорчила младенцу отвратительную гримасу. Биологические родители отказались от малыша, и он попал в приемную семью. Злой рок не унимался. Джеффу было всего 8 месяцев, когда из-за редкой опухоли, ретинобластомы, рака сетчатки, малыш потерял зрение. При таком-то начале что ожидало несчастного слепого приемыша в дальнейшем? Но его приемные родители оказались настоящими родителями. Когда мальчику было около 3 лет, в подарок на Рождество он получил свою первую гитару. Так жизнь Джеффа Хилли изменилась навсегда. Он обрел призвание, верность которому пронес до конца своих дней. Совсем еще малыш стал упорно осваивать инструмент, на удивление быстро овладевал им. А еще, жадно вслушиваясь в то, что поют и как играют другие, Джеффри запел сам и увлекся сочинительством. С самого начала круг его музыкальных интересов был весьма широк. Джаз, регги, ритм-н-блюз, хард-рок и, конечно же, блюз. Да, блюз – его страсть, его стихия. А пока, совершенствуя свои исполнительские навыки, Джефф пришел к выводу, что полноценно применять стандартные приемы игры на гитаре ему как-то некомфортно, что ли. Мальчик стал экспериментировать и, наконец, пришел к выводу, что удобнее всего у него получается играть, когда он кладет инструмент на колени, так как делают музыканты, играющие на гавайской гитаре. Так постепенно выработалась уникальная техника Хилли, его визитная карточка, очень скоро ставшая известной поклонником блюза и рока во всем мире. Музыкант сидит на стуле и то нежно гладит, то резко щиплет струны лежащего у него на коленях любимого стратокастера. Довольно рано Джефф Хилли начал выступать перед публикой, исполняя песни всевозможных стилей. Юное дарование пользовалось спросом в среде клубных команд. За 8 лет Джефф сменил несколько групп разных музыкальных направлений. К 14 годам Джефф Хилли активно сотрудничал с канадской радиокорпорацией. Он создавал и очень неплохо вел радиопередачи, посвященные классическому джазу, фанатичное увлечение которым началось у Хилли еще в начальных классах школы. Уже тогда он принялся собирать коллекцию джазовых граммофонных пластинок на 78 оборотов, и с годами она разрослась до 25 тысяч дисков. С фундаментальным музыкальным образованием у Джеффа Хилли что-то не задалось. Очень недолго, менее года, он проучился музыке в колледже. Он, в конце концов, выбрал свой, впрочем, весьма характерный для настоящего блюзмена, путь. Упорную, непрерывную творческую практику на клубных концертах и параллельно самостоятельное изучение музыкальной теории. Окончив школу для слепых в городе Брэнфорд, в Торонто, в клубе «Гроссманс Таверн» в 1983 году Хилли встретил Джо Рокмана и Тома Стефана. Бывший архитектор Том Стивен стал барабанщиком, а Джо Рокман, к моменту знакомства с Джеффом, уже концертный ветеран, пианист и гитарист с классическим образованием, бас-гитаристом группы. Вместе они организовали клубный коллектив Blue Direction. Группа записала всего один сингл и распалась. Позже, в 85-м, она возродилась под новым названием The Jeff Healey Band. С ней Джефф в течение 2 лет чесал по Канаде, параллельно работая над несколькими синглами и создавая собственный лейбл Ford Records.
Кроме того, 85-й год ознаменован началом в полном смысле этого слова грандиозной профессиональной музыкальной карьеры Джеффа. Именно в 85-м он резко выделился из сообщества полулюбителей блюзменов, которых в Канаде, как и в соседних США, пруд-пруди. Напомним, что Хилли на тот момент было 19 лет. Во время гастролей знаменитого американского гитариста, одного из лидеров современного техасского блюза Алберта Коллинза в Торонто, один из знакомых звезды уговорил его позволить местному юному дарованию поимпровизировать вместе с маэстро. Ну так, в качестве эксперимента. Отчего бы не поэкспериментировать, звезда изволила согласиться. В итоге Алберт был настолько впечатлен игрой слепого музыканта, что попросил того сыграть снова с ним и еще одной легендой блюза – Стивом Рэем Воином, на минуточку, седьмым из 100 величайших гитаристов мира. Эксперимент удался. И понеслось. Уже в следующем 1986 году сам Биби Кинг, титулованный король блюза, пригласил Хилли выступить с ним на Ванкуверском музыкальном фестивале. Стив Рэй Воин, к тому времени близко сошедшийся с Джеффом, предрек, что Хилли произведет революцию в технике игры на гитаре. Так Джефф был признан мастерами жанра. Оставалось покорить широкую публику. Первый альбом The Jeff Healey Band назывался See the Light и вышел в 1987-м. Представьте себе, вскоре дебютная работа молодого незрячего канадца получила платиновый статус в США. Композиция Angel Eyes поднялась на 5-е место в чартах Великобритании, а песня Hideaway была номинирована на премию Грэмми.

На Сизлайт слушателям был представлен задиристый блюз-рок, чередующийся с мягкими, почти балладными композициями. Каждая песня в альбоме представляла жемчужину и завораживала открытостью и чувственностью белого слепого музыканта, нашедшего ключик в традиционной черной музыке.

1989 году произошло еще одно заметное событие в жизни группы – участие в съемках и создании саундтрека к фильму «Дом у дороги». Главного героя фильма сыграл популярный актер Патрик Суэйзи, а группа «The Jeff Healey Band» исполнила роль «The Jeff Healey Band» – клубной группы, развлекающей публику в придорожном салуне.

Реплика героя Суэйзи наилучшим образом отражает сущность самого Джеффа. Для слепого белого мальчика ты чертовски неплохо играешь. Да, Хилли чертовски неплохо играл. И надо сказать, что тяжелый блюз, который группа Джеффа Хилли играла в фильме, как нельзя лучше подходил к эффектным разборкам с завидной регулярностью, происходящим в доме у дороги.

После съемок в 1990 году The Jeff Healey Band выпускают второй студийный альбом «Hell to Pay». Гостями диска стали такие культовые музыканты, как экс-Битлз Джордж Харрисон и лидер Dire Straits Марк Нопфлер. Помимо нескольких каверов, на диске много собственных ярких композиций, в том числе и такие боевики, как «Highway of Dreams» и «Full Circle», сыгранные с поистине завораживающей энергетикой.

кстати, именно на этом альбоме Джефф Хилли продемонстрировал свой талант аранжировщика. Каверы, по общему мнению, ему удавались всегда.

При всех очевидных достоинствах этот альбом получился значительно менее блюзовым, чем дебютный «See the Light», и дошел только до 27-го места в музыкальных чартах. В творчестве группы наметился некоторый продолжительный творческий спад. Мы не знаем, как сильно переживал Джефф Хилли этот спад, да и переживал ли он его. Во всяком случае, внешне он не унывал, да и не до уныния ему было. Джефф всегда отличался неуемной энергией. Он концертировал с группой, вел музыкальные шоу на радио, записывал в студии новые альбомы, много экспериментировал не только со звуком, но и с собственной виртуозной гитарной техникой. Он спешил жить, словно подозревая, что злой рок затаился лишь на время. В 1991-м Хилли основал звукозаписывающую компанию, чтобы писать на ней начинающих артистов по собственному вкусу. В 1992 году он выпустил свой третий альбом «Feel This», рекламировать который отправился в совместные гастроли с Бон Джови. Невзирая на такую поддержку, новый альбом не поднялся в чартах выше 174-го места. Да, явно было заметно, что Джефф устал. Он преодолевал и не такие препятствия. Где-то к 1995 году группа, возглавляемая слепым гитарным гением, полностью вышла из кризиса, вернулась едва ли не с лучшим своим альбомом, состоящим из, да-да-да, кавер-версии чужих песен. Шедевр. А то, что этот шедевр признали и критики, и публика, был назван оригинально просто. Cover to cover. От корки до корки. На диске музыканты представили исключительно обработки чужих композиций, среди которых можно отметить вещи таких культовых исполнителей, как Джимми Хендрикс, Вилли Диксон, Рэнди Калифорния, Роберт Джонсон, Джон Фогерти и многих-многих других. Альбом получился очень разнообразным, варьирующим от акустического блюза до тяжелого блюз и хард-рока. Сами музыканты называли этот альбом возвращением к своим корням, и воистину это было так. Cover to Cover принес группе несколько престижных наград, в том числе и две номинации Грэмми.

2000-м вышел новый великолепный, неожиданно почти не блюзовый, наполненный романтическими балладами альбом «The Jeff Healey Band – Get Me Some». Потом было крайне успешное турне по Канаде и США. Потом в 2001-м Джефф открыл в родном Торонто свой собственный музыкальный клуб «Jeff Healey Club», где учредил еженедельные блюз-роковые, но все чаще джазовые джем-сейшены, в которых неизменно участвовал сам. Он играл не только на любимом старом Гибсоне, но и на трубе и тромбоне. Как я не сказал вам, что Джефф Хилли освоил и эти отнюдь не струнные инструменты. Публика валом валила в Джефф Хилли Клаб, чтобы послушать и посмотреть на своего, то ли неожиданно постаревшего, то ли наоборот впавшего в детство любимца. В тот же период Джефф Хилли в качестве радиоведущего на волне CNC выпустил цикл суперуспешных программ о джазе первой половины 20 века «My Kind of Jazz», использовав свою, ту самую легендарную 25-тысячную коллекцию граммофонных пластинок. А еще Джефф любил, был любим и счастлив в браке. В начале 2002 года распалась группа «The Jeff Healey Band». Что же было дальше? А дальше злой рок напомнил о себе. Напомнил всерьез. У Джеффа обнаружили рак в какой-то очень серьезной стадии. И что Джефф? Джефф продолжал работать. Сочинял песни, записывал музыку, выступал, гастролировал, воспитывал детей, строил планы. О его болезни знали только родные и самые близкие друзья. В начале 2008 года в течение его болезни наметилась ремиссия. Казалось, страшный недуг отступил. Но рок неумолим. 2 марта, ровно через месяц после своего последнего великолепного концерта в Онтарио и за 3 недели до выхода своего нового альбома «Mass of Blues», в медицинском центре Святого Иосифа в Торонто, в присутствии жены 13-летнего сына и 3-летней дочери и в окружении друзей, на 42-м году жизни скончался Джефф Хилли. Удивительный слепой музыкант и замечательный человек. Не думаю, что он покорился злому року. Просто он отыграл свой главный концерт и очень-очень устал.

0: слушаете Радио ВОС.
1: Концертный зал Радио ВОС представляет.
2: Добрый день, дорогие друзья! Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых приветствует вас в этом уютном малом зале. Сегодня мы начинаем цикл наших концертов «Имена». Все выставки, все концерты, которые будут в этом цикле, познакомят вас, наши дорогие зрители, с новыми, юными, молодыми, талантливыми, незрячими и слабовидящими артистами и художниками. Сегодня наш первый концерт «Творческий фейерверк» даст нам возможность познакомиться с молодыми и талантливыми инструменталистами и вокалистами. А для приветственного слова я хочу пригласить на эту сцену председателя Московской городской организации Всероссийского общества слепых Антона Викторовича Федотова.
3: День добрый, дорогие друзья. Рад вас видеть на интересном таком событии «Творческий фейерверк». Я надеюсь, что мы сегодня увидим интересных исполнителей. Обязательно появятся новые таланты, которые, я надеюсь, будут прославлять и наш город, и наше общество на различных фестивалях, конкурсах. Поэтому пожелаю и сегодняшнему концерту, и всему проекту больших успехов. Но я хочу сказать, что мы всегда вас ждем и в Московской городской организации ВОС, и в культурно-спортивном революционном комплексе. Поэтому добро пожаловать на наши уже ставшими постоянными мероприятиями. Спасибо.
2: Спасибо, Антон Викторович. А открывает наш концерт лауреат международных и всероссийских конкурсов, пианистка-концертмейстер Валерия Латкова. Валерия родилась в Москве, с раннего детства занимается музыкой. В 2025 году окончила Московский педагогический государственный университет, музыкальный факультет по классу фортепиано. Сегодня Валерия ведет активную концертную и гастрольную деятельность. Помимо концертной, артистка также занимается научно-исследовательской деятельностью в области музыкального образования, публикуя статьи и выступая с докладами на научно-практических конференциях. А для нас Валерия исполнит «Ноктюрн» Эдварда Грига, «Вальс ля минор» Фредерика Шопена, «Март» из цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского и итальянскую «Польку» Сергея Рахманинова. Встречайте, Валерия Латкова!

0: Валерия Латкова. Дорогие друзья, наш КСРК часто сотрудничает со многими учреждениями культуры Москвы и Московской области, которые охотно предоставляют свои площадки для выступлений наших артистов. Сегодня от лица библиотеки номер 41 города Москвы, которая является нашим давним творческим партнером, пришел поприветствовать и познакомиться с нашими молодыми талантами сотрудник этой библиотеки Вячеслав Павлович Солодянкин. Просим вас подняться на сцену.
1: Добрый день, дорогие друзья, коллектив библиотеки читателей библиотеки 41 на улице Кусина 6. Сердечно благодарят всех работников КСРК ВОС за предоставленную возможность. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ними. И глядя на эти таланты великолепные, которые, уверен, будут разрастаться в своих возможностях и приносят радость всем, радость нам. И, как всегда, в этот яркий мартовский день несколько строк Ивана Бунина. Ушует полая вода, шумит и глухо и протяжно грачей пролетные стада, кричат и весело, и важно. Дымятся черные бугры, и утро в воздухе нагретом кусты белые пары, наполненные теплом и светом. А в полдень лужи под окном так разливаются, блещут, что ярким солнечным пятном по залу зайчиком трепещут. Весна, весна, и все и рада, как в забытии стоишь и слышишь свежий запах сада и талый запах теплых крыш.
0: Спасибо, Вячеслав Павлович. А мы продолжаем наше знакомство. И следующая артистка родом из Красноярска. Сейчас она учится в ассистентуре стажировки Российской государственной специализированной академии искусств. Является лауреатом.

лауреатом международных и всероссийских конкурсов. Неоднократно выступала с заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии. Алина Переладова. Арина не только играет на фортепиано, но сама пишет музыку, а еще она очень любит петь. Нам Арина исполнит фантазию экспромт Фредерика Шопена и музыкальную пьесу «Таинственный сад» из репертуара одноименного ирландско-норвежского дуэта.

Арина Переладова. Наша следующая участница Лилия Ханипова из Набережных Челнов Республики Татарстан. Сегодня Лилия студентка Российской государственной специализированной академии искусств. Она учится на вокальном отделении на кафедре вокального оперного искусства. Лилия не только прекрасно поет, но и виртуозно играет на фортепиано. По признанию Лилии, игра на фортепиано стала способом общения с большим миром. Лилия популяризирует национальную татарскую и башкирскую музыку. Сейчас в исполнении Лилии акапельно мы услышим народную татарскую песню «Сахралар». В переводе на русский означает «в полях». В песне поется о том, как грустно влюбленным находиться в разлуке.

следующем в исполнении Лилии прозвучит романс «Ялгыс Агач», в переводе «Одинокий дуб». В романсе воспеваются красота татарской природы, музыка Рустема Яхина, слова Сибгата Хакима, концертмейстер Арина Переладова.

Браво! Давайте поблагодарим Лилия Ханипова и Арина Переладова. Благодарим вас, девушки. А мы давайте продолжим знакомиться. У нас есть еще таланты. Следующая наша участница Ирина Скрынникова, родом из города Кумертау, Республики Башкортостан. С раннего детства Ирина пишет стихи, музыку и очень любит исполнять собственные песни. Сегодня Ирина студентка Московского государственного института культуры, кафедры сольного народного пения. Помимо музыки, Ирина очень увлекается историей и казачеством. Для нас сейчас Ирина исполнит тоже акапельно песню «Гуси». Музыка Марка Фраткина, слова Михаила Плецковского.

Браво, спасибо, Ирина. Следующая участница – Виктория Рыбкина. Она приехала к нам из Нижнего Новгорода. Виктория – студентка Нижегородского педагогического университета. Учится на кризисного психолога. Но любовь к музыке непобедима в Виктории. Виктория – очень частая гостья на различных мероприятиях и концертах в своем родном городе. Она занимается вокалом в рамках музыкальной мастерской при поддержке Всероссийского общества слепых и Нижегородской перспективы. Виктория исполнит песню «Слова», музыка Ильи Ефимова, слова Владимира Карабанова и песню «Лететь», музыка Андрея Грозного, слова Татьяны Ивановой.

0: Спасибо.
1: Виктория Рыбкина. Наш следующий артист приехал к нам из Сергиева Посада. Иоанн Турухин, пианист-джазмен, студент Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева, лауреат музыкальных конкурсов и автор фортепианных аранжировок зарубежных композиций и песен советского периода. Для нас Иоанн исполнит в собственных аранжировках музыкальные композиции «Some Time Ago», музыка Серджио Михановича, «Что так сердце растревожено», музыка Тихона Хренникова, «My Favorite Things», музыка Ричарда Роджерса и «Любовь настала», музыка Раймонда Паулса. Иоанн Турухин.

Иоанн Турухин. Спасибо, Иоанн. Следующая наша участница тоже родом из города Набережные Челны, Республики Татарстан. Карина Кучерова, студентка Института современного искусства, кафедры эстрадно-джазового пения, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Сегодня Карина развивается не только в музыке. Она параллельно учится в Московском государственном институте культуры на кафедре педагогики и психологии. Музыка и слова Юлии Паршуты. Играя в минор. Карина Кучерова.

Музыка Евгения Крылатова, слова Игоря Вознесенского. «Пообещайте мне любовь».

0: Спасибо.
1: Карина Кочерова. Спасибо, Карина. А мы вновь приглашаем на сцену Ирину Скрынникову. Музыка и слова Мия Бойко. «Россия моя». Сейчас.

Музыка Ирины Скрынниковой, стихи Анастасии Сурковой. Давайте изменим мир.

0: Спасибо.
1: Браво, Ирина Скрынникова. Дорогие друзья, наш концерт из цикла «Имена» подошел к концу. Он стал возможен благодаря совместной работе отдела культуры и отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. А я приглашаю на сцену заслуженного работника культуры Российской Федерации, художественного руководителя КСРК ВОС Анатолия Николаевича Хайретдинова.
2: Что ж, дорогие друзья, сейчас прозвучала песня, которая станет, наверное, вот тем самым движущим фактором, о котором сегодня вот только что пели на сцене. Да, давайте делать добрые дела, давайте видеть мир свободным, давайте делать так, чтобы мы все всегда понимали, что добро – это самое главное для человечества. И вот за это именно я сейчас и хочу поблагодарить Марию Сергеевну, начальника отдела молодежного Орлопольского, за то, что она сегодня сделала большое, большое, огромное доброе дело, потому что мы узнали и увидели целый букет талантов на нашей сцене. Это очень важно. И этим же занимался и наш начальник отдела по работе с Москвой и Московской областью, и его супруга, которая сейчас вела концерт. Вы понимаете, это очень важно, это очень нужно, потому что сегодня я, например, как художественный руководитель, увидел и услышал новые совершенно имена, новые таланты, и это для нас открытие. Потому что целый перечень мероприятий, которые мы проводим в течение года, это и очные мероприятия, и дистанционные мероприятия. Это то самое, где вот только-только не хватает этих ребят, этих людей, которые принесут новую струю, новое свежее веяние в нашу работу. Вот Лилия Ханипова, которую я знаю много лет, она это знает, понимает, и она была участницей этого концерта. И ни один из тех, кто сегодня, вот кого я увидел на сцене, они еще не принимали участие в этих мероприятиях. И я желаю вам, дорогие, присоединяйтесь к нашему работе, потому что Всероссийское общество слепых – это общество, которое отметило в прошлом году столетие и идет к новым открытиям и к новым пониманиям. Не вы наше открытие, вы, потому что в вас будущее. И я хочу вам всем пожелать, во-первых, успехов, удачи. И поближе, пожалуйста, знакомьтесь с нашими программами, потому что если вам неудобно ездить на эти мероприятия, то мы будем дистанционно вас приглашать. Обязательно, я думаю, что мы обязательно включим всех вас в наши большие, серьезные программы, которые проходят и в Москве, и в других городах России. Я вам желаю удачи, успехов, и пусть каждому из вас светит вот такое веселое, светлое и доброе солнце, которое сегодня светит на улице. Счастья вам, успехов и удачи во всем. А сейчас я попрошу торт на сцену. Это ваш подарок от КСРК ВОС. Кушайте на здоровье. Понимаете, что он очень сладкий. И я думаю, что такая же сладкая будет у вас впереди будущая жизнь. Будьте счастливы.
1: Спасибо, Анатолий Николаевич. Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем нашим молодым прекрасным артистам и запомним эти имена. Я уверена, мы услышим их еще не раз. Это Валерия Лоткова, Карина Кучерова, Иоанн Турухин, Лилия Ханипова, Алина Переладова, Ирина Скрынникова. Еще с нами была, не смогла остаться, Виктория Рыбкина. Спасибо, дорогие друзья, за ваше внимание к нашим молодым артистам. Мы желаем вам всего доброго и надеемся до новых встреч.
3: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
4: Актуальный репортаж.
5: Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых. 105 лет – это не просто дата. Это целая эпоха мужества, труда, взаимной поддержки и веры в человека. Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых была создана 1 января 1921 года по инициативе незрячих людей. За эти годы она прошла большой путь. От первых мастерских до мощной общественной структуры, объединяющей местные отделения, предприятия, учреждения культуры, спорта и реабилитации. На протяжении всей своей истории организация оставалась надежной опорой для незрячих и слабовидящих жителей Татарстана. Ее главная миссия неизменна – защита прав и интересов инвалидов по зрению, содействие их реабилитации, образованию, труду, творчеству, спорту и полноценному участию в жизни общества. Сегодня татарская региональная организация ВОС объединяет более 5000 человек. И за каждой цифрой – человеческая история. История силы духа, достоинства и веры в будущее. Это люди разных судеб, поколений и профессий, которых связывает общее стремление – жить достойно, активно и быть нужными своей республике и своей стране. Важная страница современной истории татарской региональной организации Всероссийского общества слепых связана с именем ее председателя – Владимира Алексеевича Федорина. Для коллег и членов организации Владимир Алексеевич не только руководитель, но и человек, к которому можно обратиться за поддержкой, советом и участием. За многолетний добросовестный труд он отмечен высокими наградами президента Республики Татарстан и Центрального правления ВОС. За этими достижениями ежедневный труд, ответственность и верность главной миссии – помогать людям жить достойно, активно и с верой в будущее. В структуру Татарской региональной общественной организации ВОС на территории Республики Татарстан входит 16 местных отделений. Местные отделения являются основой Всероссийского общества слепых. Они проводят большую работу по выявлению инвалидов по зрению и принятию их в члены ВОС. Защищают их права и интересы, занимаются социальной реабилитацией, трудоустройством, созданием безбарьерной среды, организуют досуг, проводят социальные, культурные и спортивные мероприятия, привлекая волонтеров, информируют о льготах и возможностях членов ВОС. Одно учреждение – культурно-спортивный и реабилитационный комплекс ВОС в Казани и 4 производственных предприятия в городах – Альметьевск, Елабуга, Казань, Чистополь. Особое место в деятельности Татарской региональной организации ВОС занимают предприятия, где создаются рабочие места и условия для профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Альметьевская РПП «Юго-Восток», расположенная в городе Альметьевске, Республики Татарстан. Его главная задача – привлечение к трудовой деятельности инвалидов по зрению, а также инвалидов других категорий. Здесь труд становится не только источником дохода, но и важной частью социальной адаптации – возможностью чувствовать уверенность, самостоятельность и свою значимость. Предприятие ведет различные направления деятельности. Продукция из тентового материала и полиэтилена для укрытия на нефтедобывающее оборудование, полога для гидроизоляции нефтешлаковых амбаров, шторы ПВХ, швейные изделия, матрасы ватные, одеяла синтепоновые, подушки, постельные комплекты из бязи и сатина, палатки для сварщика, шторы, чехлы для огнетушителей, продукция из ламинированной полипропиленовой ткани, а также металлоштамповочная продукция, пояс крепления кабеля и протектор муфтовой скважины. Юго-Восток – это не просто производственная площадка. Это пространство, где человек получает возможность реализовать себя, быть востребованным и вносить вклад в общее дело. Елабужское предприятие «Укупрпласт» – одно из крупнейших и значимых предприятий системы Всероссийского общества слепых и важное производственное направление Татарской региональной организации ВОС. Сегодня «Укупрпласт» – ведущий производитель укупорочной продукции и изделий из пластмасс. Здесь выпускают закаточные, винтовые, полиэтиленовые и кронин-крышки, алюминиевые колпачки, щеточные изделия, массажные щетки, бельевые прищепки, резинотехническую продукцию, а также выполняют лакирование
0: и печать на листовой жести. Но значение предприятия измеряется не только объемом производства. Укупорпласт – это место, где труд становится источником уверенности, самостоятельности и личного развития. Здесь человек получает возможность быть нужным, работать в коллективе, раскрывать свои способности и чувствовать опору в завтрашнем дне. Это пример предприятия, где современные производственные задачи соединяются с высокой социальной ответственностью и верностью традициям Всероссийского общества слепых.
5: Казанское предприятие «Электроконтакт» – одно из значимых предприятий системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно было создано в 1946 году с важной социальной целью – реабилитации и трудовой занятости инвалидов по зрению. На протяжении десятилетий предприятие сохраняет свою главную миссию – помогать незрячим и слабовидящим людям реализовывать себя через труд, обретать уверенность, профессиональные навыки и чувство социальной устойчивости. С 1997 года основным направлением деятельности «Электроконтакта» стало собственное производство трехслойного гофрокартона, микрогофрокартона, гофрокоробов, гофролотков и других изделий из картона.
0: Это предприятие доказывает, при поддержке, правильной организации труда и вере в человека, каждый может быть востребованным, развиваться и приносить пользу обществу.
5: Чистопольское предприятие «Реглан» – важное звено производственной системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это предприятие, где производственный труд соединен с высокой социальной миссией, поддержкой людей с нарушением зрения, созданием рабочих мест и условий для их профессиональной реализации. «Реглан» развивает несколько направлений деятельности. Производство щетино-щеточных изделий, в том числе ручной работы инвалидов по зрению, пошив швейной продукции на современном оборудовании, изготовление столярных изделий из массива березы и хвойных пород древесины, производство деревянных конструкций, тары, изделий из бумаги и картона, а также метел и щеток. Но главное значение предприятия не только в выпускаемой продукции. Это пример социально ориентированного производства, где за каждым изделием стоят мастерство, терпение, сила характера и вера в человека.
4: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской региональной организации ВОС – это место, где человеку помогают раскрыться, поверить в свои силы и почувствовать полноту жизни.
0: Здесь проводится культурно-досуговая, просветительская, физкультурно-оздоровительная и социальная работа для инвалидов по зрению и членов их семей. На базе комплекса действуют творческие коллективы, клубы по интересам и спортивные секции. Более 140 людей с нарушением зрения постоянно занимаются в коллективах и секциях. Ежегодно проводятся свыше 70 мероприятий. Конкурсы, фестивали, концерты, вечера, турниры и чемпионаты. От местного до международного уровня. Общий охват работы комплекса превышает 6 тысяч человек. Но за этими цифрами самое главное – судьбы людей, их радость, движение вперед, новые победы и ощущение, что они не одни.
5: Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих – одна из крупнейших и старейших специальных библиотек для слепых в России. Это не просто хранилище книг, а значимый культурный, просветительский и информационный центр, открывающий людям с нарушением зрения путь к знаниям, литературе и современным технологиям. Ее история началась 21 января 1936 года, когда для незрячих читателей была открыта библиотека. Сегодня библиотека предлагает книги по Брайлю, аудиоиздания, электронные ресурсы и специализированную литературу. Здесь проходят литературные вечера, встречи, выставки, обучающие и реабилитационные мероприятия. Для многих людей эта библиотека стала окном в большой мир. Мир знаний, общения, вдохновения и внутренней силы. Сохраняя память о первых читателях и библиотекарях,
0: Коллектив бережно продолжает традиции и уверенно создает библиотеку нового поколения.
5: Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих – это место, где человеку помогают заново поверить в себя, обрести уверенность и сделать шаг к самостоятельной жизни. История центра берет начало во второй половине 1930-х годов, когда в республике появилась начальная школа для взрослых слепых. Сегодня республиканский центр – это современное учреждение, использующее инновационные социальные технологии. Его отделения работают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Чистополе. Здесь помогают адаптироваться к жизни в новых условиях, преодолеть страх, восстановить внутренние силы, научиться быть активным и независимым. Республиканский центр социальной реабилитации – это пространство надежды и нового начала. Здесь каждому помогают понять, нарушение зрения не лишает человека будущего, возможностей и права на полноценную, достойную жизнь.
4: 105 лет Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых – это большая история мужества, труда и веры в человека. Это путь тех, кто создавал организацию, развивал ее, открывал новые возможности, трудился на предприятиях, укреплял местные отделения, развивал реабилитацию, культуру, спорт и систему поддержки. Это история сильных людей, объединенных достоинством, взаимопомощью и стремлением жить полноценно, активно и уверенно. Славная история продолжается. С праздником!

0: слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Вы слушаете повтор программы.
3: Всем добрый день, добрый вечер. Мани-мания, прямой эфир. У микрофона Василий Дрожжин. Сегодня мы с вами поговорим про образовательные направления, которые существуют в рамках финансовой тематики в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС. Напомню, что вы можете позвонить к нам в прямой эфир. Для этого существует номер 8 800 100 ровно 2015. Наш звукорежиссер сегодня Алишер Цвит. Поэтому, если вы захотите какой-то вопрос задать по теме нашей сегодняшней программы, то, пожалуйста, вы можете воспользоваться номером 8 800 100 ровно 2015. Ну что ж, давайте действительно сегодня мы весь эфир посвящаем тематике образовательных направлений. С этого года, с 2026 в рамках КСРК ВОС появились тематические профильные курсы, посвященные финансовой грамотности. И об этих курсах я сегодня более подробно расскажу. Первый из них уже прошел в марте этого года. 7 человек его посетили, да, и отзывы были достаточно положительные, поэтому инициативу мы приняли решение продолжить. И в ближайшее время, в августе, уже 24 числа, стартует второй поток. Курс называется «Невизуальное использование финансовых приложений». И в рамках этого курса рассматриваются базовые понятия финансовой грамотности, личных финансов и, безусловно, технические особенности использования конкретных сервисов, учитывая программы экранного доступа, специфику незрячих и слабовидящих пользователей. Почему важно сейчас, сегодня, здесь и сейчас изучать финансовую грамотность, тем более, что огромное количество материалов в сети, в свободном доступе по данной тематике существует, и это безусловно так, но важность и актуальность этой темы, ее сложно, наверное, переоценить, поскольку, ну, наверное, сложно найти человека, который раз в несколько дней не получает звонок от какой-то подозрительной структуры или прямой звонок от мошенников, которые под тем или иным видом, предлогом пытаются выяснить какую-то конфиденциальную информацию, в том числе финансовую. Очень много людей находится в кредитах, в ситуации, когда денег на реализацию всех задуманных планов не хватает. И, наверное, если провести такую статистику, сколько людей удовлетворены своей текущей финансовой ситуацией, то мы получим, ну, наверное, не совсем утешающие цифры. Об этом мы продолжим. У нас есть звонок в студию. Александр. Александр, здравствуйте. Слушаем ваш вопрос.
4: Добрый вечер, все, кто слушает это замечательное интернет-радио. Первое маленькое пожелание, чтобы вы время говорили, но чтобы ощущение прямого эфира было. Это просто как радиолюбитель. И
3: 17.05, 30 июля 2026 года.
4: Да-да-да, вот так бы шапануло, вот так, да, это хорошо. Ну и у меня вот такой общий вопрос, смотрите, а какие вообще вот образовательные, финансовые, так вот, чему вы обучаете, я так, ну, как я это понимаю, радио для тех, кто плохо видит и совсем не видит, вот какие финансовые образовательные программы для таких людей, не я сам, слава богу, все вижу, все это, но я просто интересуюсь, и вот недавно ваше замечательное радио нашел, вот так, и изучая интернет-станции всякие. Вот мне просто интересно, чем вы помогаете людям плохо видящим или совсем не видящим, какие образовательные программы, и насколько люди стремятся узнавать вот финансовую грамотность. Вот у меня вот такой вопрос, а вам, как ведущим и всей вашей редакции, ну, удачи, хорошее дело делаете, пусть даже в интернете. Вот как-то так. Удачи.
3: Спасибо, Александр, большое за пожелание. Услышал ваш вопрос. И как раз, в общем-то, ответу на него и посвящена наша сегодняшняя программа. Ну, кратко скажу, что у нас в рамках учебного центра КСРК большое количество курсов, не только по финансовой тематике, по изучению компьютерной техники, смартфонов, современных технологий, в разных их проявлениях. Поэтому, ну вот, если кратко, каким образом, да, и интернет-радиостанция, и, в принципе, культурно-спортивный и реабилитационный комплекс помогают незрячим. Комплекс направлений, да, и здесь финансовая грамотность – это одно из них. И почему, собственно, это важно, и как люди на это реагируют и стремятся ли, об этом сейчас чуть ниже я скажу. Вот. Что касается актуальности, да, про которую я начал рассказывать, действительно, сейчас, учитывая, ну, вот, среднестатистического жителя России, без учета наличия отсутствия зрения, мы понимаем, что, наверное, практически каждый хотел бы так или иначе улучшить свою финансовую ситуацию по тем или иным показателям. Больше зарабатывать, возможно, меньше тратить, чуть лучше следить за своими доходами и расходами. Ну или, по крайней мере, лучше понимать, куда эти деньги уходят, для того, чтобы ресурсы высвобождались, ну и отправлялись на достижение тех целей, которые у каждого человека, конечно же, есть. Кто-то хочет достичь некой точки финансовой независимости, финансовой свободы и так далее и тому подобное. И про это, в общем-то, в рамках наших образовательных мероприятий мы тоже говорим. Давайте я чуть более подробно коснусь как раз тех курсов. Мы разберем, из каких модулей они состоят, и я, в общем-то, с примерами попробую описать, из чего состоит каждый из блоков курса, почему он существует именно в таком формате, что на нем разбирается, ну и что самое важное, да, скажу, как записаться на эти курсы, если вдруг такое желание у вас возникнет, тем более, что вот на первый поток заявки набрались достаточно быстро, и не хватило у нас мест, и 6 человек у нас вот уже были записаны на курс, который стартует в августе. Но я думаю, еще некоторое количество заявок мы можем принять, поэтому, опять же, об этом я скажу. Итак, курс, который стартует 24 августа, это, опять же, первая ступень изучения финансовых приложений с помощью программы экранного доступа, но стоит подчеркнуть, что здесь мы говорим не только про сервисы, не только про техническую сторону использования тех или иных приложений, онлайн-банкинга и так далее, но и про какие-то фундаментальные основы финансовой культуры. В начале мы стартуем с того, что определяем потребности слушателей. У нас набирается группа до 10 человек, и, естественно, каждый из них имеет какие-то свои цели, имеет свой опыт и в плане технической грамотности, и в плане финансовой грамотности. И все люди находятся не совсем в одной точке и на разных уровнях. Поэтому здесь нам нужно вначале провести такую некую сонастройку для того, чтобы понять, ну, в целом, какие у каждого из слушателей потребности, и мне, как человеку, который разработал этот курс, да, ну и, собственно, его проводит, важно понять, как мне выстроить взаимодействие таким образом, чтобы, ну, максимально удовлетворить потребности тех, кто на этот курс записался. Это очень важная часть. И ей я посвящаю, ну, значительный блок сбору тех сведений, которые, в общем-то, дальше я буду использовать. Поэтому согласование, постановка целей на курс – это то, с чего мы начинаем. Далее мы уже определяемся, какие сервисы наши люди используют сейчас. То есть у одного это банк X, у другого Y, да, или, если хотите, один использует банк зеленого цвета, кто-то желтого, кто-то красного, кто-то все три, и хотел бы чуть более подробно узнать про каждый из них, да, кто-то использует операционную систему iOS, кто-то Android, кто-то предпочитает пользоваться всеми сервисами, в том числе банковскими, только через компьютер и так далее и тому подобное. Вот. Но базово мы в любом случае говорим про особенности выбора кредитной организации. Мы в рамках курса никогда не призываем и не советуем выбирать какой-то конкретный банк, да, или любой другой сервис или продукт. У нас нет ни скрытой, ни прямой рекламы, и мы стараемся формировать, ну, критическое мышление, формировать базу знаний для того, чтобы человек мог самостоятельно принять решение по выбору того или иного поставщика услуг, в том числе, например, просто кредитную организацию, да, банк. И вот эти критерии, которые важны для выбора кредитной организации, мы обсуждаем в самом начале. Способы оформления банковских продуктов и услуг, что для этого нужно, как это происходит, мы также разбираем в самом начале. Ну и, естественно, уже определяемся, какие сервисы люди используют и на каких из них мы больше сосредоточим внимание в рамках наших образовательных блоков. Далее мы уже начинаем погружение в сервисы онлайн-банкинга, проходит первое знакомство, где мы говорим про установку, первичную настройку того или иного сервиса, знакомимся с интерфейсом, ну и изучаем какие-то основные функциональные блоки. При этом у большинства финансовых банковских сервисов они достаточно схожи, поэтому мы можем в целом переносить, да, те или иные функции на другие приложения, даже если разбираем конкретный сервис, а у человека он, ну, например, другой. Разбираем элементы главного экрана, да, например, можем изучить действующие продукты в онлайн-банкинге, ну и разобрать какие-то базовые функции с картами и счетами, которые в рамках этой кредитной организации существуют. Очень важная тема, которой мы касаемся тоже в первых модулях, это финансовая безопасность. Именно здесь мы разбираем такие темы, как социальная инженерия, то, какие уловки используют мошенники, что чаще всего и как применяют люди для того, чтобы, ну, создать иллюзию срочности, страха или жадности. То есть вот все эти элементы позволяют людям отпустить контроль, ослабить внимание и в большинстве ситуаций, да, повысить риск для того, чтобы мошенник получил доступ к вашей персональной информации, чего нельзя ни в коем случае допускать. Мы говорим не только про безопасность в рамках общения по телефону или мессенджерах, но и говорим про безопасность ваших устройств, персональных данных, при использовании в том числе финансовых сервисов непосредственно. И это важная, полезная информация. Безусловно, мы говорим в том числе про особенности, связанные с невизуальным доступом, которые здесь тоже имеются. Далее мы более подробно погружаемся уже в сервисы онлайн-банкинга, говорим про способы совершения переводов. Здесь их огромное количество. Я думаю, что каждый плюс-минус слушатель, наверное, так или иначе, некоторые из них используют. Но мы говорим в том числе про какие-то не совсем стандартные, которые иногда приобретают новую актуальность, да, когда у нас не совсем, например, может быть хороший интернет, да, вспоминаются старые добрые смс-сообщения, с помощью которых на самом деле во многих банках можно до сих пор переводить не только себе, не только пополнять номер телефона, но и переводить с карты на карту. И, в общем-то, это тоже можно помнить, да, как минимум вот для такого страховочного случая. Ну, естественно, система быстрых платежей, переводы с карты на карту, реквизиты счета и так далее и тому подобное, все это мы также разбираем. Ну и для того, чтобы человек мог отправить чек, мы должны также понимать, как информацию о переводах мы можем находить, где это хранится, как ее можно использовать. Говорим про способы оплаты товаров и услуг, которые мы можем совершать непосредственно через банковские сервисы. Мы можем говорить и про то, как это происходит и устроено внутри приложения, как мы расплачиваемся, когда приходим в физическую торговую точку, в магазин, что мы можем использовать, кроме нашей пластиковой карты, что такое платежные стикеры, что такое оплата по Bluetooth, где еще можно использовать MirPay, различные дополнительные устройства и гаджеты, которые тоже позволяют совершать бесконтактную оплату и так далее и тому подобное, QR-коды, ну и, конечно же, оплата улыбкой, которая сейчас, в общем-то, набирает популярность, так называют биометрическую систему оплаты, которая, ну, в определенном банке получила такое наименование, по сути, это является использованием биометрических данных человека, если он оставил их в единой базе. Их использовать можно не только для оплаты, но в том числе и для идентификации, подтверждения личности в различных сервисах. Вот. Ну, конечно, поговорим про такие вещи, как создание шаблонов, автоплатежей, их настройки и так далее, и тому подобное. Далее мы говорим про сервисы кэшбэка, про программы лояльности и про то, как мы можем повысить выгоду от использования наших банковских продуктов, как эти системы функционируют, какие принципы стоит учитывать для того, чтобы принимать наиболее эффективные решения при совершении тех или иных платежей, при выборе программы лояльности и как мы можем на это самостоятельно влиять. Далее мы говорим более подробно про оформление конкретных продуктов и услуг, какие в целом популярные сервисы для этого существуют внутри банка и как мы можем с помощью этих сервисов подбирать те или иные продукты, например, выбирать вклады по тем или иным параметрам, какие параметры для этого могут быть важны, чем отличается вклад, например, от накопительного счета и так далее и тому подобное. Ну, для кого-то, возможно, актуален выбор и кредитных продуктов, и в том числе через сервисы внутри банка мы можем выбирать их и сортировать по различным параметрам. Конечно, сами пластиковые карты мы тоже можем оформлять через сервисы онлайн-банкинга, и что для этого стоит учитывать, об этом также идет речь в курсе. Конкретные сервисы не совсем банковские, но при этом предлагаемые кредитными организациями тоже попадают в фокус внимания. Ну, например, страховые продукты, да, потому что страховки – это тоже важная часть финансовой системы, и далеко не все понимают, как это работает. Кто-то сознательно от этого отказывается, считая, что это просто трата денег, но при этом, скорее всего, это никогда не пригодится. Ну и вот для чего страховки могут быть нужны, как они работают, какие ограничения и нюансы существуют для людей с нарушением зрения, с инвалидностью по зрению, это тоже важно понимать. Мы разбираем в том числе партнерские программы, в том числе системы премиального обслуживания, да, для кого-то это может быть актуально. Если, например, человек хранит в определенном банке какие-то крупные суммы денег, и при этом у него открывается доступ к различным привилегиям внутри банка, его экосистемы, но человек не всегда ими пользуется, потому что просто не знает, как это работает, или пользуется, но не наиболее эффективным способом. Для этого необходимо как раз понимать, что такое программа лояльности, что такое уровень приоритетного обслуживания или премиальный уровень, есть ли у него какие-то свои системы градации, как в некоторых банках, или он на одном уровне находится, какие требования для поддержания этого уровня и так далее, и так далее. Говорим про подписные сервисы, подписки в некоторых банках существующие, их возможности, когда это может быть эффективно, когда это оправдано, когда может быть и нет, что это за дополнительные нефинансовые сервисы, которые в эти подписки входят. Ну и это, в общем, тоже сейчас приобретает большую актуальность, потому что банк становится не просто поставщиком финансовых услуг, а целой экосистемой, где часто мы видим в рамках одного сервиса и развлекательные услуги, и заказ еды, и возможность просмотра видео-аудиоконтента, и заказ такси, и телемедицину, и так далее, и так далее. Мы в рамках курса разбираем отдельные функции, в том числе такие, как просмотр истории операций, взаимодействие со службой поддержки. Какие здесь нюансы, особенности существуют, учитывая то, что во многих сервисах поддержка автоматизирована, и для того, чтобы выйти на живого оператора и с ним пообщаться в чате или голосом, необходимо совершить определенные действия, иногда цепочку этих действий, что не совсем бывает очевидно. В некоторых банках существуют разделы специальных функций для людей с инвалидностью или конкретно для незрячих. И там бывает очень полезная информация содержится, ее можно находить, использовать. Ну, для этого, естественно, нужно знать, что в целом такой раздел существует. Кроме того, для некоторых пользователей важно получать информацию о том, где находятся отделения конкретного банка или банкоматы, есть ли доступные банкоматы, которыми можно пользоваться, если вы незрячий человек. И вот опять же, да, в некоторых банках эта информация представлена, и с ней можно ознакомиться. Кроме этого, мы разбираем дополнительные финансовые приложения, финансовые сервисы, например, то, что помогает вести учет наших финансовых потоков. Мы говорим про то, опять же, какие цели мы ставим, если мы хотим вести учет, для чего нам это может быть нужно. Говорим про те способы учета, которые существуют, начиная от самых высокотехнологичных, заканчивая с самыми простыми, условно, ручкой и бумагой, либо электронной версией блокнота, что тоже до сих пор некоторыми людьми используется. Где плюсы, где минусы каждого из этих способов, мы разбираем и, соответственно, находим варианты. Некоторые из инструментов я демонстрирую в режиме реального времени для того, чтобы мы могли с нашими слушателями разбирать, они могли задавать вопросы, да, и вот в таком диалоге мы, собственно, тоже проводим этот блок обучения. Анализ финансов в банковских приложениях тоже здесь может быть полезен, когда мы, например, не хотим тратить время на какой-то учет и пользуемся одним базовым финансовым сервисом. Чаще всего мы эту аналитику можем уже в доступном виде найти, да, банк для нас уже эту работу провел. И наша задача лишь познакомиться с тем, какие выводы сделаны были в автоматическом режиме, и уже на их основе подумать и сделать уже свои какие-то дополнительные выводы, принять решение о том, стоит ли нам в наших личных финансах что-то менять на этой основе. Также есть возможность, да, поскольку мы говорим о том, что курс хоть и имеет определенное количество модулей, инструментов как конструктор, но при этом я стараюсь идти в том темпе, в котором комфортно слушателям, и если я понимаю, что мы опережаем наш график, я стараюсь наполнить курс дополнительными модулями, как, собственно, и случилось в рамках нашего первого потока. И у нас появилась возможность дополнительно разобрать некоторые другие сервисы, в том числе, например, сервисы налоговой службы. Мы поговорили и про налоги, про налоговые вычеты, поговорили про сервисы для самозанятых, поговорили про такую платформу, как «Финуслуги». И это было тоже достаточно важно некоторым слушателям разобрать. Ну и, естественно, каждый раз после каждого модуля у нас есть определенные блоки вопросов, у нас есть домашние задания, которые в свободном режиме тоже слушатели могут выполнять. Весь этот курс, первая ступень, он состоит из 9 образовательных модулей, которые разбиты на 9 тематических занятий 3 раза в неделю по 4 академических часа. Ну, то есть в первой половине дня, как правило, эти занятия проходят. Между занятиями точно есть как минимум один день для того, чтобы информация усвоилась, для того, чтобы можно было какие-то моменты реализовать на практике в своих приложениях. Важно отметить, что в рамках курса он проходит в дистанционном режиме в формате Zoom. Не нужно демонстрировать свои приложения, не нужно раскрывать какие-то персональные данные. То есть вот здесь никаких рисков нет. Вы самостоятельно в свободном режиме можете тестировать те или иные функции, можете задавать вопросы, но вам не придется показывать на своих устройствах, что вы точно что-то освоили, раскрывая тем самым какие-то данные, которые, может быть, вы раскрывать бы не хотели. Что касается итога, да, проходит проверка полученных знаний в формате зачета, ну и, собственно, это и есть завершение нашего курса. Что касается того, как попасть на программу, если она вас заинтересовала, в общем-то, путь достаточно стандартный для любого курса, который в рамках учебного центра КСРК существует. Это заявка, которая подается от региональной организации на учете в которой вы состоите, да, через вашу первичную, через местную организацию это происходит. Ну и, собственно, важно, что поскольку в рамках курса вы получаете диплом о переподготовке, важно иметь базовое образование, либо высшее, либо среднеспециальное. Это является обязательным правилом для того, чтобы вы могли попасть на курс. Ну и здесь важно понимать, что в рамках курса мы не учим использованию смартфона или компьютера с нуля. То есть здесь нет задачи научить вас пользоваться скринридером. Все-таки здесь мы понимаем, что человек уже какой-то опыт имеет, у него есть уже устройство, и самим устройством он может пользоваться. Да, у него могут возникать вопросы и сложности с использованием именно финансовых приложений. Но важно, чтобы человек не находился в заблуждении и не приходил сюда в обучение финансам для того, чтобы изучить компьютер. Да, это совершенно разные вещи. Для этого есть отдельные курсы, на которые вы тоже можете записаться, их пройти и получить много полезных знаний. Но важно, опять же, выбирать нужный инструмент для своей цели. Также в октябре у нас запланирован следующий блок, вторая.

0: знания в финансовой тематике, и человек, например, готов пойти сразу именно на блок инвестирования при условии, что вот те темы, которые мы разбираем в рамках первой ступени, он уже знает. И это тоже возможно, да, у нас нет обязательного правила, чтобы для того, чтобы вы попали на блок по инвестированию, вы прошли первую часть. Но это желательно. Да, это желательно, потому что многие тематики взаимосвязаны в рамках этих двух курсов, и одно следует из другого. Вот. Так что, резюмируя, друзья, буду рад, да, если информация будет полезна, если вы поделитесь ей с теми, кому это может быть актуально. Ну и ждем всех, кому это нужно, на наших курсах. Спасибо, что сегодня были с нами. Напомню, что мы говорили про образовательные курсы финансовой тематики в рамках учебного центра культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Меня зовут Василий Дрожин. Услышимся в следующем эфире. Всем здоровья, всем пока.
1: Мани-мания. Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
2: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня 27 июля 2026 года. Как обычно, утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых прошло под хорошей знаменательной датой. 25 июля этого года исполнилось 56 лет, как работает наш культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ. И я хотел бы поздравить Андрея Владимировича Мочалина и весь коллектив с этим прекрасным, значимым днем рождения. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ набирает свою значимость и, конечно, проводит очень много интересных, замечательных, патриотических акций и мероприятий. И дай Бог, чтобы это шло всем нам на пользу и развивалось в новые проекты и занимало новые ступени в развитии культуры, спорта, реабилитации Всероссийского общества слепых. 27 числа был день рождения, юбилей Юрия Серафимовича Третьяка, полномочного представителя президента Всероссийского общества слепых, председателя региональной организации Краснодарского края. Ну что нужно сказать? За свою деятельность Юрий Серафимович сделал очень многое для развития южных регионов. Ну и, естественно, очень сильно, несмотря на те сложности, которые существуют сегодня, помогает всем тем людям, которые живут на этой благодатной земле. Ну и, в общем-то, сейчас живут в довольно сложных условиях, непрекращающихся определенных действий со стороны украинских формирований вооруженных. Поэтому я думаю, что Юрий Серафимович, как человек, как руководитель, делает все, чтобы нашим людям, членам Всероссийского общества слепых, на этих землях жилось лучше. Мы, конечно, пожелали ему крепкого здоровья и многое лето для того, чтобы Юрий Серафимович еще долго работал руководителем этой самой большой во Всероссийском обществе слепых по численности организации. На прошедшей неделе было проведено несколько очень значимых мероприятий, которые проводил Дмитрий Владимирович.

0: Владимирович Котенев. Это прежде всего возобновление нашей работы и взаимодействия по действующему соглашению с коммерческими службами РЖД, со службой закупки. И, конечно, отработка всех тех вопросов, которые у нас существовали раньше, ну, были немножко ушли на второй план. Сейчас вся эта работа возобновляется по регионам. Я думаю, Дмитрий Владимирович Котенев и его производственный департамент отработают все эти вопросы в хорошем, нормальном режиме, и, в общем-то, появятся новые рабочие места и дополнительная работа у наших предприятий. Было очень важное, замечательное совещание. Это по инициативе Фонда защитников Отечества, заместителя этого фонда. Я могу сказать, что мы встретились в нашей организации, Дмитрий Владимирович встретился с зам генерального директора концерна «Калашников», и мы рассмотрели с этой делегацией, большой делегацией концерна «Калашников», в общем-то, все те вопросы, возможности работы незрячих, особенно людей, которые пострадали на СВО, в системе Всероссийского общества слепых и концерна «Калашников», по их трудоустройству и, конечно, хорошему, четкому пониманию работы и взаимодействия этих людей. Я еще раз благодарен Анне Евгеньевне Цивилевой за то, что фонд, выполняя наше подписанное соглашение, оказывает содействие и сотрудничество в разных вопросах реабилитации пострадавших на СВО защитников Отечества. Что нужно сказать про эту неделю? Неделя напряженная, намечен ряд совещаний, ряд вопросов, которые мы должны с вами будем решать, как и в городе Москве, так и по тем проблемам и вопросам, которые существуют сегодня в разных регионах нашей страны, в том числе и в Подмосковье, по школе собак-проводников, по нашему санаторию «Сосны», в котором готовится проведение массовых мероприятий. Ну и, естественно, те проблемы и вопросы, которые ставит перед нами время. Время сложное, время формирования бюджета Российской Федерации. Мы как никогда рано подключились к этому вопросу. И это правильно. Я думаю, что мы должны с вами отработать всю эту ситуацию. Поэтому, дорогие друзья, еще раз хочу всем пожелать солнца, света, чистого неба, радости, летнего тепла и счастья, и хорошей работы на благо нашей организации.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с трости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Актуальный репортаж.
1: Настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта – восполнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
2: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории «Машук». Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, ну, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, ну, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, ну, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Ну, благодаря еще вот Юле у нас в Ставропольском крае потихоньку он начинает развиваться. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна, спасибо вам.
3: Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность.
2: Также хотел бы выразить благодарность руководству Анне Евгеньевне Шамилевой и Наталье Викторовне Смахтиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
3: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
1: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смахтина.
4: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат первый, я написала: «Всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами». Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах. И вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то будут знать и заинтересованы в этой игре. Удачи, процветания и плодотворной работы на местах.
1: Предлагаем прослушать фрагмент одного из тренировочных занятий.
5: Регулярно ставим и пухом по нему. Молчком регулярно. Вот так. Ага, то есть не горизонтально. Не горизонтально. Вот вы обычно, Настя, по дороге, да? Вы обычно с этого борта заворачиваете.
6: Я пытаюсь, да.
5: Да, и вот так. Это тоже, ну, это имеет место быть, но это долго. Я ставлю ракетку, вот потрогаю, перпендикулярно. Вообще
6: ага,
5: перпендикулярно.
6: Да, я поняла.
5: Да, да, и просто по нему как бы ударяю.
6: Все.
5: И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю.
6: Ага.
5: Здорово.
6: Попробуем.
5: И опять же, сейчас объясню. Если...
7: Хорошо.
5: Если там, например, человек стоит в сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он об кончик вылететь может, если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто хотя бы его научитесь делать.
6: Как бы отмахивая, да?
5: Ну, как бы, ну, регулярно, да, вот так. Так, давай.
7: Все, начали.
5: Все, пей, дайте мяч.
1: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
8: Я считаю, что 2 дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
1: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
8: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле. Но достойные претенденты есть.
1: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
9: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
10: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
11: Александр из Ессентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
6: Хотим! Ждем Марину Александровну.
11: Так, ждем.
12: Георгий Султан Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежью, связь поколений, мы, старшее поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
1: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
13: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал, я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого, и это не единожды.
14: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо. Для меня очень важен был этот мастер-класс, так как в качестве судьи я собираю весь Ставропольский край для проведения спортивных мероприятий, где тоже планируется настольный теннис. И для меня это очень важно было, потому что много я у вас научился, много подсказали, как правильно судить нужно, какие штрафы бывают. Поэтому огромное вам спасибо.
12: Марина Александровна, благодарю вас за то, что вы вселили меня уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
15: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
1: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года. Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованы, ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали 2 дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026, объявить, что следующим претендентом на поездку в город Пятигорск для проведения 2-дневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом, ну а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть.
0: Материал подготовили Циндыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка.

0: И грянул гром. Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды. Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы. Акционерное общество «Сафари во времени». Организуем сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место, вы убиваете ее. Экельс судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на 10 тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой. «Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым?»
1: «Мы ничего не гарантируем», — ответил служащий, — «кроме динозавров». Он повернулся. «Вот мистер Трэвис, он будет вашим проводником в прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет не стрелять, значит не стрелять. Не выполните его распоряжение, по возвращении заплатите штраф, еще 10 тысяч. Кроме того, ждите неприятностей от правительства».
0: В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее. Переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол, то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли. Одно прикосновение руки, и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экель вспомнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы. Розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем. От смерти ринется к своему истоку. Солнце будут сходить на западе и погружаться в зарево востока. Луны будут убывать с другого конца. Все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликом, ныряющим в шляпу фокусника. Все и вся познает новую смерть. Смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки. «Черт возьми!» — выдохнул Экельс. На его худом лице мелькали блики света от машины. «Настоящая машина времени!» Он покачал головой. «Подумать только! Закончись выборы вчера иначе! Я сегодня, быть может, пришел бы сюда спасаться бегством! Слава Богу, что победил Кейт! В Соединенных Штатах будет хороший президент!» «Вот именно!» — отозвался человек за конторкой. «Нам повезло. Если бы выбрали дочера, не именовать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете. Против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись. Ну, шутя, конечно, а, впрочем... Дескать, если дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год?» «Да только не наше это дело побеги устраивать.
1: Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт президент. И у вас теперь одна забота – убить моего динозавра, – закончил фразу Экельс. Громогласный ящер. Отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит. Экельс вспыхнул от возмущения. Вы пытаетесь испугать меня? По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло 6 руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком может только мечтать настоящий охотник. Путешествие на 60 миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен. Вот ваш чек. Порвите его. Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали. «Ни пуха, ни пера», — сказал человек за конторкой. «Мистер Трэвис, займитесь клиентом». Неся ружье в руках, они молча прошли через комнату к машине, к серебристому металлу и ракочущему свету. Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь, потом день, ночь, день, неделя, месяц, год, десятилетие, 2055 год, 2019, 1999, 1957, мимо, машина ревела. Они надели кислородные шлемы, проверили наушники. Экель скачался на мягком сиденье, бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В машине было еще 4. Трэвис, руководитель сафари, его помощник Леспранс и 2 охотника, Биллингс и Кремер. Они сидели, глядя друг на друга. А мимо, точно вспышки молний, проносились годы. «Это ружье может убить динозавра», – вымолвили губы Экельса. «Если верно попадешь», – ответил в наушниках Трэвис. «У некоторых динозавров 2 мозга. Один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые 2 пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили? Тогда бейте в мозг». Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнце летели вспять. За ними мчались 10 миллионов лун. «Господи», – произнес Экельс, – «все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом». Машина замедлила ход. Вой сменился ровным гулом. Машина остановилась. Солнце остановилось на небе. Мгла, окружавшая машину, рассеялась. Они были в древности. Глубокой-глубокой древности. 3 охотника и 2 руководителя. У каждого на коленях ружье, голубой вороненый ствол. «Христос еще не родился», — сказал Трэвис. «Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле. Камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон. Никого из них нет». Они кивнули. «Вот», — мистер Трэвис указал пальцем, — «вот джунгли, за 60 миллионов 2055 лет до президента Кейта. Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами. А это, объяснил он, тропа, проложена здесь для охотников компании. Она парит над землей на высоте 6 дюймов. Не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение – изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь тропы, не сходите с нее. Повторяю, не сходить с нее ни при каких обстоятельствах. Если свалите с нее, штраф. И не стреляйте без нашего разрешения. «Почему?» – спросил Экельс. Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов. Мы не хотим изменять будущее. Здесь, в прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени – дело щекотливое. Сами того не знаем, мы можем убить какое-нибудь важное животное. Печугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида. «Я что-то не понимаю», – сказал Экельс. «Ну так слушайте», – продолжал Трэвис. «Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет, верно?»
0: «Да».
1: «Не будет потомков, от всех ее потомков. Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион, миллиард мышей».
0: «Хорошо, они сдохли», — согласился Экельс. «Ну и что?»
1: «Что?» — Трэвис презрительно фыркнул. «А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит 10 мышей, умрет одна лиса. 10 лисами меньше подохнет от голода лев. Одним львом меньше погибнут всевозможные насекомые и стервятники. Сгинет неисчислимое множество форм жизни. И пещерный человек умирает от голода. Уничтожьте одного человека, вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Наступите на мышь. И вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы. В Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь тропы. Никогда не сходите с нее».
0: «Понимаю», — сказал Экельс. «Но тогда выходит опасно касаться даже травы?»
1: «Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет через 60 миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Может быть, мы не в состоянии повлиять на время. Кто знает? Кто возьмется предугадать?
0: Мы не знаем, только гадаем.
1: И покуда нам неизвестно совершенно точно, что наши вылазки во времени для истории, гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта машина, эта тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, все обеззаражено. И назначение кислородных шлемов помешает нам внести в древний воздух наши бактерии.
0: Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?»
1: «Они помечены красной краской», – ответил Трэвис. «Сегодня перед нашей отправкой мы послали сюда на машине Леспранса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными».
0: «Изучал их?»
1: «Вот именно», – отозвался Леспранс. «Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются? Редко. Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть, под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку.
0: Когда экспедиция отбывает в прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спарится. Видите, насколько мы осторожны?
2: Ну, если вы утром побывали здесь, взволнованно заговорил Эглис, то должны были встретить нас, нашу экспедицию. Как она прошла? Успешно? Все остались живы?
0: Трэвис и Лесперанс переглянулись. «Это был бы парадокс», — сказал Лесперанс. «Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, время не допускает. Если возникает такая опасность, время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы, вернее, вы, мистер Экельс, обратно живые. Экельс бледно улыбнулся. «Ну, все», — отрезал Трэвис. «Встали». Пора было выходить из машины. Джунгли были высокие, и джунгли были широкие, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе. Это летели будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный ствол, старыми крыльями птеродактили. Экельс, стоя на узкой тропе, шутя прицелился. «Эй, бросьте!» — скомандовал Трэвис. «Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит!» Экельс покраснел. «Где же наш громогласный ящер?» Лесперанс взглянул на свои часы. «На подходе. Мы встретимся ровно через 60 секунд. И, ради бога, не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стрелять. И не сходите с тропы, не сходите с тропы!» Они шли навстречу утреннему ветерку. «Странно», — пробормотал Экес. «Перед нами 60 миллионов лет. Выборы прошли, Кейт стал президентом, все празднуют победу, а мы здесь. Все эти миллионы лет словно ветра.

прошептал он. «В тумане, там. Встречайте его королевское величество». Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотания, вздохов. Вдруг все смолкло. Точно кто-то затворил дверь. Тишина. Раскат грома. Из мглы, ярдах в ста впереди, появился громогласный ящер. «Силы небесные!» — пролепетал Экельс. «Тссс!» Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах. Оно на 30 футов возвышалось над лесом. Великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги могучие поршни, 1000 фунтов белой кости, оплетенные тугими каналами мышц, под блестящей морщинистой кожей, подобно кольчуге грозного воина. Каждое бедро — тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали 2 тонкие руки. Руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу 1000-килограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала чистокол зубов кинжалов. Вращались глаза, страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы 6-дюймовой глубины. Оно бежало скользящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для 10-тонной махины. Оно настороженно вышла на залитую солнцем прогалину и пощупала воздух своими красивыми чешуйчатыми руками. Господи! Губы Экельса дрожали. Да оно, если вытянется, луну достать может. Тссс! Сердито зашипел Трэвис. Он еще не заметил нас. Его нельзя убить. Экельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. «Идиоты! И что нас сюда принесло? Это же невозможно!» «Молчать!» — рявкнул Трэвис. «Кошмар! Кругом!» — скомандовал Трэвис. «Спокойно возвращайтесь в машину. Половина суммы будет вам возвращена». «Я не ждал, что оно окажется таким огромным!» — сказал Экельс. Одним словом, просчитался. «Нет, я участвовать не буду. Оно заметило нас. Вон красное пятно на груди!» Громогласный ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно 1000 зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно.
Оно глухо дохнуло.

0: Над поляной повис запах сырого мяса. «Помогите мне уйти», сказал Экельс. «Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари, никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам, признаюсь. Орешек мне не по зубам». «Не бегите», сказал Лесперанс. «Повернитесь кругом. Спрячьтесь в машине». «Да». Казалось, Экельс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия. «Экельс!» Он сделал шаг другой, зажмурившись, волоча ноги. «Не в ту сторону!» Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. 100 ярдов оно покрыло за 4 секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело. Его зубы сверкали на солнце.
1: Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли. Ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху. Ноги влекли его прочь. Он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной. Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира. Погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревущую глотку. Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам. Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул громогласный ящер. Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую тропу. Люди бросились назад, отступая. 10 тонн холодного мяса, как утес, грохнулись оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным. Гром смолк. В джунглях воцарилась тишина. После обвала зеленый покой. После кошмара утро. Биллингс и Кремер сидели на тропе. Им было плохо. Трэвис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья, и чертыхались. Экельс, весь дрожа, лежал ничком в машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на тропу и добрел до машины. Подошел Трэвис, глянул на Экельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на тропе. «Оботритесь». Они стерли со шлемов кровь. и тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи. Это умирали клетки. Органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам. Все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка. Все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости. Вес мышц, ничем не управляемый, мертвый вес, раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, оно приняло покойное положение. Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель. Так. Лесперанс поглядел на часы минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. Он обратился к двум охотникам. Фотография трофея вам нужна?
2: Что?
1: Мы не можем увозить добычу в будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее. Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой. Они послушно дали отвезти себя в машину. Устало опустились на сиденье. Тупо оглянулись на поверженное чудовище, немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицы-ящеры. Внезапный шум заставил охотников оцепенеть. На полу машины, дрожа, сидел Экельс. «Простите меня», — сказал он. «Встаньте!» — рявкнул Трэвис. Экельс встал. «Ступайте на тропу», — скомандовал Трэвис. Он поднял ружье. «Вы не вернетесь с машины, вы останетесь здесь!» Лесперанс перехватил руку Трэвиса. «Постой! А ты не суйся!» Трэвис стряхнул его руку. «Из-за этого подонка мы все чуть не погибли!» «Но главное даже не это!» «Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки! Гляди, он соскочил с тропы! Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов! Мы гарантируем, что никто не сойдет с тропы! Он сошел! Идиот чертов! Я обязан доложить правительству, и нас могут лишить концессии на эти сафари! А какие последствия будут для времени, для истории?» «Успокойся! Он набрал на подошву немного грязи только и всего. Откуда мы можем знать?» — крикнул Трэвис. «Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка! Шагомарш, Экельс!» Экельс полез в карман. «Я заплачу сколько угодно, 100 000 долларов!» Трэвис покосился на чековую книжку и плюнул. «Ступайте! Чудовище лежит около тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам».
2: «Это несправедливо!
1: Зверь мертв, ублюдок чертов! Пули! Пули не должны оставаться здесь, в прошлом! Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их!»
2: Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, глыбе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по тропе.
1: Пять минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к машине. Его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед обе ладони, на них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, неподвижный.
2: «Напрасно ты его заставил это делать», — сказал Лесперенс.
0: «Напрасно. Об этом рано судить». Тревис толкнул неподвижное тело. «Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей». «А теперь...» Он сделал вялый жест рукой. «Включай. Двигаемся домой».
1: 1492, 1776, 1812. Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экис пришел в себя, но сидел молча. Тревис добрых 10 минут в упор смотрел на него.
2: «Не глядите на меня», — вырвалось у Экиса. «Я ничего не сделал».
1: «Кто знает.
2: Я только соскочил с тропы и вымазал башмаки глиной. Чего от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?»
1: «Это не исключено. Предупреждаю вас, Экис. Может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено».
2: «Я не виноват. Я ничего не сделал».
1: 1999, 2000, 2055. Машина остановилась. «Выходите», – скомандовал Тревис.
2: Комната была такая же, как и прежде. Хотя нет, не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек и конторка, не та же.
1: Тревис быстро обвел помещение взглядом. «Все в порядке?» – буркнул он.
2: «Конечно, с благополучным возвращением».
1: Но настороженность не покидала Тревиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна. «Окей, Экерс, выходите. И больше никогда не попадайтесь мне на глаза».
2: Экельс будто окаменел.
0: «Ну, — поторопил его Тревис, — что вы там такое увидели?»
2: Экельс медленно вдыхал воздух. С воздухом что-то произошло. Какое-то химическое изменение, настолько незначительное и неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Экельсу о перемене. И краски. Белое, серое, синее, оранжевое. На стенах мебели, в небе, за окном. Они... Да что с ними случилось? А тут еще это ощущение. По коже бегали мурашки, руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул свисток, который слышат только собаки, и его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека, который был не тем человеком, у перегородки, которая была не той перегородкой, целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир теперь? Что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром. Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене. Объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда.
0: Что-то в нем было не так. Акционерное общество Софари во времени организуем. Софари в любой в год прошлого вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место. Вы убиваете ее. Экерс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука поняла липкий ком. Нет, не может быть. Из-за такой малости? Нет! На комке было отливающее зеленью, золотом и чернью пятно. Бабочка. Очень красивая. Мертвая. Из-за такой малости? Из-за бабочки? Закричал Экес. Она упала на пол. Изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалить маленькие костяшки домино, большие костяшки, огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих время. Мысли Экриса смешались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка и такие последствия невозможно. Его лицо похолодело. Непослушными губами он вымолвил: «Кто? Кто вчера победил на выборах?» Человек за конторкой хихикнул: «Шутите, будто не знаете. Дойче, разумеется, кто же еще? Уж нет этой хлюпи Кейт? Теперь у власти железный человек». Служащий опешил: «Что это с вами?» Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке. «Неужели нельзя?» — молил он весь мир, себя, служащего, машину — «вернуть ее туда, оживить ее. Неужели нельзя начать все сначала? Может быть...» Он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Трэвиса. Слышал, как Трэвис поднимает ружье и нажимает курок. И грянул...
3: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Художественный фильм «Операция И» и другие приключения Шурика начинается. Постамент со скульптурой рабочей колхозницы. Перед ним полупрозрачные рубленые буквы «Мосфильм». Титры «Второе творческое объединение». Беспорядочно вращающиеся желтые буквы. Они выстраиваются в текст «Операция И». Рядом приписка «И другие приключения Шурика». Дети до 16 лет допускаются. Улыбающийся светловолосый молодой человек в очках. Под ним титр «Шурик» Александр Демьяненко. Авторы сценария Яков Костюковский, Марис Слободской, Леонид Гайдай. Режиссер-постановщик Леонид Гайдай. Главный оператор Константин Бровин. Главный художник Артур Бергер. Композитор Александр Зацепин. Звукооператоры Вячеслав Лещев, Виктор Бабушкин, дирижер Владимир Васильев.

0: появляется перевернутый титр. Переворачивается директор картины Петр Феллер. Из кусков кирпича, как кладка, выстраивается название новеллы «Напарник». Титры на фоне кирпичной стены. В ролях Верзила Алексей Смирнов, прораб Михаил Пуговкин, суровый милиционер Владимир Басов. В эпизодах Эммануил Геллер, Рина Зеленая, Виктор Уральский, Гусейн Ахундов, Валентина Березуцкая, Светлана Агеева. Автобусная остановка «Трикотажная фабрика». Шурик четвертый в длинной очереди под дождем. Он единственный без зонта. Подъезжает автобус номер 13. Шурик пропускает женщин. Приглашающий показывает на дверь усатому мужчине. Тот делает то же самое. Автобус уезжает. Шурик и мужчина стоят под одним зонтом. Подъезжает автобус. Шурик пропускает женщину. Подсаживает трех девочек, несших детскую ванну. Передает ванну вошедшему за девочками молодому человеку. Автобус уезжает. Мужчина недовольно смотрит на улыбающегося Шурика. Отворачивается. Отталкивает Шурика, заходит в автобус. В автобусе. На лавке с табличкой «Места для пассажиров с детьми и инвалидов» развалился Верзила лет 40. У него мясистое лицо, маленькие коричневые глаза, на голове кепка набекрень.
1: Садись. Дочка, ничего, спасибо, сидите.
0: Рядом стоит девушка в положении.
2: Гражданин, уступите место, встаньте.
3: Если я встану, ты у меня ляжешь.
0: Верзила икает. Читающий книгу Шурик оборачивается.
4: Гражданин, эти места специально для детей и инвалидов.
3: Она что, дети или инвалиды, а?
4: Она готовится стать матерью.
3: А я готовлюсь стать отцом.
4: Вы что, вы ерунду ходите?
5: А вот как раз инвалид.
0: Шурик в черных очках.
4: А, инвалид. Что вы теперь скажете?
0: Ощупывает и дергает ухо Верзилы.
2: Простите.
0: Снимает очки.
3: Закон есть закон.
2: Пожалуйста, садитесь.
1: Большое спасибо.
3: Ах ты зрячий. Сейчас будешь слепой.
0: Верзила хватает Шурика за грудки. Автобус виляет. Из него выпадает книга Шурика «Проблемы кибернетики» и кепка Верзилы.
2: Вы подтверждаете?
3: Подтверждаем.
2: Так.
0: В отделении милиции.
6: Значит, потерпевший.
0: Милиционер рассматривает удостоверение.
6: На стройке работаете?
7: Подрабатываю.
6: Что значит подрабатываю?
7: Учусь в политехническом.
0: Отдает его Шурику.
3: Студент.
0: Стоящий между ним и Верзилой милиционер ударяет жезлом по ладони.
8: На 15 суток.
0: Стена заверзила и сменяется решеткой. Из здания милиции выходят разношерстно одетые мужчины. Среди них Верзила. Некоторые выглядят как франты, некоторые как алкоголики. У одного разорвана майка. На груди надпись «Хочу на Луну» и кривое изображение первого спутника. Стоят строем перед сурового вида капитаном милиции. У него крупные уши, вытянутое лицо и длинный нос.
9: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? А? На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека.
0: В руке капитана листы бумаги.
9: Карьер песчаный, 2 человека.
10: Огласите весь список, пожалуйста.
9: Песчаный карьер, 2 человека. Уборка улиц, 3 человека.
0: На следующем пункте все шагают вперед.
9: Мясокомбинат. На сегодня нарядов не прислал.
0: Шаг назад.
9: Есть наряд на строительство жилого дома. Цементный завод.
3: А на ликероводочный нет?
0: Стройка. На столбе громкоговоритель. Кран поднимает плиту.

0: открывает заднюю дверь. Сидящие в фургоне граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы едят эскимо. Из фургона выходит верзила. Идет за капитаном. Шурик с ведром выходит из здания с табличкой «Склад». Бытовка, прорабская СМУ 61.
1: Прошу.
0: Выходит мужчина с пробковым шлемом в руке. Поддерживает под локоть выходящего следом верзилу.
1: Осторожно.
0: Проходит мимо доски почета.
1: Прежде всего, я хочу познакомить вас с нашим замечательным коллективом, в который вы временно вливаетесь. На сколько вливается, товарищ?
2: На полную 15.
1: Ага, полторы декады. Это замечательно. Ну, все хорошо. До свидания.
3: За обедом не опаздывайте.
1: Да-да.
0: Капитан отдал честь.
1: Я уверен, что эти полторы декады пройдут у нас с вами в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания.
0: Верзила стучит пальцами.
1: Ну-с, так.
0: По шлему прораба.
1: Пробка. Подарок из Африки. Да. Прошу сюда.
0: Прораб держит верзилу за руку. Тот балансирует на рельсе крана.
1: Силой своего воображения представь себе, какой замечательный жилмассив будет здесь создан. Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит. То есть ровно 740 раз больше, чем было во всем нашем городе до 1913 года. Прошу вас. Так, минуточку.
0: Прораб приподнимает доски. Верзила проходит. Верзила доел эскимо.
1: Романтика!
0: Вытирает руку о куртку прораба.
1: А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за первый квартал, и поставить эти этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня. Или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает «собор Парижской Богоматери».
3: Какой-какой матери?
1: Парижской.
0: Сидят на парапете строящегося этажа.
1: Богоматери.
0: Верзила смотрит вниз.
1: Прошу.
0: Округляет глаза. Внизу Шурик.
1: Наше строительно-монтажное управление построило такое количество жилой площади, которое равно одному такому городу, как Чита, 10 таким городам, как Хвалынск, или 32 крыжоплям. Дух захватывает при одной мысли, что...
0: Верзила сворачивает в комнату. Выходит из другого прохода, натыкается на прораба.
1: Чем в Америке? Таким образом, и вы сможете внести свою посильную лепту в трудовые свершения нашего родного СМУ. СМУ в переводе означает строительно-монтажное управление.
3: Какое-какое управление?
1: Монтажное управление.
3: Я готов.
1: Спасибо.
0: Верзила видит Шурика.
1: Ну-с, так.
0: Уходит в комнату.
1: Шурик!
4: Да, Павел Степанович.
1: Ну, Саня, вот тебе напарник.
0: Верзила стоит лицом к проему окна.
5: Наконец-то, Павел Степанович. Спасибо.
0: Шурик курносый, улыбчивый, с густыми бровями. Одет в спецовку, на ногах кеда, на голове кепка.
3: Ну, теперь поработаем.
0: Хлопает Верзилу по плечу. Тот медленно оборачивается.
3: Работаемся.
0: Шурик садится в бочку. Верзила проводит трубой по радиатору батареи. Сгибает трубу. Шурик закусывает губу. Верзила поднимает радиатор, растягивает, как баян. Сжимает обратно. Берет кирпич, ломает о колено. Второй кирпич разбивает о голову. Подмигивает Шурику. Тот машинально подмигивает в ответ.
1: Ну, я вижу, вы сработаетесь. Стань, Шурик. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни.
0: Прораб трясет руку Верзилы.
1: Благодарю за внимание.
0: Шурик и Верзила идут по лестнице плечом к плечу. По ним пробегает тень от крана. Останавливаются. Верзила смотрит на поднимаемую краном плиту.
3: Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?
6: Не, пока еще ни одного не было.
3: Будет. Шли.
0: Продолжают спускаться. Протискиваются в узкий проход вплотную лицом друг к другу. Икнув, Верзила толкает Шурика животом. Идут по коридору. Шурик сворачивает в комнату. Останавливается. Оборачивается. Верзилы нет. Выходит в коридор. Верзила смотрит из-за угла. Шурик заглядывает в темное отверстие в стене. Верзила насторожился. Шурик забирается в отверстие. Верзила подбегает, снимает пиджак. опускается на корточки, заделывает отверстие кирпичами.

0: Поднимает с пола цветок хризантемы, вставляет в щель кладки. Снимает кепку, опускает голову. Надевает кепку, прикладывает ухо к стене. В комнату входит Шурик, отряхивает одежду.
1: Что там?
0: Верзила ударяется головой о трубу. Бросает цветок на пол.
1: Слушайте, где вы пропадаете? Я вас по всему корпусу ищу, бегаю. Работа стоит?
2: Работа стоит, а срок идет. Ты не забывай, у тебя учет в рублях, а у меня в сутках.
0: Машина вываливает цементный раствор. Шурик приносит носилки. Взяв две лопаты, делает взвешивающее движение. Дает Верзиле совковую, себе оставляет штыковую. Верзила отбирает лопату, сделав взвешивающее движение, дает совковую Шурику. Шурик с трудом зачерпывает раствор. Сделав оборот на месте, бросает его в носилки. Брызги попадают на штаны Верзилы. Тот снимает цемент со штанов, кидает его в Шурика. Попадает ему в щеку. Наполняет носилки. Шурик зачерпывает полную лопату. Верзила на конце штыка. Берутся за ручки лицами друг к другу. Разворачиваются, берутся спинами друг к другу. Шурик разворачивается, толкает носилками Верзилу. Опускает их. Шурик разводит руками. Верзила берет его за локоть, ставит на свое место. Идут с носилками. Верзила несколько раз дергает их. Шурик при этом подпрыгивает. Шурик косится. Делают разворот на месте. Несут к корпусу. Вываливает раствор в ящик подъемника. В комнате Шурик лопатой собирает паркетную стружку в корзину.
3: Ну, Шурик, как напарник?
1: Перевоспитывается.
3: Отлично.
1: А почему шептом? Спит.
0: Прораб распекает Верзилу.
1: Спит?

0: Прораб танцует яблочко.
1: И недаром все континенты рукоплещут труженикам нашего большого балета. Пойдем дальше. Учит народная мудрость.
0: Лежат рядом.
1: Терпение и труд, все три труд. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет, это не надо.
0: Верзила вскакивает, выдергивает из-под прораба свой пиджак. Повторяет часть танца. Поднимает большой палец вверх.
2: До лампочки!
0: Нахлобучивает шлем на лицо прорабу. Тянется к Шурику. Тот снял кепку. Уходя, пинает корзину со стружкой. По улице мчится милицейский фургон. Въезжает на стройку. Верзила выбегает из корпуса. Бежит к фургону. Мужчина в халате и поварском колпаке. Наполняет большую эмалированную миску. Передает задержанному в кепке и очках. Тот ставит ее перед Верзилой. Выставляет перед ним тарелку с шампуром мяса. Верзила пересчитывает куски мяса.
2: А компот?
3: Компот.

0: Верзила трет ложку о пиджак.
1: Руки. А?
0: Поднимает руки.
1: Мыли?
2: Ах, дядя.
0: Идет к крану. Повернувшись спиной, что-то достает из кармана. Отклоняет голову, поднеся это ко рту. Капитан устало склонился над обедом Верзилы. Отгоняет мух. Шурик сидит на трубе, ест булку, запивая кефиром. Рядом щенок машет хвостом. Верзила возвращается, нюхает хлеб.
1: Так.
0: Показывает ладони.
1: На песчаный карьер.
0: Задержанный уносит термосы. Повар останавливается около Верзилы.
3: Ну, приступим.
4: Приятного аппетита.
0: Шурик поднимает брови, смотрит, как Верзила поглощает обед. Тот допивает остатки из миски. Облизывает ложку. Ест шашлык. Зубами стаскивает куски из шампура.
3: Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
0: Верзила выплескивает большую часть компота. Достает четвертинку водки, выливает ее содержимое в стакан. Берет из ящика соломинку. Откусывает ее край, дует в нее. Отбрасывает, берет другую. Помешивает ею коктейль, пьет через нее. Подходит к присыпанным соломой ящикам. Снимает пиджак. Шурик моет кефирную бутылку под краном.
3: Пойми, студент, сейчас к людям надо помягче. А на вопросы смотреть шерше.
0: Верзила садится на расстеленный на ящиках пиджак. Отпивает коктейль.
3: Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток. А для чего? Чтобы ты вел среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой.
0: Ложится на спину, складывает руки на груди.
3: Ну ладно, давай бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр, а я посплю.
0: Шурик подходит к Верзиле, зло на него смотрит. Сворачивает газету в трубочку. Смотрит по сторонам. Замахивается. Замирает. Верзила открыл глаз.
3: Правильно. И мух отгоняй.
0: Садится на ящики. Машет газетой над Верзилой. По лицу Верзилы ползет муха. Бьет по ней.
3: Ты что?
0: Верзила хватает его за грудки.
4: Муха?
3: Молодец.
0: Шурик отбрасывает муху. Отмахивается от мухи. Муха садится на бровь Верзилы. Шурик лупцует его по лицу. Перед лицом Верзилы летают осы. Верзила дает Шурику оплеуху. Тот кубарем падает. Шурик прыгает на доску. Ее второй конец подбрасывает чурбак. Тот ударяет Верзилу по спине. Верзила бежит за Шуриком через стройплощадку. Шурик запрыгивает в подъемник. Тот едет вверх. Верзила хватается за подъемник. Отцепляет руки на уровне окон первого этажа. Шурик в проеме окна. Верзила кидает в него рулоны утеплителя. Влетающий в окно рулоны Шурик укладывает в углу. Кидает Верзилу корзиной. Та попадает ему в спину. Очередной рулон попадает в Шурика. Он пятится, падает на стопку рулонов. Покачиваясь, кладет на них сбивший его с ног рулон. На каждый фортепианный аккорд Шурик и Верзила выглядывают из разных окон строящегося корпуса.

0: Шурик вбегает в комнату, сбив дверью лестницу. В дверях Верзила. Он зацепился подтяжками за электрический провод. Преследуя Шурика, Верзила съезжает по полукруглым перилам. Съехав по перилам, Шурик попадает ногами в сапоги, безуспешно пытается снять их. Сбрасывает деревянную накладку перил. Верзила проезжает по железной полосе. Смотрит на штаны, они рваные сзади. Загнанный в комнату Шурик прыгает в окно. Верзила замирает на подоконнике.
1: А, влип, очкарик.
0: Шурик стоит в луже битума. Верзила дает ему пинка.
1: Это только аванс, но теперь все. Ну, студент, готовься. Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь. Воды.
0: Шурик вынимает ногу из сапога, пинает отвернувшегося к крану Верзилу. Тот наполняет банку, дает Шурику. Недоверчиво на него смотрит, отворачивается к крану.
2: Спасибо.
0: Верзила смотрит на Шурика, затем вверх, бросает банку. Отбегает, возвращается с длинной палкой. Замахивается, замирает. Шурика нет, из битума торчат только сапоги. Бежит по площадке. Падает ничком. Песок, как пули, взрывает щебенка. Шурик нажимает на рукоятку отбойного молотка в кучу щебня. Один из камней попадает Верзиле в зад. Он подскакивает, бежит за Шуриком. Шурик запрыгивает на подъемник. Вертится на месте, карабкается по ферме. Подъемник идет вверх, увозя запрыгнувшего в него Верзилу. Шурик машет ему кепкой. Тот бросает наполненный мешок. Он взрывается за спиной Шурика. Напарники ползут, разделенные трубой. Поочередно поднимают головы. Труба заканчивается. Из нее выбегает котенок, пробегает между ними. Следом выбегает щенок. Верзила едет на Шурика на бульдозере. Шурик бросается шпаклевкой, попадает в лицо Верзиле. Бульдозер кружится на месте. Верзила с залепленным шпаклевкой лицом на ощупь выбирается из кабины. Тыльной стороной кистей очищает глаза. Озирается, пятится, натыкается на крюк крана. Бежит к душевой. Верзила принимает душ в дощатой кабинке. Выплевывает воду. Шурик снимает его одежду с гвоздиков на стене. Верзила выходит из кабинки. Выпускает изо рта длинную струйку воды. Активно трет в ушах, поворачивается к стене, замирает. На лавочке один башмак и наручные часы. Верзила берет башмак, затравленно озирается. Отодвигает доску в стене.
1: Стой! Убью, студент!
0: Пробует вылезти в щель. Распахивает дверь, швыряет в Шурика башмаком. Тот поднимает его, похлопывает башмаками друг о друга. Верзила выбегает из душевой в набедренной повязке из соломы, на запястье часы. Отрывает от стены рейку, бежит, потрясая ею, как копьем. Убегающий Шурик задевает ведро с пакли. Оно опрокидывается в костер, пакля вспыхивает. Потрясая руками, Верзила вбегает в черный дым. Выбегает из него, он черен, как африканец. Движение, наряд, копье из рейки и цвет кожи делают его неотличимым от африканского туземца. Бегают вокруг чанов с битумом над горящим огнем. Верзила поджигает рейку, метает ее в Шурика. Она попадает в лужу. Шурик снимает с кабельной катушки связку керамических изоляторов. Она похожа на буса туземца. Дразня, потрясает ею, набрасывает на шею Верзиле. Шурик вбегает в комнату с лежащими на полу обоями. Разворачивает еще несколько рулонов. Обливает клейстером из ведра. Прячется за дверью. Ставит подножку вбегающему Верзиле. Тот падает на обои. Шурик катит его, заворачивая в рулон. Садится на двухметровый рулон из обоев. Снимает кепку, вытирает ею лицо. Смотрит на рулон, ощупывает его. Ставит на попа. Рулон едва не падает. Шурик возвращает его в вертикальное положение. Прислушивается, переворачивает на другой торец. Достает складной нож, правит лезвие о ладонь. Выдергивает из головы волос, разрезает его на весу ножом. Обходит рулон, тычет в него кулаком, отмечает место пальцем. Вырезает овальное отверстие напротив лица Верзилы.
1: Это же хулиганство! Получи 15 суток! Пустите, я буду жаловаться!
0: Перед глазом Верзилы полоска бумаги. Он дует на нее. Шурик выносит из рулона.
1: Пить будете?
3: Нет.
1: А что?
0: Вырезанный в форме восьмерки кусок.
3: Вести разъяснительную работу.
0: Выдергивает из метлы прут. Машет им, бьет себя по бедру.
1: Шурик.
3: А?
1: Шурик.
0: Замачивает.
1: Вы комсомолец?
3: Да.
1: Это же не наш метод.
0: Отрывает.
1: Гуманизм.
0: Полоску.
1: Где человек человеку? Поймите, Шурик, в то время, когда космические корабли, как вы стоите, бороздят.
3: Тебя как звать-то?
1: Федя.
3: А ваш Шурик женат?
1: Да. Жена Любушка и двое ребятишек. Леночка и Алешка.
3: Значит, семья есть?
1: Есть.
3: А лет тебе сколько?
1: 41. Может, не надо, Шурик?
0: Шурик озадаченно рассматривает вырез позади рулона.
1: Я больше не буду.
0: Тяжело вздыхает.
3: Нет. Надо, Федя. Надо.
0: Бьет розгой по заду Верзилы.
1: Мама. Мама. Мама.
4: Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать?
5: Я!
4: Подождите. На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека.
5: Я!
4: Да подождите вы!
0: Задержанный в кепке и очках.
6: Огласите весь список, пожалуйста.
4: Значит так. Цементный завод.
5: Я!
4: Погрузка угля.
5: Я!
4: Уборка конюшен.
5: Я!
4: Кроме того...
5: Я!
4: Да подождите вы, гражданин! На вас персональный наряд. На все 15 суток. Возьмите.
0: Около отделения Шурик. Робко кланяется, разводит руками. Верзила осоловела на него смотрит. Падает вперед. Капитан подхватывает его, осторожно опускает на асфальт.

0: института. По нему спускаются и поднимаются юноши и девушки. По аллее мечется Шурик. Подбегает к каждому, у кого в руках есть раскрытая тетрадь, заглядывает в нее. Перед крыльцом около автоматов по продаже газировки.
1: Сдал? Сдал. Сколько? Ну, 5. Давай конспект. Горю.
2: Нету, ребятам отдал, он читает.
0: Студент пьет поочередно из двух автоматов. Шурик подходит к стоящим плотным кружком студентам. Шурик одет в коричневую ветровку, короткие открывающие носки, черные брюки, остроносые туфли. Пробует пробраться между ногами. Оттуда высовывается сжатая в кулак рука.
1: Можно переворачивать!
0: Сказал один из четырех молодых людей, сидящих на дереве с биноклями. Лист конспекта по физике переворачивает. В коридоре. Высокий студент самозабвенно пишет на двери формулы дифференциальных уравнений. Низкий студент за его спиной внимательно смотрит на формулы. Шурик стучит по косяку. Не переставая писать, высокий открывает дверь. Шурик входит.
1: Билет номер 7. Первый вопрос.
0: Студент в шортах, с наушником на левом ухе и антенной из пучка проволоки на плече.
1: Принцип работы синхрофазотрона. Костя, как слышимость? Как слышно? Как меня слышишь? Прием.
0: Переключай тумблер на поясе.
3: Понял, понял.
0: Костя, сигаретой.
3: Слышу тебя нормально, нормально слышу тебя.
0: В полутемной комнате.
3: Отвечаю на первый вопрос 7-го билета.
0: В руке микрофон, за спиной антенна.
3: В основу работы синхрофазотрона положен принцип ускорения заряженных частиц магнитным полем. Полем. Идем дальше.
0: Студент в шортах лежит на кровати. Врывается Шурик.
1: Дуб! А? Конспект есть?
4: Нет никаких конспектов. Никаких конспектов нет. Не мешай.
1: А что ты слушаешь? Ван Клеберна, иди.
0: Дуб выталкивает Шурика. Шурик выходит, смотрит на дверь, исписанную формулами. Они продолжаются на полу. Шурик проходит вдоль формул 7 шагов. Студенты продолжают писать, стоя на четвереньках. Шурик выходит из двери с табличкой «Библиотека». В руках увесистая книга. Оценивающе подбрасывает ее на ладони, пролистывает веером, тяжело вздыхает. К библиотеке подходит молодой человек. Отклонившись назад, несет, придерживая подбородком, стопку из 27 книг. Шурик идет по аллее, в руке раскрытая книга. Заглядывает в тетради прохожих. Проходит мимо памятника молодому человеку с раскрытой книгой. Заглядывает в его книгу. Пятясь, сталкивается спиной со знакомым студентом.
1: Здорово.
2: Здорово.
1: У тебя есть? Что?
5: Я у тебя уже спрашивал.
0: На трамвайной остановке две девушки. Высокая и низкая. Шурик машинально кладет книгу на плечо низкой.
6: Осторожней, гражданин. Не отвлекайся.
5: Простите, пожалуйста.
0: У высокой в руках тетрадь с надписью «Конспект». Девушки читают. Шурик входит за девушками в трамвай. Девушки сидят, Шурик стоит за ними. Листая книгу, переводит взгляд на конспект по физике. Вскидывает брови. Жадно бегает глазами по конспекту.
6: Наша, пошли.
0: Низкая девушка дремлет. Не переставая читать, высокая идет к выходу. Подводит губы помадой, передает ее назад.
6: Возьми.
5: Угу.
0: Шурик передает ее полному мужчине.
1: Кому?
0: Показывает вперед. Мужчина вкладывает помаду в его руку. Шурик возвращает ее девушке. Шурик и девушка, читая, выходят из трамвая. Быстро идут по улице. Девушка темноволосая, стройная. У нее большие карие глаза, румяные щеки, заостренный подбородок, чуть вздернутый нос. Она немного выше Шурика. Дает ему бублик. Шурик отламывает половину, одновременно едят. Выходят на пешеходный переход. Зеленый сменяется желтым. Останавливаются. Появляется красный. Пятясь, возвращается на тротуар. Зеленый свет. Переходят дорогу. На тротуаре два открытых канализационных люка. Проходят по их краям, не замедлив шага. Пересекает скопление людей перед киоском с прессой. Шурик на секунду оборачивается. Поворачивается обратно. Рядом идет другая девушка, читает книгу. Шурик мечется от одного человека к другому. Люди читают книги, журналы «Крокодил» и «Мурзилка», газеты. Взгляд натыкается на конспект. Продолжает читать. На кресле перед подъездом сидит собака-боксер. На ошейнике множество медалей.

0: Пара проходит мимо. Брызжа слюной, боксер лает на быстро идущие ноги. Они входят в подъезд. Боксер расстроенно пожимает плечами. Девушка прижала палец к кнопке звонка двери номер 28. Из двери выбегает женщина в очках. Снимает руку девушки со звонка.
1: Здрасте, Цзуй. Дайте, пожалуйста, ключ.
0: Не переставая читать, девушка вытянула руку.
1: У тебя же сегодня экзамен.
2: Угу.
1: Еще целых 3 часа. Мы пока с подружкой позанимаемся.
0: Тетя Зоя вкладывает ключи в руку девушки. Озадаченно пожимает плечами. Шурик и девушка читают, сидя за столом в комнате. Девушка дает Шурику бутерброд, второй ест сама.
1: Горчички.
2: Угу.
0: Шурик чайной ложкой, не глядя, накладывает на бутерброд девушки горчицу из банки. Целиком засунув бутерброды в рот, активно жует. На углу стола ваза с хризантемами. Втыкает вилки в разные концы одной сосиски, поднимает ее. Шурик мажет ее горчицей. Девушка переворачивает страницу, тянет сосиску к себе. Та соскальзывает с вилки Шурика, девушка откусывает. Шурик сосредоточенно облизывает вилку. Девушка доедает сосиску, взяв в руку. Берут 2 яблока, девушка откладывает свое в сторону. Берет яблоко Шурика. Откусывает, возвращает на тарелку. От яблока откусывает Шурик. Девушка. Снова Шурик. Девушка откусывает и откладывает яблоко в сторону. Шурик ощупывает пустую тарелку. Девушка ее отставляет. Берет песочное пирожное, дает верхнюю глазированную часть Шурику. Шурик сдабривает горчицей обе части пирожного. Едят их, активно жуя. Шурик откусывает очередной кусок, на секунду замирает. Жует дальше, доедает пирожное. Снимает пробку с бутылки боржоми. Наполняет стакан девушки. Подносит стакан к губам. Девушка пьет. Шурик приложил губам пустой стакан. Ситуация повторяется. Шурик озадаченно потрясает пустым стаканом, переворачивает его над головой. Пьет из горлышка, не отрывая взгляд от конспекта. Девушка дует на свое лицо, выдвинув нижнюю губу. Шурик обтирается платком.
1: Духота.
2: Угу.
1: Не переворачивай.
0: Девушка открывает балконную дверь. Откинув голову назад, поворачивает ее из стороны в сторону. На лице Шурика пот, машет на себя полами ветровки. Снимая платье через голову, девушка подходит к столу.
1: Ира, расстегни.
0: Шурик расстегивает молнию на платье. Склоняясь к тетради, девушка снимает платье. Остается в красном открытом купальнике. Опирается локтями о стол.
1: Жарко, разденься.
0: Шурик встает, снимает ветровку. Из ее кармана выпадает красная расческа. Шурик в трусах, майке и носках. Вешает брюки на стул. Девушка с тетрадью идет к тахте. Шурик идет за ней, сцепив руки за спиной. Одновременно садятся на тахту. Девушка сидит справа от Шурика, переворачивает страницу. Одновременно ложатся на спину, их головы соприкасаются. Девушка поднимает руку, нащупывает кнопку на проводе. На тумбочке вращается вентилятор. Поток воздуха развивает их волосы. Поднимают взгляд на часы, читают дальше. На часах 4.
1: Пора.
2: Угу.
0: Не переставая читать, одеваются. Перед экзаменационной. Выходит девушка в полосатой блузке.
1: Ну как, сдала? 4.
0: Целует курносого юношу. Тот нервно хихикает, прижимается спиной к двери. Опускает руки.
1: Ты что?
0: На плечи девушкам.
1: Спокойно.
3: Понятно.
0: Входит. Из-за двери высовывается его рука. Скрывается. Юноша перед столом постукивает по нему скрещенными пальцами.
3: Берите билет.
0: Хлопает в ладоши, по столу, плечу, прижимает 2 пальца к билету. У профессора чай с лимоном в подстаканнике.
3: Профессор.
0: Юноша отпивает из его ложечки.
3: Можно еще?
4: Пожалуйста.
0: Юноша на мгновение подается к стакану профессора, разворачивается к билетам. Берет билет, кладет его на первый. Смотрит в него, прикрывая плечом от профессора.
3: Еще.
4: Бери.
3: Себе.
0: Профессор ставит чай на стол. С азартом берет билет.
4: Что значит себе?
0: Юноша кассует билеты.
3: Простите, профессор.
0: Как карты.
4: Нет уж, это вы. Простите. Придете в следующий раз.
0: Дает юноша зачетку. Тот открывает ее.
3: Калибор.
0: Сдувает пыль.
5: Красавица склонна к измене и перемене. Раз, два, три, даю пробу. Костя, как слышно, 3-2-1, прием.
0: Дуб в смокинге, щека перевязана платком.
3: Здравствуйте, профессор.
4: Здравствуйте.
0: В петлице искусственный проволочный цветок.
4: Что с вами?
3: Ухо болит.
4: А это вам не помешает?
3: Нет, профессор, не беспокойтесь. Наоборот, помогает, никакой шум не отвлекает от экзамена.
0: Профессор показывает на цветок.
4: А это в связи с чем? У вас сегодня какой-нибудь праздник?
3: Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор.
0: Профессор закусывает губу, смахивает слезу.
4: Похвально. Пожалуйста, билет.
0: Берет зачетку, дает дубу лист бумаги.
3: Билет номер 9. Прием.
4: Что вы сказали?
3: Что?
4: Какой прием?
3: Я сказал не прием, а при нем. Билет номер 9, а при нем задача.
0: Профессор дважды моргает. Дуб моргает 3 раза.
4: Ага, понятно. Идите готовьте.
3: Хорошо.
0: Профессор открывает портфель. Поднимает телескопическую антенну. Прикладывает к уху наушник.
6: Дуб, как слышно? Как слышишь меня? Лопух, не догадался? Диктую ответ на первый вопрос 9-го билета. Значит так.
0: Вставляет провод из портфеля в розетку. Подходит к дубу.
4: Что с вами?
0: Тот постукивает по повязке.
3: В ухе стреляет.
4: Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Значит так. За изобретение ставлю 5, а по предмету неуд. Неуд.
0: Профессор дает дубу зачетку. Берется за цветок, за ним тянется провод. Говорит в цветок.
4: Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. При нем. Как слышно? Как слышишь меня? Пожалуйста,
3: большое спасибо.
0: Шурик и девушка проходят мимо экзаменационной.
4: Саша!
0: Шурик подается к окликнувшему. Бежит за девушкой, продолжает читать. Пройдя несколько шагов, возвращается к двери. Шурик поочередно пьет газировку из 2 автоматов. Одновременно нажимает 2 кнопки. Берет 2 стакана. Выливает на голову.
4: Стоп.
0: Показывает раскрытую пятерню. Замирает с открытым ртом. В рапиде по ступенькам плавно сбегает девушка, с которой он читал конспект. Помахивает сумочкой, платье развивается при каждом шаге.
4: Кто это?
3: Где?
4: Вон, плывет.
0: Девушка в припрыжку подбегает к ларю с надписью «Мороженое».
7: А, так это Шлитка с параллельного потока.
4: Лида. Удивительная девушка.
0: Лида в рапиде размахивает сумочкой, в левой руке эскимо.
4: Почему я ее никогда раньше не видел?
7: Хочешь, познакомлю?
4: А?
7: Нет, ну брось ты. Лида! Можно тебя на минуточку?
0: Шурик наспех застегивает ветровку, приглаживает взъерошенные волосы. Большим голубым платком протирает очки. Вытирает лицо. Парень строго на него смотрит. Бьет тетрадью об книгу. Шурик вздрагивает, снимает очки. Снова надевает, опять снимает.
7: Сдала?
8: Сдала.
7: Сколько?
8: 5.
7: Поздравляю.
8: Спасибо.
7: Знакомьтесь.
8: Лида.
4: Петя,
8: Саша.
1: Лида.
0: Шурик надевает очки, протягивает парню книгу, роняет ее. Наклоняется к ней, выбивает головой эскимо Лиды. Поднимает, обдувает, снимает песчинки.
8: Прошу.
0: Дает Лиде. Забирает обратно. Дует на него, морщится, выкидывает в урну. Надевая очки, роняет зажатую подмышкой книгу. Парень ее поднимает.
8: Я пошел.
0: Смотря друг другу в глаза, Шурик и Лида держатся за углы книги. Трясут ее, как при рукопожатии. Роняют. Шурик и Лида идут по улице от трамвайной остановки. Шурик экспрессивно жестикулирует, потрясает книгой, подносит ее к зубам, будто вгрызается. Берет подмышку, говорит, улыбаясь. Лида широко улыбается, часто кивает. Подходит к люкам. Лида заносит ногу над люком, Шурик ловит ее за локоть, удерживает. Проводит Лиду за руки рядом со вторым люком. Берет стоящий рядом строительный заборчик, ставит ближе к люку. Любуясь им, пятится, падает во второй люк. Лида широко открывает рот, Шурик выбирается из люка. Заглядывает в люк, отряхивает ветровку и брюки. Нагоняет Лиду. Перебегает дорогу на красный, держась за руки. Боксер сидит на кресле перед подъездом. Широко зевает. Шурик и Лида подходят к подъезду. Шурик жестикулирует, оббегает вокруг Лиды. Дает Лиде книгу, обходит вокруг легкой свинговой походкой. Взмахивает руками, разводит в стороны. Берет у Лиды книгу.
1: Ну вот я и дома.
8: Вы здесь живете?
1: Угу. Вон мои два окна на пятом этаже.
0: Оглядывает зеленый двор.
8: Хороший у вас район. Никогда здесь не был.
0: Идут к подъезду.
8: Не бойтесь.
1: Это, наверное, новых жильцов. А как же я пройду, а?
8: Очень просто. Отвлекающий маневр. Собаку я беру на себя, а вы быстренько побегаете.
1: Хорошо.
8: Жучка! Джек, Джек.
0: Шурик отходит.
8: Дамка, дымка, полкан.
9: Полкан.
8: Альмочка, Альмочка, Альмочка.
0: Боксер идет за ним.
8: Альмочка, Альмочка. Давайте!
0: Шурик машет рукой. Лида бросается к подъезду, возвращается.
8: Не отчаивайтесь.
0: Шурик достает из кармана пузырек с таблетками.
8: У вас случайно колбасы с собой нет?
1: Есть, только докторская.
8: Давайте.
0: Лида достает из сумочки сверток, извлекает кружок колбасы. Шурик кладет его на ладонь, вдавливает таблетки.
8: Была докторская, стала любительская.
1: А что это?
8: Снотворная.
1: Она не...
8: Она совершенно безвредна. Ну-с, приступим. Бобик.
0: Подносит к рту. Протягивает Лиде. Та делает кусающее движение.
8: Нет, Бобику. Боб.
0: Кидает кусок колбасы под ноги боксеру. Тот недоверчиво глядит на него. Начинает есть.
8: Ну вот, через 3 минуты наступит глубокий здоровый сон.
0: Шурик смотрит на часы.
8: О, пожалуйста.
0: Перед облизывающимся боксером лежат таблетки.
8: Ах так! Ну, мы еще посмотрим, кто кого. Я сейчас.
0: Шурик уходит. Возвращается, держа руки за спиной. Шепчет на ухо Лиде. Бросает на асфальт черного кота. Боксер кидается за ним. Лида в дверях подъезда машет Шурику. Он оборачивается, бежит к подъезду. За ним бежит кот. Прыгает на плечо вбежавшему Шурику.
1: А как же вы обратно, а?
8: Да дальше делаем так. По моему сигналу вы открываете входную дверь. Но помните, только по моему сигналу.
0: Шурик дает...
8: Держите.
0: Книгу Лиде.
8: Все по местам.
0: Боксер, оперся о стеклянную дверь. Шурик держит кота за шкирку. Открывает лифт.
8: Открывайте!
0: Лида распахивает дверь подъезда. Шурик бросает кота в кабину. Боксер вбегает туда же. Шурик захлопывает дверь. Смотрят внутрь через сетку.
8: Ну вот, все. Только вам уже придется пешком.
1: Ничего, не привыкать. У нас часто лифт портится. Спасибо.
0: Рукопожатие через книгу.
1: До свидания.
8: До свидания.
0: И обычные.
8: Лида.
1: Я очень рада была с вами познакомиться.
8: Я тоже. До свидания.
1: До свидания.
0: Шурик отпускает кисть Лиды. Машет рукой.
1: Саша! Что это у вас?
8: Где?
1: Вот.
0: Оборачивается. Брюки порваны на бедре чуть ниже зада.
8: Собака.
1: Поднимемся к нам, я зашью.
8: Нет, нет, первый раз в доме и в таком виде.
1: Ой, ну что вы. Нет, нет, нет, пойдемте, пойдемте.
8: Нет, ни в коем случае, Лида, нет.
1: Ну, пошли, пошли. Ну, как ты, Лапаша?
9: оставить вещи без никого.
4: Там же Рекс. А Рекс никогда не отойдет от вещей. А у меня горло.
9: Горло.
4: Горло.
9: И голова.
4: И голова.
9: Без мозгов.
4: Без мозгов.
0: Мужчина и женщина около лифта. Открывает его, выбегает боксер, за ним бежит кот. Вбегает в квартиру. Шурик и Лида на цыпочках проходят по лестничной площадке. Перед дверью номер 28.
8: Здрасте.
10: Ну как, сдала?
9: 5.
10: Молодец.
0: Тетя Зоя кивает на Шурика.
10: А подружка?
9: Не знаю. Идемте.
8: До свидания.
0: Перестает улыбаться. Провожает Лиду и Шурика озадаченным взглядом. Они входят в соседнюю дверь. Шурик передвигается, не поворачиваясь к Лиде спиной. Прежде чем войти, долго трет ноги о коврик. Шурик в комнате, в которой они читали конспект. Рассматривает статуэтку косули на этажерке. Грозит ей козой из пальцев. Резко оборачивается.
9: Ну, повернитесь, я зашью.
0: Встает спиной к Лиде.
8: Нет, лучше дайте я сам.
9: Пожалуйста.
0: Берет книгу под мышку, выставляет вперед колено правой ноги, штопает брюки. Перекладывает книгу под левую руку. Едва не роняет. Лида забирает ее, кладет на стол.
9: Ну, не буду вам мешать.
8: Угу.
0: Лида выходит. Шурик штопает брюки, стоя перед зеркалом. Придирчиво осматривает свое лицо, поправляет волосы. Изгибается, пытается достать зубами до нитки. Берет с трюмо фарфоровую статуэтку, перетирает нитку ее основанием. Дует на статуэтку, ставит на место. Разглаживает шов ладонью. Смотрит на иголку, обводит взглядом комнату. Кидает ее, как дротик для дартса. Иголка вонзается в подушечку для игл на стене.
8: Лида, все в порядке.
9: Я сейчас!
0: Лида около шкафа. Рассматривает белое платье с коричневыми, синими и красными полосками. Шурик нюхает хризантемы на столе. Отворачивается. Снова обнюхивает цветы. Задумчиво сводит, а затем озадаченно вскидывает брови. Косится на букет. Подходит к стене. На ней черно-белый фотопортрет улыбающейся Лиды. Рассматривает его, наклоняя голову влево и вправо. Рядом висит фотокарточка, лежащая на животе малышки. Шурик смотрит на нее с улыбкой умиления. Обернувшись к букету, сводит брови. Подходит к стулу. Столбенеет. Медленно садится. Осматривает стол, подпрыгивает на стуле. Встает, ощупывает его спинку. Озадаченно прикусывает губу и пожимает плечами. Одергивает ветровку, подходит к этажерке. Перебирает стоящие на ней книги. Берет один томик, перелистывает.
8: Лида! Знаете, какое мое самое любимое стихотворение у Ярослава Смелякова?
9: Какое?
0: Лида застегивает.
8: А вот послушайте.
0: Платье в полоску.
8: Вдоль маленьких домиков белых акации душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет.
0: Проходя мимо букета, Шурик замирает.
8: В оконном стекле отражаясь, по миру идет не спеша.
0: Сводит брови, нервно потирает ухо. Озадаченно смотрит на часы.
9: А дальше забыли?
0: На них 8.
8: В оконном стекле отражаясь, по миру идет не спеша хорошая девочка Лида.
9: А чем же она хороша?
8: Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится, он с именем этим встает.
0: Садятся на тахту.
8: Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, хорошая девочка Лида.
0: Шурик жестикулирует.
8: Отчаяние он написал. Не может людей не растрогать мальчишки упрямого пыл. Так Пушкин влюблялся, должно быть. Так.
0: Замирает с поднятыми руками, смотрит на расческу на полу. Ощупывает карманы.
9: Что с вами?
8: Нет, ничего. На чем я остановился?
9: На Пушкине.
8: Угу. Ага, Пушкин. Там чудеса, Там леший бродит, русалка.
9: Постойте, постойте, какая русалка, Саша?
8: На ветвях висит, лежит.
9: По-моему, вы перезанимались.
8: Разрешите?
0: Шурик берет у Лиды медвежонка. Наклоняет его.
8: Нет, нет, я не перезанимался.
0: Возвращает.
8: У меня другое. Лида, я хочу задать вам один серьезный вопрос. Это для меня очень важно.
0: Лида скромно опускает глаза, отводит их в бок.
9: Задавайте.
8: Скажите, Лида, у вас не бывает, вот вы приходите куда-то в первый раз.
0: Удивленно смотрит на Шурика.
8: Вам кажется, что вы здесь уже были, и все вам вроде знакомо. Предметы, запахи, звуки. У вас не бывает?
9: Нет, не бывает. Я всегда помню, где я была, когда и с кем.
0: Тянется к выключателю.
8: А у меня, кажется, бывает.
0: Шурик глупо улыбается, встает.
8: Вот и сейчас мне чудится, что я здесь уже был.
9: Ну что вы, Саша?
8: Да-да-да. Я все здесь уже видел.
0: Поднимает левое плечо.
8: О.
0: Боком подходит к окну.
8: Сейчас я отдерну вот эту занавеску, а за ней стоит хрустальный кувшин. Был.
0: У Шурика подкашиваются ноги. Он падает в кресло.
9: Саша, так вы же телепат. Вольф Мессинг.
8: Вы думаете?
9: Точно. А давайте попробуем.
8: Давайте.
9: Вы выходите за дверь.
8: За дверь?
9: Да. Я пишу на бумажке свое желание.
8: Желание.
9: Ну, что потом проверить. А когда вы вернетесь, я буду мысленно приказывать вам исполнить мое желание.
8: Исполнить?
9: Да.
8: Да.
9: Хорошо?
8: Хорошо.
9: Давайте.
8: Давайте.
0: Лида запахивает шторы в проеме, оглядывает комнату. Пишет на листе бумаги. Найти плюшевого мишку. Лида. Убирает мишку под подушку. Складывает бумажку, садится, выпрямляет спину, скрещивает руки на груди.
9: Ходите!
0: Шурик в дверях. Поднимает левую руку. Тянет ее к статуэтке аистов на радиоле. Правой рукой нажимает сверху на левую, опуская ее. Идет к расположенному справа окну. Правой рукой одергивает поднимающуюся левую. Поднимает руку к цветочному горшку. Смотрит на Лиду, та хмурится. Шурик отводит руку от горшка, задумчиво прикладывает пальцы ко рту. Резко выпрямляется. Делает глубокий вдох. Решительно подходит к Лиде. Сняв очки, целует ее в щеку. Лида вскидывает брови. Медленно поднимает зачарованный взгляд на Шурика. Ее лицо заливает румянец. Шурик надевает очки.
8: Угадал?
0: Лида моргает, медленно сглатывает.
9: Почти.
0: Не отрывая взгляда от Шурика, рвет бумажку. Зачарованность на лице Лиды сменяет широкая радостная улыбка. Шурик улыбается в ответ.
8: Тогда я попробую еще разочек.
0: На часах 11 Лида перестает улыбаться.
9: Пора.
0: Встает около окна. Подсвеченная снаружи занавеска очерчивает их темные профили.
8: До завтра.
9: Нет, до послезавтра. Послезавтра экзамен.
8: И у меня тоже.
9: Завтра буду готовиться.
8: И я тоже. Значит, послезавтра. После экзамена.
9: Да, послезавтра. После экзамена.
0: Тянутся друг к другу, нежно целуются.

0: Поворачивается к окну, раздвигает занавески, машет рукой. На черном фоне появляются крупные печатные буквы названия новеллы «Операция И». Перед ними падает снег. В ролях балбес Юрий Никулин, трус Георгий Вицин, бывалый Евгений Моргунов. Директор базы Владимир Владиславский, бабуля Божий одуванчик Мария Кравчуновская. В эпизодах Владимир Комаровский, Таня Градова. Торговые ряды под вывеской «Зареченский колхозный рынок». На прилавках изделия народных промыслов. Ложки, лукошки, сито, толокушки. Трус в полушубке и шапке пирожком за прилавком с панно и кошками-копилками.
1: Граждане новоселы, внедряйте культурку! Вешайте коврики на сухую штукатурку! Никакого модернизма, никакого абстракционизма! Сохраняет стены от сырости, вас от ревматизма! Налетай, торопись, покупай!
0: Сморкается.
1: Животись!
0: Вытирает руку в перчатке о полушубок.
1: Рекомендую классический сюжет «Русалка» в одноименной опере. Музыка Добромышского, слова Пушкина.
2: Сработа!
1: Одну минуточку! Имеется вполне нейтральный сюжет, рекомендованный даже к употреблению в детских учреждениях. Пожалуйста. Не то. Одну минуточку, простите.
0: Коврик с двумя русалками.
1: Вот, пожалуйста.
0: Поэтическая барышня на скамейке.
2: Заверните.
0: Балбес в зеленой куртке и оранжевой лыжной шапке с помпоном. Правое ухо оттопырено и покраснело. Дети опускают фаянсовую кошку монеты. Балбес дает каждому леденец. На крышке открытого чемодана с леденцами написанный с ошибками текст. «Будешь маму-папу слушать, будешь ты конфеты кушать». Балбес приседает за прилавок, выпрямляется, морщится, нюхает красный леденец. Выдыхает, скруглив губы, изо рта идет пар, подмигивает подходящему мальчику. Тот опускает монету в копилку, балбес дает ему леденец. Посмотрев по сторонам, поднимает кошку. Берет стоящую под ней банку. Пересыпает содержимое в карман. Потирает руки, ставит кошку на место. Между рядами идет бывалый. На нем добротное серое пальто с каракулевым воротником. Каракулевая шапка-ушанка. На ногах бурки. Подходит к прилавку. Приветствует прохожего, подняв шапку.
2: Сворачивайтесь. Есть дело.
0: На щеточке усов бывалого иней. Балбес убирает леденцы в фанерный чемодан. Трус сворачивает коврики. Щекочет живот русалки, меховой рукавицей смахивает грязь с ее лица. Убирает коврики в тубус. Троица вышагивает по рынку. Подходит к серой мотоколяске С3А. Она стоит в узком проезде перед грузовиком.
3: Где этот чертов инвалид?
2: Не шуми! Я инвалид.
0: Бывалый отталкивает мужчину животом. Балбес плюет мужчине под ноги. Мотоколяска стоит на снегу. Толкая, бывалый разворачивает ее на 180 градусов. Он и трус садятся на сиденье, а балбес на багажник за их спинами. Табличка. Директор базы.
4: Вот что мы имеем на сегодняшний день.
5: Не мы, а вы.
4: Что нас может спасти от ревизии?
5: Простите, не нас, а вас.
4: От ревизии нас может спасти только кража.
0: Директор налил коньяк?
6: Со взломом или без?
0: В кружку балбесу.
4: Естественно, со взломом.
7: Статья 89, пункт 2.
0: В руках труса кодекс.
7: До 6 лет. Не пойдет.
4: Так ведь кражи не будет.
2: Все уже украдено до нас.
7: Все уже украдено до нас.
4: Это же сущие пустяки. Вам нужно только инсценировать кражу. Вам надо взломать замок, проникнуть в склад, оставить следы выноса товара и спокойно удалиться, ничего не взяв. Потому что усвоили, наконец.
2: Не волнуйтесь, товарищ директор. Народ хочет разобраться, что к чему.
7: Это естественно.
6: Законно.
2: Дело для нас новое, неосвоенное.
0: Балбес
6: точно.
0: Переливает себе.
6: Неосвоенное.
0: Коньяк из стакана труса. Выпивает.
2: Не волнуйтесь, товарищ директор.
5: Скажите, пожалуйста, а вот это мероприятие, или как бы лучше сказать, операция.
4: Операция? Почему
0: Балбес накрывает кружкой стакан труса.
4: Почему «эй»?
6: Чтобы никто не догадался.
0: Подходит к окну, всматривается в темноту, прикусывает нижнюю губу, глядит на директора широко открытыми глазами. Возвращается на стул.
4: Идиот. Ну, ближе к делу. Прежде всего, вам нужно нейтрализовать сторожа.
5: Не нам, а вам.
4: Нет, на этот раз именно вам.
5: Да?
4: Да.
0: Бывалый щелкает счетами.
5: А что значит нейтрализовать?
0: Балбес крутит рукой. Изображает удар.
5: Статья 193, пункт 2. До 3 лет. Не пойдет.
2: Не пойдет.
4: Никаких. Сторож нежно усыпляется хлороформом и связывается без нанесения телесных повреждений. Юридически вся эта операция всего лишь мелкое хулиганство.
5: Мелкое?
4: Да, и вот учтите, что за это мелкое хулиганство я плачу крупные деньги. Аванс будет.
5: А вот сторож сильный?
4: В ночь операции будет дежурить сторожиха, бабушка Божий одуванчик.
5: Это хорошо, правда?
0: Трус переглядывается с бывалым.
5: А она вооружена?
4: Патроны холостые. Еще вопросы есть?
2: Сумма 300.
0: Радостно вскинувшие руки балбес замирает. Смотрит в суровое лицо бывалого.
2: Это не серьезно.
5: Не,
6: так не пойдет.
1: Вы нас не знаете, и мы вас не знаем.
2: Иди, дурачко.
1: Я на русалках больше заработаю.
2: Пошли.
1: А куром на смех.
2: Подумаешь, 300.
4: Стойте.
0: Троица замирает в дверях.
4: Ваши условия.
0: Балбес ставит чемодан, бросает на него варежки. Подходит к директору. Тот прикрывает локтем ящик со спиртным.
2: 330.
4: Согласен.
2: Каждому.
0: Директор недовольно пожимает руку бывалому, остальные кладут сверху ладони.
4: Согласен. С Богом.
0: Ночь. Вьюга. Вокруг деревянного строения проходит человек в тулупе. Поднятый воротник скрывает голову. В руках ружье. За человеком крадется трус. Правая рука, за пазухой полушубка. Достает большой красный платок, переворачивает над ним пузырек. Подходит к человеку, стучит его по плечу. Прижимает к его лицу платок. Удерживает человека, подпрыгивая на месте. Балбес выворачивает навесной замок фомкой. Подходит бывалый, вставляет фомку за полосу засова, срывает ее. В помещении трус пересыпает сахар из мешка в кастрюльку. Идет, посыпая сахаром пол, как сеятель. Балбес подходит к штабелю ящиков с бутылками. Откладывает фомку, потирает руки. Берет бутылку, замахивается, останавливается. Целует бутылку, убирает за пазуху. Трус прикасается к сахару языком, бросает на четыре стороны. Пересыпает на ладонь, подносит ко рту.
4: Стоп! Что вы делаете? Целый час мы репетируем. Ради этого я позволил изуродовать свой собственный сарай. И никакого толку. Ну вот вы должны были в виде прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание простым естественным вопросом. А вы что спросили?
5: Как пройти в библиотеку?
4: В 3 часа ночи. Идиот. Ну, а вы? Что вы должны были делать?
2: Стоять на стрёме. Явиться раньше милиции в виде дружинника. Если старушка засвистит.
4: А старушка засвистела?
2: Нет.
4: Так чего же вы припёрлись? Болван.
2: Согласен.
4: А вы?
0: Балбес выставляет бутылку.
4: Кретин, вы должны были не воровать эти бутылки, а разбить их.
0: Директор достает у него из-за пояса чекушку.
2: Разбить?
4: Разбить?
6: Пол-литра.
4: Пол-литра?
6: В дребезге.
4: Ну, конечно, в дребезге.
0: Балбес становится серьезным.
2: Да я тебе
4: знаю. Но.
0: Замахивается на директора.
4: Ну, давайте все по местам. Пройдем еще разочек.
0: Бывалый трус подбегает к директору. Надевает на него тулуп. Небольшая комната. Старушка покачивает кроватку.
8: Баю, баюшки, баю, баю, внученьку мою. Птички спят, и рыбки спят.
0: Идет в прихожую.
8: Детки тоже спать.
9: Марья Ивановна!
8: Тут, вы аккуратнее будете. Видите? Баю, баюшки, баю. Что у вас произошло?
10: Я вам денежки принес за квартиру за январь.
8: Вот спасибо, хорошо. Положите на комод.
0: В кроватке темноволосая девочка лет 4 посасывает пальчик.
8: Вот хорошо, что вы пришли.
9: А что такое?
0: Шурик помогает Марье Ивановне надеть пальто.
8: Ни с того, ни с сего директор сегодня дежурить заставляет. А Ольга как раз тоже в ночной. Подмениться не успела.
9: Не беспокойтесь, Марья Ивановна, я с Леночкой посижу.
8: А, ну, вот спасибо. А еще как на грех я...
0: Марья Ивановна на цыпочках идет к кроватке.
8: А ведь как на грех, тесто я поставила.
10: Я и с Ленкой посижу, и за тестом погляжу. Отправляйтесь на дежу.
8: Ну, тогда я ухожу.
0: Шурик отворачивается. Леночка открывает глаза, лукаво улыбается. Шурик оборачивается. Леночка притворяется спящей. Мужская рука открывает шкафчик с красным символом мастипики. Берет пузырек хлороформа и платок.
11: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться. На глаза.
0: Бывалый обнимает боксерскую грушу на растяжках.
12: Вы не скажете, который час?
0: Трус прикладывает к его лицу платок.
13: Что, фонарем?
12: Тяжело в учебе, легко на работе.
0: Трус отпускает грушу, она...
13: Тренируйся вон, на нем.
0: Бьет бывалого.
11: Хорошо. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
3: Балбес вскакивает с Фомкой.
1: Я тренируюсь.
3: Шепчет на ухо.
4: Придергайся лучше.
3: Перехватив суровый взгляд бывалого, становится нарочито серьезным.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.
3: Балбес в свитере и тренировочных штанах. На ногах валенки. Выйдя в центр комнаты, чешет спину Фомкой. Подходит к столу, отрывает ручки на ящиках. Подходит к сундуку с навесным замком. На сундуке фарфоровая статуэтка девушки с коромыслом. Срывает замок. Прикасается ладонью к статуэтке. Похлопывает ее по щеке. Проходит в соседнюю комнату. На стене крючки и вешалки. На одном висит веревка. Отбрасывает веревку. Трус сосредоточенно сжал губы. Прижимает к морде кошки копилки платок. Кладет ее на бок. Удовлетворенно вытирает лоб. На подоконнике уложены 9 кошек-копилок. Обмахивает одну из них платком.
1: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а?
3: Бывалый снял перчатки.
1: Кондуктор, нажми на тормоза.
3: Берет гитару за гриф. Вешает на стену.
2: Хватит гулять. Фу. Пора. На работу.
3: Открывает бутылку, наклоняет над столом. Трус и балбес удивленно переглядываются. Троица одновременно поднимает стаканы. В них молоко. Бывалый залпом выпивает. Остальные делают по маленькому глотку. Балбес морщится. Берет калач, нюхает. Отламывает его ручку Фомкой. Ночь. Балбес на мотоколяске меняет номер на D101. Выезжает из подворотни. Шурик в фартуке бежит по комнате, держит Леночку на руках. Сбрасывает крышки с кастрюли на плите. Берет с буфета жестяную банку, бросает щепоть содержимого в кастрюлю. Перемешивает. Леночка выключает свет. Загорается свет. Леночки нет на руках. Шурик выглядывает в прихожую. Замечает приоткрытую дверцу шкафчика. Берет из него Леночку. Сажает на стол рядом с кастрюлей со свисающим через край тестом. Бежит к плите. Леночка запускает руки в тесто. Шурик бросается к Леночке, отлепляет тесто от ее рук, кидает обратно в кастрюлю. Забирает Леночку под мышку, выбегает из кухни. Около склада. Марья Ивановна в тулупе.
5: Ничего не могу поделать. Это какой-то кошмар. Марья Ивановна, я вас умоляю, идите домой.
6: Несчастье какое-то.
5: Идите, я за вас подежурю.
6: Ну, ладно, я быстренько. На. Ага. Я сейчас, сейчас. А,
5: не беспокойтесь. Не беспокойтесь, Марья Ивановна, все будет в порядке.
6: А ты чего? Ну вот, свисти. Вот так.
5: Ага.
3: Отдает Шурику ружье и тулуп.
6: Ну, пошла.
3: По ночной улице едет мотоколяска. Шурик в тулупе, на голове шапка-ушанка, на плече ружье. Смотрит по сторонам. Идет вдоль стены склада. Танцует твист. Идет дальше. Дальше. На стену склада падает круг света. В нем появляется тень балбеса. Она манит пальцем. К ней подходит тень труса. Балбес жестами показывает: «Я туда, а ты туда. Подойдешь и сверху хлоп». Трус отрицательно качает головой. Балбес грозит Фомкой и кулаком. Трус утвердительно кивает. Трус на углу склада. Кончик носа посинел. Льет на платок хлороформ. Шурик стоит к нему спиной.
4: Бабуля, закурить есть?
5: Что?
3: Шурик измеряет Труса взглядом. Тот покачивается.
1: А где бабуля?
5: Я за нее.
1: Вы, да?
5: Да.
3: Закатив глаза, оседает. Шурик подхватывает его подмышки, укладывает на снег. Шурик берет из его рук платок.
5: Что с вами?
3: Прикасается им к лицу Труса. Трус открывает глаза. Откидывается на снег. Шурик смотрит по сторонам, убирает платок в карман куртки, снимает тулуп. Балбес перед дверью с тремя замками. Подбрасывает и ловит Фомку, разминает руки. Входит на склад. Отрывает ручку с внутренней стороны. Постукивает Фомкой по висящим хомутам. Начинает подниматься по лестнице. Спускается, идет к стоящему на стеллаже ящику с пол-литрами. Выставляет одну на полку. Достает из-за пазухи пустую бутылку. Достает из кармана початую чекушку. Окропляет из нее осколки. Придирчиво обнюхивает их, допивает оставшиеся в чекушке. Убирает пол-литра за пазуху. Шурик тащит Труса на тулупе. Бывалый снимает упаковку с сигары, откусывает кончик. Выплевывает его. Шурик видит распахнутые ворота. Отпускает тулуп, снимает с плеча ружье, вбегает на склад.
5: Кто здесь?
3: Балбес прячется за стеллажом. На его глаза падает узкая полоска света. Испуганно моргает. Шурик втаскивает на склад Труса. Смотрит по сторонам. Подбегает к стене. Поднимает вверх рычаг рубильника. Склад ярко освещается. Балбес пятится. Держа ружье перед собой, Шурик идет между стеллажами. На одном из них чайники и кастрюли. Пятясь, балбес натыкается на стеллаж с посудой. Глаза балбеса расширяются, он открывает рот. Над одной из полок медленно поднимается шляпа. Балбес натыкается на стеллаж с головными уборами. На его голове оказывается сомбреро. Убегает. Шурик поднимал шляпу на стволе. Выпрямляется, бежит за балбесом. Балбес бежит вдоль узкоколейки. Скользит, встав на рельс. На рельсах тележка с мешками. Балбес толкает ее в Шурика. Тот подпрыгивает, повисает на хомуте. Тележка проезжает под ним. Шурик поднимает ружье, а балбес руки. Тележка отскакивает. От упора по крышке едет обратно. Подсекает Шурика, тот падает на нее спиной. Балбес кладет на Шурика мешок, взбегает по лестнице. Попадает в отдел культтоваров. На стеллажах глобусы, карты, папки. Вставляет палец в рот скелету. С трудом выдергивает, убегает. К скелету подбегает Шурик. Скелет, а затем Шурик закрывают рты. Балбес снимает сомбреро, замирает между манекенами. Шурик подбегает, отворачивается. Балбес открывает рот. Шурик на мгновение оборачивается. Балбес дает ему пинка, убегает. С гитарой прячется за стеллажом. Выбивает ею ружье у Шурика. Борются, гитара падает рядом с Трусом. Сцепившись, катаются по полу. Балбес тянется к ружью. Шурик удерживает его за ногу. Меняются ролями. Снова катятся, сцепившись. Задетое ногой ружье падает на первый этаж. Шурик и балбес садятся.
7: Ты кто такой?
5: Сторож.
7: А где бабуля?
5: Я за нее.
7: А где выход?
5: Там. Руки вверх.
3: О. Балбес показывает фигу. Встают. Шурик закрывает проход. Отталкивает балбеса. Хватают со стеллажа по балалайке. Бросают на труса. Балбес хватает рапиру, Шурик тарелку. Шурик берет другую рапиру, а балбес тарелку. Скрещивают рапиры. Балбес пытается укусить Шурика за нос. Отбрасывает тарелки. Фехтует в узком проходе. Балбес то и дело выставляет перед собой ногу в валенке. Загоняет Шурика на лестницу. Спускаются. Шурик изящным батманом выбивает рапиру у балбеса. Та втыкается в мешок рядом с трусом. Балбес сбегает по лестнице, берет другую рапиру. Шурик делает выпад, наносит колющий удар. Балбес роняет рапиру. На пол капает густая жидкость. Балбес отводит от груди руку, на ней и на куртке кроваво-красная жидкость. Покачивается, медленно поднимает взгляд на Шурика. В глазах расплывается. Протягивает руку Шурику. Тот роняет рапиру. У него подкашиваются ноги. Он опирается о перила, прижимает руку к лицу. Балбес обнюхивает ладонь, прикасается к ней языком. Вынимает из внутреннего кармана разбитую винную бутылку. Отбрасывает. Покачивающийся Шурик скидывает брови. Балбес спрыгивает на первый этаж. Шурик бросает веревку, как лассо. Натягивая веревку, спускается по лестнице. Балбес лежит ничком на рельсах. Шурик несколько раз дергает за затянувшуюся на его ноге веревку. Бросает ее на балбеса. Достает из кармана свисток. В ворота входит бывалый. Выставляет руку с повязкой дружинник. Цепляется шапкой за крюк.
2: Кто свистел?
8: Я!
3: Снимает ее.
2: А где бабуля?
8: А вы кто?
2: Я дружинник. А вы?
8: Сторож. Давайте вязать этого.
2: Этого?
3: Бывалый за грудки приподнимает балбеса. Тот улыбается, тянет к нему руку.
8: А, друг.
3: Бывалый.
2: Проклятый!
3: Вырубает его хуком.
2: Расхититель социалистической собственности! Мерзавец!
9: Бегите, звоните в милицию, а я по караулю. А?
10: В случае чего, свистите.
9: Ладно.
10: А где телефон?
9: Автомат на углу через два квартала.
10: А?
2: Поднимайся, поднимайся. Поднимайся.
8: Где я?
2: Ну давай, давай, быстрее, к машине. Поднимайся.
10: Давай, стражи.
3: Балбес получает еще один хук.
2: Что, уже вызвали?
10: Нет, что, у вас двух копеек не найдется?
2: Милиция 02! Без монеты! А?
3: Шурик возвращается, снова убегает.
2: Давай, поднимайся! Очнись ты!
3: На плечо бывалого опускается рука. Он сильно вздрагивает, медленно оборачивается. Перед ним стоит, покачиваясь, трус. Сонно моргает.
1: Вы не скажете, где здесь туалет?
2: Нашел время.
1: Спасибо.
3: Отталкивает труса. Тот пересекает склад на заплетающихся ногах. Подходит к двухметровым стопкам ночных горшков. Радостно разводит руками. Берется за ручку одного из самых нижних. На полусогнутых ногах выбегает из склада. Шурик забегает в будку с табличкой «Автомат не работает». Бывалый подгоняет мотоколяску. Вбегает внутрь. Трус спит, свернувшись калачиком. Голова покоится на груди балбеса. Подергивается во сне. Бывалый на бегу пинает горшок. Грубо хватает и ставит труса на ноги. начинает поднимать балбеса. Качнувшись, трус падает на спину. Бывалый склоняется над ним. Ситуация повторяется с балбесом. Бывалый разводит руками, хлопает себя по бедрам. На склад вбегает Шурик. Бывалый ведет подельников под руки.
2: Давайте, давайте, быстро! Сейчас милиция придет! Ну, давайте!
5: Руки вверх!
3: Поднимает руки, подельники падают мешками. Шурик встает в боксерскую стойку. Хватает с полки пачки махорки золотая рыбка. Рвет их, кидает содержимое в Бывалого. Тот открывает рот, отклоняется назад. Идет с вытянутыми руками. Глаза закрыты. Чихая, сильно наклоняется вперед. Шурик берет его за пальто. Подводит к стопке ведер. Ориентирует головой на ведра. Наклоняясь, Бывалый не достает до них. Шурик добавляет ведер в стопку. Бывалый с размаху прикладывается головой о дно ведра. Выпрямляется, на лбу большая шишка. Падает на спину между подельниками. Шурик вытирает лицо платком труса. Падает на спину. К отброшенной в сторону руке с платком подбегает мышонок. На склад вбегает запыхавшаяся Марья Ивановна. Смотрит на спящих. Балбеса. Бывалого. Труса. Шурика. И мышонка. От склада с табличкой «База номер 5» отъезжает мотоколяска. За рулем Марья Ивановна, на месте пассажира – спящий Шурик. За коляской бегут связанные веревкой в караван трус, балбес и бывалый. Процессия удаляется по завьюженной ночной улице. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта.

Проклятая вонючая банда! Еще раз рассчитайтесь!» Рабочие команды с большого лагеря по команде «Смирно» выстроились на плацу десятками по блокам. Уже стемнело, и в сумеречном свете заключенные в своих полосатых одеяниях выглядели как огромное стадо до смерти загнанных зебр. Перекличка длилась уже более часа, но все как-то не ладилось. Виной тому был воздушный налет. Командос, работавшие на медиплавильном заводе, несли потери. Одна бомба угодила в их отделение, погибло и было ранено несколько человек. Кроме того, надзиравшие эсэсовцы с перепугу открыли беспорядочную стрельбу по заключенным, которые хотели спрятаться в укрытие. Эсэсовцы боялись, что те попытаются бежать. В итоге погибло еще на полдюжины людей больше. После бомбардировки заключенные стали вытаскивать из-под мусора и обломков тела погибших товарищей или то, что от них осталось. Для переклички это было очень важно. Хотя жизнь узников ценилась дешево и эсэсовцы относились к ней равнодушно, полученная при перекличке цифра, независимо от того, жив человек или мертв, должна была быть абсолютно точной. Бюрократию не смущало, трупы это или живые люди. Команда тщательно собирали всех, кого могли найти. Одни приносили руку, другие – ноги и оторванные головы. Пара носилок, которые удавалось сколотить, предназначалась для раненых, у которых отсутствовали конечности или были вспороты животы. Остальных раненых поддерживали или кое-как волокли на себе их товарищи. Бинтов не было, истекавших крови как-то перевязывали проволокой и бечевкой. А лежавшим на носилках раненым в живот приходилось поддерживать руками собственные внутренности. Колонна с огромным трудом карабкалась в гору. Пока шли, умерли еще двое. Их трупы волокли с собою дальше. Это привело к инциденту, здорово подмочившему престиж шарфюрера Штейнбреннера. У лагерных ворот, как всегда, выстроился оркестр, чтобы исполнить марш «Фридрих Король». Было приказано играть парадный марш, под который, повернув голову направо и оттягивая носок, командос промаршировали мимо коменданта лагеря, офицера СС Вебера и его штаба. На носилках тяжело раненые, кося глазами вправо, даже умирая, старались предстать в более строгой позе. Только мертвые не отдавали больше честь. Вдруг Штейнбреннер заметил, что у одного человека, которого тащили двое других, повисла голова. Не обратив внимания, что и ноги этого человека волочились по земле, Штейнбреннер растолкал шеренги и ударил беднягу револьвером между глаз. От удара голова умершего завалилась назад и отпала челюсть. Казалось, что окровавленный рот последним причудливым движением тянулся к этому револьверу. Остальные эсэсовцы от души хохотали, в то время как молодой службист переполнялся яростью. Он почувствовал, что тем самым утрачена часть его реноме, приобретенная в результате применения соляной кислоты на Юэле Буксбауме. Значит, уже в ближайшем будущем придется подумать о восстановлении подмоченной репутации. Марш от медиплавильного завода наверх продолжался, поэтому перекличка началась позже обычного. Мертвые и раненые, как всегда, были аккуратно положены рядом с шеренгами блоков. Даже тяжело раненых не поместили в лазарет и не стали делать им перевязку. Перекличка была важнее. «Вперед! Еще раз! Если и на этот раз ничего не выйдет, придется подсобить!» Начальник лагеря эсэсовец Вебер сидел верхом на деревянном стуле, которые ему вынесли на плац, где проходила перекличка. Ему было 35 лет, он был среднего роста и очень крепкий физически. У него было широкое, смуглое лицо, глубокий шрам спускался от правого уголка рта через весь подбородок, напоминание о настоящем сражении в зале с Железным фронтом социалистов Веймарской республики в 1939 году. Упираясь руками в спинку стула, Вебер со скукой взирал на заключенных, между которыми возбужденно сновали, били и кричали эсэсовцы, старосты блоков и дежурные. Старосты блоков, обливаясь потом, заставляли узников перейти.

0: считываться снова и снова. Монотонно звучали голоса: первый, второй, третий. Путаница возникла по вине пленных, разодранных в клочья на медиплавильном заводе. Заключенные по мере сил разыскивали нужные для отчета оторванные головы, руки и тела. Однако нашли не все, что требовалось. Как они ни старались, судя по всему, недоставало двух человек. В сумерках между командос уже разгорелся спор насчет отдельных частей, особенно черепов. Каждый хотел по возможности выглядеть комплектно, дабы избежать сурового наказания за недостаточный явочный состав. Передрались из-за кровавых кусков человечин. Конец этому положила только прозвучавшая команда «Смирно». В спешке старосты блоков ничего не смогли организовать, поэтому не досчитались двух тел. Наверное, их разорвало бомбой на мелкие куски, которые или выбросило взрывной волной по ту сторону стен, или куда-нибудь на крыше. Рапортующий подошел к Веберу. «Теперь отсутствует лишь полтора тела. У русских оказалось три ноги на одного, а у поляков лишняя рука. Проведите перекличку, чтобы выяснить, кого нет», — сказал Вебер, подавляя зевоту. По рядам узников прокатилось едва слышное замешательство. Перекличка означала, что придется отстоять еще от одного до двух часов, если не больше. У русских и поляков, не понимавших по-немецки, постоянно случалась путаница с именами. Началась перекличка. В воздухе плыла языковая разноголосица, слышались ругательства и удары. Раздраженные эсэсовцы избивали почем зря, потому что уходило отведенное на их досуг время. Дежурные старосты блоков пускали в ход кулаки из страха. Там и сям валились на землю люди, а около раненых постепенно образовывались темные лужи крови. Их серовато-белые лица заострялись в приближении смерти. Они смиренно взирали с земли на своих товарищей, которые стояли руки по швам, не имея права помочь истекавшим кровью. Для некоторых этот лес ног в грязных, полосатых, как зебра, халатах был последним из того, что суждено увидеть в этом мире. Над крематорием медленно выползала луна. Некоторое время она висела прямо за трубой, и ее свет ложился поверх клубившегося дыма, из-за чего казалось, что в печах сжигаются духи, а наружу выплескивается холодный огонь. Потом луна увеличилась, и тупая труба стала казаться минометом, выстреливающим вертикально в небо красное ядро. В первом десятке 13-го блока стоял заключенный Гольдштейн. Он был последним на левом фланге, рядом с ним лежали только раненые и мертвые. Одним из раненых был друг Гольдштейна Шеллер. Он лежал к нему ближе всех. Краешком глаза Гольдштейн видел, что темное пятно под раздробленной ногой Шеллера вдруг стало увеличиваться значительно быстрее, чем прежде. Жалкая повязка на ноге сползла, и Шеллер начал истекать кровью. Гольдштейн стал заваливаться на бок, словно у него обморок. Он постарался сделать так, чтобы, падая, накрыть собой полтела Шеллера. Это было небезопасно. Лютовал эсэсовец, начальник блока, круживший вокруг, как злая овчарка. Крепкий пинок его тяжелого сапога в висок мог в один миг прикончить Гольдштейна. Узники вблизи стояли неподвижно. Но все внимательно наблюдали за происходящим. Начальник блока как раз в этот момент вместе со старостой находился на другом краю колонны. Староста о чем-то ему докладывал. Он тоже заметил маневр Гольдштейна и пытался на несколько мгновений отвлечь внимание шарфюрера. Гольдштейн нащупал под собой бечевку, которой была перетянута нога Шеллера. Он увидел кровь прямо перед своими глазами и ощутил запах сырого мяса. «Да оставь», — прошептал Шеллер. Гольдштейн нашел сползший узел и развязал его. Кровь полилась еще сильнее. «Они ведь сделают мне укол», — тихо проговорил Шеллер, — «при моей-то ноге». Нога уже висела на нескольких сухожилиях и клочках кожи. Из-за того, что на ногу упал Гольдштейн, она сдвинулась и теперь приняла странное положение с вывернутой стопой. У Гольдштейна руки были влажные от крови. Он затянул узел, но бечевка снова сползла. «Да оставь же!» — вздрогнул Шеллер. Гольдштейну пришлось снова развязывать узел. Он почувствовал раздробленную кость, его чуть не вырвало. Он икнул, пошарил руками в скользких внутренностях, снова поймал повязку, подтянул ее выше и замер. Мюнцер наступил ему на ногу. Это было предупреждением. Тяжело дыша, приближался эсэсовец, начальник блока. «Опять эта свинья! Ну что там опять с ним приключилось?» «Упал, господин шарфюрер!» Рядом оказался староста блока. «Поднимайся, гад ленивый!» Закричал он на Гольдштейна, пырнув ему под ребро. Удар был не таким сильным, как могло показаться со стороны. Староста смягчил его в последний момент. Потом он ударил еще раз, стараясь упредить в том шарфюрера. Гольдштейн не шелохнулся, когда в лицо ему прыснула кровь Шеллера. «Ну да ладно, пусть себе лежит!» Начальник блока продолжал свой обход. «Черт возьми, когда только мы здесь со всем этим разберемся?» Староста следовал за ним по пятам. Гольдштейн выждал секунду, потом быстро обернул тряпкой ногу Шеллера, разорвал ее надвое, связал узлом и снова вставил выскочившую деревянную закрутку. Кровь перестала течь, только сочилась. Гольдштейн осторожно отпустил руки. Перевязка держалась крепко. Перекличка закончилась. Было отмечено отсутствие частей тела одного русского и верхней половины тела заключенного Сибольского из пятого барака. Но это было не совсем так. От Сибольского остались руки. Правда, ими владел 17-й барак, который выдавал их за остатки Йозефа Бингвангера, от которого вообще ничего не осталось. Зато двое из пятого барака похитили нижнюю часть тела русского, которую там выдали как принадлежавшую Сибольскому, ибо ноги было трудно различить. К счастью, оставалось еще несколько лишних частей конечностей, списанных за счет 1,5 единиц отсутствующих. Тем самым было подтверждено, что в суматохе авианалета никто из заключенных не сбежал. Но не исключалось, что всем придется простоять на плацу до утра, чтобы потом уже на медиплавильном заводе продолжать поиск останков. Несколько недель тому назад весь лагерь простоял так целых 2 дня, прежде чем нашелся тот, кто в свинарнике покончил жизнь самоубийством. Вебер спокойно восседал на своем стуле, как и прежде, подпирая подбородок руками. Все время он был почти неподвижен. После рапорта он медленно поднялся и потянулся. «Люди довольно долго стояли. Им надо немного размяться, поупражняться в географии». Над площадью разнеслись приказы. «Руки за голову, колени согнуть, прыгать, как лягушка, вперед, прыгай!» Длинные ряды подчинялись командам. Они медленно прыгали вперед с поджатыми коленями. Между тем еще выше поднялась набиравшая ярость луна. Теперь она освещала только часть плаца для перекличек. Другая лежала в тени, которую отбрасывали строения. Резко выделялись контуры крематория, ворот и виселицы. «А теперь прыгать в обратном направлении!» Ряды заключенных из освещенной части территории, как кузнечики, возвращались в темноту. От изнеможения люди валились на землю. Эсэсовцы, дежурные и старосты блоков, избивали их, заставляя подняться. Из-за шарканья бесчисленных ног едва слышны были пронзительные команды «Вперед! Назад! Назад! Смирно!» Теперь-то и начиналась настоящая география. Она состояла в том, что заключенные должны были бросаться наземь, ползать, скакивать, снова бросаться наземь и снова ползать. Таким образом, до боли знакомой становилась для них земля танцплощадки. Очень скоро площадка превращалась в груды, кишевшие огромными полосатыми червяками, весьма отдаленно напоминавшими людей. По мере сил они помогали раненым, однако в спешке и страхе это не всегда удавалось. Спустя четверть часа Вебер дал отбой. В Впрочем, эти четверть часа дорого стоили изможденным мужникам. Повсюду валялись тела тех, кто уже не мог подняться. «По блокам стройся!» Заключенные с трудом тащились обратно. Они подбирали в конец обессилевших и с обеих сторон поддерживали тех, кто еще мог стоять. Других они укладывали рядом с ранеными. Лагерь погружался в тишину. Вебер сделал шаг вперед. «То, что вы только что проделали, было в ваших интересах. Теперь вы усвоили, как при воздушном налете прятаться в укрытие». Кто-то из эсэсовцев захихикал. Вебер бросил взгляд в их сторону и продолжал. «Сегодня вы познали на собственной шкуре, с каким бесчеловечным противником нам приходится иметь дело. Германия, которая всегда хотела только мира, подверглась жестокому нападению. Противник, разбитый на всех фронтах, в отчаянии прибегает к последнему средству. Нарушая всякое международное право, он трусливым образом бомбит мирные германские города. Он разрушает церкви и больницы, убивает беззащитных женщин и детей. Другого от таких неполноценных людей и бестий трудно было и ожидать. Но наш ответ не заставит себя ждать. С завтрашнего дня лагерное командование приказывает обеспечить повышенную производительность труда. Командос выйдут на час раньше, чтобы убирать развалины. По воскресеньям, вплоть до особого распоряжения, свободное время отменяется. Евреям 2 дня хлеб выдаваться не будет. Благодарите за это врагов-убийц». Вебер замолчал. Лагерь притих. Было слышно, как надрывно шел в гору быстро приближавшийся мощный автомобиль. Это был «Мерседес» Нойбауэра. «Всем петь!» — скомандовал Вебер. «Дойчленд, Дойчленд, Убер Алис!» Лагерные блоки запели не все. Сразу наступило замешательство. Дело в том, что в последние месяцы не так уж часто приходилось петь по приказу. Если же такое и случалось, это всегда были народные песни. В основном петь приказывали в момент совершения телесных наказаний. Пока жертвы кричали от боли, остальные заключенные должны были распевать лирические мелодии. Старый, прежний национальный гимн, написанный еще до прихода нацистов к власти, уже несколько лет в лагере не исполнялся. «Эй, вы, свиньи!» — в 13-м блоке запел Мюнцер. Другие стали подпевать. Кто уже не помнил слов, делал вид, что поет. Главное при этом, чтобы все рты открывались. «К чему бы все это?» — шепотом, не повернув головы, спросил Мюнцер, стоявшего рядом Вернера, который делал вид, что поет. «Что?» Мелодия все больше напоминала тонкое хрипенье. Начальные ноты были взяты недостаточно низко, и теперь певцы никак не могли подобраться к высоким торжественным нотам заключительных строк и осеклись. У узников и без того не хватало дыхания. «Что это за гнусное блеяние?» — пробурчал второй комендант лагеря. «Еще раз сначала. Если и на этот раз не получится, останетесь здесь на всю ночь». Заключенные взяли ниже. Мелодия зазвучала увереннее. «Что?» — повторил Вернер. «К чему именно «Deutschland, Deutschland, Tuberalis»?» «Наверное, после сегодняшнего уже не очень доверяют своим нацистским песням», — пропел Вернер в такт исполняемой мелодии. Заключенные смотрели прямо перед собой. Вернер почувствовал в себе какое-то напряжение. Вдруг ему показалось, что это ощущение разделяет не только он, но и Мюнцер, лежавший на земле Гольдштейн, и многие другие, и даже СС. Мелодия вдруг перестала звучать так, как ее обычно исполняли заключенные. Она была чистой и почти вызывающе ироничной. Причем слова существовали независимо от музыки, сами по себе. «Может, Вебер ничего не заметит», — подумал он, глядя на коменданта лагеря. «Иначе мертвых будет еще больше, чем сейчас». Лицо лежавшего на земле Гольдштейна оказалось рядом с лицом Шеллера. Губы его шевелились. Гольдштейн не мог понять, что тот хотел сказать, но он видел полуоткрытые глаза и догадался, о чем идет речь. «Ерунда», — произнес он. «У нас есть дежурный в лазарете, он это перевяжет. Ничего, пробьешься». Шеллер молчал. «Заткнись», — прокричал Гольдштейн сквозь шум. «Пробьешься, вот так». Он увидел перед собой серую пористую кожу. «Они не будут тебе делать укол», — пропел он в такт гимну. «У нас есть свой человек в лазарете, он подкупит врача». «Внимание!» — поющие смолкли. На плац вышел комендант лагеря. Докладывал Вебер. «Я прочел братьям краткую проповедь и заставил их поработать еще часок». Ну и Бауэр воспринял информацию без интереса. Он втянул воздух и посмотрел на ночное небо. «Думаете, что эти бандиты снова прилетят сегодня ночью?» Вебер ухмыльнулся. «По последним сообщениям радио, нами сбито 90% самолетов. Но и Бауэра это как бы и не касалось. В общем-то, ему нечего терять», — подумал он. «Такой же, как Диц, только поменьше. Ландскнехт, вот и все. Пусть люди разойдутся, если все выполнено». «Разойдись!» Узники проследовали в бараки. Они забрали с собой раненых и мертвых. Прежде чем сдать умерших в крематорий, о них надлежало доложить и потом зарегистрировать. Лицо у Шеллера заострилось, как у карлика, когда Вернер, Мюнцер и Гольдштейн подошли, чтобы его забрать. Казалось, что ночь он ни за что не протянет. Во время географии его ударили в нос, и когда его потащили к бараку, потекла кровь, и в тусклом свете она поблескивала на подбородке. Они свернули на улицу, которая вела к их бараку. Ветер, доносившийся снизу до лагеря, принес с собой дым горящего города. «Вы тоже чувствуете?» — спросил Вернер. «Да», — Мюнцер поднял голову. Гольдштейн ощутил сладковатый вкус крови на своих губах. Он сплюнул, решив попробовать запах дыма открытым ртом. «Так пахнет, будто и здесь уже горит». «Да». Теперь они могли дым даже видеть. Он доносился снизу, из долины до лагерных улиц, в виде легкого белого тумана, и вскоре уже висел даже в проходах между бараками. Какое-то мгновение Вернеру показалось странным и почти непонятным, почему колючая проволока не задержала этот дым. Лагерь вдруг перестал быть таким изолированным и недоступным, как прежде. Они шли вниз по улице, шли сквозь дым. Их шаги стали тверже, а плечи прямее. Шеллера несли с большой осторожностью. Гольдштейн наклонился к нему. «Понюхай, понюхай же и ты», — сказал он тихо, посмотрев с отчаянием и мольбой в заострившееся лицо. Однако Шеллер уже давно был в забытьи. Вонючий барак погрузился в темноту. Света по вечерам не было уже давно. 509-й, прошептал Бергер, — Ломан хочет с тобой поговорить. Что, уже? Еще нет. 509-й на ощупь пробрался по узким проходам к дощатым нарам, рядом с которыми выделялся матовый четырехугольник окна. «Ломан?» — раздалось какое-то шуршание. «Бергер тоже здесь?» — спросил Ломан. «Нет». «Приведи его». «Зачем?» «Приведи, говорю». 509-й повернул обратно. На него сыпались проклятия. Он наступал на тела, лежащие в проходах. Кто-то укусил его за ногу. В ответ он ударил укусившего в голову, после чего тот разжал зубы. Через несколько минут он добрался до Бергера. «Ну вот мы и встретились. Что ты хочешь?» «Вот она». Ломан протянул руку. «Что это?» — спросил 509-й. «Держи свою ладонь над моей, ровнее, осторожно». 509-й ощутил тонкий кулачок Ломана. Он был сухой, как кожа ящерицы. Кулачок медленно разжался. Что-то маленькое и тяжелое упало 509-му на ладонь. «Ну, теперь это у тебя?» «Да, а что это?» «Это...» «Да», — прошептал Ломан. «Мой зуб». «Что?» — Бергер придвинулся ближе. «Кто это сделал?» Ломан захихикал. Это было почти беззвучное, призрачное хихиканье. «Я? Ты? Как это?» Они ощутили удовлетворение умирающего. Он казался по-детски гордым и глубоко умиротворенным. Гвоздь. 2 часа. Железный гвоздик. Нашел его и рассверлил им зуб. «А где гвоздь?» Ломан пошарил рукой вокруг себя и дал его Бергеру. Тот поднес гвоздь к окну. «Дрянь, ржавчина. Кровь текла?» Ломан захихикал. «Бергер», — сказал он, — «есть риск получить заражение крови. Подожди, у кого-нибудь найдется спичка?» Спички были бесценной редкостью. «У меня нет», — ответил 509-й. «На, возьми», — раздался голос со среднего ряда нар. Бергер провел спичкой по стене. Бергер и 509-й закрыли глаза, чтобы не ослепнуть. Так они выиграли несколько секунд, чтобы рассмотреть коронку. «Открой рот», — сказал Бергер. Ломан уставился на него. «Не будь смешным. Продайте это золото». «Открой рот». На лице Ломана мелькнуло нечто похожее на улыбку. «Оставь меня в покое. Хорошо, что еще раз увидел вас обоих при свете. Я помажу тебе йодом. Сейчас принесу флакон». Бергер дал 509-му спичку и на ощупь дотащился до своей кровати. «Погасите спички!» — снова прокряхтел другой голос. «Хотите, чтобы охранники нас перестреляли?» Заключенный на средней кровати прикрывал своим одеялом окно, а 509-й — крохотное пламя курткой сбоку. Глаза у Ломана были ясные, даже чересчур. 509-й посмотрел на догорающую спичку, потом на Ломана и подумал, что знает его уже 7 лет, и что сейчас он видит его живым в последний раз. Он слишком много видел таких лиц, чтобы не знать этого. Он почувствовал, что пламя обжигает пальцы, но продолжал держать спичку, пока она не догорела. Он услышал, как вернулся Бергер, и вновь опустилась темнота, поразившая его словно слепота. «У тебя есть еще спичка?» – спросил он человека на нарах. «Вот, держи». Человек протянул спичку. «Последняя». «Последняя», — подумал 509-й. 15 секунд света. 15 секунд на 45 лет, которые были отпущены Ломану. Последний. Маленький мерцающий круг. «Погасите, черт возьми, отнимите у него спичку!» «Идиот, ни одна сволочь это не увидит!» 509-й опустил спичку ниже. Рядом с флаконом йода в руке стоял Бергер. «Открой рот». Он замолчал. Теперь он тоже четко видел Ломана. Уже бессмысленно было идти за йодом, но он сделал это только для того, чтобы что-то предпринять. Он медленно спрятал флакон в карман. Ломан спокойно наблюдал за ними, не моргая. 509-й отвел взгляд в сторону. Он разжал ладони и увидел поблескивающий крохотный кусочек золота. Потом снова посмотрел на Ломана. Пламя обожгло пальцы и погасло. «Доброй ночи, Ломан», — сказал 509-й. «Позже я еще раз подойду», — сказал Бергер. «Ладно», — прошептал Ломан. «Теперь это просто... Может, удастся раздобыть еще пару спичек?» Ломан уже ничего не ответил. 509-й чувствовал в ладони твердую и тяжелую...
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: В Махачкале представители администрации посетили объекты ВОЗ. Прорабатывается вопрос закупок продукции для детских садов. В Башкортостане стартует проект по обучению ситуационной помощи незрячим и слабовидящим. Министр труда Татарстана посетила предприятие ВОЗ «Электроконтакт» в Казани. Во Владивостоке прошел открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Члены Архангельской РОВОЗ познакомились с культурным наследием Котласа. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 и конкурс «Росмолодежь. Гранты». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В рамках поручения главы Махачкалы рабочая группа посетила региональное отделение и производственное предприятие ВОЗ «Анжи». Делегация ознакомилась с ассортиментом – матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, изделия из пластмассы. Продукция вызывает интерес для дошкольных учреждений, прорабатывается вопрос заключения договоров на поставку. Представитель управления ЖКХ оценил состояние дворовых территорий и в ближайшее время подготовит проектно-сметную документацию для благоустройства. В Башкортостане стартует проект «Комплексный тренинг оказания ситуационной помощи инвалидам по зрению» от ОНО «Код доступа» при поддержке фонда грантов главы республики. Участниками станут 300 школьников и студентов Уфы, Стерлитамака и Благовещенска. Пройдут 4 интерактивные тренинга с незрячими экспертами, тифлопедагогами и дефектологами. Ребята познакомятся с правилами общения и попробуют специальные тактильные и аудиоматериалы, трости, приборы для письма по Брайлю. 31 июля министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова посетила производственную площадку казанского предприятия ВОС «Электроконтакт». Она ознакомилась с условиями производства, пообщалась с коллективом и высоко оценила деятельность предприятия. Предприятие создано в 1946 году для реабилитации инвалидов по зрению. С 1997 года занимается производством гофрокартона и изделий из картона. 1 августа во Владивостоке состоялся открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Участвовали спортсмены из Владивостока, Артема и Уссурийска. Соревнования проходили в абсолютном личном зачете. Победителем стала Светлана Кратинок из Владивостока, второе место у Дмитрия Кочуры, третье у 13-летнего Мирослава Костюка из Артема, который стал открытием чемпионата. Главный судья Сергей Клюков. 21 июля 12 членов Вельской местной организации Архангельской области совершили экскурсионную поездку в Котлас. Программа включала пешеходную экскурсию по городу, посещение выставочного центра с экспозицией авторских кукол, мастер-класс по росписи козули, традиционного северного пряника, знакомство с предприятием «Рубикон» и фольклорные посиделки в Отлажемской деревне. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 от Ассоциации НКО. Участвовать могут все зарегистрированные НКО Российской Федерации. Заявки до 31 августа. Также продолжается прием заявок на конкурс «Росмолодежь Гранты» второй сезон для граждан России и Абхазии от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 сентября на платформе «Молодежь России». По итогам первого сезона поддержку получили 710 проектов на сумму около 500 миллионов рублей. И коротко о других событиях. В Пензенской области на базе отдыха у Ильича прошло состязание по шашкам среди членов Кузнецкой местной организации ВОС в рамках марафона «Сила России». Перед турниром сотрудник библиотеки провел беседу о жизни и творчестве Александра Радищева. В рамках веб-школы РОУИ «Перспектива» 20 августа пройдет вебинар «Доступный туризм. Новые правила игры», посвященные изменениям в законодательстве с 1 сентября 2026 года. Регистрация открыта. В Санкт-Петербурге 15 августа в Росфото состоится лекция «Тифлокомментирование. Как незрячие смотрят фильмы» от библиотеки для слепых и слабовидящих. Спикеры – тифлокомментаторы высшей категории. Участие по предварительной регистрации. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, мы всегда вспоминаем героев, подаривших нам мирное небо. Тех, кто рисковал собой на фронте, уходил в партизаны и просто жил моментом, не строя планов и не питая надежд на будущее. Но этих людей все равно непременно ждали дома их жены, дети, родители, которые верили, что они обязательно вернутся. Спустя 81 год после победы остается все меньше очевидцев тех тяжелых военных лет. И тем не менее они среди нас. Возможность встретиться, услышать их голоса и сохранить их уникальные жизненные истории бесценна. Одна из таких людей – Лия Степановна Качмарик, ветеран труда унитарного предприятия «Светоприбор». Сегодня этой миниатюрной, приветливой и удивительно улыбчивой женщине 87 лет. Почти всю свою жизнь она прожила в Минске, но родилась в России, и, будучи ребенком, войну она и вся ее семья застали именно там.
1: Я, во-первых, войну-то узнала, потому что у меня отец военный. Сразу его, как говорится, на броне держали дома. Но потом он сам запросился. Он был политруком, капитан.
0: Как его звали?
1: Степан Иванович Кузнецов. Работал он откровенно честно. Звание все повышалось, старался. Но он пошел только в 42-м году. Он не выдержал. Некоторые знали, что отец арестован был. В 38-м году отца арестовали.
0: Вашего дедушку?
1: Да. Так он говорит, нет, я пойду воевать, защищать родину свою и докажу своей кровью, что я честен. Когда он ушел, так я еще совсем малая была. 4 года было. Конечно, старший, так он более понимал.
0: Ваш старший брат, да?
1: Да.
0: Сколько у вас детей было в вашей семье?
1: 4. Старшим было 7 лет. Сестре старшей было 5 лет. Мне 4 года. А младшему 1.5 года. Мы жили на Урал, пошли в Свердловскую область, город Асбест. Но там особенно ведь не было войны-то. Там просто знали, и об этом разговоры были очень. И, как говорится, люди переживали, плакали, потому что много привозили с войны раненых. Госпитали были переполнены. Даже уже просто людей некоторых в домах обыкновенных устраивали. Помню, что я еще спрашивала маму, а чего они плачут? Ну, потому что там кто-то умер, кто-то очень тяжелый, раненые, некоторые без ног оставались. Ну, вот она так объясняла мне.
0: А расскажите о вашей маме. Чем она занималась до войны и потом во время войны?
1: Пока отец был дома, жили мы хорошо. У нас была и домработница, то есть нянечка и кухарка. Мама не работала, с нами была. А потом, как он ушел, она пошла на работу. Бухгалтером ее взяли. И она хорошо справлялась. Но работала, конечно, долго. И мы дни оставались. Она вставала очень рано наготовить в печке. И внутри оставляла, чтобы тепло было. А старшему брату говорила, так, ты тут отвечаешь за все. Ну, соседка, правда, помогала. Но время было тяжелое. Вы знаете, даже во время этой времени были много нехороших людей. Воровали, убивали.
0: Даже там, казалось бы,
1: даже,
0: месте, где была война далеко.
1: Потому что жить тяжело было. Маме надо было нас всех прокормить. У нас даже в коридоре с одной стороны одна квартира была, с другой стороны соседкина. У нас было 2 комнаты и кухня. А кухня тогда у нас была большая, как столовая. А у соседки 1 комната и кухня. И вот потом, когда отец ушел, денег-то стало мало. Соседка говорит, давай поменяемся. Тебе ж платить за квартиру это надо много. А где ты возьмешь? Мама с удовольствием. А как же, жить-то надо? И вот мы так и сделали. Один раз как-то даже вот я помню, хоть и малая была, пришел мужчина, а дверь открыта почему-то. Ну, не открыта, но не на ключ не закрывалась общая дверь. Сразу коридор, стояло 2 ящика. Один соседкин, один наш. И он полез в наш ящик. Соседка как на него закричит, ты что? И легла на этот ящик защищать. Тут дети, 4 детей, голодных останутся. Разве можно так? Так он в ее ящик полез и достал, что надо, и ушел. Вот до такой степени были люди некоторые. Таких мало было, но были. Так что вот соседка, конечно, помогала.
0: Ваш отец ушел воевать в 42-м году.
1: Да.
0: Что с ним было дальше? Какая судьба его ждала? Что вы знаете?
1: Малая была так особенно. Мама что, с нами делилась, что ли? Только говорила, все нормально. Отец ваш жив, здоров пока. Воюет с немцами. Но потом, вы знаете, он мало прослужил. потому что была бомбардировка, бомбили, и главнокомандующий пошел проверять огневые точки и погиб. Ну а кого? Значит, Степан Иванович, будьте пока ИО, исполняющий обязанности, пока не пришлют командующего. И вот так он побыл, наверное, чуть больше полгода. И вот пошел он проверять тоже огневые точки, когда начала бомбардировка эта. И все, пропал без вести. Может, его засыпало, кто знает, как это получилось. Короче говоря, пропал без вести. Так сообщили маме. Это около 43-го года почти.
2: Ваша мама вам, всем остальным детям, об этом сразу сообщила? Не скрывала?
1: Нет, не скрывала. Когда я пришла, брат спрашивал, от кого это письмо, от папы? А она говорила, нет, папы нашего нет больше, погиб он. Конечно, плакали мы, что папы у нас больше нет, одни остались.
2: Как складывалась ваша жизнь дальше?
1: Потихоньку мы жили. Так мама и продолжала работать и ходить на дежурство в госпиталь, потому что медсестры и врачи сами не успевали. Много очень было раненых. Но потом она там вот ухаживала за человеком. Он попал в госпиталь с позиции военной. А его жену перед этим погибло тут в Минске, в душегубке. Такие машины были, пускали газ, и там люди умирали, евреи. А он еврей был. И вот его жену так вот она погибла. Он очень переживал, рассказывал маме. Мама ему понравилась, она за ним ухаживала очень хорошо, и он к ней добрый был. Но потом он все-таки говорил, твоего мужа нету, у меня жены нету, давай сойдемся, я помогу тебе. Ведь четверо детей у тебя, что ты будешь делать? А сейчас так трудно. Когда уже ему сказали, можно выписать его, она говорила, хорошо, переходи ко мне жить. Вот мы жили. Он на самом деле старался работать, зарабатывать, как только мог. Нас не обижал никогда.
2: Вот ваша мама работала бухгалтером, в госпитале помогала. Где работали мужчины, пришедшие с фронта?
1: Где бы побольше можно было хотя бы не так денег заработать, как пищу, чтобы была. И я вам скажу, очень люди друг другу помогали. Когда видели, что кто-то больше нуждается, особенно у кого дети, помогали очень.
2: Если отклоняясь немножко от вашей семейной темы, мы еще об этом поговорим. Что вы помните о годах войны в вашем городе, где вы жили? Школы работали?
1: Работали. Но к нам привозили еще много детей, как говорится, сироты, которые оставались, где война шла. Ведь и мать погибала, и отец погибал. И вот к нам присылали. Но они почему-то к нам относились очень недружелюбно. Потому что я помню, я даже в сад ходила. Ну, может быть, потому что они без родителей. И в детском доме, вы думаете, их кормили особенно плотно? Нет, конечно, как могли. И вот они нас обижали. И мы боялись. И мы раньше с одной стороны ходили домов, а потом стали с другой стороны ходить, чтобы не попадать около того дома. Почему-то мальчишки нас били. Считали, что мы сытые, хорошо у нас все, а у них нет.
2: Откуда вот брали еду? Как ее доставали вот люди?
1: Ну вот у кого были огороды. У нас, между прочим, тоже был сарай. И около сараев уже, ну, сколько могли земли занять, столько и заняли. Но соседи друг с другом, как говорится, делились. У кого больше семья, значит, надо побольше земли. Но там много земли-то не было, но все равно. И мама тоже растила что-нибудь. А что надо? Картошку, морковку. Не цветы же тогда садили, а вот что съедобное.
2: Вот в период с 42 по 44 вам было 5, 6, наверное, 7 лет.
1: Да,
2: да? Какую взрослую работу, какие взрослые обязанности вы тогда взяли на себя, возможно, будучи ребенком?
1: Меня мама заставляла за младшим братом следить. Сестра там, чтобы чистоту держали, старались, чтобы не сорили особенно, не разбрасывали ничего. Вот она так учила все время. И брат за все отвечал тоже. А если что-то мама приходила недовольна, она сразу его ругала. Я помню, случай был. Брат младший сидел на печке. У русской печи там же есть, где даже люди спали, грелись. Вот. И брат там сидел. А что-то он натворил. И он говорит, ну-ка, слазь оттуда, я тебя накажу. Почему ты это сделал? А он говорит, не хочу, не буду. Ну, так он взял, это ж надо догадаться, ухват чугунки брать с печи. Ухватом надел на голову и потянул к себе. Мы как с сестрой-то кричали, ты что, ты же его убьешь? Разве можно, если он упадет? И тот кричал. Вот даже такие вот случаи, видите, как получается, что раз мама сказала, ты следи, вот он решил так следить. А маме тоже это было страшно, детей оставлять. Что вы думаете? Не переживала она? Конечно, переживала.
2: Приходилось ли вам встречаться с немцами каким-то образом?
1: Нет, только в Минске. Видели военнопленных. Тогда как раз Беларусь освободили Минск в 44-м году. Отчим мой, он говорит, раз освобожденный, поехали туда.
2: Ваш отчим, он до войны, я так понимаю, жил в Минске?
1: Да, он жил на Немиге улице.
2: А помните, как переезжали?
1: Мама меня с младшим братом отвезла в деревню Гырчиково, Юсвинский район, на родину к отцу. Это в Коми-Пермяцкий округ. Потому что как с четырьмя детьми, а тогда с чем? Ведь не с мешками, не с рюкзаками, а с сундуками ехали. Что-то ж надо забрать, вот это. А она осталась со старшими, и с ними переезжали. Поэтому я этого не видела, как переезжали. Мама сказала, бабушка же одна была, уже старенькая. Так она говорит, ну вот пока я перееду, я потом приеду, потому что все равно Лии надо в школу идти. 7 лет будет. Ну хорошо. Ну, мы с бабушкой остались и в деревне жили. В этой деревне было всего лишь 6 домов. Я удивилась тогда. Обычно, знаете, когда староста там какой занимал место, он должен был быть богатым, а этот, наоборот, был нищим. Он жил с сыном, жена его умерла, и этот сын ходил вечно грязный, оборванный. Между прочим, когда я была ребенком, я на это не обращала внимания. А когда потом повзрослела, я думаю, почему так вот интересно? Да. А там у нас только 2 дома таких, более зажиточно жили. А так все. 6 домов, я хорошо помню. А бабушка одна огород все делала, все справлялась. Но она характером была очень, как говорится, тяжелой. С людьми особенно она не вела разговоры. Но она работала, чтобы все было. Тем более привезли детей, надо же кормить.
2: До скольки лет вы у нее жили?
1: Ну, мы год прожили. Даже опоздала я в школу, потому что мама, ну, не получилось у нее приехать, чтобы в сентябре пошла в 1-й класс. Приехала попозже. А бабушка уже меня даже в детский дом сдала. Я не в силах. Вот. Приедет она, не приедет. Сказала, что заберет к школе, а тут не приезжает. Брата оставила.
2: Младшего.
1: Да, Валерия. А меня в детский дом сдала. Вот я там даже начала учиться. Раньше напишу, как говорится, буквы. Ну, тогда же, знаете, какие клетки были.
2: А вы тогда видели, да, давайте скажем, что у вас со зрением тогда было все в порядке?
1: Ой, у меня 100% зрение было до 15 лет. И вот, слышите, я напишу, а потом на полях начинала рисуночки. А учительница потом говорит, Лия, что это такое? Разве так можно? Это же не тетрадь рисования. Это же писать надо. Я чисто писание проверяю. Как кто пишет, научится ли. А ты, если будешь рисунками заниматься, то не научишься хорошо писать. Я это запомнила хорошо.
2: И до окончания войны вы были вдалеке от мамы, старших брата и сестры?
1: Да.
2: Лея Степановна, а вообще вот помните, как узнали о том, что война закончилась, и как люди этот день встречали?
1: Очень шумно, радостно, песни пели.
2: Вы же тогда как раз были, наверное, еще у бабушки.
1: Да, в 45-м я там была. Но и там, и в деревне даже люди говорили, вот этот Гитлер, чтобы умер давно уже. Тогда было бы лучше.
2: Потом мама ваша приехала, когда вы были в детском доме.
1: Да.
2: И забрала вас с братом.
1: Да. Я именно приехала в Минск в 46-м году. На улице Энгельса. Дом был 2-этажный, но он был, как говорится, разбомбленный. Окон почти не было, дырок вместо окон. Но внутри пленные немцы ремонтировали. А отчим мой руководил ими. Он на них, конечно, очень злой был из-за своей жены, может быть, и может, из-за по-другому вообще. Он строго с ними очень вел. Там ремонтировали. Еще нельзя было жить особенно. Ну так мы поселились в подвале. А знаете, как окна? Они почти что под землей стекло уходит. Чуть-чуть только свет попадает.
2: Что вы можете сказать из своих детских воспоминаний? Все-таки немцы, они восстанавливали дом, где вы должны были жить со стороны ребенка. Как вы помните этих людей?
1: Мы боялись немцев. Ну, потому что рассказывали про них всякое нехорошее, что убивали они. Тем более знали, что отец наш погиб. И мы тоже их не любили и старались их обходить.
2: Расскажите о послевоенном Минске. Каким был город? Как начиналась ваша жизнь фактически с нуля? Совершенно в другом городе, далеком от того, где вы провели детство.
1: Да. Очень большая разница была между нашим, где мы жили, городом, и этим. Потому что тут мы такого не видели, что дома такие страшные, что окна голые, как говорится. Вот стояли наш дом, этот 2-этажный, пол дома почти разбомблено. Потом там были 4-этажные дома. И вот они все, надо было хотя бы внутренности делать, чтобы людям жить где. Все выбито, разбомблено. Жили по-всякому, в подвалах жили. Мы летом, например, в сарае у себя, даже это брат уже старший, а все равно он делал с досок, там сделал палати, как говорится, наверху. Один раз он мне, ну не специально, а получилось так, он там палати делал и веревками подвязал крыши. Тут к стенке прибил, а там поддерживал доски веревками, крыши привязал. А чего-то один раз он снял эти веревки, а я хотела на палатях полежать. И, конечно, сложилось это напополам, потому что доски-то некоторые короткие были, некоторые длинные. Хорошо, что погреб был закрыт. Он говорит, а если бы был открыт, ты бы в погреб завалилась. Это мне было 8-й год.
2: А люди, вот да, вот вы тепло рассказываете о соседке, которая помогала, когда вот ваш папа ушел на фронт. Как люди жили вот после войны? Как вот было все?
1: Раньше люди, когда такая тяжелая жизнь была, а потом еще некоторых были мужчины на войне, ведь долго еще вроде война окончилась тут-то, а еще в другом-то месте еще воевали. И вот очень переживали, тяжело жили, но помогали друг другу. Сплоченные были жильцы между собой. Я сама, хоть я малая и сестра, мы убирали. Мало того, что дома, так еще общий подъезд, когда в подвале раньше, так там нормально, там только свое место убирали и все. А когда уже на первом этаже дали нам квартиру, мы уже убирали и коридор общий, не было там уборщиц. Люди все сами за собой все убирали. Но у нас еще вот нехорошее, конечно, положение было. Мы даже дети и то осуждали. Нас 4 детей осталось после погибшего отца. И мы в подвале жили. Должны были квартиры. Вот одну квартиру, там было 3 комнаты. Одна большая, 24 метра, а 2 по 12. И так как отчим все-таки руководил пленами, тут командовал, он считал, что нам дадут там квартиру. Там уже ремонт. И мы вроде туда вселились. Но еще ремонт не произошел, только 1 комнату сделали. Ну и вселились туда. Потом вдруг приходят и говорят, вы освободите место, мы тут должны ремонт. Тогда получите спокойную чистую квартиру. Но мама не хотела идти. Она говорила отчиму, давай мы в эту, которая маленькая, можно жить, мы в нее вместимся. И потом, когда тут сделают ремонт, мы перейдем. А он боялся, потому что он еврей. Ладно, мама ушла. Пошли в эту малюсенькую комнатушку. Даже 10 метров не было. Потом это было кухней у людей. 7 человек. А тогда Алла только грудная была еще.
2: 5-я, да, ваша,
1: да,
2: сестра,
1: 5-я,
2: которая уже родилась,
1: да,
2: после,
1: да,
2: войны в Минске.
1: Вот мы селись. 2 кровати стояли. На одной брат с сестрой старшие, на другой мама. Мы с братом жили. Один на полу, другой на печке, а другой раз наоборот. А Алла днем она на кровати, когда на ночь ложились в кровать, занимали родители, значит, ее на табуретке ставили корыто, и она в корыте была. Вот так вот мы все вмещались в этой комнатке, в такой. Туалет на улице, надо было бегать, а малые зимой выскочишь куда? В снег, конечно. Потому что мы тоже ночью боялись же ходить темно, и тем более немецкие пленные. Нам все казалось, о, выскочит и нас заберет. И вот в 48-м году, вы, наверное, знаете или, может, не знаете, за Ворошилова голосовали. И мы в этой комнатушке были, все сидели дома. Это даже приглашали на выборы. Мама не пошла, говорит, не пойду. Отчим боялся, он пошел, конечно, а она не пошла. Пришли с агитпункта этого, звали, она говорит, не пойду. Посмотрите, как мы живем, за кого я голосовать буду. Меня с квартиры выселили в такую комнатушку. Ну, потом приходили с ЦК, а ЦК с нами рядом было. При шляпах, одетой хорошо. Вот. А мы все сидим на кроватях этих. Ну, они говорят, ну почему? Мама говорит, а как вот так можно жить? Как? Почему нас оттуда выгнали и вот в такую комнатушку сунули? А даже эта комната была не оштукатурена. Ну, как оштукатурена, но так, набросана просто, не разглажена. И вот наверху пошли там ходить люди. И посыпалась на нас. И этим людям на шляпы. Они, конечно, стряхнули. Говорят, ну что, нравится? А у нас в суп, в еду сыпется. И дети кушают такое. Не волнуйтесь, мы обещаем, что вам нет. Пока не напишите мне резолюцию, не дайте с вашей подписью, что вы мне квартиру дадите. Я, говорит, не пойду. Ну, написали. Но все равно коммунальную квартиру дали. 2 комнаты по 24 метра. И кухня 12 метров. Ну, отчим взял сразу кухню сделал напополам. Сделал большой железный ящик, туда лилась вода, трубы оттуда, и эти трубы шли через отопительную печку, где печка топилась и нагревалась горячая вода. Вот он так сделал. Соседи согласились.
2: Так вы и переехали, в общем-то.
1: Да.
2: Магазины, 48... транспорт. Работало это все тогда?
1: Да, да, но очень плохо. Тогда же что транспорт? Трамваи по рельсам ходили. И дуга провод оставала. По нашей Энгельсе как раз трамваи ходили.
2: В школу вот бы пошли уже тут в Минске, в первый класс.
1: Да, правда, я опоздала на полтора месяца, но ничего, приняли. Я же хоть немножко там в своем детском доме училась чему-то.
2: Сколько детей тогда было вот в классе после войны?
1: Много. Примерно до 40, да, но классы были небольшие такие, как теперь. Раньше поменьше были. Ну, школа сразу была, где можно было устроить. Я же говорю, уже разбомблённые все дома, так что ж, где детям нормально, так и так и устраивали. А потом уже улучшали все это, старались обеспечивать, конечно, в первую очередь детей в школы, кого детский дом. Бывали родители с войны приходили, а потом быстро умирали от ран, болезней всяких.
2: Лея Степановна, а где работали ваш отчим, ваша мама?
1: Мама, она умела шить, вышивать, шила для людей.
2: На предприятии где-то, да?
1: Да, да. Но отец, он же кончал все-таки институт, там, училище какое-то. Короче, он строитель был. И вот он в конторе работал. А получилось, что он руководил, а работали одни женщины. Тогда мужчин-то мало было после войны. И все еврейки. И они его поедом ели. Мы не знали даже, что как это еврей взял русскую, да еще с четырьмя детьми. А тут, вон, смотри, сколько без мужей осталось евреев. И мне это рассказала моя учительница по географии. Она один раз сказала: Кузнецова, останьтесь, я с вами поговорить хочу. Осталась. И она говорит: вы знаете что, вы, наверное, отчима не любите. Я говорю: почему? Не особенно, но, говорю, ничего, мы не ругаемся, все нормально, слушаемся, он неплохой. Он говорит: да, но зато там говорят, что, ну, женщины, они хотят его просто отвоевать. Говорят, что они тебя не любят, они тебя обманывают, а ты вот, видишь, их содержишь. Так что старайтесь вести себя нормально. Он очень хороший человек. А она была сестрой одной из этих работников. Она сказала, я пришла, а не сказать, что я, мой брат, который младший, нельзя сказать, что мы отчима не любили, чужой-чужой, но уважали и слушались. А старший брат не любил. Но он старший, он понимал, он отца помнит. Поэтому, может быть, не знаю. И он нам все про него начинал говорить гадости. А я говорила: Борис, больше не говори никаких гадостей. Вот мама будет обижаться и плакать. Так он говорит: смотри, он смотрит, сколько ты съешь, сколько ты масла намажешь на хлеб. А он смотрел не это, а он смотрел, правда ли его не любят все. Потому что я потом стала замечать, что он все старался. Он даже меня брал на базар, когда уже мне уже было 9 лет, почти 10. Главное, я думала, что он меня берет из-за того, чтобы носить. Оказывается, нет, он мне не давал носить ничего. Он просто говорит: я тебя учу смотреть, где побольше очередь люди, потому что у них не хватает денег купить подороже. Где поменьше, там подороже. Но зато там продукты хорошие, свежие. Так что учись. Ну и так вот я потом рассказала все это и маме сказала, и всем нашим, чтобы поняли.
2: Интересная такая тема всплыла. Послевоенная торговля. Понятно, на рынках продавали продукты, а вещи какие интересные, да, может быть, необычные.
1: Ну, таких вещей, чтобы там ценно, что ребенком. Я этим не интересовалась. Но то, что были магазины комиссионные, там продавались старые вещи иногда, хорошие.
2: Например, что?
1: Одежда верхняя особенно, обувь.
2: Немецкое что-нибудь вот продавали?
1: Не помню такого. Потому что все люди ненавидели немцев. Как они будут немецкое покупать? Даже внимания к этому не было. А потому что, я вам скажу, некоторые люди боялись. Если купишь и будешь одеваться, сказать: о, ты фашист. Поэтому люди старались не покупать этого.
2: Понятно. Лея Степановна, вы рассказали про послевоенное вот это время, про отчима, как его отговаривали от того, что он женился на вашей маме.
1: Да, да. Отчим любил очень маму. Он очень жалел и берег ее. Он даже нас оставлял, говорил, у нее головные боли были. Ну, больная она была. Она в молодости болела менингитом, и ей последствия были нехорошие. Почему она и родила одну, год больше не рожай, не надо. Ну, потому что она болела после этих родов. Он очень любил ее.
2: Остались вместе, да, они?
1: Да, до самого конца. Он в 66-м году умер.
2: Как складывалась лично ваша жизнь?
1: Школу я не окончила. Я с 9 класса ушла. Потому что 7 классов я окончила со 100% зрением. А в 8 пошла с 6% всего лишь. А тогда смешали школы, мужскую с женской. И я пришла, а я очень стеснялась. Потому что я еще в нашей женской школе, когда мне операцию делали, меня наголо остригли. И перед бинтом вся голова была. А мне там девочки задавали вопросы. Ты что, на войне была? Мне даже обидно было. Так я маме сказала: мама, или платок одеть, или шапочку свяжи мне. Она связала шапочку. Ну и учителя разрешили.
2: Зрение упало резко.
1: За 2 недели. Потому что мне аж делали 3 раза операцию. Первую операцию сделали, надо было радикальную, сложную. А они сделали простую. Мол, она ребенок, 10 лет мне было тогда. Очень тяжелая операция. Через год сделали.

0: каждому заболеванию. У меня менялись органы с детского на взрослые. И вот когда это обмен пошел, у меня за 2 недели зрение хоп и нету. У меня осталось 6%. А вначале оно не трогалось, это уже после 3 операций у меня зрение. Я думала после 7 класса, тогда после 7 поступали в техникум, училище, куда. Я решила поступить, и мама говорит, поступай. Но я же видела еще. Я пошла в пищевой техникум. И вдруг вот это раз и зрение. Я там писала с доски, сидела на первой парте и не видела, ну, цифры. Вместо 3 восьмерку написала. Потому что похожи же они, неправильно списала. И потом проверяли все, говорят, решили правильно, все хорошо. Потому что у меня математика отлично была. Только почему вы поменяли цифру? Получается, неправильный ответ, потому что цифра-то другая. А я возьми да и скажи. А я просто плохо вижу. Вы же сидели на первой парте. Я говорю, ну вот, плохо вижу. Было хорошее зрение, а потом сразу раз и все. А, милочка, нет, вы нам не годитесь. Потому что тут с печами надо возиться, все это печь, понимаете? А она уж и ухудшалась. Потом 4 стало. И я пошла в 8 класс в мужскую школу, в 4-ю. И мы были во 2-й, а они близко были. На одной улице, на другой улице. Так я вообще больше стала стесняться. Но у меня уже коса была большая. Так что ничего не видно, никто не знал. Ну, девочки-то знали, что я после операции, все, что было стрижено, все это знали. И вот я с первой парты я не видела с доски ничего. И писала тоже плохо. Ну, вот один раз сидела я, а у нас физик был, как раз контрольно по физике. Он написал на доске задание, но я сижу и думаю, ну что, как подойти к доске? Никто не знал даже, что я не вижу. Я ходила, потому что по этой школе я ходила раньше, видела, когда, знала, как и что, потому что брат учился один и другой. Я вот, он подошел, учитель по физике. Кузнецова, почему вы не пишете? Я говорю, я не вижу с доски ничего. Он принес мне бумажку, с которой писал на доску, а там микроскопическими буквами. Я ничего не вижу. Он опять подходит. Но он наблюдал, подходит, в чем дело опять, ничего не пишете. Я говорю, я не вижу. А как это вы ходите, почему без очков? Я говорю, очки не помогают. А как это вы так? Ну вот так вот, у меня зрение упало, и ничего не вижу. И он взял в школе, когда учителя собираются, и он все рассказал. Ну и что вы думаете? Директор пришел в класс, меня не было. И ученикам сказал, как это вы год учились и не знали, что девочка не видит совсем почти. Это уже 9 класс, потому что я пошла в 9, а потом вижу, что на меня учителя не обращают внимания, как будто меня нету тут. Думаю, что я буду ходить? Даже 1-ю четверть не кончила. Еще 17 не было лет. Мама давно говорила, не ходи в школу, ты просто портишь себе настроение. Все равно не видишь, так чего ты там будешь сидеть? Хоть по дому учиться, жить будешь. Меня заставляли дома, мама, все делать. И в магазин ходить я знала. И дорогу, и все, и хорошо. Ну, а потом думаю, что я буду сидеть? А брат говорил, он работал же тут у нас в щеточном цеху. Старший брат.
1: На предприятии, да, Минском, да, тогда, да, Галтизовском? Да, да, у него тоже были проблемы со зрением? Или,
0: да,
1: как он попал?
0: А у него мама почему-то профессору не сказала, отчего у меня зрение, отчего у брата. У него зрение пропало тоже, когда возраст, вот 16 лет, менялись. Вот это ошибка была мамина. А он в 4 года падал со 2-го этажа головой вниз. И там у нас одна сторона дома была как 1-й этаж, а у нас как 2-й этаж, потому что гора была большая. И он на гору, а в землю головой ударился, и даже палец на руке поломал, и покатился вниз. И потом врач сказала, у него сильнейшее сотрясение мозгов. Старайтесь не ругать его, потому что очень тяжелая форма. Но он-то видел лучше меня, конечно. Но не потому что из-за сотрясения головы вот было такое. В 10 лет операцию когда делали, после этого у меня было.
1: Получается, вот из 5 детей только у вас и у брата, да, были проблемы.
0: Ну вот у нас потрясение было, вот это у него и у меня. А потом он мне посоветовал, иди на предприятие и устраивайся. Нормально можно работать. Иди кого-нибудь вот в трикотажку или в одеялку. Я и пошла в отделку. А меня тогда наша цеховая спрашивает, а что вы умеете делать? Я говорю, все, что надо. Вот я уже до того степени привыкла на ощупь, что все делать стараюсь.
1: И с какого по какой год вы проработали на предприятии?
0: В 56-м, 25 октября. Последний рабочий день был в 94-м году, после дня рождения моего. Исполнилось 55 лет.
1: Лея Степановна, вот уже много лет прошло с момента окончания войны. Большая у вас такая была насыщенная жизнь. Ваши дети...

0: Дети. Сколько, кстати, детей у вас?
1: Детей трое у меня. Внуков трое тоже, а правнуков четверо. Это все у внука.
0: Четверо уже, да. Часто ли интересуются вашим детством и охотно ли рассказываете вы вот им о том военном и послевоенном времени? Ведь это было время очень тяжелое.
1: Я сейчас особенно не рассказываю. Никто не спрашивает, так что. Но я скажу. Я когда вот ночами не сплю, а что делать? Мысли всякие. И детство, и юность все время, и рабочие дни. Все у меня в голове. Все вспоминаю. Нам тяжело было, конечно. Но я ребенком была все-таки. Я хочу сказать, конечно, после войны отстроился город. Это не узнать. Поэтому вспоминаешь и думаешь, как же в то время люди жили. А сейчас, слава богу, даже у меня молодежь моя, я все говорю, вот, поносил немножко, выбросил. Я говорю, почему выбросил? Мама, а что ты будешь носить? Я говорю, ты знаешь, я мод не буду носить. Оно не рваное, ничего, но мне надоело. Так я лучше людям дам мод, кому-то кто-то нуждается и с удовольствием возьмет. А выбрасывать вещи и еду запросто теперь выбрасывает молодежь. Я не могу, потому что пережила всякое. Ну, что сказать. Конечно, сейчас живется неплохо людям. Довольно. Каждый добивается. Кто может, тот добьется, если захочет. Желаю всем, что хочется, стараться, не отчаиваться и, как говорится, идти вперед. И именно жизнь показывала, что надо жить. Когда я пришла в 56-м на работу, а в 57-м уже замуж вышла. Я маме сказала, мама, я собираюсь замуж. Она: ты что, с ума сошла? Какой замуж? Ты инвалид такой и самый больной человек. И не выдумаю, ты пропадешь. Я говорю, не пропаду, не волнуйся. Почему-то я для всех все делаю, а тут вдруг я для себя не смогу. Не пропаду. И даже, говорю, никогда плакаться не буду, просить ничего не буду. Все сама. Так сказала, так и делала все. Не пропала, не пропала. И доказала всем, что я сама. Даже другие не верят, что не вижу.
0: И жизнью своей, наверное, все-таки в целом остались вы довольны. Правильно,
1: да,
0: я понимаю?
1: Да.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Датикашвилем Тварисой Абрамовной, председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Твариса Абрамовна. Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборной конференции Московской областной организации Всероссийского общества слепых.
4: Добрый день. 19 мая у нас состоялась отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Я готовилась к этому где-то 3 года, потому что до этого, в апреле месяце 2023 года, я была назначена исполняющей обязанности председателя Московской областной организации, так как Александр Иванович Коняев у нас стал вице-президентом Всероссийского общества слепых. Поэтому были очень активные эти 3 года для меня лично, и я думаю, что для нашей самой областной организации, для местных организаций, потому что, когда приходит новый человек, он изучает то, что было до него. Правильно, я работала на местном уровне, и, соответственно, здесь мне нужно было изучить всю работу, которая ведется уже на областном уровне. Это все-таки различная работа, поскольку быть руководителем местной организации – это не быть руководителем Московской областной организации. В Московской областной организации больше ответственности, больше разносторонней деятельности. И, соответственно, конечно, вот эти 3 года ушли у меня на познание, на понятие того, что для меня новое, на изучение и работы на областном уровне. Очень много было выездов, их даже не сосчитать. Московская область, она очень большая, и поэтому колесить пришлось много. Это и предприятия, которые теперь тоже мне остались как председатель наблюдательного совета. Соответственно, их деятельность тоже изучалась. И местные организации, которых у нас 30. И в 2025 году у нас еще было столетие и Всероссийского общества слепых, и Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Соответственно, много выездов и очень достойно на территории Московской области наши местные организации отметили эту знаменательную дату. Соответственно, вот к выборам мы шли, даже мы не шли, а бежали. И вот такая была взята скорость, которая даже для меня оказалась непростой, но мы это все преодолели вместе. И поэтому вот 19 мая у нас отчетно-выборная конференция прошла на очень таком высоком уровне, достойном и на позитивной ноте. У нас все вопросы принимались единогласно и как-то вот дружелюбно, потому что мы вот за эти 3 года очень сплотились в работе. Единогласно председателем Московской областной организации коллеги избрали меня. Мы избрали и новый состав контрольно-ревизионной комиссии, в который вошли и сотрудники из наших предприятий Московской области, и избрали мы членов правления Московской областной организации. Многие остались те же, которые уже несколько раз были членами правления, но мы и новых членов избрали. Это те руководители местных организаций, которые очень себя активно показали и хорошо показали свою работу. И мы вот посчитали, вот общались с коллегами, что таких людей, которые добросовестно, ответственно и активно работают, нужно, конечно, тоже пригласить в члены правления. И мы, конечно же, заслушали и мой доклад, и доклад отчетно-контрольно-ревизионной комиссии за 5 лет работы, поскольку я-то была 3 года последних, а еще 2 года еще Александр Иванович возглавлял нашу организацию областную. Было избрано делегаты на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. Это у нас Александр Иванович Коняев и я. Мы будем два делегата, которые будем представлять на съезде нашу областную организацию.
3: Фариса Абрамовна, расскажите, пожалуйста, о своей предвыборной программе в качестве председателя региональной организации. И скажите, решив, какие вопросы из актуальной, из повседневной и профессиональной жизни инвалидов по зрению, вы смело себе скажете, что вы успешно проработали 5-летний срок на должности председателя?
4: Ну, знаете, у инвалидов по зрению, конечно, очень немало, даже, может быть, даже не очень много, но есть такие основные чаяния и свои заботы, и свои трудности, и свои пожелания. Мы вот в эти 3 года очень активно работали по программе «Доступная среда». Это же очень важно для инвалидов по зрению. То, что мы делали, мы будем продолжать. И мы тесно взаимодействовали с социальным фондом по городу Москве и Московской области, потому что действительно много вопросов по техническим средствам реабилитации у инвалидов по зрению, по их качеству, по тому, какое техническое средство, в каком виде нужно инвалиду по зрению. Например, вот у нас очень часто проблемы с тростями, потому что кому-то нужна опорная, кому-то тактильная. То есть вот такие вопросы у нас. Мы очень часто проводим встречи по доступной среде, на местном уровне. Мы обследуем объекты в местных муниципалитетах Московской области. Сейчас мы очень активно стали работать с транспортной прокуратурой, где как раз-таки вот доступность объектов очень важна для инвалидов по зрению, особенно, вы знаете, ЖД-объекты, это вот платформы, это подъемы по лестницам, спуски, и там очень много проблем, очень тоже проблемы возникают уже сейчас у инвалидов по зрению, например, с валидацией своего проездного, поскольку это все не озвучено, прикасаясь к валидатору, инвалид по зрению не видит, активировал он свою проездную карту, не активировал. То есть, понимаете, вот такие бытовые проблемы, они очень занимают много времени у нас, потому что мы, как представители, ну, Московской областной организации, должны помогать решать инвалидам по зрению такие вопросы, которые они не могут везде озвучить или их не очень где-то услышали. Соответственно, эти вопросы мы обязательно будем рассматривать. Обязательно обучение наших инвалидов по зрению в наших учреждениях и в Центре реабилитации слепых, и в Реакомпе, поскольку все-таки очень есть большое желание у людей и овладеть и компьютером, и навыками по программе «Доступная среда» обучаться хотят люди, то есть чтобы потом тоже так вот исследовать объекты. Вот. Кто-то просто элементарной реабилитацией обучается. Конечно же, мы планируем взаимодействие с управлением социальной защиты населения. Обязательно мы планируем и работаем с депутатами местных наших муниципалитетов и областных, и даже вот у нас даже есть и представители и в Госдуме, к которым мы обращаемся. То есть обязательная работа с депутатским корпусом. У нас направлений очень много, на самом деле, вот так вот, и социокультурных, и по спорту. Очень много мероприятий мы проводим обязательно, ну, написание грантов по спорту, по проведению спортивных мероприятий. Конечно, мы заинтересованы еще в привлечении финансовых средств для работы с молодежью, потому что они хотят участвовать и в культурных мероприятиях, и в спортивных, и все-таки хотелось бы это все делать достойнее. Конечно, грантовая деятельность тоже для нас очень важна. Обязательно выстраивание деловых и партнерских отношений с теми муниципалитетами, где у нас немножко на таком уровне. Знаете, сейчас очень много меняются на местных уровнях глав, и, соответственно, меняются и сотрудники у них на местах. И не все очень правильно понимают, что общественная организация, она представляет интересы инвалидов, поэтому и выезды у меня бывают, и планируются. Особенно там, где сложновато с новыми руководителями, будем дальше пытаться взаимодействовать и для поддержания с теми, кто действительно с нами очень хорошо работает. У нас есть местные организации, у которых очень выстроена хорошо работа и с администрациями, и с социальной сферой. То есть я обязательно посещаю эти тоже местные организации для того, чтобы тоже познакомиться с руководством, показать авторитет нашей большой организации. То есть это, видите, это вот поиск обязательно финансов. У нас некоторые местные организации субсидии получают от местных администраций. и, соответственно, мы тоже готовимся участвовать в различных программах, и привлечение финансов тоже здесь необходимо. Поэтому, честно говоря, программа, она, в принципе, одна и та же, но она очень разносторонняя. И самое главное – это взаимодействие, наверное, вот нам между собой вот взаимодействовать. Вот что приводило нас к успеху в чем-либо, вот в каких-либо делах, это то, что у нас вот с председателями, с активом местных организаций, у нас всегда вот было как-то единение. Мы рассматривали какой-то вопрос и приходили к общему знаменателю, там, мы принимали какое-то решение. Мы очень много вопросов вносим направления, потому что не хочется иногда включать руководителя и принимать решения какие-то единогласно. Я думаю, что есть такие темы, которые мы обсуждаем вместе. И, соответственно, мы вместе придумываем еще какие-то дальше программы, куда двигаться можно, что делать можно. Но мы стараемся быть везде и всюду на областном уровне. Знаете, у нас даже программа, она как пишется вместе с нашим движением.
3: Бориса Абрамовна, этот год для Всероссийского общества слепых будет посвящен 24-му съезду Всероссийского общества слепых. Скажите, ведется ли подготовка к участию ваших делегатов в съезде? Есть ли обращения незрячих людей, которые могут и будут озвучены на съезде? И с какими проблемами, в общем, обращаются члены Московской областной организации ВОС?
4: Вы знаете, да, мы сейчас уже начинаем эту подготовку, потому что уже не за горами и съезд, и к нему нужно готовиться. Поэтому сейчас мы анонсировали по местным организациям еще раз, мы это часто делаем, письма с просьбами, чтобы были озвучены в письменном виде серьезные их чаяния, которые бы они хотели, чтобы мы пытались решить это на уровне Всероссийского общества слепых, потому что есть такие моменты, которые не решишь на местном уровне. И поэтому мы сейчас вот анонсировали рассылку очередную, как раз-таки, вот чтобы делегаты Александр Иванович и я были готовы к съезду, и из вот этих полученных писем в обратную сторону, то есть это наши председатели местные отработают еще раз со своими членами организаций, выберут серьезные действительно или трудности, или радости, и с этим поделятся с нами. Мы выберем самые такие, которые действительно лучше решать уже на уровне ВОС. Те, что мы и сами сможем решить, мы, конечно же, будем включаться и будем рассматривать эти вопросы как предложение поработать над ними на съезде, потому что, может быть, на съезде получится более квалифицированно и правильно подойти к каким-то вопросам, поскольку все-таки на съезде у нас представители все очень эрудированные, образованные, обычно собираются. Ну вот такая вот у нас началась подготовка. Проблема, ну, у нас здравоохранение, у нас проблема, да, с медициной очень много трудностей, поскольку действительно инвалидов по зрению очень много где перестали понимать. Хотя этого ранее не было, но жизнь меняется, и меняемся мы, и меняется все вокруг нас. Вот у нас был такой случай интересный, когда инвалид по зрению первой группы, возрастная женщина, легла в больницу, и не разрешили ближайшему родственнику с ней как сопровождению быть в больнице, и человек просто не лег в нее. И мы стали везде обращаться, и нам удалось решить этот вопрос. Ну вот вроде бы элементарно, да, ты видишь инвалида по зрению, тотально слепого, но врачи должны это понимать. То есть, бывают вот разные такие, из элементарного бывают сложности. Поэтому подготовка к съезду идет, у нас время еще есть, но мы уже так трепетно к этому относимся моменту.
3: Твориса Абрамовна, что бы вы пожелали всем делегатам 24-го съезда Всероссийского общества слепых?
4: Я бы пожелала на самом деле всем так правильно, чтобы меня поняли. Мы представители все одной организации, и у нас у всех действительно одни и те же трудности и радости. И я бы пожелала бы всем очень серьезно подойти квалифицированно к съезду, и чтобы были нами внесены те предложения, которые помогут и Всероссийскому обществу слепых их решить, может, на государственном уровне, на правительственном уровне, чтобы от нашего съезда была польза именно инвалидам по зрению. Я всегда говорю о том, что, в принципе, мы нужны только друг другу, да, поэтому я бы хотела бы, чтобы наш съезд прошел дружелюбно, в единении, в понимании и в действительно в дельных и толковых предложениях, чтобы съезд был наполнен правильными и прогрессивными, реальными такими идеями, которые действительно можно было бы воплотить в жизнь.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых Датикашвили Тварисой Абрамовной. Оставайтесь в эфире Радио ВОС.
5: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет
6: Вы слушаете Радио ВОС. Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
7: В этом году, в сентябре, будет юбилей. 20 лет, как Иван радует нас своим голосом.
8: Я отрехну лиловый флаг.
9: А вы когда-нибудь были на квартирнике, после которого многие не хотели расходиться? 16 мая в Пермском КСРЦ ВОС такой вечер состоялся впервые. Повод для встречи был особенный. Юбилей солиста вокальной эстрадной студии «Мечта» Ивана Понявина. В этот вечер для виновника торжества и всех гостей звучали любимые песни в исполнении вокальной эстрадной студии «Мечта» Владимира Саранцева, Владимира Бабкина, группы «Кода», Татьяны Катаевой и Дмитрия Наместникова.
7: Я начал заниматься вначале в спортивном классе, беговая дорожка и тренажеры, да. Начал физически оздоравливаться, очень большой позитив получал от общения. Потом я узнал, что здесь есть эстрадная студия «Мечта», вернее, ее еще тогда не было. Когда я пришел, мы познакомились с Еленой Николаевной Катаевой, моей, можно сказать, второй мамой, которая меня, так сказать, открыла как человека, который способен делать для людей. С Еленой Николаевной мы начали эстрадную деятельность. Сейчас, чего я могу вам предоставить вашему вниманию, это благодаря Елене Николаевне. Какие-то песни мне, в общем-то, знаете, как бывает, как будто всю жизнь их пел и слышал, вживался мгновенно просто. До своей травмы в 14 лет мы познакомились с молодым человеком Леонидом Аркадьевичем Гусевым и создали группу, назывались мы «Дос Моча Чос», то есть две девушки. Хотя среди нашей группы девушки не было. Что самое интересное, я был бас-гитара, вместе с Андрюшей Побережником мы делали ритм-секцию. Я басил, Андрюша играл на барабанах. Пел у нас Сергей Митягин, пел на английском, на русском. А самое главное, гитар у нас не было. Барабан, бас, вокал и...
10: Скрипка.
7: Не скрипка, балалайка. Представьте себе, вот такой колорит делали. Звук просто удивительный. Я не знаю, на самом деле, что впереди меня ждет, но я очень счастлив, что я жив. Друзья мои, я всех благодарю за то, что вы со мной, поддерживаете меня и мою матушку. Это мое счастье, то, что вы с нами. Большое вам спасибо, что вы...

0: научился разговаривать. После комы он вообще все слова забыл. Короче, я когда он начал уже разговаривать,
1: он первое сказал: я жалею, что остался жив.
0: Я ему сказала: Вань, ну неужели я 3 месяца вообще не спала ни одну ночь ради того, чтобы ты это сказал? Он помолчал, больше ничего не сказал. Потом он где-то через 4 года все-таки попали сюда, записались к Елене Николаевне. Регулярно он стал ходить. И он понял цену жизни, то, что он занимается творчеством. Одно единственное, скромности немножко ему надо добавить, ага, все хорошо. Поэтому дом культуры, общество слепых, это наш второй дом, родной дом. Теплые люди, теплые сердца. Спасибо вам большое.

Зрители не просто слушали, они подпевали, улыбались, аплодировали и становились частью этого музыкального вечера. Дворец культуры превратился не в концертную площадку, а в уютную гостиную, где стираются границы между сценой и зрительным залом. Здесь все были своими – артисты, зрители, друзья, а главным языком общения стала музыка.

0: света и тьмы.
1: Ты, Ванечка, поздравляю тебя с твоим замечательным юбилеем. Ты один из самых первых моих учеников. Мы с тобой уже 20 лет вместе. Я рада видеть, как ты растешь, развиваешься.
2: Я хочу поздравить с таким замечательным юбилеем замечательную маму, Людмилу Владимировну, благодаря которой Ваня стал тем, кем он стал. Но мы только помогали. Все его очень любим и любим вас.

Ванька, сколько мы с тобой знакомы? Ой, да, больше 20 лет. Точно. Когда ко мне приходит на студию записываться, микрофона стойки не хватает, приходится ставить на порядку. Могу тебе сказать, что ты один из моих больших, в прямом смысле, лучших друзей.

что я хочу пожелать, это здоровья. Сегодня мы просто разговаривали, да, с мамами, которые здесь присутствуют, о том, что дворец оживился. Дворец, я сказала, что оживился благодаря хорошей команде, которая работает. Но помимо этого, дворец работает благодаря непосредственно вам, тем людям, которые сюда ходят, занимаются, которые чувствуют себя как дома. И это как раз наш толчок для дальнейшего роста. Поэтому я желаю тебе, чтобы твои силы никогда не иссякали, чтобы ты всегда ходил к нам во дворец, как к себе домой. С праздником еще раз с вами.

0: когда официальная программа завершилась, расходиться не хотелось никому.
1: С нами Юлия Жиганова. Юлия, как ваши впечатления?
2: Очень много знакомых, друзей. Впечатления отличные, превосходные.
1: Какой формат ДК ВОЗ проводится впервые? Как думаешь, стоит продолжать?
2: О, это обязательно. Квартирники, просто встречи, и петь, и танцевать, и общаться. Это очень важно.
0: Этот квартирник стал не просто новым форматом. Он стал вечером, где музыка объединила всех в одну большую дружную компанию. И кажется, у этой красивой традиции обязательно будет продолжение. Thank you.

Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Махачкале представители администрации посетили объекты ВОС. Прорабатывается вопрос закупок продукции для детских садов. В Башкортостане стартует проект по обучению ситуационной помощи незрячим и слабовидящим. Министр труда Татарстана посетила предприятие ВОС «Электроконтакт» в Казани. Во Владивостоке прошел открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Члены Архангельской РОВОС познакомились с культурным наследием Котласа. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 и конкурс «Росмолодежь. Гранты». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В рамках поручения главы Махачкалы рабочая группа посетила региональное отделение и производственное предприятие ВОС «Анжи». Делегация ознакомилась с ассортиментом – матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, изделия из пластмассы. Продукция вызывает интерес для дошкольных учреждений, прорабатывается вопрос заключения договоров на поставку. Представитель управления ЖКХ оценил состояние дворовых территорий и в ближайшее время подготовит проектно-сметную документацию для благоустройства. В Башкортостане стартует проект «Комплексный тренинг оказания ситуационной помощи инвалидам по зрению» от ОНО «Код доступа» при поддержке фонда грантов главы республики. Участниками станут 300 школьников и студентов Уфы, Стерлитамака и Благовещенска. Пройдут 4 интерактивные тренинга с незрячими экспертами, тифлопедагогами и дефектологами. Ребята познакомятся с правилами общения и попробуют специальные тактильные и аудиоматериалы, трости, приборы для письма по Брайлю. 31 июля министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова посетила производственную площадку казанского предприятия ВОС «Электроконтакт». Она ознакомилась с условиями производства, пообщалась с коллективом и высоко оценила деятельность предприятия. Предприятие создано в 1946 году для реабилитации инвалидов по зрению. С 1997 года занимается производством гофрокартона и изделий из картона. 1 августа во Владивостоке состоялся открытый чемпионат по настольному теннису спорта слепых. Участвовали спортсмены из Владивостока, Артема и Уссурийска. Соревнования проходили в абсолютном личном зачете. Победителем стала Светлана Кратенок из Владивостока, второе место у Дмитрия Кочуры, третье у 13-летнего Мирослава Костюка из Артема, который стал открытием чемпионата. Главный судья Сергей Крюков. 21 июля 12 членов Вельской местной организации Архангельской области совершили экскурсионную поездку в Котлас. Программа включала пешеходную экскурсию по городу, посещение выставочного центра с экспозицией авторских кукол, мастер-класс по росписи козули, традиционного северного пряника, знакомство с предприятием «Рубикон» и фольклорные посиделки в Ватлажемской деревне. Открыт прием заявок на премию достижений НКО-2026 от Ассоциации НКО. Участвовать могут все зарегистрированные НКО Российской Федерации. Заявки до 31 августа. Также продолжается прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты. Второй сезон» для граждан России и Абхазии от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 сентября на платформе «Молодежь России». По итогам первого сезона поддержку получили 710 проектов на сумму около 500 миллионов рублей. И коротко о других событиях. В Пензенской области на базе отдыха у Ильича прошло состязание по шашкам среди членов Кузнецкой местной организации ВОС в рамках марафона «Сила России». Перед турниром сотрудник библиотеки провел беседу о жизни и творчестве Александра Радищева. В рамках веб-школы РОУИ «Перспектива» 20 августа пройдет вебинар «Доступный туризм. Новые правила игры», посвященные изменениям в законодательстве с 1 сентября 2026 года. Регистрация открыта. В Санкт-Петербурге 15 августа в Росфото состоится лекция «Тифлокомментирование. Как незрячие смотрят фильмы» от библиотеки для слепых и слабовидящих. Спикеры – тифлокомментаторы высшей категории. Участие по предварительной регистрации. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
4: Здравствуйте! В эфире Тюменская студия «Радио ВОС». У микрофона Юлия Бушнева. Я не знаю, как у вас, а у нас сегодня за окном дождливо. Но это передышка после двухнедельной жары. Несмотря на то, что за окном пасмурно, а в нашей студии тепло и ярко по-солнечному. Потому что сегодня у меня в гостях участники-туристы, которые совсем недавно побывали в Москве. А ездили они туда по специальной реабилитационной программе «Социальный туризм», которую проводит наша любимая Всероссийское общество слепых. И сегодня мы будем говорить об этом, делиться впечатлениями, слушать интервью и репортажи с места событий. Итак, я представляю наших гостей. Это Александр Гусев.
5: Привет.
4: И наша гостья, которая впервые в студии «Радио ВОС», это Юлия Корневец. Юля, привет.
6: Всем привет.
4: Ну что ж, ребята, вы побывали в Москве, были вы там, я так поняла, 4 дня. Программа у вас была насыщенная, познавательная, интересная и развлекательная. Делитесь впечатлениями.
5: Впечатлений на самом деле море. Я бы даже сказал, что мы там были 5 дней. То есть 4 – это официальная программа, а 5-й день был свободный день отъезда, который мы использовали по максимуму для того, чтобы еще и насладиться Москвой самостоятельно. Но, наверное, обо всем по порядку. Я хочу сказать, что в Москве я бывал вообще много раз, но вот эта поездка, она произвела на меня такие самые яркие впечатления. И за вот эти 4 дня я не посмотрел в Москве столько всего, сколько не посмотрел, наверное, за прошлые 10 лет. Особенно, наверное, меня впечатлила поездка в Троице-Сергиеву Лавру, в Сергиев Посад. И очень-очень мне понравился музей криптографии.
4: Поподробнее, что это, что вы там смотрели?
5: Ну, смотри, музей криптографии — это история шифрования, да, ведь всегда нужно было соблюдать какую-то тайну переписки между всякими органами власти, да, между какими-то царями, правителями. И это история шифрования всяких писем, донесений со времен практически до нашей эры и до наших дней. Там вот, например, есть знаменитая машина шифровальная «Энигма» называется, которая использовалась во времена Второй мировой войны. Вот. А мне, например, очень было близко по душе. Там был такой стенд, на котором висели наушники, и можно было послушать записи старых зашифрованных передач, где на коротких волнах передавались всякие важные сообщения на большие расстояния. И я прям помню, как я в детстве, вот еще когда увлекался приемником, я крутил и слушал тоже. Мне это было интересно. Там странно, какой-то диктор говорит, например, какие-то цифры там, ну, на каком-нибудь, допустим, английском языке 1, 5, 9. Я думал в детстве, что они занимаются какой-то ерундой. А потом вот уже, когда стал взрослее, я узнал, что это шифрование, и у меня это был такой возврат в детство.
4: Юль, ну расскажи, вот Саше понравилась криптография, да, он как-то окунулся даже в детство. А тебе что больше всего запомнилось?
6: В Москве, я тоже скажу, была несколько раз. Была много где. Еще был мэр, когда Лужков, он организовал для студентов, в общем, выставку ВДНХ, и по Москве экскурсии были. Но в этой поездке были те места, которые я ранее не посещала. Поэтому, конечно, мне это очень понравилось в плане того, что я бы сама туда не сходила, и благодаря вот программе соцтуризма я побывала в тех местах, в которых побывала. В общем, меня впечатлило Зарядье, парк Зарядье.
5: О, Зарядье — это вообще волшебное
6: да,
5: место.
6: Да,
5: интересное.
6: Я бы хотела бы еще вернуться и побольше там провести времени, больше посмотреть, потому что программа была насыщенная, и, соответственно, тайминг надо было соблюдать. В общем, я бы еще вернулась, посмотрела Зарядье. ВДНХ — это огромная территория, которую, ну, конечно, не обойти за то время, которое мы там были. Хочется вернуться. Много всего изменилось с тех времен, когда я там была последний раз. Вот, это вот самое... Да, еще, кстати, в Сергиев Посад очень интересная была поездка. Мы там провели весь день. Это тоже запомнилось. Мы привезли туда сувенирчики, святую водичку. В общем, вот эти яркие впечатления в этих поездках. Еще понравилось, еще очень хочу сделать акцент на том, что столько цветов. В общем, во всех местах, где мы посещали, было много цветов. И мы все фотографируем, потому что это ярко, не так, как у нас. Мы, по крайней мере, столько цветов в оформлении города в Тюмени нет.
5: Ну, кстати, мне вот понравилось, например, мы прямо даже вот в первый день обратили внимание, что постоянно за городом ухаживают, да, мы чуть не попали под полив машины,
6: да? Да-да-да-да-да. Мыли дороги, парки, где люди ходят, все это промывается, да, стрижется, подстригается, газоны, деревья. Все это фигуристо делается, все красиво. В общем, удивила нас Москва.
5: Верните нам Собянина в Тюмень. Пусть у нас тоже подстригут все.
4: Да-да-да. Все культурные пространства вы посещали с помощью профессионального экскурсовода Ларисы Тарарыф. И я предлагаю послушать небольшое интервью, которое, Александр, ты сделал в Москве с ней.
7: Начиная с 1147 года, предприимчивый и дальновидный политик Юрий Долгорукий будет формировать землю московскую, ковать мощь. Мощь ковалась, и здесь продолжает коваться дальше. То есть одной из этимологий названия топонима Москва склоняются местные краеведы и научное сообщество к тому именно лексическому значению этого слова, что мощь ковалась. Москва. На берегу реки Москва, на берегу реки Неглинки, омываемый холм Боровицкий стал тем самым местом, где в последующем появится Московский Кремль.
8: Я экскурсовод, дополнительно я еще учитель русского языка и литературы, живу и работаю в городе Щелково. Но и то, что касается работы вот второй, есть работа для души, а есть работа для помощи. Помощь бывает разная, и уметь делать людей счастливыми – это талант.
5: Ну, то есть для души это работа в школе, да?
8: Нет, не совсем так. Вот не в школе, совсем. В школе как раз диплом. Диплом должен кормить. Это я еще усвоила очень-очень давно. А помимо того, что для души, это вот как раз все, что связано с экскурсоводческой деятельностью. И даже для людей, которые имеют индивидуальные особенности для социума.
5: Вот сейчас вы проводили экскурсию для группы людей с ограниченными возможностями по зрению. Это первый ваш такой опыт?
8: Можно сделать немножечко корректировку в вашей фразе. Ограниченных возможностей у человека нет. Есть индивидуальные особенности. Нет, это не первый мой опыт. У меня уже опыт был позади. Вы у меня вторая группа. А еще самый мой первый опыт был – это люди с поражением опорно-двигательного аппарата.
5: А как вообще вы стали экскурсоводом? Я знаю, что в Москве вы не коренная москвичка, но вы так здорово знаете Москву.
8: Судьба меня забросила в Москву в 2008 году. Тогда я приехала, вот где взяли на работу, там и взяли на работу. Я 13 лет проработала в другой компании, крупной компании, но и профессия меня догнала в 2013 году. Вот, потому что ну, то, что ты любишь, то, что ты знаешь немножко, и то, что тебе нравится, должно быть все-таки всегда у тебя в сердце и в душе.
5: А сложно ли вам работать как раз вот с особенными людьми?
8: Ну, вы знаете, с особенными людьми первое время, как вам сказать, ну, первое время, конечно, есть какие-то особенности, а потом уже привыкаешь к этому. И потом ты уже не считаешь, что они с особенностями, и чувствуешь их как вот себе равный.
5: А как подбираются маршруты для групп организованных? Это вы сами разрабатываете или к вам поступают какие-то запросы?
8: Нет, ко мне не поступают запросы. Мне нужно знать хорошо Москву и все, что с ней связано. А все, что касается маршрутов, это занимается само общество Всероссийское слепых.
5: То есть перед вами ставят задачу, да?
8: Да.
5: А вы
8: а
5: ее просто реализуете?
8: Реализую, да, я ее исполняю. Поэтому моя цель, вернее, не моя цель, а мои знания – это информация историческая, литературная, одним словом, все, что касается москвоведения, краеведения, истории и все, что к этому прилагается. Моя вот главная задача – это знание и умение это донести до людей.
4: Итак, мы с вами прослушали интервью Ларисы Тарарыф, экскурсовода, которая была вместе с нашими участниками по программе «Социальный туризм». Саш, ты можешь что-то прокомментировать? Как в плане доступности Лариса подошла к своей работе?
5: Ну, на самом деле, вот я у нее спрашивал в интервью, и она говорит, что это мы вторая всего-навсего группа с нарушением зрения, но она проявила очень большое внимание. То есть у нас... Часто бывает, что если на экскурсию едет какая-то группа, бывает, кто-то отстанет. У нее такого не было. Она очень-очень внимательно следила, чтобы никто никуда не споткнулся, никто не провалился в яму, ну, чтобы ничего не случилось. И очень хорошо помогала и рассказывала, тоже вот все описывала очень четко, да, чтобы человек, даже если не имеет зрения, не зрячий, чтобы все понял. Плюс много где были в Москве тактильные всякие макеты, тактильные пособия, которые тоже незрячие могли осмотреть руками, да, и поближе познакомиться с различными достопримечательностями.
4: Ну да, вот мы плавно перешли к доступности, доступной среде в Москве. Юль, вот у тебя есть остаток, да? Как тебе было сложно или легко передвигаться по Москве?
6: Так как у меня есть остаток зрения, конечно, передвигаться, ну, тем более еще с подсказками Ларисы Васильевны, было легко. То есть она предупреждала, что тут будут глубокие ступеньки, либо сейчас начинается подъем. Это не ступеньки, а просто подъем. В общем, по правой стороне держитесь, тут поручни. Очень удобно было, особенно меня не беспокоилось за людей, которые с тростью ходили, что им, в принципе, все комментируют. Просто оглядывалась назад, смотрела, все ли нормально, или сама могла предупредить. А так, в принципе, не было проблем. Ориентировались, не спотыкались, не падали, все хорошо.
5: Ну, а я бы сказал, это, да, у меня, наверное, чуть-чуть другое впечатление, да, потому что, наверное, я вижу капельку похуже, да, у меня остаток маленький, и мне показалось, Москва не очень дружелюбная к тем, у кого вот совсем мало зрения. То есть ты идешь без трости, но так тебе прямо и говорит Москва, возьми трость, иначе ты куда-нибудь свалишься, потому что для меня это было удивительно, я был во многих городах, и вот у нас в Тюмени тоже везде есть желтые линии перед ступеньками, да, а в Москве, вот, например, в метро очень много-много мест, где этих как раз желтых полосок контрастных нету, и очень тяжело ориентироваться. Плюс мне не очень понравилось. Но это я рассказываю, потому что мы гуляли много самостоятельно по вечерам, когда у нас было свободное время. В метро, например, тоже какие-то указатели, они расположены так, что недоступны для тех, у кого плохое зрение. Они либо под потолком, либо где-нибудь на стене уже за путями. То есть их не посмотреть.
4: Ну, я предлагаю продолжить тему доступности в городе Москве и послушать интервью незрячего звукорежиссера Бориса Халина, который также посетил экскурсии «Город Москва». Давайте послушаем. Борис, я бы с тобой хотела поговорить о доступности, о передвижении по Москве. Я понимаю, что, конечно, ты ходил с группой, да, и у тебя было много помощников, но ты, как человек очень внимательный, наблюдательный, какие бы плюсы и минусы отметил бы именно по доступной среде в городе?
9: Да, Юля, я соглашусь с тобой, что да, я ходил с группой, у меня много было помощников, особенно помощник был у меня Александр Николаевич, с которым мы всегда вместе ходили, он меня сопровождал и хорошо сопровождал. Как бы особо каких-то трудностей, таких прям больших проблем я не заметил. Ну, это, наверное, всем было не очень удобно, что по Москве вообще очень большое количество ступенек и подъемов, и спусков туда-сюда. Единственное, что мне не очень понравилось в доступности, что это в метро нет хороших обозначений, то есть где входы, выходы, на какую сторону из метро можно выйти, потому что направлений там очень много, и можно вообще выйти в разные стороны части города, и очень легко заблудиться. Ну и плюс еще работники метро не очень осведомлены о том, что вот, видимо, бывают такие группы, как вот мы незрячие, что мы можем обратиться за помощью, спросить, куда можно выйти, чтобы найти тот или иной объект, да. Они просто не знают этого, какой выход нужен человеку, чтобы попасть там, например, куда-нибудь там, на Старый Арбат, например. Они просто отвечают, ну, не знаем, и все.
4: Ну, то есть инструктаж, видимо, с работниками метро не проводится.
9: Ну, он, скорее всего, проводится, но это, знаете, как человеческий фактор. То есть в одно ухо влетело, в другое вылетело, и все. Как бы ежедневно постоянно не пользуются этим и забывают. И потом, когда приходится случай, они просто не помнят этого. Как нужно вести себя с маломобильными гражданами.
4: Борь, ну а теперь давай перейдем к самой программе. Так как у тебя почти нет, да, остатка зрения, насколько тебе были интересны вот эти вот экскурсии, по которым вы ходили, да, о которых рассказывал экскурсовод, да, что там какие-то экспонаты в музее. Насколько тебе было интересно, учитывая вот то, что у тебя нет остатка зрения?
9: Ну, мне очень интересно было, потому что я примерно 20 лет назад я был в Москве уже, и на Красной площади был, в Кремле был, то есть, ну, вообще во многих местах в Москве был, и, ну, был я как самостоятельно, то есть я без экскурсоводов, там, без всяких каких-то справок, то есть просто ходили, смотрели и все. Как бы видеть я это видел, я еще у меня это в памяти осталось, то есть как это выглядит. Но когда экскурсовод рассказывал какую-то историю, там, например, какого-то храма, который там построен в 15 веке, там, и стоишь так, думаешь, да, интересно, и задумаешься, что вот постройка стоит, ей там несколько веков, да, и вот ты стоишь, тебе тут 30 с небольшим лет, так, и думаешь, да, конечно, как бы все это здорово очень, так вот, ощутить вот эту вот атмосферу всю вот эту, там, старины, вот это, и представляешь, что когда-то тут вот цари ходили, там, еще, да, такие значимые люди в истории. Как-то это захватывает дух. Ну и когда по храму Василия Блаженного у нас была экскурсия, там, во-первых, при входе стояла тактильная модель, которую можно было посмотреть, пощупать, там пальчиками все изучить, где что, какие окошки, какие там элементы декора на нем изображены. А потом еще экскурсовод и говорила, как это внутри там все выглядит, там те же иконостасы, вот эти, где алтарь. Вот, какие там резные колонны сделаны, там все как это оформлено, то есть вот это вот интересно было. А вот, например, в Кремле экскурсия была, и там был экскурсовод именно от Кремля, но она не особо углублялась в мелкие детали храмов, там все. Интересно было историю послушать, но как это выглядит в мелких деталях, вот этого вот мне не хватило.
4: Для какого-то большего представления, да, для того, чтобы у тебя полностью картинка сложилась, тебе нужны были какие-то тифлокомментарии.
9: Ну да, то есть более подробного описания, например, храма. То есть, ну да, она говорит, там вот высота его там 82 метра, да, колокольни, там большой он там, в ширину столько-то, в длину столько-то. То есть, ну как бы представляешь, ну да, большое здание. А как именно оно выглядит, то есть какие на нем купола, какие там какие-то фрески, может, сделаны. Там, потому что я понимаю, что и раньше я это раз видел, то есть я как бы немножко это помню, что он не просто вот прямые стены, а все-таки на нем есть украшения и все это. Но вот описания вот этого немного не хватило.
4: Борис, а что тебя больше всего впечатлило в этой поездке?
9: Наверное, то, сколько мы все-таки передвигались по Москве пешком. Сколько мы намотали километров своими ногами?
4: Я от кого-то слышала, что более 70 километров.
9: Вот, да. Я точно не подсчитывал, но очень много было передвижений пешком. Я думаю, это всех впечатлило именно это.
4: Ну, а было ли какое-то место, которое ты, приехав в очередной раз в Москву, еще бы раз посетил?
9: Я его посетил, это место. Правда, мы потом уже самостоятельно с ребятами ходили не в рамках экскурсии, там, а у нас было свободное время, вот Александровский сад. То есть я там был, когда еще видел, то есть я видел его, этот Александровский сад, какие там газоны, как там, ну, вообще, как там красиво. Ну, мы, конечно, тоже торопились, все, а у меня было желание, конечно, знаете, где-нибудь остановиться, так посидеть, вспоминать, там, такие воспоминания. То есть тех времен, когда я еще видел. Ну и оказавшись еще раз в Москве, я бы хотел еще раз там побывать.
4: Вот такие впечатления у Бориса Халина. В общем, делаем вывод. Едем в Москву с тростью, либо с зрячими помощниками, да. Все-таки нужно себя как-то обезопасить. Ну что ж, а теперь давайте все-таки поговорим о самой организации данной поездки. Насколько вот вам все понравилось, насколько было организовано питание, проживание, трансфер, насколько вам было удобно, комфортно, или все-таки какие-то были немножечко неровности?
6: Я, в принципе, соцтуризм и вообще организованы такие экскурсии, когда проводятся, была впервые вообще, неважно, Москва это или другой город, была впервые. И что меня впечатлило, что они организовали трансфер и от, и до самолета. Потом питание было по пути, то есть мы не возвращались в гостиницу, завтракали в гостинице, ужинали в гостинице. В трапезной при храмах мы обедали. Тоже я даже не подумала бы, что мы можем... Просто люди идут по городу и зашли в трапезную при храме и пообедали. Цены доступные, то есть тоже на заметочку себе взяла. Вот. По поводу экскурсии. Для меня, как человека с остатком зрения, конечно, я бы первую половину дня проводила на экскурсиях, а вторую половину дня я бы посещала те места, которые сама хотела бы посетить, ну, раз приехала в Москву, как говорится, воспользоваться возможностью и посмотреть что-то для себя другое. Вот. А так, конечно, они старались организовать так наш день, чтобы мы успели многое посмотреть и отдохнуть. Ну, конечно, сидеть было не особо где. Мы и на поребриках сидели, отдыхали. Но люди были у нас разного возраста. И если я уставала ходить много пешком, то представляю, как они уставали. Но молчали, потому что они...
4: Терпели.
6: Да, терпели. Они хотели тоже не отставать от нас, все узнать, все послушать. Вот. И... Что еще хотела бы сказать по организации? Нас дружелюбно встретили, к нам относились дружелюбно, все выслушивали все наши пожелания, никто не нервничал, все было спокойно. Ну, в принципе, все. Может быть, еще по пути что-то я вспомню, что бы хотела сказать.
4: А если что, перебивай, Саша, ну, я разрешаю.
5: Можно, да? Ну, а я скажу, что да, реально, вот я-то как, наверное, более требовательный, может, потому что я уже не впервые в каких-то организованных поездках. Здесь было все отлажено, как часы. Мы прилетели, нас встретили прямо вот мгновенно. То есть у нас не было нигде никаких непродуманных простоев каких-то, да, и питание тоже было на высшем уровне. Правда, вот в трапезной было очень интересно. Я впервые, например, поел в Троице-Сергиевой лавре гречку с рыбой, да, с рыбными тефтелями, которые причем приготовлены на пару. Но такая вот она монастырская пища, зато она очень-очень полезная. И рассольник, между прочим, тоже был не на мясном бульоне, а овощной. Вот. Ну, мне очень понравилось. Единственное, что, да, тоже добавлю к Юлиным словам, что не хватало немножко свободного времени. Мы приезжали в гостиницу на ужин, и мы дальше самостоятельно пытались куда-то съездить, но не везде успевали, потому что, ну, пока ужин, да, то есть мы часов в 8 вечера только выходили из гостиницы, и пока доберешься до центра Москвы, ну, тут, к счастью, транспорт в Москве ходит очень долго, и порой мы даже возвращались на последней электричке, которая от Ярославского вокзала уже идет в сторону станции Лось в 1:22 ночи.
4: Саш, ну да, ты тогда расскажи, какие все-таки места вы посещали самостоятельно, куда вас повело?
5: Ну вот нам как раз очень не хватило некоторых мест, а у нас была такая активная Татьяна Вишнякова, которая прямо каким-то катализатором служила. Она начинала нас с вечера уже с ужина пинать, говорит, поехали туда, поехали туда. И, наверное, мы, может быть, даже отчасти плясали под ее дудку. Мы вот в первый день у нас была обзорная экскурсия по городу, а вечером после ужина мы поехали по Арбату гулять. Вот. Ну, на Арбате очень многолюдно, но это тоже очень такие впечатления несгладимые, я бы сказал. Да? То есть Арбат — это какие-то кафе, рестораны, там все светится, сверкает, и постоянно музыканты выступают, да, причем живые, там целые рок-группы были, вот. Кто-то читает стихи собственные, да. Потом вот я снял видео, привез с собой басню девушка читает, очень интересную, про то, как мужчина лежал все время на диване, а как-то не хотел починить розетку, чтобы жена могла погладить ему одежду. То есть очень интересно. Потом мы побывали... Очень интересная история, да, как булгаковское все мистическое, да, во вторник мы поехали вечером после ужина поискать квартиру Булгакова, да, сфотографироваться с котом-бегемотом, но, видимо, все так сложилось, что мы не нашли, мы дошли только до Патриарших прудов, а когда уже потом в следующий раз мы поехали, чтобы добить эту тему, мы нашли буквально за 2-3 минуты это место. Вот. Еще мы побывали в музее космонавтики тоже самостоятельно. Тоже хочу сказать, что там очень-очень много тактильных макетов, ну, наверное, штук 10, да, там и первый спутник Земли, и луноход, и какие-то космические корабли, которые, с которыми тоже можно ознакомиться тактильно. Вот Борис, он бы, если бы мог сейчас сказать, он бы сказал, что да, это было интересно. А вот канатная дорога на ВДНХ нас абсолютно не впечатлила, мы много про нее слышали. И вот сначала, конечно, мы просто, наверное, почти час искали, где же касса, потому что, по моей логике, касса должна быть рядом со входом, а у них одна касса на весь парк развлечений. Но когда мы сели в кабинку, оказалось, что она полностью закрыта, это был очень жаркий день, нас замуровали, и виды не очень. Причем я думал, может, это с плохим зрением виды. Нет, оказывается, все-таки вот нет каких-то, да, это не как колесо обозрения, где ты поднимаешься высоко над городом. Это, наверное, больше просто детский аттракцион, что ли.
4: Саша, у тебя масса, я смотрю, впечатления, тебя просто не остановить. Мне кажется, дай тебе час эфира, ты говорил бы и говорил.
5: Конечно, конечно, мы же и на корабле покатались, и побывали в Александровском саду, где посмотрели смену почетного караула. Ну, общем, реально, можно разговаривать бесконечно.
4: Использовали время прямо вот по полной. Не сидели в номере, да, что-то делали, где-то гуляли. Ну, что-то вот, смотрели.
5: Конечно, я когда приехал в Тюмень, я посмотрел, сколько за эти дни прошел. Где-то у меня порядка 73 километров получилось. Это практически от Тюмени до Елутровска, где я работаю, я бы мог сходить пешком.
4: Так, ну давайте побежим дальше. Я знаю о том, что у вас в рамках социального туризма было очень интересное мероприятие, которое для вас организовали Лариса Овцинова и Геннадий Карцев, дуэт «Совпадение», сотрудники культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Они вам показали очень интересные оригинальные театральные постановки. Вот хочется поподробнее сначала поговорить с вами об этом, а потом мы послушаем интервью с театральным дуэтом.
5: Ну, это был очень интересный, я бы сказал, необычный спектакль. Это была театральная, литературно-музыкальная композиция. То есть Геннадий и Лариса, они читали стихи, да, мне очень понравилось решение, что это были такие мини-новеллы, которые связаны между собой, ну, такими связочками театральными, и Лариса играла статую королевы Марии Медичи, которая стоит в Люксембургском саду, а Геннадий — роль платана, который возвышается над этим садом и стоит там уже не один век, и они были свидетелями встреч различных известных людей, которые прогуливались по аллеям этого сада. Вот, все это было с прочтением стихов, да, допустим, Анны Ахматовой, там, потом исполнялись романсы. Геннадий, он очень классный вокалист, и он круто пел. Потом они еще танцевали. У нас многие зрители наши подумали, да, вот с нами был, например, Александр Прокопич, он подумал, он зрячий человек, он подумал, что, ну, кто-то из них видит, а они сейчас оба не видят. Геннадий раньше видел, но сейчас он полностью потерял зрение.
4: Юль, давай тоже что-нибудь добавь, пожалуйста.
6: К сожалению, в этот момент мы уже ехали в аэропорт. Мы раньше уехали.
4: То есть вам не удалось посмотреть, нет, да, не постановку. Удалось. Ну, Юль, тогда я предлагаю и тебе, и нашим радиослушателям послушать интервью с Геннадием и Ларисой прямо сейчас.
10: Вы сегодня представили спектакль для гостей, которые приехали по программе социального туризма. Что это был за спектакль?
11: Спектакль «Воспоминания Люксембургского сада», но сейчас у него уже появляется второе название «Парижские свидания Серебряного века», потому что это действительно о свидании.

0: судя по реакциям. Ну и еще скажу, что и этот спектакль, и все остальные спектакли, которые выходят из-под исполнения театрально-музыкального дуэта «Совпадение», они принадлежат перу Ларисы Овцыновой.
1: Да, сегодня, по сути, самое теплое, самый так, контакт случился между нами и зрителями именно в этом спектакле. Ну, мы пригласили путешественников в Париж прокатиться, более того, в Серебряный век, и нас всех сопровождали два долгожителя Люксембургского сада. Это дерево платан, который там растет уже не один век. И не один век стоит скульптура королевы Марии Медичи. Вот такие у нас были сопровождающие.
2: Как родилась такая идея нетрадиционная, нестандартная? Я бы сказал, что участники – это платан и статуя.
1: Не могу сказать, поскольку это я уже, ну, наверное, не помню. Вообще сюжет может родиться, вот его основа может буквально из какого-то мимолетно услышанного слова, какой-то сценки, даже бытовой, вот честно, где-то в метро. Это совершенно не связано напрямую, они могут быть не связанными, но тем не менее вот рождает такой образ. Ну, вообще, у меня как-то такие образы еще не воплощенные есть от лица природы. Это, допустим, от лица камня, который лежит на берегу моря, например, или от лица реки, которая течет через столетия. Так что вот как-то мне это близко, видимо, ну, так.
0: У Александры Маринины есть трилогия, забыл, как называется.
1: А, «Взгляд из вечности».
0: Да, «Взгляд из вечности», да, да, да. Там как раз
1: там тоже природные.
0: Там вот главные герои, лица. Три природные стихии. То же самое. То есть, в принципе, мы уже это потом увидели, что этот прием не то чтобы не новый, он уже используется. Но сегодня, кстати говоря, был, наверное, этот спектакль у нас катался неоднократно, были хорошие приемы, были чуть сдержанные приемы и тому подобное. Но сегодня и прием был хороший, и наконец-то был именно контакт между зрителем и артистом. Наконец-то мы смогли, наверное, в полной мере донести то, что нужно донести этим спектаклям. То есть, в принципе, сегодня и мы, и зрители были на одной волне и понимали суть и действия вот этого спектакля
1: точно,
0: одинаково.
1: Одним словом, на одной волне.
2: Я слышал реакцию зрителей, и очень многие говорили, нет, они, наверное, кто-то из них да видит. Как вы ориентируетесь по сцене, раскройте этот секрет? У вас же есть свои маленькие секреты для того, чтобы не потеряться на сцене?
1: Ну, секретов на самом деле не так много. Просто пространство не такое большое. Нам, конечно, легче играть на небольших сценах, на небольших пространствах. Ну, собственно, у нас и спектакли дуэтные, они смотрятся в камерных пространствах самым естественным образом. Потом у нас есть опорные точки, это наши, ну, стулья, в общем-то, вокруг них происходит все действие, просто меняется реквизит, меняются детали образов разных, и уже другой образ, уже там другая диспозиция, уже другая картинка. То есть, ну и тренировки, конечно.
0: И имеются, естественно, маячки на сцене. То есть в данном случае были маленькие неровности. Твердый контур на сцене был, и мы на него тоже ориентировались. Но еще самый хороший ориентир, в принципе, всегда, везде и всюду, это звуковой ориентир. То есть ты знаешь, колонка там стоит, значит, там звук, значит, зритель там. Ну и само состояние зрителя, все равно зрители без движения, без звука сидеть не могут. Ты все равно знаешь, где они находятся.
1: Ну, и отработка, мы знаем буквально, ну, как, собственно, в любом спектакле тренировки, репетиции нужны, что мы знаем, где мы, в какую позицию встаем, какая картинка у нас должна быть визуальная, вот местоположение нас относительно друг друга. Все это и хорошо, если этого не заметно, что это так вот жестко регламентировано, но на самом деле это так.
0: Сложнее играть, когда ты работаешь с микрофоном, и ты не можешь сказать, где в данный момент у тебя находится партнер.

0: Ну да, кстати, без микрофона это проще. Вообще очень легко. То есть ты слышишь партнера и, собственно, и подойдешь к нему, и все как надо. А вот микрофон звук искажает, уводит. Тут уже надо, ну, привыкли, конечно, именно, тоже иметь да. в виду, что
1: сынички-мычички
0: не там, быть. Где звук, то не обязательно да, там находится покрытие. Твой партнер. А, ну да, есть вот у нас еще в более таких масштабных, если ну, сцена более масштабная, то там есть у нас такое покрытие, дорожки такие, которые мы задействуем для ориентиров.
1: И с помощью этих дорожек мы можем вычертить на сцене определенную траекторию движения артиста, на которой он будет просто-напросто опираться. И ну, всякое бывает, как говорится, можно улететь со сцены и тому подобное. Главное, чтобы это на самом деле не сделать. Чтобы ограничения на сцене маленькие были. То есть не обязательно это делать, там какой-то забор градить и тому подобное. Достаточно положить эту дорожку. Если дорожка кончается, то значит после этого начинается мониторная линия, куда артисту соваться не стоит.
0: Ну и вот опорные точки из ну, реквизита такого стулья, допустим, или кушетка, там, или скамейка, или там какую-нибудь этажерка, это все ориентиры.
2: А движение вы ставите сами или с вами работает какой-то режиссер?
1: Сегодняшний спектакль нам помогала поставить режиссер театра у Никитских ворот Виктория Доценко. Танцами мы тоже занимались с педагогом. На коммерческой основе все это было, все, как говорится. Но мы нисколько не жалеем этих вложений, потому что этот танец поставил не он. Он нам только дал инструменты, что, ребята, вот можно так. Есть такой прием. Есть такой прием. И этот танец, который сегодня был на сцене, в принципе, мы сами его делали.
0: Ну, сконструировали. Ну, просто нам дают какие-то основные рекомендации.
1: А конструктор уже собирается.
0: И смотрят со стороны. Любой спектакль должен режиссер смотреть со стороны, как это видится, как это смотрится. Ну, это буквально вот несколько встреч, а потом уже сами.
2: Ну, у меня еще одна тема. Лариса, вы человек многогранный и занимаетесь не только театральной деятельностью, не только играете спектакли, но еще и проводите экскурсии. И вот как раз вчера мы побывали на экскурсии в соборе Василия Блаженного, которую провели вы. Это ваша авторская экскурсия же, да?
0: Ну, экскурсия, в общем-то, обзорная. Она авторская. Ну, у нас был проект. Мы обучались именно в соборе. Полгода были такие курсы и по архитектуре, и по живописи, по убранству, по истории. И, конечно, ориентировка в соборе была. И вот после этого уже несколько нас человек было, но не все продолжили свой путь в этом направлении. Я вот продолжаю и, конечно же, хочу. Это вот обзорная экскурсия, в общем-то, общая, хотя мы из-за нехватки времени даже не все обошли в обзорном плане. Ну и дальше у меня план сделать совсем авторскую уже экскурсию по конкретным церквям, потому что их там 10, и вот взять какую-то конкретную тему и ее разработать. Надо двигаться вперед, хочется.
2: А вы проводите экскурсии только в этом соборе?
0: Нет, нет, конечно, это в закрытом помещении, собственно, в музейном пространстве, потому что собор имеет статус музея давно уже, с 1923 года, и больше у меня пешеходных даже экскурсий, адаптированных, конечно же, для людей с нарушением зрения, то есть это тактильная составляющая и тифлокомментарий. Конечно, я работаю с тифлокомментатором некоторое время, который мне комментирует, чтобы все было подробно. Но остальную информацию, вот саму экскурсию, конечно, я разрабатываю сама. Ну, тактильный материал мы заказываем, либо это проект, либо это...
1: В зависимости от точек софинансирования.
0: Да, КСРК ВОЗ помогает это сделать, так как у нас сейчас уже отдел, настоящий отдел доступного социального туризма. Ну и пешеходные экскурсии сейчас уже включают несколько их по центру Москвы. Это Пушкинская площадь, Тверской бульвар, собственно, такая трапеция идет, площадь Никитских ворот, Большая Никитская улица, Маховая, Тверская улица, ну и Красная площадь с Александровским садом и Манежной, конечно же. И еще такой вот немного в стороне маршрут чуть-чуть. Это от Триумфальной площади до сада «Аквариум», по саду самому и до дома Булгакова, который там рядышком находится. Ну и, конечно, в планах еще разработка нескольких маршрутов уже имеется.
2: Ну что ж, я тогда надеюсь, что нам удастся приехать еще раз на социальный туризм в Москву и побывать на других ваших экскурсиях.
0: А пока, пользуясь случаем, приглашаю слушателей в программу «Туристоскоп», авторская программа на Радио ВОС. Можно в качестве слушателей, она выходит по средам, каждую среду в 14:30, либо в качестве гостей, потому что мы приглашаем всех к сотрудничеству, чтобы рассказали о доступных локациях в своих регионах. Это экскурсии, музеи, какие-то природные локации, что-то еще, может быть, чего до сих пор мы и не освещали даже в своих передачах. Можно позвонить в КСРК ВОС, попросить соединить с отделом доступного туризма, и мы все обговорим, сделаем запись, и вся страна узнает о доступных достопримечательностях вашего города, региона, поселка.
2: Ну что ж, спасибо большое, желаю удачи.
0: Большое спасибо, потому что очень важно вот теплое отношение, теплый прием, ведь всегда две стороны участвуют и в общении, и в спектакле, и в экскурсии. Это тот, кто проводит, и слушатели, зрители, экскурсанты, туристы. Поэтому, конечно, спасибо большое им.
2: Такое у нас замечательное интервью получилось, потому что как раз вот они рассказали нам не только про спектакль, а Лариса еще и экскурсовод. И у меня тоже очень яркие впечатления от экскурсии, которую провела Лариса. Она реально настолько хорошо пересказала все об убранстве собора Василия Блаженного. И сразу видно, что человек подготовленный, и если бы я тоже не знал, я бы не сказал, что она не видит, да. То есть она настолько изучила тему, что, ну, я просто снимаю перед ней воображаемую шляпу.
3: Здорово. Ребят, вот вы так все рассказываете положительно, у вас масса, конечно, впечатлений, но мне бы все-таки хотелось от вас услышать какие-то пожелания. Может быть, вам чего-то не хватило в этой поездке. Я думаю, что это будет на пользу и организаторам социального туризма.
2: Опять-таки, я вот скажу, да, что мне не то, что не хватило, мне бы, наверное, было интереснее, если бы я программу знал заранее, и тогда бы я мог свободное время тоже распределить лучше. То есть нам прислали, во сколько мы будем выезжать, а куда мы поедем, когда поедем, тоже непонятно было. Вот, наверное, этого мне не хватило немножко.
4: Мне, как я уже ранее сказала, организовать бы хотя бы несколько по-другому день экскурсии. То есть это часть мы ходим, смотрим, слушаем, а часть дня мы проводим так, как мы бы хотели сами. Вот это единственное мое пожелание. А так, в принципе, они подошли, в общем, подготовились. Я к тому, что и для зрячего, и незрячего человека, чтобы было интересно одновременно, это, конечно, сложно сделать, но они смогли организовать так дни наши. Вот, и все, в принципе.
3: Спасибо за пожелания. Я думаю, организаторы учтут. А теперь давайте послушаем интервью с генеральным директором спортивно-реабилитационного гостиничного комплекса ВОС Светланой Скребец.
2: Вы занимаетесь социальным туризмом очень давно. Как зародилась эта программа социального туризма?
5: Ну, зародилась она еще в начале 2000-х, когда, в общем-то, уже происходил опрос среди незрячих членов нашей организации. Как бы идея эта зародилась. Но 2009 год нас, в общем-то, как бы так подвинул на то, чтобы заняться этим серьезно. Потому что Юрий Михайлович Лужков в 2009 году объявил год равных возможностей. Вот. И мы как бы со своей командой решили посмотреть, что же нам может предложить Москва вот, для нашей категории экскурсантов. Мы занимались в течение года обследованием, исследованием, беседами, собирали круглые столы, и мы поняли, что практически очень-очень мало, что мы музеи и площадки выставочные могут предложить для людей с ограниченными возможностями зрения. Вот, и тогда я вышла с предложением к Александру Яковлевичу Немувакину и к Лидии Павловне Абрамовой о том, что все-таки, наверное, нам нужно начать работу вот такую, потому что запрос был от членов ВОЗ, что хочется поехать, хочется выехать из своих малых городов в столицу, посмотреть, познакомиться с художественными, историческими ценностями. Вот. Ну и мы начали работать. 2010 год ушел на подготовку. В 2011 году вот, приехала к нам первая группа. Ну и с этого года пилотный проект. Он был в 2011 году как пилотный, показал хорошие результаты, образовалось много заявок, и он, в общем, как бы вышел на постоянную уже основу. И вот в этом году этому проекту 15 лет.
2: А вы помните, какая группа из какого города приехала первая?
5: Да, у нас была Ульяновская область, город Димитровград, была сборная группа, там были и опорники, но не колясочники, а именно с проблемами передвижения, и наши незрячие, потому что у них там на предприятии как бы смешанный коллектив работает. Была группа из Башкирии, была группа из Владимира, Ярославля. Ну вот как бы четыре мы так вот начали с четырех заездов, а остальные года у нас было и по шесть, и по восемь. То есть мы как бы так разрослись. У нас было две международные группы. Одна была в количестве 25 человек от Европейского союза слепых. Одна группа была наша российская, и мы выезжали в Болгарию. Там был международный молодежный форум «Молодежь в действии», так он назывался. Вот. И наши ребята, которые уже окончили учебное учреждение, уже работали. Вот. И мы на этом форуме вот, представляли Россию. Было у нас еще 8 групп детей-сирот из Татарстана. В этом нам помогал фонд «Живые сердца». Вот, в общем, 8 групп, 15 человек мы принимали здесь, в Москве. Ну и вот как бы на сегодняшний день у нас 126 групп прошло.
2: А по количеству человек?
5: По количеству человек 2061 человек. Вот.
2: Скажите, а да. Как подбираются маршруты и как менялась программа за эти годы?
5: Ну, за эти годы менялась программа, конечно, в таком поступательном движении, потому что, когда мы начинали, самый доступный тактильный музей – это был «Огни Москвы». Вот, они, в общем-то, как бы в нашем развитии приняли очень большое вот участие, в том числе и вот Лариса Овцинова они готовили к экскурсоведению. И практически остальные музеи были, можно сказать, частные, потому что вот музей радио – это при Московской замоскворецкой школе, потом Московский телеграф. То есть это те люди, которые откликнулись, пошли к нам навстречу, и они вот лично сами на своих объектах организовывали нам вот тактильные доступные экскурсии. Но затем уже к нам в помощь присоединился Реакомп, Ваншер Сергей Николаевич. Вот, они стали разрабатывать методички, как вести экскурсии. В этом принимал участие музей, Дарвинский музей. Вот, то есть это уже стало расходиться по другим музеям Москвы. И как бы вот так вот началось такое оживление. И в нашу программу уже вливались разные. И Третьяковка, и Гараж, который в парке Горького, и на ВДНХ, когда она тоже приняла такое широкое развитие, ВДНХ, там практически вот все музеи, вот в котором вы были, «Слово», потом еще у нас там есть гараж особого назначения также, подсоединились усадьбы, Кузьминке. Но, к сожалению, сейчас они немножечко там переформатировались на коммерческую основу. И как бы с нами на связь немножко потерялась. Вот. Царицына. Вот Сергиев Посад к нам присоединился, это уже как бы Подмосковье. Ну, в общем, много чего можно перечислить. Ну, как бы вот все это расширилось. Это вот радует, что наша территория вот городская, московская, культурная, историческая, она стала все шире и больше. Но под каждую группу формируются те музеи, которые у них тоже как бы есть свои нюансы, да. Не у всех немножко одинаковая так программа. Это зависит от того, как бы есть там специалист на данный день, на данную неделю заезда или нет. Или там у них какие-то свои мероприятия. И поэтому в основном все как бы вот по годовому заезду между группами может быть различие 1-2 или объекта могут разниться, а так, в общем-то, все как бы у всех одинаково. Вот. Поэтому вот каждый год, уже начиная там с марта, мы уже контактируем, обзваниваем вот музеи, предлагаем их им, нас. Вот. Они с удовольствием уже они нас знают. За 15 лет уже как бы такой вот союз укоренился. Вот. Они уже под нас тоже подстраиваются. И всегда, в общем-то, с удовольствием ждут нашу аудиторию. И, кстати, всегда они отмечают, что ну, вот наша аудитория, она всегда очень внимательно слушает. Вот, и очень хорошо, положительно реагирует. И есть вопросы. Ну, то есть они всегда отмечают, что вот мы подготовленные приходим. Это их, конечно, радует.
2: А экскурсоводы как подбираются? Это специальные подготовленные экскурсоводы, которые проходят какое-то обучение, или их просто предупреждают заранее?
5: Ну, смотрите, у нас в Москве тоже была программа, вот, Реаком тоже как бы поучаствовал в этом в главном лице. У них был до пандемии проект федеральный по обучению экскурсоведения и тифлокомментирования. Они очень большую работу провели, они приглашали даже из регионов желающих проводить такие экскурсии. И по музеям Москвы они также подготовили достаточно большое количество экскурсоводов. И сейчас уже получилась такая цепочка, если уже в музее есть такой специалист или в каком-то известном для них музее, да, сотрудничающие с ним, тоже есть такой специалист, то, принимая нового, они уже на месте обучают. Вот, и это вот хорошо. Поэтому практически в каждом музее есть такой специалист. Вот, если его нет, тогда они нам говорят об этом. Ну, значит, мы тогда выбираем другой какой-то музей.
2: А вот. Финансирование за счет каких средств производится?
5: Финансирование у нас сборное финансирование, так как это такая целевая программа. Финансирует ее бюджет ВОЗ и СРГК, мы сами из своей коммерческой деятельности. Поэтому как бы вот есть такая возможность и в положении. Вот Владимир Васильевич в 2020 году поддержал дальнейшее развитие этого проекта, присвоил имя этой программе «Всероссийская реабилитационная программа «Социальный туризм для инвалидов по зрению». Приоритет, конечно, когда мы рассылаем приглашения, председатели местных региональных организаций, они понимают, и в положении у нас как бы написано, что, конечно, приоритет, они формируют группу, и приоритет отдают тем членам Всероссийского общества слепых, кто, конечно, активно себя проявил, кого-то хочется наградить этой поездкой, потому что для участника она бесплатная, кроме, ну, стоимости проезда до Москвы и обратно. Поэтому это, конечно, хорошая такая возможность, как говорится, отдать благодарности организации каждому члену организации, который хорошо работает, творчески развивается, активен, успешен, с предприятий много приезжают тоже. Людей, которые вот там директора тоже формируют, тоже хотят как-то поощрить. И вот это, конечно, большой плюс. Ну, еще то, что не все могут же самостоятельно одни путешествует, да, там по разным причинам. У кого-то нет сопровождающего, кто-то один человек живет. А здесь уже в рамках своей организации, в рамках своей команды он может приехать, это как бы ему более доступно. Мы тоже как бы это предусматривали, считаем, что это тоже хорошо.
2: Скажите, а насколько большая очередь, как можно попасть в эту программу, чтобы жители каких-то регионов смогли присоединиться и тоже посмотреть все красоты Москвы?
5: Ну вот на данный момент у нас очередь 2 года вперед нужно. Сегодня подать заявку в 26-м году, в 28-м году, да, можно сформироваться, потому что, ну, как бы есть некоторые проблемы с финансированием. Ну и цены, конечно, подросли. И если мы за летний сезон принимали 6-8 групп, то сейчас вот как бы в рамках того же бюджета 2-годичной давности мы можем вот только 4 принять. В этом, как бы сказать, удлинился период ожидания. Поэтому подавайте заявки. Мы всех регистрируем, по очередности ставим. У нас большая статистика с 2011 года, какие организации приезжали, были. Вот в прошлом году мы приоритет дали тем, кто ни разу еще не был. Некоторые организации уже по 2-3 раза. Но мы понимаем, что это, да, региональная организация.
6: Вы слушаете Радио ВОС.
7: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
8: Хроника событий. Алина Мажарина «Весна победы в сердце каждого».
7: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра» при поддержке Всероссийского общества слепых 30 апреля 2026 года провели всероссийскую инклюзивную военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна нашей победы». В первой половине дня для членов Центрального правления Всероссийского общества слепых и Совета ветеранов при ЦП ВОС, прибывших из разных уголков нашей страны, была организована экскурсия в Музей Победы на Поклонной горе. В учреждении культуры экскурсанты познакомились с обновленной к Дню Победы выставочной экспозицией, которая бережно хранит память о героических событиях прошлого. Маршрут был выстроен в хронологическом порядке от трагического начала войны до долгожданной победы. Реалистичные фигуры людей и воссозданные с ювелирной точностью интерьеры позволили участникам перенестись в прошлое и увидеть героев, застывших в мгновениях истории, будто сошедших со страниц учебников и военных хроник. Пространство оживало также за счет звукового сопровождения. Звуки выстрелов, гул пролетающих вражеских истребителей, прибывающий поезд и суета эвакуирующихся на нем гражданских. Экскурсовод Павел Федоров провел гостей через все залы, проникновенно рассказывая об испытаниях военных лет и подвиге советского народа. В ходе прогулки он описывал пространство вокруг, помогая людям с нарушениями зрения составить полную картину увиденного. Для большего погружения некоторые экспонаты были доступны для тактильного осмотра. В частности, участники прикоснулись к гильзам из экспозиции завода. Полуторачасовая экскурсия произвела на всех глубокое впечатление. Затем делегация отправилась в КСРК, где для гостей организовали обед. Президент ВОС Владимир Сипкин поделился своими впечатлениями об экскурсии и выразил желание сотрудничать с руководством Музея Победы.
9: В рамках нашего ежегодного теперь уже мероприятия «Честь имею», это патриотическая акция, которую проводит Всероссийское общество слепых, мы в этом году уже возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Ну и вот в рамках проведения Совета ветеранов Всероссийского общества слепых, Центрального правления, мы провели акцию. акцию по Музею Победы. «Подвиг народа» называлась экспозиция. Экспозиция великолепная, прекрасная, очень информативная. Я думаю, что с учетом всех тех моментов, которые мы сегодня поняли, мы обязательно поработаем и с руководством Музея Победы. Ну и главное, что говорят, что есть изображение нашего памятника слухачам и о том, что они сделали огромный подвиг. Я думаю, мы должны обязательно озвучить и дать какой-то информационный вариант фильма, который очень небольшой у нас, но я думаю, это будет очень хорошим дополнением этой композиции. Лично я очень тронут, я так понимаю, все мои коллеги, кто участвовал в этой экскурсии, тронуты именно тем очень серьезным моментом прохождения от Брестской крепости до Берлина.